0: или такой, правда?
1: Мог же, Игорь Васильевич.
0: Ну, мог.
1: Ну вот. А для них легче на машине сбить, чем лицом к лицу с таким, как Бур, схватиться.
0: Это за час до операции. Другого времени не нашли?
1: Не нашли. Повздорили неожиданно. Испугались чего-нибудь. И заметьте, все вещи Котлукова у старушки Блошкиной исчезли. Все.
2: Вот.
1: Вот. Хотите знать, зачем?
2: Вот поэтому-то я и не хочу считать Котлукова погибшим.
1: Нет, Игорь Васильевич. Это не сам Лёва Бур за своими вещичками с того света пожаловал. Не сам. Его дружки решили следы замести. Не забрали бы вещи. Блошкина тревогу подняла. Может, не сразу, но подняла бы. Был человек и нету. А вещи лежат.
2: Да, чудак ты, Семён. Своими руками собственную версию разрушаешь.
1: Это почему же?
2: Да так, если ты считаешь сообщников Котлукова случайными людьми, то как же они решились в дом к старухе залезть, все вещи вынести, может, даже в домовую книгу заглянуть и следов не оставить? Не слишком ли это сложно, дорогой мой?
1: Игорь Васильевич, сложно, но в жизни все сложно.
2: Не зря в управлении говорят, когда майор Бугаев не может чего-то объяснить, он подпускает туману.
1: Ну хорошо, хорошо. Ну а как вы объясните пропажу трупа?
2: Трупа ли?
1: Ничего не понимаю. Колокольников убедительно все написал.
2: А ты день назад ни одному его слову не поверил?
1: Ну, я верил, но сомневался.
2: Вот так вот, дорогой мой. Во-первых, сбитый машиной человек, Бур ли это или кто другой, может быть жив. Шок, потерял сознание, под дождиком пришел в себя. Если это Бур, он предпочтет где-то отлежаться, чем обращаться к врачам. А во-вторых, его могла сбить случайная машина.
1: Какой-нибудь подонок мог сбить и уехать. А если Котлуков шел на встречу с дружками? Они подобрали его и увезли, а?
2: Молодец, товарищ Бугаев. Растешь. Наконец-то начинаешь смотреть пошире. И так могло быть. Мы теперь, Семен, должны всерьез за автомобилиста взяться. И еще. Если у Котлукова партнеры серьезные люди, и дело крупное задумано, смерть его их не остановит. Они нового специалиста искать будут. Как думаешь, будут?
1: Обязательно. Обязательно будут. Сверло же искали на месте происшествия.
2: Вот, вот. Колокольникова я еще раз предупрежу, это дело не шуточное. А ты займись вплотную взломщиками. После того, как проведешь опознание в поселке, ты полистай нашу картотеку, проверь, кто из них сидит, кто на свободе. Много времени это не займет, таких монстров единицы остались. Да, эта девушка, ну та, с которой старуха своего постояльца у ресторана «Олень» видела, она где работает?
1: Как? А я разве не говорил?
2: Ты сказал только о Нике, на ней хорошо отозвался.
1: В сберкассе она?
2: Сеня, ты с ней говорил?
1: Я поручил участковым.
2: Ну, парень, пять раз подумать надо было перед этим. Ведь это девушка из сберкассы. Из сберкассы! А Лев Котлуков по сейфам специалист. Может, они даже в сговоре были. А твой Аникин к ней с вопросами, что да как, где познакомились?
0: Ах, Семен, Семен, Семен.
1: Товарищ полковник, Аникин еще не успел с ней встретиться.
2: Варя, ни с кем, кроме Зеленогорска, не соединяй. Ну что там у них, не отвечают, что ли, они?
3: Игорь Васильевич, Зеленогорск, дежурный.
2: Полковник Корнилов из городского ОВД. Сберкасса далеко от вас? 5 минут езды? Срочно пошлите человека. Нет, одного. Лучше в штатском. К сберкассе сейчас идет Аникин. Ваш Аникин участковый. Нужно предупредить его, чтоб в сберкассу не ходил. Пусть возвращается в отдел и срочно звонит мне. У меня все.
0: Так. Ладно. Заказывай, Семен, фотографии Котлукова. Кстати, если найдутся карточки его бывших дружков по делу, тоже на всякий случай захвати. Может, твоя старушка кого из гостей среди них опознает. Будешь готов, зайди ко мне. Я дождусь звонка от Аникина, если там он ничего не напортачил. Поеду в Зеленогорск.
1: Как? Сами?
2: Ага. Я хочу не с девчонкой-кассиром, а с заведующей сберкассой повидаться, с постовыми, которые там дежурят, а заодно и с другом моим, начальником местным Замятиным, Петром Андреевичем.
1: Товарищ полковник, понял. Надо бы еще людей в группу привлечь.
2: Подумаем.

0: Замятин. Слушай, Коровкин, Аникин у тебя? Пускай ко мне зайдет. Да, Игорь Васильевич, старею, старею.
1: Ладно.
0: 2 месяца Котлуков под боком был.
1: Вот именно, ты еще хочешь, чтобы я тебя хвалить начал.
2: Разрешите?
0: Заходи, Павел Сергеевич, заходи.
2: Колокольников пропал.
1: Что значит пропал?
0: Павел Сергеевич, ну чего ж ты молчишь?
2: Сейчас, товарищ начальник. Я сам только что узнал. Жена его внизу у дежурного сидит, плачет.
1: Я не понимаю, что случилось, лейтенант?
2: Сегодня днем Колокольников встретил на вокзале того, кто совершил наезд. Тот ждал электричку на Ленинград.
1: Так.
2: Колокольников поехал за ним.
1: Откуда это вам известно?
2: Колокольникова на вокзале видел сосед по даче, некий Константин, большой выпивоха. Он и передал жене его слова, уж не знаю, насколько точно. Я поехал на электричке в Ленинград за мужиком, который сбил человека. И пусть, дескать, она позвонит в милицию полковнику Корнилову.
1: Какой электричкой он уехал?
2: После часу дня.
1: Черт. Ну, ясное дело, он рассчитывал, что мы их встретим в Ленинграде. А этот выпивоха, конечно, передать слова мужа жене не поторопился.
2: Ну, зацепился за пивной ларек и только к вечеру вспомнил.
1: Понятно, понятно. А, слушай, Аникин, он не показывал соседу того человека?
2: Да жена не поняла.
1: Петр Андреевич,
0: слушай,
1: что хочешь, делай, а с этим пьянчушкой надо срочно поговорить.
0: Сделаем.
1: Лейтенант меня сейчас проводит к завсберкассе, вернется на моей машине и пусть едет к свидетелю. Адрес-то знаете?
2: Так точно.
1: Петр Андреевич, а ты свяжись с майором Беляйчиковым, пускай поднимает ребят на поиски Колокольникова.

0: Зоя Петровна, вы заведующая сберкассой. Поймите, разговор наш должен остаться между нами.
1: Понимаю.
0: И главный человек, о котором пойдет речь, не должен почувствовать никакой перемены в вашем к нему отношении.
1: Хорошо, товарищ Корнилов.
0: У вас работает кассиром Рогозина Екатерина Максимовна.
1: Вернее, работала.
0: А что, она уволилась?
1: Нет, еще формально еще работает, дорабатывает. Она подала заявление 2 дня назад.
0: Угу.
1: Ну, существуют сроки, вы знаете. Но в порядке исключения я обещала ее отпустить раньше. У нас городок курортный, работать особенно негде, так что кандидаты на ее место уже есть. Вот. А что вы хотели еще узнать о Кате Рогозиной?
0: Все.
1: Рогозина проработала у нас почти 2 года.
0: Так.
1: Приехала из Краснодара. Там тоже работала в сберкассе с хорошими характеристиками. И у нас работала неплохо.
0: Так.
1: По части денег, ни одной жалобы, никаких финансовых огрехов.
0: А где жила Рогозина?
1: Снимала комнату недалеко от сберкассы. Кстати, она объяснила мне свой уход тем, что надеется найти в Ленинграде работу с жильем. Она хочет пойти в какое-нибудь строительное управление.
0: Скажите, у нее были друзья, подруги?
1: Да, подруги у нее были, но на стороне.
0: Угу. А теперь, Зоя Петровна, я попрошу вас быть очень внимательной. 3 дня назад, во вторник, накануне того дня, когда Рогозина подала заявление об уходе, вспомните, пожалуйста, все, что происходило у вас в сберкассе. Любую мелочь.
1: Да все как всегда. Никто не опоздал.
0: Вы пришли первый.
1: Да, да.
0: Угу. Сигнализация, пломба, все было в порядке.
1: Сигнализация не работала.
0: Почему?
1: Да когда я уходила вечером, все было нормально. А ночью, 12:00, мне позвонили из милиции, из наружной службы. Сказали, что сигнализация сработала, и к сберкассе выехала оперативная машина.
0: Так.
1: Но никого посторонних не было замечено ни снаружи, ни внутри, замки в порядке. Через 30 минут снова сработала сигнализация.
0: Так.
1: Тогда они решили, что в ней какая-то неисправность, отключили и оставили на всю ночь у двери милицейский пост. Утром я пришла на 1 час раньше, милиционер дежурил у дверей.
0: То есть 3 августа?
1: Ну да, вчера.
0: Спасибо. Спасибо, Зоя Петровна. Мне, к сожалению, надо ехать. Значит, как договорились, никому ни слова.

0: Петр Андреевич, тебе докладывали вчера, что в сберкассе была нарушена сигнализация?
1: Мне Игорь Васильевич докладывает обо всех происшествиях в районе.
0: Понятно. Но мы вчера запрашивали о подозрительных случаях в сберкассах и в зоне заводских касс.
1: Хорошо, хорошо, сейчас узнаем. Коровкин, в какое время вчера доложили в управление о случае в сберкассе? Ага. А, спасибо. Так, вчера в 17 часов передали об этом случае майору Белячкову.
0: Ну ты, Петро, не сердись. Просто обидно, когда узнаешь такие новости от посторонних людей. Я даже чуть не позвонил тебе от Лакина об этом. А с Белячкова я спрошу.
2: Товарищ полковник, вы же знаете, Юрий Евгеньевич у нас педант. Пока все не изучит, не явится докладывать.
0: Ну да, ты б сразу тревогу поднял, да?
2: Конечно.
0: И правильно. Ох, Семен, чего ж ты молчишь о старухе Блошкиной?
2: Признала она Бура. И кочегар признал.
3: Вот. Это уже существенно.
2: Это уже очень существенно.
1: Заметил, да. Слушай. Сейчас позову.
0: Ну, ладно.
1: Тебя, Игорь Васильевич.
0: Полковник Корнилов. Да, Юрий Евгеньевич, легок ты на помине. Да.
3: Так. Так.
0: Сколько же он там пролежал?
3: Так. Так.
0: И никаких следов?
3: Так.
0: Ну ладно. Ты, Юра, отдыхай. А завтра в 9. Нет, в 9:30 я жду тебя.
3: Нашли Колокольникова.
1: Наконец-то.
0: На Васильевском острове, в подъезде одного из старых домов.
2: Убит.
0: Тяжело ранен. Кирпичом разбита голова и большая потеря крови. Врачи говорят, не меньше 6 часов пролежал. Подъезд темный, на эту лестницу всего 2 квартиры выходит. И в обеих жильцах, и в отъезде. Какая-то собака у подъезда кидалась на людей, лаяла. Ну и старый дворник понял, что она куда-то зовет.
3: Так и нашли.

Сергей Высоцкий. Анонимный заказчик. Радиоспектакль. Часть вторая.

0: операции просеивания. Да, шефу легко придумывать звучные названия. Операции просеивания.
1: Ну, что это вы расхныкались, майор Беляйчик? Честно скажу, если кому и по плечу поиски в многомиллионном городе белых «Жигулей» с неизвестным номером, то только такому педанту, как вы, Юрий Евгеньевич.
0: Это я-то педант.
1: Юра, ты. Но если серьезно, на станцию техобслуживания преступник, конечно, не явился. И в другие государственные учреждения, где могут отремонтировать машину, тоже не заглядывал.
0: В государственном автохозяйстве, Сеня, всегда найдется любитель левых заработков и отремонтирует машину частнику где-нибудь в укромном уголке или прямо за оградой. Причем, заметь, без квитанции, регистрирующей фамилии и номера.
1: Логично, логично.
0: Ну?
1: Майор Бугаев, записываю. Жогин Евгений Афанасьевич, 1952 год рождения. Очень интересно. Спасибо, девонька. Дай бог тебе хорошего жениха. Юра, имеем шанс.
0: Ну-ну.
1: Этот Жогин рубил лес вместе с Левой Буром.
0: Так.
1: Слушай, я поехал на Васильевский остров. Евгений Афанасьевич обитает на 15-й линии. Кстати, Юра, есть идея. А ты не проверял конторы госстраха?
0: Ой, не могу. Уж не думаешь ли ты, что, угробив человека, водитель поедет в госстрах требовать компенсации за помятый бампер?
1: Да подожди ты. Ну, я, например, знаю такой случай. Но некогда, Юра, некогда. Привет.
2: Привет, Юра. Куда это наш Семен как на крыльях полетел?
0: Выяснил, что вместе с Левой Буром отбывал наказание некто Жогин. Помнишь, года 3 назад на судостроительном кассу брали?
2: А, это он, что ли, тогда весь инструмент изготовил, да?
0: Он. Вот Семен и рванул по адресу.
2: Ага, ну посмотрим, чем он нас порадует.
0: Он уже порадовал. На первый взгляд, идея вроде бы бредовая, но я подумал, стоит использовать.
2: И что ж за идея у нашего Семена?
0: Поработать с госстрахом. С теми инженерами, которые делают калькуляцию, прежде чем страховку выплачивать.
2: Ну что, разумно, госстрах можно проверить.
0: А если предположить?
2: Если предположить, что мы имеем дело с умным, с хитрым человеком, Юра, он вместо того, чтобы где-то тайком ремонтировать машину, разобьет ее еще сильнее.
0: Так я об этом же и хотел сказать.
2: А-а-а.
0: Ну трудно, что ли, в городе в какой-нибудь грузовик воткнуться. Чует мое сердце, не ждал этот жлоб ни дня. Понимаешь, стукнулся 3 же августа. А за тот день автопроисшествий, ты помнишь, ведь всего ничего. Но среди них было любопытнейшее столкновение 3 легковых машин на Светлановском пятачке.
2: Помню.
0: Ага.
2: Ну что ж, давай, действуй. Удачи тебе, Юра.
3: Удачи.
0: Так. 3 августа. Ага, так вот. Кириши, Московский проспект, Светлановская площадь, Государственная Волга... «Жигули» 3 модели и «Жигули» 1 модели. Цвет не указан. Водители Кадымов, Осокин, Визигин. Аварию оформил автоинспектор лейтенант Волков из Выборгского ГАИ.

0: Майор Беляйчиков из ГУВД беспокоит. Вы не могли бы сказать, где сейчас лейтенант Волков? Ну, раз это вы, все будет в порядке. Вот что, Волков, сейчас я позвоню вашему начальству, попрошу, чтобы вас подменили на дежурстве, а вы заберите все документы по этой аварии и пулей ко мне.
1: Майор Бугаев из милиции. Евгений Афанасьевич, это вы?
2: Ну, я.
1: Если у вас нет возражений, мне хотелось бы с вами поговорить.
3: Кто там, Жень?
2: Из милиции. Проходите в комнату.
1: Вот мои документы.
2: Садитесь.
1: Вопрос у меня, Евгений Афанасьевич, один. Мне известно, что в колонии вы находились вместе со Львом Котлуковым.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Люба, нам поговорить надо. Товарищ интересуется кое-чем. Ты это...
3: Ну и что? Вот и поговорим. А вы не стесняйтесь, товарищ милиционер. Разговаривайте. У нас с Женей секретов нет, я все про него знаю.
1: Да вопрос-то у меня всего один, Любовь...
3: Андреевна.
1: А меня Семен Иванович.
3: Очень приятно.
1: Один вопрос, Любовь Андреевна. Несколько месяцев назад вышел из заключения Лев Котлуков по кличке Бур.
3: А, этот.
1: И не прибыл, куда ему было предписано. Вернее, сбежал.
3: Ой.
1: Непорядок. Вот мы и пустились в розыске. Евгений Афанасьевич, не появлялся ли Лёва?
2: Нет.
3: Жень, а ты скажи, раз уж товарищ интересуется. Сам-то он не появлялся, Котлуков этот, а вот дружок его какой-то от него звонил. Скажи.
2: Не знаю, что и делать. Мы уж с Любой решили уехать. На север, что ли, завербоваться года на три. А там, может, отстанут.
1: А кто звонил?
2: Ну, кто же его знает? Мужик какой-то. По голосу молодой. Привет от Левы передал.
1: Ага. Просто привет? А может, Липа?
2: Да нет. Про пуговицу сказал.
1: Про пуговицу? Что за пуговица?
2: Это когда я выходил, Лёва мне пришил к тужурке изнутри пуговицу. Вот это, говорит, печать моя на тебе.
3: Угу.
2: Я тебя заприходовал.
3: Представляете?
1: Интересно, заприходовал.
3: Угу.
1: А где пуговица?
2: Да выбросил, как домой вернулся.
3: Сказал, чтобы я срезала, а я-то спрятала.
2: Зачем, Люба?
3: Не знаю. Не знаю, как беду от тебя отвести. Вот и цепляюсь за всякую ерунду. Вдруг-то поможет, когда... Вот, смотрите, латунная.
1: А, спасибо. Необычная пуговица.
3: Ага.
1: С орлом. Такие у нас не производят. Можно мне ее взять?
2: Берите. Чем она мне поможет?
1: Чего же хотели от вас по телефону?
2: Известно чего. Опять та же волынка. Инструмент, доля. Я отказался.
3: Семен Иванович, соврал им Женя, понимаете? Сказал, что уже взял один заказ.
2: Так иначе бы не отвязались. Да и так, он вчера снова звонил. Тот же голос. Уже грозить стал.
3: Да.
2: Видно, сильно приперло. А я чувствую, товарищ начальник, звонит какой-то фраер.
1: И что? Опять о том же просил?
2: Ну да. Я опять отказал. Сказал, подумаю. Что думать? Может, вы помогли бы нам завербоваться?
1: Ой. Еще он будет звонить?
2: Да на субботу встречу назначил.
1: На субботу? Это значит, послезавтра.
3: Семен Иванович,
4: Ну как, Семен Иванович, поможете вы нам, а?
1: Да, конечно, поможем. Подумать только надо. Как? Подумать. Он где встречу назначил?
2: В ресторане «Адмиралтейский».
1: Так...

0: А, ГАИ пожаловала. Заходите, заходите, товарищ Волков.
1: Здравия желаю, товарищ майор.
0: Так, все протоколы с вами?
1: Да, вот.
0: Ага, хорошо. Садитесь рядом. Вот сюда, да. И рассказывайте. Так, рассказывайте, какие машины, что, как.
1: Все три машины ехали по проспекту Энгельса в направлении к центру города.
0: Ага.
1: Черная «Волга», белые «Жигули» и «Жигули» темно-синие.
0: Белые?
1: Да. Белый «Жигуленок» больше всего пострадал. Он в коробочку попал.
0: Так, так.
1: Он и виноват больше всех. Дистанцию не соблюдал. А в чем дело, товарищ майор, если не секрет?
0: Да не секрет. Не секрет. Ищем белые «Жигули», сбившие человека на Приморском шоссе.
1: А, да-да-да, я слышал.
0: Товарищ Волков, а вам ничего не показалось... странным, что ли, в этой аварии?
1: Да нет. Нет, чего ж тут странно? В нашем деле каких только аварий не насмотришься. Хотя, знаете, товарищ майор, водитель «Волги» Кадымов очень важную фразу сказал.
0: Какую?
1: Очень важную. Он сказал, что, увидев желтый, он начал тормозить еще издалека. А белый «Жигуленок» ехал далеко позади. Кадымов в зеркало его видел и видел, что он скорость скинул, притормозил.
0: Ну?
1: И все-таки стукнул.
0: Так.
1: И знаете, как сказал Кадымов, деликатно врезался.
0: Ага.
1: Да.
0: Так, значит, насколько я понимаю, если бы водитель белых «Жигулей» Осокин перед светофором скорость не сбавил, он бы сильнее разбился.
1: Факт. А если он хотел скрыть старые повреждения, так ему достаточно было и слегка тюкнуться. Да, вот только если серьезную экспертизу провести.
0: Вот об этом я сейчас и думаю. Так, значит, Осокин Борис Дмитриевич проживает по улице Чайковского, дом 17, квартира 34, преподает в технологическом институте.

0: Да, сложную задачку ты мне задал, Семен, сложную. Домой к Жогину они вряд ли придут. Звонят они, конечно, из автоматов. Так что если мы попросим разрешения подежурить у него в квартире, результат у нас с тобой будет нуль. А может, предложить ему согласиться на изготовление инструмента и проследить за тем человеком, который придет на встречу с Жогиным? А с другой стороны, это может быть ни во что не посвященный связной. Вот и все дела. Прав, Семен, у нас с тобой пассивные позиции. Так что надо вводить в дело своего человека.
1: Игорь Васильевич, а если не вообще своего человека, а меня? И чем скорее, тем лучше.
0: Ладно, герой, ладно.
1: Игорь Васильевич.
0: Ладно. Предложение интересное. Поселим тебя где-нибудь поблизости.
1: Правильно, и лучше в новостройке. Там ведь никто никого не знает.
0: Правильно, Семен, правильно. Не рано ли мы с тобой планы строим? Согласится ли твой Жогин? Ведь для него это тоже рискованное предприятие.
1: А вот это я сейчас выясню. Любовь Андреевна, вот вы просили, чтобы я вам помог.
2: Ага.
1: А я нахал, хочу у вас просить помощи.
2: У меня?
1: Да нет. Вот у вас, Евгений Афанасьевич.
2: Жень.
3: Какой же? Чтоб подсадной из меня сделать. Я в такие игры не играю.
2: Ты подожди, Женя. Выслушай, Семен Иванович, сначала.
3: Я и так слушаю.
2: Ну, слушай.
1: Да нет, ну, чего же слушать? Дело-то добровольное, не каждый решится. А что касается вашей просьбы, думаю, 2-3 дня, и все устроится.
2: Ой, спасибо, Семен Иванович. Жень, ну, что ты?
3: Семен Иванович, ну, не могу я, поймите. Это же я знаю, что ушел навсегда. Они-то меня своим считают. Не простят. Знали бы вы Лёва Бура.
1: Лёвы Бура нет.
3: Как нет?
2: Ой, Женечка, что с тобой? Ты чего?
3: Лёвы? В Питере нет.
1: Льва Котлукова совсем нет. Он умер.
2: Ой.
3: Умер? Лёва Бур просто так умереть не мог.
2: Женя... Женечка, может, теперь-то ты и помог бы им? Теперь-то, а?
1: Вы что, и правда Котлукова боялись?
2: Женя, ну?
3: Что нужно? Узнать, кто звонил? Где хазу держат? Для этого заказ придется брать. А я-то думал, чего они от Лёвы приветы передают, а за инструментом ко мне обращаются?
1: От вас, Евгений Афанасьевич, требуется только одно... Познакомить меня с кем-нибудь из них. Я сам инструмент раздобуду, который будто бы вы мне сделали. Так что подсадной будете не вы, а я.
0: Игорь Васильевич, а как тебе фактик, что гражданин Осокин имеет дачу на Карельском перешейке на берегу Финского залива? Он, конечно, ездит на свою дачу по Приморскому шоссе через Репино и Зеленогорск, а?
4: Серьезный факт. Не ремонтировался он еще?
0: В ГАИ он все оформил, получил 2 справки для ремонта и для госстраха. И даже послал в госстрах телеграмму с извещением об аварии, но оценщика он еще не приглашал.
4: Да. Посмотреть бы на этого Осокина. Кандидат экономических наук, коллекционер. Ты фотокарточки случайно не достал его?
0: Нет, фотокарточки я не достал, но если тебе так уж хочется, можешь послать в институт. Доцент Б.Д. Осокин красуется на доске почета. Важнее тут другое. Волга, в которую он воткнулся,
3: еще не ремонтировалась. Я позвонил в Ленавтотранс, это их машина, предупредил, чтоб берегли ее пуще глаза в том виде, в каком она сейчас. Так что экспертизу можем провести, понимаешь, на высшем уровне.
4: Черт, ты что, ты знаешь, человек на доске подсчета, мы экспертизу проводить будем, дознание. Да, вот что. Завтра утром, если Осокин будет дома, навестим его.

0: Так. Так, вот. Ага, вот. Вот область, а вот план города.
1: Так.
0: Подойдет?
1: Сгодится, сгодится вполне. Так. И поскольку допрос, Борис Дмитриевич, это дело официальное, есть некоторые формальности, о которых я должен вас предупредить. Например, об ответственности за дачу ложных показаний.
2: Я знаю.
1: Так, ну а теперь, Борис Дмитриевич, давайте повторим по карте ваше путешествие в ночь со 2 на 3. До того момента, когда вас угораздило попасть в аварию на чертовом пятачке Светлановской площади. Выехали вы с улицы Чайковского, так?
2: Нет, из института.
1: Ага.
2: В 10 часов вечера закончилась консультация у абитуриентов.
1: Так.
2: Я позвонил домой, поговорил с дочерью и поехал к приятелям на Васильевский остров.
1: Из института. Технологический. Вот, значит, отсюда. А где живет ваш приятель на Васильевском?
2: На косой линии, дом 17. А номер квартиры вам тоже нужен?
1: И номер квартиры, Борис Дмитриевич, и фамилия вашего друга, и сколько вы у него пробыли. И не будем торопиться. Время ведь у вас есть. Обстоятельная беседа поможет и нам, и вам.
2: Хорошо, хорошо, понимаю. Хотя, по правде, не ясно, зачем я должен себе помогать. Приятеля зовут Николай Петрович Рогов.
1: Так.
2: Познакомились на почве коллекционирования.
1: Так.
2: Вышел я от них в 2 часа. Выехал на Кировской, за Ушаковским мостом свернул налево, к Приморскому шоссе.
1: А где же вы заправлялись в ту ночь или в то утро?
2: Да нигде. До нашей дачи 70. Обратно я ехал Верхневыборгским шоссе. Этот путь длиннее, но ведь бак-то на 400 километров рассчитан.
1: Да, но вот когда наш эксперт включал зажигание в ваших «Жигулях», мне показалось, бак у вас почти полон. Ну, значит, все-таки заправлялись, просто забыли.
2: На какой станции? Да, помню. В Зеленогорске.
1: Ага, в Зеленогорске. В какое время?
2: В 7 утра. Ну, если быть... Точнее, может быть, 7 с минутами.
1: Скажите, а чем вы занимались 4 августа?
2: Сейчас. По порядку, да?
1: Да, пожалуйста.
2: Утром встали поздно, около 9. У жены был библиотечный день. В 10 я повез ее в публичку, к газетному залу. На Фонтанке, знаете?
1: Так.
2: Вернулся. В 1 ко мне приходил мой аспирант. Поговорили о его работе над диссертацией, он принес главы.
1: Фамилия аспиранта, Борис Дмитриевич?
2: Да. А, понимаю. Правда, скорее ничего не понимаю. Ну, Постников его фамилия.
1: И долго с ним сидели?
2: До 4 часов. Потом я наскоро перекусил. Мы с женой вечером в гости ходили. Вернулись поздно, не помню точно. Был, как говорится, изрядно... под шафе.
1: Спасибо, Борис Дмитриевич. Все очень четко и убедительно рассказываете. Вот что касается 4 числа, я могу вам объяснить, в чем заключался мой интерес. Дело в том, что во второй половине дня, где-то между 3 и 6 часами, на Васильевском острове был тяжело ранен некто Колокольников.
3: Ну, знаете ли, подозревать меня в покушении на убийство это... Да это черт знает что! И вот это да! Дожил, Борис
1: Дмитриевич! Ну что вы? Ну зачем вы так? Никто вас не обвиняет в покушении на убийство. На это вы дали исчерпывающий ответ. Я вам верю.
3: Да.
1: А вот по поводу вашей поездки на дачу мы еще не все выяснили. Борис Дмитриевич, только прежде я должен позвонить. Вы позволите?
2: Да, пожалуйста.
4: Mm-hmm.

0: А ошибки быть не может? Понятно.
1: Мы с вами так долго разговариваем. Может быть, вы проголодались?
0: Не беспокойтесь, Борис Дмитриевич, не беспокойтесь. Тут ведь вот какая деталища. Колокольников видел, как на Приморском шоссе белые «Жигули» сбили человека.
1: Ой, вы знаете, я устал. А может, мы перенесем разговор?
0: Пожалуйста.
1: Сделаем передышку.
0: Пожалуйста, Борис Дмитриевич, пожалуйста. Заговорились мы с вами уже больше 2 часов, я у вас. Действительно, может быть, лучше прерваться. Борис Дмитриевич, у вас есть время подумать. С вами ведь несчастье произошло. Пока вы, как назло, сделали все, чтобы лишить себя смягчающих вину обстоятельств. Не надо трусить, не надо увязать все глубже. На радиаторе ваших «Жигулей» микроанализ обнаружил частицы от латунной пуговицы, которая была на тужурке сбитого человека. Вот так.

0: Извините, товарищ Корнилов, за вчерашний поздний звонок. Поверьте, он мне больших трудов стоил.
1: Ничего, ничего.
0: И телефона вашего добиться, и вообще решиться позвонить.
1: Я понимаю.
0: Но моя дочь права. Лучше пройти через все это и остаться самим собой.
1: Вы не волнуйтесь, Борис Дмитриевич, все нормально в конце концов. И дочь у вас, как я понимаю, настоящий человек.
0: Да. Да. И дочь, и жена.
1: Я слушаю вас.
0: Можно?
1: Пожалуйста.
0: Сейчас. Так вот, с этим наездом. Значит, первое, что я хотел сделать, когда пришел в себя, ехать в милицию.
1: Так.
0: А потом вспомнил, что предстоит защита докторской, что институт представил меня на заслуженного работника культуры, что дочери надо помочь поступить в консерваторию. А да что там говорить?
1: Так.
0: Мелочи обступают человека, и он теряет, не замечая главное. А главное – это совесть. И болит. Извините. Теперь по существу.
1: Одну минуту, Борис Ильич, я магнитофон включу. Пожалуйста.
0: Значит так. Он выскочил из кустов прямо перед машиной.
1: Так.
0: Притормозить было поздно, хотя я и пытался. Дождь, машину понесло юзом. Я еле удержал руль и хотел остановиться.
1: Так.
0: Тут с той же тропинки с лаем выскочила собака, а за ней второй мужчина. Ну и я струсил. Да-да, струсил. Ведь если бы это был приятель пострадавшего, меня могли прибить сгоряча. Ну и дал газ.
2: Здравствуйте. Желаете поужинать?
3: Желаю.
2: А вы один или ожидаете друзей?
3: Хочу крепко поужинать.
2: А, прекрасно. Прошу вас.
3: Что
2: карточка?
3: Это? Сверни ее, дружок, вчетверо. Понял? Накрой стол для одинокого мужчины, не избалованного домашними обедами, но бывавшего во всех гранд-отелях мира. Ты меня понял?
2: Я понял, один момент.
3: Если понял, шустри.
2: Один момент. Попросил у буфетчика коньяк из его НЗ. Только для вас и боржовчик. Пришлось этикетки содрать, чтобы привлекать внимание.
4: Семен Иванович!
3: Женя! Женя! Кирюха, давай сюда!
4: Так не один я!
3: Так давайте оба. Ну, давай сюда.
4: Да мы тут с дружком сбежались на коротке. По рюмке принять.
3: Так ясно. Тогда я к вам.
4: Ага, помоги. Минутку. А закуски куда перенести?
3: Милый мой, друга встретил, видишь? Благодетеля.
4: Давай за тот стол. Неси. Женя! Женя, куда ставишь?
3: Ну-ка, подвинь.
4: Так.
3: Давай сюда.
2: Ну так.
3: Так.
2: Коньяку на первый раз хватит.
3: Ага.
2: А как шашлыки? Три?
3: Конечно, три. О чем ты говоришь?
4: Момент. Один момент.
3: Так. Женя, давай. За встречу.
5: Ну, ладно. Не буду мешать. Допью водку.
3: Ну, это твое дело.
5: Ну.
3: Женя, давай. Женя, как ты меня выручил. Женька,
5: да,
3: золотая ручка. Мотор у моей лайбы чинил. Да как? Был ржавый, стал новый. Она у меня, бедненькая, 5 лет по мне скучала. Ну, молодец.
4: А сейчас, Семен Иванович.
3: Молодец.
4: На работе так прижали, что нужной железки не возьмешь без разрешения. Не то, чтобы там это.
3: Это что же? Значит, я у тебя последним клиентом оказался. Давай за это выпьем. Наливай. Давай выпьем. Давай. Значит, мне повезло.
5: Тебе повезло.
3: Жека, а ты знаешь что? Ты брось.
6: бросил бы эту заводскую бахоту. Ну, в какой-нибудь ширпотреб, что ли, устроился. Телевизоры ремонтировать. Или сейфы.
4: Семен Иванович. Семен Иванович.
6: Молчи, Жека, молчи. Вольному воля, спасенному рай. Зарабатывай характеристику. Никто тебе плохого слова не скажет. Ты закон знаешь. Старыми корешами не брезгуешь. Ну, а то, что прижимать сейчас стали, пройдет, пройдет. Ну, вспомни, как у нас, а? Слушай, Жека, а ведь новой хатой обзавелся, с твоей легкой руки. Да, пришлось, конечно, ну как, за кооператив выложить, сам понимаешь. И телефон теперь у меня есть. Слушай, позвони мне завтра. Нет, послезавтра позвони. Я ведь еще у тебя же в должниках. Помню, я помню. Свято, помню, все. Дай, напишу. Ручку дай вот. Да. Вот эту. Салфетки, смотри, смялись. Держи. Держи салфетку.
5: Ручку.
6: Да. Ну?
4: Семен Иванович, а вы не могли бы вернуть мне тот набор, что я для вашей лайбы сделал? Тугрики у меня все целы.
6: Ты что? Женя, а на шине укурился? Может, покаяться решил? В цехком отнесешь, а? Или еще куда подальше?
4: Тише, вы, ну, Семен Иванович, официант так и крутится вокруг нас.
6: Да пусть он крутится. Он должен крутиться. Раз я плачу, а ты...
4: Да с дуру я это.
6: С дуру?
4: Ну, не подумал. Выкручусь. Не берите в голову.
6: Смотри.
4: Да и хотел дяде подарить к дню рождения. Пенсионер, любит по металлу работать. О, черт, меня вот за язык дернул. Выкручусь я.
7: Один момент, прошу. Шашлычки, карские. Вот, прошу вас, под соус, пожалуйста. Так, кушайте на здоровье.
8: Шашлычок. Во рту тает. Я такие только в Сухуми ел. Вот под такой шашлычок можно и коньячку пригубить.
6: Давно бы так, а то.
8: Жека, кореш свойский.
6: Я знаю, знаю.
8: Зря вы, Семен Иванович, на него бочку покатили. Пошутил человек. Женя, не хочешь прогуляться?
4: Куда?
8: В Горюн.
6: Жега, жду.
4: Семен Иванович. Семен Иванович, он не придет.
6: Тихо.
7: А ваш товарищ будет кофе?
6: От кофе и мороженого наш товарищ отказался.
4: Ой, мороженого я не предусмотрел.
6: Как? Мороженое с клюквенным вареньем. Моя любимая еда.
7: Один момент. Один момент.
4: Он все про вас расспрашивал.
6: Спокойно, Женя, спокойно. Мы с тобой гуляем. Что нам расстраиваться из-за этого слюнявого барбоса? Распустим галстук. Сейчас нам и коньячок не помешает в профилактических целях. Давай. Наливай, наливай.
4: Я ему сказал, как мы договорились. Он только своей рыжей головой кивал. Выслушал все и говорит: это мне неинтересно. А расспрашивал потому, что, мол, не любит с незнакомыми пить. А мне сказал: не будет сверла, заказывай панихиду. Дал 3 дня сроку.
6: Не дрейфь, Женя, не дрейфь. С нами не пропадешь. Значит, про инструмент, который ты мне делал, ни слова.
4: Ни слова?
6: И что за деньги еще я тебе должен, не спрашивал?
4: Нет, ничего не спрошу. Только как зовут, где познакомились? И знаете ли Леву Бура?
6: Стоп. Знаю ли? Или знал ли?
4: О, знает ли?
6: Ладно, спокойно, улыбайся. Нам суетиться нельзя. Может, у Рыжего здесь кто-то в дозорных сидит? Ну, ушел и ушел. Нам-то что?
7: Минуточку, сейчас... ваше мороженое. Прошу.
6: Сейчас допьем кофе, мороженое съедим.
7: Так.
6: Подсчитаем убытки, шеф.
7: Прошу вас уже. Все готово. Пожалуйста.
6: Так.
3: Держи. Сдачи не надо, обслуга высший уровень.
2: Благодарю.
3: Благодарю.
2: Благодарю.
3: Ешь, ешь мороженое. Сейчас разыграем перед гардеробщиком и швейцаром сцену любви. И разбежимся. Понял? Пошли.
6: Женя, помни, я твой должник. Сегодня я Кирюха, а завтра ты. Папаша, держи ручек. Вот так. Распахивай ворота. Вперед! Такси! Такси!
4: Семен Иванович, это же не такси!
6: Да все равно повезет, куда он денется. Мне на Наличный проспект, друг. Окей. Жека, привет.
9: Твой рыжий из ресторана не выходил. Ни с главного подъезда, ни с черного хода.
3: Рыжий, рыжий. Не мог же он сквозь землю провалиться.
9: Конечно, не мог. А вот остаться в ресторане мог. Лебедев там будет сидеть до закрытия. За черным ходом я тоже наблюдение оставил.
3: Слушай, Юра, наверное, еще один выход есть. Если он так внезапно растворился в этом шалмане, не исключено, что и дружки у него там имеются.
9: Может, ты прав.

0: Полковник Корнилов говорит. Снимите посты у ресторана «Адмиралтейский». Значит, упустили. Эх, вы... Ладно. Даже пальчиков рыжего не исхитрились достать.
1: Жаль, что на Семена они не клюнули.
2: Ну почему же не клюнули? Телефончик-то мой рыжий прижал?
0: Прижал.
3: Погоди, а ты давал ему?
2: Я Жогину написал на пачке салфеток. Давил ручкой так, что на последней, наверное, отпечаталось. Рыжий взял следующую, губки аккуратно вытер и положил под тарелочку.
0: Ага.
2: А ушел, я гляжу, и салфеточка тю-тю.
0: Ничего, мы их заставим клюнуть. Заставим. Надо Жогина из этой игры изъять. Отправить куда-нибудь в командировку. Или в больницу. В больницу. В таких случаях жена ночью вызывает скорую, и человек лежит в реанимации один под строгим врачебным контролем. И у неизвестных нам пока грабителей опять номер с инструментом проваливается. Таких умельцев, как Буры Жогин, не сразу найдешь. Уж они искали, наверное, искали. А ребята эти, похоже, торопятся. Куда податься? Волей-неволей к Семену Бугаеву.
1: Ох, неспокойно. Понимаете, неспокойно у меня что-то на душе, и Колокольников вот из головы не идет. Выдержит или нет? Ведь за что на него в сущности напали? Ну, заметил подозрительного типа, так? Решил, что поймает виновника наезда. Следить стал. Но ведь за это же не убивает.
0: Юра, тот, за кем Колокольников следил, наверняка думал, что он многое видел. К примеру, как дружки Лёвы Бура, подъехавшие через несколько минут после несчастного случая, засовывали в багажник труп. А раз так, Колокольников мог знать и номер их машины.
2: Правильно.
0: Ну?
2: Игорь Васильевич, правильно. И от машины они, скорее всего, сразу же избавились.
0: Вот.
2: Или номера поменяли. А если так, то им не только такой специалист, как я, нужен, но и машина. Выходит, что майор Бугаев для них самая подходящая фигура.

0: Майор Беляйчиков. Привет, Сеня. Ага, сообщаю, Жогин уже в больнице. Да, шеф сказал, что инфаркт ранним утром правдоподобнее. Не-не, ты сегодня к Жогину не суйся. В выходной, мало ли почему, телефон не отвечает. А завтра, послезавтра, наведайся к дому. Спроси там у какого-нибудь мальчишки, куда, дескать, мол, подевался дядя Женя из 40-й квартиры. Ну да, наверняка скажет про больницу. Ты потом рыжим на него и сошлешься. Шеф вообще просил передать, держи теперь ухо востро. Привет.
1: Ты прав оказался, Семен. Да. Возможность третьего выхода из ресторана обнаружилась. Там два двора колодца на задах. В один выходит черный ход, а в другой колодец зарешоченные окна из подсобных помещений. Вот их-то мы и оставили без присмотра. Да. А решетки в жаркие дни костелянши, шеф-повар и ресторанные финансисты держат открытыми. К тому времени в субботу, когда Рыжий уходил, и кладовка, и бухгалтерия были уже опечатаны. Интересуемся, Сеня. Интересуемся шеф-поваром. Да, Колокольников очнулся. Нет, пока врачи не разрешают разговаривать.

Да. Кто? Семен Иванович спит по ночам. Чего надо? Федька, что ли? Мало ли кто меня с кем знакомил. Но если все начнут по ночам будить, не знаю я никакого Жени. Ошибся ты, парень, все.

0: Да. Ну, кого я только не угощал. Ну, в том числе и в Адмиралтейском. Ну, в том числе и в субботу. Ну, в том числе и отборным коньяком. Ну? Погоди. Голос вроде мне твой знаком. Рыжий, что ли? Вспомнил, как ты смылся в тот раз. Не знаю никакого Жени. А вот от выпивки не откажусь, если ты решил меня угостить. Да-да, если ты поставишь. В справочном знаю, где я живу. Звони завтра, но учти, я сплю долго.
1: Так, Сеня, начинается работа.

Да. А сколько сейчас времени? Сколько? Ух ты. А что? Давай. К 11 в любое место поспею. Порядок. А у гостиного двора-то есть где машину поставить? Ну, для хорошей выпивки колеса не помеха.

0: подходи.
1: Сестричка.
0: Добра, дочь.
2: Дай парочку.
0: С пылу до жару, не пожалеешь.
3: Можно и на мою долю.
0: Пожалуйста.
2: О, ты уже здесь. Как тебя?
3: Вася.
2: Вася. Сестричка ему пару.
0: Кушь на здоровье. Пирожки, спасибо, пирожки. Горячие пирожки. С пылу до жару.
3: А я думал, вы и завтракаете в ресторане, Семен Иванович.
2: Много будешь знать, скоро состаришься.
3: Пойдем в тачку, потолкуем. Тут ноги отдавят.
2: Ну, какие предложения? А то я куда-нибудь в сторону нацелюсь.
3: Есть серьезный разговор, Семен Иванович.
2: Ну так не тяни резину, давай.
3: Один мой кореш потолковать хочет. Серьезный мужик, поладите с ним, в прогаре не останетесь. Это почище, чем колхозная каша, которую вы брали.
2: Ах, Женя, Женя. Ну, Женя. Я-то думал, он человек, а он баба трепливая. Вылазь.
3: Поехали к корешу, Семен Иванович.
2: Вылазь, говорю.
3: Семен Иванович.
2: Прежде с Женей поговорю. Я тебя второй раз вижу. А третьего может не быть.
3: Вы что ж, меня за падаль держите?
2: А кто тебя знает? Вон ты какой улыбчивый, Вася. Думаешь, я и вправду поверил, что тебя папа с мамой Васей назвали?
3: Ну, я-то у вас паспорт не спрашиваю, Семен Иванович. А Жогина дома уже второй день нету. В больницу попал.
2: Жогин в больницу?
3: Точно. Я у соседей спрашивал. Утром в воскресенье на скорой увезли.
2: Леву Бура надо отыскать. Он Женю уважал. Но если бы Женя ему меня продал, я бы еще понял. А тут ведь неизвестно кому.
3: Семен Иванович.
2: Я говорю, неизвестно кому. Ну, поехали. Посмотрим на твоего Кирюху.
3: Он на Васином острове ждет. На набережной напротив садика.
2: Соловьевского, что ли?
3: Ну, там обелиск еще такой большой.
2: Поехали. Вася. А в зоне ты, Вася, никогда не был. Нашел, кому голову морочить. Зря хмыкаешь, зря. Думаешь, это мы, олухи потертые, попадаемся. А ты всех умнее. До тебя уголовка не доберется. Ну, насмешил. Если вперед меня с Буром свидишься, передай привет от Сени, который он самолично свои пуговицы оприходовал. И возьми интервью. Сколько раз он в зону топал. А Лёва, ас.
3: Я живым не дамся.
2: Не дашься.
3: У садика вон надо припарковаться, Семен Иванович.
2: Что, я псих? Знак видишь? Сейчас за угол заверну, там и встанем. Я подожду, а ты сходишь за своим Кирюхой. Нечего нам на пустой набережной отсвечивать.
3: Он просил нас подойти, если кто на хвосте, сразу видно будет.
2: Кроме вон той зеленой Волги, на хвосте у нас никого нет. Если это Мельтон, значит, хвост за тобой.
3: Да, да не Мельтон это, Семен Иванович, не Мельтон.
2: Ясно.

0: Ну, я пошел.
1: Ишь ты, достается рыжему. Ну, летите, голуби, летите.
2: Привет.
1: Привет. Куда изволите?
2: Покатаемся немного, а потом к пристани.
1: Пристани много.
2: К Тучкову мосту. Там удобно.
1: Хорошо.
2: Теперь давай знакомиться. Миша.

0: Ладно. Я говорю, ладно, Сеня, подумаем насчет твоего рыжего сопляка. Вот что имею в виду. Беляйчиков уехал к Колокольникову. Да, разрешили свидание, да. Он уже звонил мне оттуда. Фотографии твоих дружков Лебедев успел нам передать, и Беляйчиков их показал Леонтию Ивановичу. Да, тот ни Рыжего, ни Мишу не признал. Говорит, что мужчина, за которым он следил, был покрупнее, и морда у него ящиком. Ну, так он сказал. Встреча с ним, очевидно, у тебя впереди. И самое главное, она может состояться неожиданно для тебя, Семен. Не успеешь даже позвонить нам, и так может быть. Поэтому перенеси прямо сейчас инструменты в квартиру, потом будет предлог вернуться за ними в дом, да. Принесешь и сиди безвылазно. Провизия есть? Ну все. У меня все.
1: Игорь Васильевич, Беляйчиков приехал.
0: Пусть заходит.
2: События раскручиваются?
0: Да, вовремя ты, Юра, вовремя. Звонил Семен. Ему предложили сегодня в ночь привести группу к какой-то кассе, вскрыть сейф, получить свои 10 тысяч и до свидания.
2: Ого, что-то я в такую щедрость не верю.
0: Вот и Бугаев не верит и правильно делает. Скорее всего, от него захотят избавиться.
2: Так.
0: Но, естественно, не раньше, чем он им сейф откроет. Только вот где этот сейф у них находится?
2: В стройтресте, где Рогозина?
0: Нет, это вряд ли. Это вряд ли. Дополнительная проверка не дала ничего подозрительного. Семен поставил им условие, чтобы никакой пальбы. Он, мол, в мокрые дела не ввязывается.
2: Ага.
0: Но оружие у них есть, если даже этот Рыжий не собирается попадаться живым.
2: Он об этом сказал Семену?
0: Да, да.
2: Ага.
0: Но на Рыжего у нас ничего не оказалось. А вот Миша, как обнаружилось, 8 лет назад проходил по одному делу. Райко его фамилия, а кличка Студент.
2: Ага.
0: На 5 лет лишен права проживать в крупных городах. Но вот где он обитает, пока установить не удалось.
2: Так...
1: Игорь Васильевич, звонит Лебедев.
0: Подожди. Может быть, сейчас и узнаем. Я слушаю, Володя. Что? Подробнее. Подробнее. Так. Так, так. Так. Ну и правильно, что остались. Наведите там шороху под предлогом нарушений «Зеленой Волгой» правил движения. Держи меня в курсе. У меня все. Да. Проворонили они студенты, Юра.
2: Проворонили?
0: Да, Райко высадил Рыжего на Среднем проспекте, а сам, завернув на 6-ю линию, заехал во двор 63-го дома.
2: Да.
0: Лебедев знал, что двор проходной, и послал Углева к подворотне на 5-й линии.
2: Ну, да.
0: Райко загнал машину в гараж, примыкающий к дому, закрыл ворота изнутри, и Лебедев его больше уж не видел. Оказывается, из гаража есть... вход в квартиру слесаря Пыжова, который ремонтирует ему эту «Волгу».
2: Ясно.

0: Слушаю.
1: Сень, привет. Спустись вниз, я у подъезда стою. Дело есть.
0: Ладно, сейчас спущусь.

0: Это что еще за штучки? Зачем в машину залезли?
1: Спокойно, спокойно, Сеня, спокойно. Сядем и перекинемся парой ласковых.
0: Этот, что за тип?
1: Это Гордеич. Его не боись, свой в доску.
2: Это наш Гордеич.
0: Не мели. По какому поводу сбор?
1: Дымком, Сеня, запахло. Зеленую «Волгу» забрали.
0: Хозяин объявился?
1: Да нет, Сеня. Гаишники толковище затеяли. Дескать, на Лайбе под красный свет дважды проехали.
0: Ну и что? Боишься, расколется твой ремонтник?
1: Может, и не расколется. Только я, Сеня, не то чтобы под красный. Под желтый ни разу сегодня не проехал. Менты неспроста притопали.
0: Ну так что? Разбегаться по сторонам будем?
1: Без тугриков далеко не убежишь. Сейчас мотаем за город, прихватим одну кассу.
0: Ну, у вас, может, все приготовлено. А меня-то вы спросили?
1: Твоя доля 10 тысяч. Как условились? Инструмент у тебя в машине?
0: Дело верное?
1: Верняк. Кассу мы давно обложили.
0: Поехали. Поехали.

0: Ну, Питер позади. Сейчас вертанешь направо. Нечего там у поста ГАИ отсвечивать.
1: Дорогу хорошо знаешь.
0: Приходилось однажды утюжить. Вот. А сейчас тормозни. Так. Сменим номера. У нас есть псковские. По случаю присмотрели. Николаша, достань.
2: Сейчас.
1: Ловко. На ключ, Коля, Вася. Меня спереди, а я сзади. Что еще?
3: Хоть бы рукавицу дал.
1: Ишь ты, какие мы нежные.
4: Ничего, злее будешь. Ну все?
2: Сейчас.
4: Ну, Семен, теперь мы скопские. По местам.

0: Ты чего?
1: Шлагбаум.
0: Черт, не ко времени. Без 15:02 я уже должен войти в сберкассу.
1: Я сейчас. Мамаша.
2: Что?
1: Мамаша, не пугайся.
2: Что там?
1: Мамаша, не пугайся. Сделай вид, что ты мне показываешь дорогу. Ну вот показывай, показывай.
2: Ну что?
1: Мать, в машине бандиты.
2: Ой.
1: Не робей, мать. Звони в милицию. Передай привет от Семена. Слышишь? От Семена.
0: Ты чего себе не суетился?
1: Спросил, где объезд.
0: Я же сказал, знаю.
1: Ну а видишь, стройка. Все обгорожено.
3: Шлагбаум открыли.
0: Трогай.
4: Это с комендантской, с переезда, говорят. Проезжала мимо меня тут легковая машина красная. Так шофер просил передать в милицию привет от Семена. Да-да, от Семена. Запомнила я номер машины. 0399. А из букв только две первые помню. И Е. Пожалуйста, пожалуйста. Ах ты, батюшки! Я же забыла сказать, что в машине это бандиты!
5: Ну что, подал все-таки весточку Семен. Молодец.
6: Они выскочат на шоссе через 3 километра после поста ГАИ.
5: Уже выскочили. Где следующий пост?
6: На 43-м километре.
5: Срочно передай, чтоб подготовились к встрече. Нет, пожалуй, нельзя этого делать. Нельзя ставить под удар Бугаева. Они вооружены все. Передай, чтоб пропустили.
6: Посту ГАИ 43-го километра. Посту ГАИ 43-го километра. Красные «Жигули» с псковским номером 0399. Пропустить. 0399.
5: Почему же они из города? Ведь нападение-то на кассу планировалось здесь.
6: А если они направляются в Выборг? Там граница?
5: Нет, Юра, нет. Зеленогорск. Зеленогорск. Там у них однажды уже сорвался номер. Зато они хорошо знают эту кассу.
6: Ага.
5: Значит, могут и не доехать до Рощинского ГАИ. Свернут вот тут вот налево по бетонке... И в Зеленогорск.
6: Да-да.
5: Ну, не будем гадать. Передай во все управления и отделения, чтобы усилили охрану сберкасс. Сколько сейчас? 2:15.
6: Угу.
5: К закрытию на обед торопится. А в Зеленогорске пусть и вовсе закроют сберкассу, сошлются на ревизию.
6: Понял.
5: И надо запросить все патрульные милицейские группы, все посты и машины ГАИ, пусть немедленно сообщают о продвижении красных «Жигулей». И чтобы никакой самодеятельности.
7: В Зеленогорской сберкассе обслуживаются последние посетители. Наш фургон с надписью «Хлеб» прижимает «Жигули» к тротуару, блокировав левые дверцы.
8: Пазик с Белячиковым и Лебедевым прошел Репина. Прошел Репина.
7: Группа во главе с Замятиным готовит затор тяжелыми самосвалами на въезде в Зеленогорск.
6: Значит так, я захожу первым, предъявляю аккредитив. Без 5:02 одна из кассирш выходит из-за барьера закрывать дверь на обед.
9: Так.
6: Ты, Гордеич, в этот момент вваливаешься в кассу.
9: Понял.
6: Так, ну что ж, проверим наши игрушки.
1: Наш уговор помнишь, студент? Я в мокром деле не участник, тем более с обрезом.
6: Куда ты теперь денешься?
1: Я-то куда денусь? Высажу вас и поеду во свояси.
9: Фраер, честюля, сиди, не рыпайся. Получишь пару горяченьких под лопатку. Подумай, законник какой нашелся. 5 минут страха и на 2 года обеспечен.
6: Что там в впереди.
1: Затор.
6: Куча мала какая-то.
1: Овощной фургон разворачивается.
6: Черт, через 5 минут будет поздно. Может, в объезд?
1: Справа канава с водой, слева пахота. Погудеть может?
2: Чего гудишь? Ну чё гудишь? Вылезай, поможешь! И ты с пазиком, морячок, вылазь! Давай, давай, помогай!
3: Ну чё ты, господи,
2: чё здесь помочь?
1: Канава вроде не глубокая.
6: Ну попробуй, Семён.
1: Только придется вам подтолкнуть.
6: Ну что ж, давай, урки, выходи. Ты подожди, не торопись.
1: Ну, сейчас я вам покажу, дружки. Прости меня, родная.
2: Вот, посадим в машину. Ну, парень, как первый раз
3: куда ты въехал?
1: Засел. Крепко.
6: Гражданин, ваша фамилия не Райко?
10: Сейчас я тебе покажу документ.
6: Гражданин.
10: Уйди, гад!
11: Юра, у него обрез!
10: Не успеет.
11: Ишка, далеко

0: Ну что ж, Николай, помолчали, собрались с мыслями. Теперь и поговорить можно, а? Разговор у нас с тобой будет долгий. Устанешь, подумать тебе захочется. Ты скажи, сделаем перерыв. Но по первому вопросу ты должен рассказать все немедленно.
1: Да.
0: Ты знал Льва Котлукова по кличке Бур?
1: Знал.
0: Вы должны были встретиться с ним со 2 на 3 августа на Приморском шоссе?
1: Да.
0: Так. Место встречи?
1: 55-й километр.
0: В какое время?
1: В 3. Но мы опоздали. Спустило колесо. Ставили запаску.
0: Ну и что же? Как произошла встреча?
1: Мы подъехали, ну? А он уже мертвый. На дороге лицо все черное. Но это не мы, честное слово, не мы.
0: Ну и что же вы сделали?
1: Я испугался. А студенты Гордеевич его в багажник засунули и ходу.
0: Без тебя?
1: Нет, как же без меня, со мной. Поехали на Вуоксу, там в лесу закопали.
0: Так. Ну а потом?
1: Потом вернулись в город.
0: В Зеленогорск?
1: Нет, в Ленинград.
0: Так. В чемодане сверла не оказалось.
1: Да, не нашли. Мужик там один лазил. Он, видать, и прибрал к рукам.
0: А вы его?
1: Гордеевич это. Я только сегодня узнал, утром. Этот мужик за Гордеевичем увязался, а он завел его в темный подъезд.
0: Ладно, как зовут Гордеевича?
1: Гордеевич. Гордеевич?
0: Имя? Фамилия?
1: Не знаю.
0: Ладно. А Гордеевича потом. Сейчас с Котлуковым давай закончим. Место покажешь?
1: Где зарыли?
0: Да. Другие хоронят, а вы зарываете, значит. Можешь показать?
1: Могу, наверное. Там рядом сарай разрушенный. Яма возле была, а то ведь корни в лесу.
0: Стоп. Сейчас поедешь, покажешь место. Но остальное расскажешь потом.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач. Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире радиоспектакль, поставленный по драме Марины Цветаевой «Феникс». Приятного прослушивания.
1: Марина Цветаева.

Тьера. Ибо старому человеку враждебна вся природа. Мемуары Казановы. Пьеса «Феникс» посвящена последнему периоду жизни Казановы. Уставший от бесконечных скитаний, утративший веру в свою счастливую звезду, старый искатель приключений нашел приют в богемском замке Дукс, где исполнял в течение 13 лет и до самой смерти обязанности библиотекаря на жаловании у графа Вальштайна, владельца замка. Граф Вальштайн, ведший светский образ жизни, постоянно находившийся в разъездах, был редким гостем в собственном замке, и Казанова вскоре оказался обречен на общество невзлюбившей его замковой челяди.

0: Кухня в замке графа Вальштайна в Дуксе, в Богеме. Поздний вечер. Лето 1799 года.
1: Ох, ох, ох, ох. Который раз чуть перемоешь снова грязь. Беда родится судомойкой.
2: Да, веселее бы за стойкой в трактирчике.
1: Еще в своем.
2: Военных угощать настойкой.
3: Всегда в презренном мире все бабье останется бабьем. Уж я на этот счет натаскан. Червь сахаром посыпан, съест. Семь пирогов в один присест. И на покой с гусарской каской.
1: И врете.
3: Дай-ка пирожок.
1: Планов у меня, дружок, как размахнется в острой саблей.
4: Как ужинали нынче?
3: Слабо. Воздержанные времена. Чай половину каплуна сюда стащил бы.
4: Для позору моих сидим.
3: Каб наш обжора, сей толкователь облаков, не потрудил над ним клыков. Что, чисто?
4: Не едок, а чудо.
3: Еще спасибо, что хоть блюдо оставил. Ото всех приправ хоть памятка осталась.
5: Граф, сам виноват. Такое терпит.
3: Граф, доложу вам, рад до смерти. Разов 15 удостой подкладывал своей рукой. Одной начинки 20 ложек. Тот съест, а граф еще подложит. Тот съест, а граф подложит вновь. Две вещи согревают кровь. Хороший ужин и любовь. И косточки потом обгложат.
1: Ну уж любовью.
2: Не скажи, глаза-то, милый, как ножи кинжальные.
3: Сказала, угли, углищи.
2: А уж больно смуглый. С рождения или просто грязь?
1: Нет, девки, это отродясь. На медне, доложу вам, сваты, сует мне в руку 3 дуката, чтоб людям, не сказавшись знать, ему бельишко постирать до завтрашних гостей.
3: Бродяжка!
1: Всего-то счетом 3 рубашки, 4-я на нем. Белье, одна лишь слава, так рванье. Чуть между пальчиков потрите, все и останется в корыте. Так и не знаю уж, как быть.
2: Его бы можно зачинить.
1: Я не охотница до клочьев.
3: А он с тобою в уголочках не шепчет?
2: Я не скнежон.
3: Но, девки, это не резон. Скажи, не по зубам скорлупка гоняется за каждой юбкой?
6: Что не он один?
3: Всех по порядку наградил, красавица.
1: Тому 3 года ни девки не давал проходу, а 70 с хвостом годов охотник до таких трудов не брезговал и нашей кофтой.
2: А из каких он городов-то сюда к нам прибыл?
3: Изо всех, как тот библиотекарь чех. Конец спился, стал книжку кружкой, а кружку книжкой звать, с дерюшкой. Вот с этой граф к нам прикатил. Сперва с ним вместе ел и пил, сам первый кланялся.
2: Забава.
5: Сегодня в парке косят траву. Граф приказал. Вдруг кто таков? Не трогай, говорит, цветов. Я так и сяк, не трогай, тресну. Для пользы клумб, мол, дескать, тесно. Другим цветам от них глушат садовый, а он ушат с водой. Как схватит, все мне любы, кричит, цветы. Я думал, зубы повыбит. Вот тебе аршат. Без не на плечи ушат. Как пес промок, дойдет до драки.
7: А мне вчера с чего собаки всю ночь провыли под окном. Ты виноват.
8: Ко мне сука. Кном пристал, чего ему кредиту не открываю.
7: Ох, сердитый. Так нынче взором и ожог. Нарочно, мол, трублю вражок под окнами его, чтоб спать он не мог.
4: А уж силен, достатен, с таким не свяжешь.
7: Герой!
4: Вчерась горячую порой подходит с видом монумента подай мне, говорит, поленку. Гремит, как целый эскадрон. Чего-с? И блюдо макарон. Подохнешь тут от ваших тушей свиных. Кишки у вас не души, от ваших пунши и попов, от караков и дураков каков.
3: А нынче с капелланом связался, все дородным станом его корил, клахтун, толстун. Не капеллан вы, а каплун. Ага, вас бы на вертеле изжарить.
1: Безбожный.
5: Раза три бы вдарить по морде.
4: Ишь, зазнался, боль.
5: Честной компании хлеб-соль.
6: Герьёс.
5: Наконец усели. Все графа провожал в постель. Совсем уж проводил. Стучат. Пожалуйтесь. Сам чертов ад пожаловал. Не уважают. Теснят, обходят, уезжают. В зловонии навозных куч орлу не место. Вот вам ключ от родовой библиотеки. Вот ключ от рукописей.
4: Экий наглец.
5: Граф и так и сяк. Бездарнейший из всех писак. Меня, кричит, рифмует с чертом. Лакей на той неделе тортом обнес. Дворецкий ваш в упор шутом назвал. Дворецкий вор. У вас все погреба расхитил. Я барскому добру хранитель не потерплю. Мне сам король Людовик доверял контроль. Меня сам Понятовский в Польше до звезд возвысил. Дальше больше. Служу вам из последних сил. Прощение просил. В неделю 8 раз.
4: Заслужили.
0: Старый камердинер князя Делин к дворне не причислен.
9: Я вам, люди, доложу. Весь век по господам служу. Не пивовары с пивоварем. Зря осуждать. Хороший барин. Взрослый в мужицких сапогах. А коль сейчас не при деньгах, так это не позор, а горе. А здесь и честь. Где вор

0: Я.
1: Что хозяин в кухне повар, ты знаешь?
0: Знаю.
1: Громкий говор под кровлей замка воспрещен. Оберегать господский сон кто должен?
2: Слуги.
1: Кто-то? Слуги? Что ж разорались, как белуги? Кто начал?
3: Он.
1: Так, ты, скоты.
3: Милейший, старикам на «ты» у нас не говорят в Париже.
1: Париж далеко, крепость ближе. Молчать.
3: Хозяин мне один. Фельдмаршал князь Делинь. Аминь.
1: А я здесь...
3: Хоть султан турецкий, мне дела нет.
1: Я здесь дворецкий.
3: Тебе дворецкий, мне дурак. Так, прихлебатель из дворня, мое почтение.
1: Ишь, подагра ходячая, постой-ка шваброй всю спесь тебя сшибу, бахвал. Эй, Стефан, за вином в подвал, а ты, Ханс Йорк, за капелланом... По домам! Займемся планом. Атаки впереди успех. Друг Ведероль, ты не из тех пиитов допотопной расы, боящихся махнуть с Пегаса в раздолье земных трясин?
4: Помилуйте, я не Рассин и не Корнель.
1: Тогда час добрый. Мне лично веселей бы ребра ему переломать, но граф шутить не любит, зная нрав. Его на этот счет суровый решил я Герра Казанову другую казнью казнить.
4: На Богородице женить?
1: Нет.
4: А поить ревенным корнем?
1: Нет.
4: Рукописи в ящик сорный?
1: Нет.
4: Соусник пролить на пляж?
5: Дворецкий, вынимая из-за пазухи портрет Казанова.
1: Узнал?
4: Как не узнать? Все те ж глаза двойным костром полночным. Должно быть, сын его побочный или внук. По возрасту он дед.
1: Он сам же в возрасте побед.
4: Красавца не встречал такого. Откуда?
1: Выкрал из алькова. Еще подружками не сыт. Вот с юностью своей и спит. Однако же вернемся к казни. Избить нельзя, со старым князем дружит. Заворожил шельмец.
5: Входит капеллан в сопровождении слуги и бутыль.
1: Итак, садись, святой отец. Дальнейший план. Рукою детской ты намаракуешь куплетцы. Бутыль за строчку.
4: Меценат.
1: А дальше дамы извинят. Мы в обществе не блещем женском. Повесишь это совершенство над дверью непотребных мест.
4: Для привлечения невест? Согласен.
1: Только подсветисти.
4: С огнем такого куплетиста не сыщете.
1: А золочу.
4: Испытанному рифмачу доверься.
1: Угодишь удвою.
6: Ведь приходящих за нуждою, что странников к святым местам
1: в лоск опозорим.
4: По рукам, товарищ.
6: Дорогие дети, я в всем союзе буду третий. Где выпивка, там мало двух. Бог Егова, Бог Сын, Бог Дух. Благословляю, сын, на подвиг.
4: Так по одной за строчку.

0: Que suis-je?
1: Rien.
0: Que fus-je?
1: Tout.
0: Чем стал я?
1: Ничем.
0: Чем был я?
1: Всем.
0: 75 лет. Князь Делинь. Столь же грации, сколько Занова в Фурии. 60 лет. Граф Вальштайн, племянник князя Делинь и хозяин замка. Видероль, дворецкий, капеллан. Французское гостье, польское гостье, принцесса. Бессердечье, птичье, женское и светское. 20 лет невоспитанные куклы. Воспитательница, автомат. Обеденный зал в замке Дукс. Жемчуга на шее красавец. И грани богемских бокалов горят закатом. Мрачный покой улыбками женщин преображен в цветник.

0: с орденом святого Стефана на груди и взнесенным бокалом в руке вечно юный князь Делин.
1: И юноши, и соловьи вас славят в непрестанном гимне, но все ж, красавицы мои, да не смутит вас век мой зимний. Нежней слуги вам и верней под солнцем не было и нету. За розы невозвратных дней, за розы нынешнего дня, за розы будущего лета, волшебницы, мне смертный яд нектаром был из ваших ручек, за ваших бабушек, Иван, за их благоуханных внучек, за розу Франции, за дочь прекрасной Польши, звонче чаши.
2: Князь, за бессоннейшую ночь всех наших бабушек.
1: За вашу! Труднейшее из всех искусств не медлить на вселенской сцене.
2: За все победы ваших уст.
1: За подвиги и приключения!
0: Князь Делин, направляясь с бокалом к дверям,

0: смешно. И смешно.
1: Развалина. Бродячий остров. Всю жизнь дружил с чужой мошной. На хлебных, на ролях штуст. Фигляр.
0: Быть может, век назад и был хорош. Глаза, пожалуй.
2: Как заведенный автомат.
3: Как черт, сбежавший с карнавала.
0: Надменен, как испанский грант.
4: По стразовой звезде на туфлях.
3: Не то фигляр, не то педант, не то танцмейстер в буфах, в буклях, как бабушкина кухня.
4: Ах, скажите, что это за мота?
1: Венецианский альманах 747 года.
3: Чудовище.
5: Любезный друг, присаживайтесь.
6: Где же место? Не вижу.
5: Мы раздвинем круг.
6: Коль грустное мое соседство вас не пугает.
7: Дядя, князь, на секунду.
8: Весь к услугам.
7: Над суевериями смеясь, вы им подвластны?
8: Как супругам красавицы, сердясь силком.
7: Князь, нас 12 за столом. Сейчас, а если новым гостем обогатиться крупно...
5: Бросьте, племянник, так не говорит. Потомок Валенштайна средство простое. Встану!
9: Ваша светлость! Уже отдельный стол накрыт для господина Каза... библиотекаря.
10: Наказан. Я старый бражник без вины сегодня. В дни моей весны я и 13-м на ужин придя был первым. Ибо нужен тогда красавицам был. Днесь не нужен. Такова фортуна. Князь, вы затронули все струны в всем сердце старческом, но здесь... Не место мне.
5: За вами в ссылку. Тогда последую. Бутылку шабли. Цветник же райский сей лишь краше расцветет без стужи снегов полярных. Друг за дружбу. Двух загостившихся гостей. Эх, современник. Но стоит и стынет ужин ваш.
10: Я сыт подачками. Миров владыки, епископ, временщик, посол садились у меня за стол. Но я не забывал Людюка, лакея своего. Забыт мой стол мирам открытый. Сыт.
0: А кто-то у меня в долгу? Да, кто-то обещавший нечто и не исполнивший.
11: Солгу, сказав, что знаю.
0: Чет или нечет?
11: Чет.
0: Нечет, проиграли. Срок, секунда, а потом стишок.
11: Помилуйте, такие судьи.
0: О, я за вашу музу грудью стою.
11: Я не решаюсь.
0: Нет? Так я решаюсь. Граф, поэт, сонет прочтет.
11: Рондо.
0: Не все ли? Равно рондо, а стих веселый рондо.
11: Как ямки на щеках у дамы сердца.
0: Вертопрах.
11: Когда вы вправду вертопрах, я был подобно рифме звонкой, раскатываясь на устах, тогда бы мимо дев сторонкой не шел вдали от них не чах. Ах, на миру одни подонки достались мне. Ребячий страх мне губы леденит сквозь пленку слез. Веера высокий взмах слежу и бровь дугою тонкой, вернее, голуби в руках, и боязливее ребенка ваш вертопрах.
3: Второй порыв.
12: парни.
2: Я Вальтер, второй парни.
0: Второй Вальтер.
7: Очаровательный мальчишка.
2: Большая будущность в стране любви и славы.
0: Вы их мне на память в памятную книжку «Волшебник» впишите.
2: Во сне увижу их.
0: И мне.
2: И мне.
0: Иду на всякое условие.
2: Мне первый ради всех святых. Что скажете на этот стих?
10: Младенческое пустословие. Как барабанной перепонки не треснуть от такой трухи. Стишонки, судари, не стихи. Стыдитесь.
1: Перед сею тонкой оценкою мой скромный слог бессилен, раз такой знаток. Сей цвет Парнаса и Парижа. Вон Сегальд.
10: Умерьте тон.
1: Вон Сегальд.
10: То-то, сударь, фон. И не однажды, и не трижды. Фон, а стократ, тысячекрат.
13: Неслыханным.
10: Аристократ. Не тот щенок, кто с целой псарней собак и слуг въезжает в мир в своей карете шестипарной. Кто до рождения в мундир гвардейский стянут. Кто силен лишь мертвым грохотом имен да белизною женских пальцев. Есть аристократизм скитальцев. Я безымянных. Я детей большой дороги. Я гостей оттуда.
1: Разобьете блюдо.
10: Аристократ по воле чуда. И стольких звезд я кавалер, сколь в небе их.
13: Довел, Вальтер.
10: Сочтите. На крестильном бланке прочтите. Сын комедиантки и пригорода. Мой отец дорога.
2: Боже.
10: А венец над дамою и кавалером держала вот она. Венера. Звезда бродяг и гордецов, безроднейшего из юнцов, к монахиням ведет Вальковы, в Рим черноглазого птенца, чтоб миром правил. Без венца зачатого под дождь лавровый. Колумбов к басенным брегам и корсиканцев в Нотр-Дам.
2: Бонапартист.
1: Пополним эпос. И болтунов нахальных в крепость. Забыли вы. Кель, хлеб и соль под этим кровом.
13: Верой. Как можно.
10: Может быть, не кстати. Мне только милостями знать, еще влачащему свой век знать обличать. Но человек, что в памяти миры колеблет, не вечно помнит, что нахлебник. Простите.
13: Так и есть. С луны.
14: Помилуйте. Исключены присутствующие. Быть может, Гир Казанова нам предложит, нас познакомит. Ваш сосед ведь тоже, кажется, поэт.
10: Да, светлость. Этого союза года не расторгают. Музу, единственную изо всех любовниц, не пугает старость. Я не ручаюсь за успех. Проклятие тебе, что меч и кубок единым взмахом выбило из рук, что патоку молитв и желчь наук нам поднесла взамен девичьих губок. И вот сижу, как мерзостный паук, один, один меж стариковских трубок. Что мне до воркования голубок? Кому, кто молод, нужен старый друг? Будь проклята, твои шаги не слышны. Ты сразу здесь, кто звал тебя? Сама? Нет, не сама, и не звез Всевышний. Тебя прислал с ума, тюрьма, чума. Всех немезит пылающая ярость у дьяволова измышления.
15: Вы окончили?
10: Совсем. Окончил и покончил.
13: Да.
14: Благодарствую.
16: А нету чего-либо повеселей?
10: про августейший мавзолей, о переезде через лету, о суетности чувств, как лето неслышно приведет к зиме.
11: А о холере и чуме вы не предложите сонет? Для полности, чтобы весь букет в слезах и голову понуря презентовать своей лауре, упорствующей.
0: Мой поэт, что скажете на минуэт меж розовых кустов? Хозяин нам не откажет?
8: Не раскаян в толпе других моих грехов. Сей грех – пристрастие к терпсихоре. Спросите обо мне, танцоре, у бабушек.
0: У женихов? Их верно тоже?
8: Басни, басни!
0: Я к бабушке ревную.
12: Князь мой, ваш первый минуэт за мной.
0: Второй за мной.
14: А тот зимой. Пусть спит себе над фолиантом.
8: Позвольте, граф, сам музыкантом произведу сегодня смотр. Традидера, сады ленотр. В толпе прелестных иностранцев ты, майской бабочки милей. О, минуэт, дуэт, сердец. Вы королем недаром танцев звались и танцем королей. Где вы прежние луны, где вы нежные пары, о блаженная юность,
10: о презренная старость, о бессильная злоба,
8: о преграды кружев, о кружащие робы молодых королев. Развязалась подвязка, когда оно так и взято, кто скрывался под маской, инкогнито, свято, о жемчужные зубки, о каскады.

0: только пудры. Вы тоже были чернокудры?
1: Ушел, и сердцем вслед несусь. Я в князя влюблена.
2: Я тоже.
1: Нет метче уст.
2: Нет тоньше чувств.
1: Ах, если был бы помоложе, как страусовым пером по коже проводить взглядом.
3: Этот лоб всех коронованных особ советчик.
4: О высоком лбе, раб низколобый, не тебе, презренный прихлебатель наглый, судить.
3: И не тебе, дворняга.
4: Вельможа из дворняг. Ну что ж, а ты дворняга из вельмож.
3: Что?
4: То.
3: Как?
4: Так.
3: Шут.
4: Червь.
3: Шо?
1: Что вы?
2: Хервидероль. Ер Казанова.
4: Ты кровью мне заплатишь, трус.
3: Со стариками не дерусь.
4: Корпоти бакко.
3: Впрочем.
4: Санкта.
3: Вы не найдете секундант. Вот разве камердинер Жак? Ваш тезка, их коллега.
4: Как?
1: Поэт.
2: Ученый муж.
1: Как назло. И князь ушел.
4: В зубах навязла мне ваша мордочка.
3: Внизу цепь есть с кольцом.
4: Нос отгрызу, смотри, не подходи.
2: Спасите.
1: Князь. Граф.
4: Сударя, не простите. Увлекся.
2: Умираю.
3: Ров с водой есть.
4: Я на все готов.
5: Чтобы не прятать в долгий ящик, бесславный, говорят, рассказчик.
6: Первый в мире.
4: Быть вторым не довелось еще. Про Рим и хижину есть изречение.
7: Какое-нибудь приключение.
5: Чтоб было золото и кровь.
1: Нет, нет, фон Сегальд, про любовь. Про первый поцелуй вам данной красавицей.
4: Ребенок странный был. На земле не ко двору. Все так и ждали, что умру. Уж гроб был куплен. Из носу. Кровь так льет, как из насосу.
2: Фи, посидите.
4: Что не час, то понимаете ли таз. Что таз? Ведро.
3: А не корыто?
4: И вечно рот полуоткрытый. Вот так. Считали лекаря, что рот, как рыба отворя, я потому еще плутаю, что кровь из воздуху глотаю.
2: Как?
4: Солнечную кровь.
1: Про кровь довольно. Дальше про любовь.
4: Заморыш и в кровавых пятнах. Ребенок был не из приятных, и посему красотка-мать меня не стала отнимать у смерти, но зато в охапку сокровище схватила бабка. И вот когда сведен и слаб, над тазом извиваюсь, цап! Мадонна Марциэлла в полы, плаща меня и шмыг в гондолу. Молчи, молчи, мой кавалер. Куда? В Мурано, гондольер. К зловоннейшей из всех лачуг причаливаем. Болен внук. Откройте. Притаилась шельма. Ни звуку. Донна Нина Бельма вам выцарапаю. Засов тут скрипнул. Целый рой бесов нам под ноги и остов клячи. Я, судороги, тачи, тачи, ангело. Не то в огонь. Трикраты поплевав в ладонь и в ноздри мне дохнув трикраты. Старуха, сам шельмец рогатый, так не смердит. У бабки с рук меня хватает. И в сундук, вниз головой. Молчи, как мышка, из донной Марции на крышку. Что тут пошло? Уж то был гул, уж то был грохот. Бельзевул вниз головой свечу в три пуда тебе поставлю. Сделай чудо! Крик бабушки. Яви любовь, останови молодую кровь. Крик ведьмы. Чай, чай. Бабки, чай, чай. Тебе младенца посвящай. Крик ведьмы. Раз. Крик ведьмы два. Крик бабки стой. Но тут слова такие уж пошли и скрежет такой бесовский, что пусть режут, пусть жарят. Изловчился вдруг и головой прошиб сундук. И к Донне Марции на ручке, а ведьма. Стояли, внучка. Теперь ему другой закон, вторым. завязавший в узел мне под нас тычет, как в союзе дым и огонь, перст и ладонь, всадник и конь, так в этот узел я кровь твою стянула вновь. Свесть будешь ты всем на любовь. Еще приказываю прямо на спинке спать, и будет дама к тебе с визитом из трубы. А если за мои труды хоть слово ты о том, что видел и слышал, то не будь в обиде, коль шейку. Понял? Ну, смотри. А час спустя после зари.
8: Первые звуки минуэта. Вокруг казано. Никого.
4: Уж полная луна вставала, предстала мне из мглы канала. Не смею имени назвать, в Венеции молодая мать и соименница из пены, как та возникшая. Колено я жарко обнял ей, а наш, девясь на юный возраст наш, как нехотя, с улыбкой важной, нам плащ свой приоткрыла влажный. И вот на лбу моем меж струй и водорослей поцелуй. Когда ж пурпурно бирюзовый день занялся,
3: Гер Казанова.
4: Что? Кто? Не с места. Что? Раздет, не принимаю.
3: Я портрет принес вам.
4: Что за лепет вздорный, что за портрет?
3: Сказать зазорно, в каком поганейшем из мест висел.
4: Что значит?
3: Вот вам крест. Бог покарай меня подагрой. Никто другой, как этот наглый рифмач, лавкач до этих штук.
4: Плащ. Водоросли.

Конец Казановы. Эпиграф. Но люблю я одно. Невозможно. Иннокентий Анинский. Книгохранилище замка Дукс в Богемии. Темный, мрачный покой. Вечный сон нескольких тысяч книг. Единственное огромное кресло с перекинутым через него дорожным плащом. Две свечи по сторонам настольного ариоста зажжены только для того, чтобы показать во всей огромности мрак. Красный в ледяной пустыне островок камина не осветить и не согреть. На полу в дальнедорожном разгроме рукописи, письма, отрепья. Чемодан, извергнув, ждет озноб последнего отъезда. Единственное, что здесь живо, это глаза Казановы. Последний час 1799 года. Рев новогодней метели.

0: Теперь посмотрим этот хлам. Хм, бумажный. Хочешь пополам поделим? Мне, дружок, урок, вам розы. Помню на зубок. Тереза? Нет. Манон, осел. Когда ты от меня ушел, я долго-долго...
1: После каждого отрывка комкая швыряет письмо в сторону.
0: Черный ад вам уготован. Вот назад вам перстень ваш люблю. Бедняжка, монашка, от кольца бумажка одна. А это что? Вассал! Нам Бог наследника послал. Вы крестный. А, понимаю. Крестный, проказница. Вы мне несносны. О, если б не твои, злодей, глаза. Готовьте лошадей, держите наготове шпагу. Воительница, под присягой клянусь, патрицианки зов, весь остров Корфу до зубов вооружит. Стих из Талмуда. Не забывайте. Не забуду. Все позабуду. Нынче в пять вы крестите. Уже опять крещу. Тебя любить, как в шахту, без фонаря к тебе вся шляхта ревнует. Обошлись с сестрой, ей день, мне ночь. Волны морской мгновенней, жизнь в твоей ладони. В моем туманном Альбионе нет черных глаз. За сей Эдем всей вечностью плачу, М.М. Ты вечностью... А я подагрой. А это что? Абракадабра какая-то. Последствия твоих утех откроются не раньше святок. Зачем вам не седьмой десяток? Чтобы никто уже, дружок, зачем вам не седьмой годок? Чтобы никто еще, как саван, страсть надо мной. Плюю в глаза вам! Грех на земле один безгрешный. Остаться Казанове спешно. Сын, восприемники, прошу. О, Господи, весь свет крещу. Какой-то полк черноголовый. О, Казанова, Казанова. Без подписи. Цветок. Число. Разлука тоже ремесло, но есть и мастерство разлуки. Ваши руки, ваши руки, нанесшие рану, будь врачом, сынок Джакомо наречен. Так барственен, что в очи колет. Чудовищно! Пложусь, как кролик. О, Господи, наш сын здоров! Да сколько же у меня сынов? Достаточно, пора бы дочку. Готовь крестильную сорочку, но розовую. Дочь, пойдут наследницы теперь.
2: Ты плут, мне сына посулила в качке. Дочь заливается.
0: Горячка, дотанцевался, любодей.
3: Забывчивейший из друзей. Такие глазки не у вас ли?
0: Да что же это такое? Ясный дом, воспитательный завод. Вот.
2: Ждут верховые.
0: Вот.
4: На их хладной Москве сердца пылают.
0: Вот, пылай, снег московицкий.
2: Менелай уехал?
0: Догоняй, час пробил.
5: Я без тебя остригла брови для верности.
0: Вот, верность.
3: Рвусь на части.
0: Дорвалась.
2: Зовусь Терезой.
0: Хоть треской.
4: Влеком, влачусь.
0: Влачись.
4: О, мой Джакомо.
0: Вот он, Джакомо твой.
4: О, Жак.
0: Вот, Жак твой. Так.
4: Версали.
0: Посветлей, Версали, дворец. За то, что все писали и все бросали. За сынов, за 40 тысяч казанов, которых я крестил, которых всех по ветру пустил, за порох, растраченный по всем дворам, дворцам,
6: ветрам, морям, мирам. Вот вам застяжки, вот вам пряжки, вот герцогини, вот монашки в одной рубашке чаще без. Вот вам три полчища чудес под пологом. Вот, сволочь, сегодня любовь, чьей милостью сегодня я так встречаю Новый год. Вот, вот, вот, вот, вот.
0: Цветы и локоны отдельно. Не хватится там моих горстей, сброд всех шерстей и всех мастей, от льна голландского младенца до хны турецкой, уроженцы всех стран, вся страсть от А до З. Лети, чудовищный букет, фиалками звались. От Парма в Голландию высокопарный гордец, ты чудище в Лион, убогий. Как я был влюблен в одну танцовщицу в Лионе, как будто все еще в ладони. Трепещет стрекозинный стан.
7: Розина! Розина!
8: Что тут за разгром, друг Казанова?
0: Так, с добром, вот с этим расправляюсь. Счеты с Венерой.
8: Сердце не болит?
0: Нет, филин я и инвалид, а насмех дворни нет охоты, чтоб чья-то дерзкая ладонь их, насмеявшись в ящик сорный, рожденный в огромном горне, обратно из огня в огонь, как будто был он в сердце жжен, затем зажжен, чтоб кости греть мне сегодня за почти столетие. Впервые в тратах возмещен все достояние мое вот здесь. Когда же серп двурогий взойдет...
8: Позвольте, а белье? Вы тоже в печку?
0: Нет, в дорогу, немного.
8: Как в дорогу?
0: Так.
8: Когда, куда?
0: Сейчас, не в Дуксе, одном гробовщике есть...
8: Жак, друг. Пунш мне новогодний в уксус вы превратить хотите, вздор!
0: Вам вздор, светлейший, мне позор, что до сих пор, клянусь, краснел бы, коль было б чем, что до сих пор я здесь не вор, добро бы вор, вор королям король, на хлеб, на хлеб, хлебник!
8: Библиотека?
0: Все одно! Что воду мне велел вино дворецкий лить, не знали что? Мне мимо носу решето с клубникой проносили летом. Не знали, что своим фальцетом мне как ланцетом режет слух какой-то черт его, петух от полночи до двух. Не знали, не знали, не знали, что нынче в оружейном зале сиятельным гостям копье святую память Валенштайна не я показывал. Вам тайна, тайна, тайна. Быть может, а мое тряпье, развешенное на заборах, на посмеяние, о ворох пергаментных редчайших книг, изрезан, изрезан, изрезан, а духовник сей жировой нарост на теле Вселенской Церкви три недели, обкармливающий меня Писанием. Когда коня лететь, прошу, дает мне клячу, клячу, клячу, стальмейстер. Суп такой горячий, что глотку обжигаю. Граф мне кланяться не стал. Устав гласить сильнейший должен первым склоняться. В нашем парке серна пропала, я виной. Что знать, что дворня, дайте досказать. Еще не приходилось в Дуксе. По здешнему скажу, смеются. На языке Вольтера чусь их ум возвысить, как укус, как уксус, смех. В течение часа с движением рук и глаз им тасса вещаю смех. Сержусь еще сильнее, на правое плечо главу склонив, три па поклонных черчу, как высокорожденных учил еще в 47-м Марсель. Смеются. Ниц челом к перстам прелестных гостей. Стая смешков придушенных. пытаюсь ввести их в тайные опа минуэтовых. Толпа в дверях. А, например, сегодня камзол мой золотой не моден, но мой подмигивают. Всех скорее съел персик, смех. Орех не разгрызается, смех. Лавры в петличке, смех. Фиалки навзрыд, смех. Ем смех, сыт смех, пью смех, трезв. Смеются на секунду резв, смех. Запою, как по заказу, смех. В попыхах с ночной вазой столкнулся гром. Взревел негром.

0: После сотни же анекдотов отчаянейших весь Олимп со смеху помер. Ладан, нимб, ареопаг, тишь гробовая.
1: Я слушал, не перебивая, и выслушал. Гляжу на вас и думаю: Пегас, Пегас, конь бесподобный. Нет, в конюшне не место вам, скакун воздушный.
2: Их сиятельство просить зал приказать.
1: Отпустить вас одного в метель, безумье и преступление без раздумья. Я тоже старый человек, проводим вместе старый век, и в новый нас одна карета помчит. Что скажете на это, мой Ареостов паладин?
0: Я должен умереть один. Идите, князь, князь Бога ради. Вы князь, фельдмаршал, здешний дядя и дедушка. Князь, если кто поспросит обо мне, ничто в ночь новогоднюю не чудо. Скажите, раздражен или в груду томов зарылся? Я чудак, и все привыкли словом так, чтоб нынче не хватились.
3: Хватит ли средств у вас?
0: Кто мастер тратить, кто щедро платит, тот привык к безденежью.
1: Жак, вы старик, и я старик. На солнцах пятна растут.
0: И так уж неоплатный должник я ваш. Нельзя же всех бродяг одаривать.
1: А мех дорожный есть?
0: Князь, вы безбожны. Великолепный плащ дорожный.
1: Подбитый ветром.
0: Да, но в нем 5000 жен таким огнем горели сном таким блаженным, покоились вдоль всей вселенной, в восках, в каретах, в визави.
1: Прощайте, агосфер любви.
0: Разина, родинки, кудряшки, регалии, теперь рубашки. Раз, две, не хватает трех. Грабители. Последних крох лишили. Равноправие принцип. Все разокрали. Якобинцы, негодники. Ну, две так две. В таком нелепом воровстве я и слепца не заподозрю. Мои рубашки. Славный козырь. Добыча. Черт бы вас растряс, колбасники святые. Да-с. Жизнь да-с. Кончать в лесах богемских, начав в Венеции. У немцев? Не кровь, а сыворотка. Шут с рубашками. Не обойдут последнего из кавалеров. Честь старая и агосферов. Плащ огнедышащий при нас. Куда еще в последний час помчит? В какие трапезунды? Меня фолия вагабунда. Моя последняя из всех роз. Флор, Мари, Елен и Ев. О, как меня обворовала одна Марион. Так, карнавалу осталось час.
4: Берет со стола Ариоста.
0: Ну-с, старый, отвечай, оракул. Когда к Хароновой реке спущусь, и с чьей рукой в руке очнусь в небесных будуарах?
4: Из книги вылетает письмо. Подымает, читает.
0: Когда-нибудь в старинных мемуарах ты будешь их писать совсем седой, смешной, забытый в старомодном, странном, сиреневом камзоле.
4: Старомодном, странном, сиреневом камзоле где-нибудь, в богом забытом замке, на чужбине, под вой волков, под гром ветров, при двух свечах, один, один, один, со всей любовью, покончив казано. Но глаза. Глаза твои я вижу, те же в уголь, все обращающие, те же в пепел и прах, жизнь обратившие мою, я вижу. И литеры встают из-под руки, старинные,
0: из-под руки старческой, вот этой вот, моей. Когда-нибудь в старинных мемуарах какая-нибудь женщина, как я, такая.
4: Такая же. На пороге существо, в плаще и в сапогах, высокая меховая шапка, из-под нее медные кудри, вся в снегу, стоит неподвижно. Франциско. Дитя и саламандра, прозрение в незнании, отряхивает плащ.
0: Весь небесный сон, вы Генриетта или сон?
5: Не сон я, и не Генриетта. Я он, вернее сказать, одета. Как мальчик, как бы вам сказать. Я девочка.
0: Но дети спать должны, а не бродить, как духи. Костер в глазах, сережка в ухе. Нет, жжется, брежу или сплю.
5: Я к вам пришла сказать, что вас люблю.
0: Так, значит, сплю. Должно быть, по дороге из Дукса добрый Жак укрыл мне ноги плащом, а все ж польщен. И вот под звон и стон метельный сплю и вижу сон. Так, стало быть, дитя пришло сказать мне: я вас люблю. Музыки нет приятней сих слов, готов их слушать по часам, должно быть, их подсказываю сам. Мне 20 лет, я молодой, я храбрый.
5: Да вы не спите, я святую правду вам говорю. Я знаю, что глупа, что так нельзя, но целая толпа гостей у них, и через край все вазы, от роз, а на сударынях алмазы, как солнце, а в буфетной столько вин. А вы один, такой прекрасный господин, так лучше всех.
0: Должно быть, лесом еду, я молодой.
5: Нет, вы немножко седы, но это ничего.
0: Во сне и сед. Обидно. Значит, девочка и дед, да?
5: Нет, не да. Дед глуп, дед глух, дед в тряпке, а дед скелет и о какой-то бабке бормочет от зари и до зари.
0: Пожалуйста, потише говори, говори. Боюсь, проснусь.
5: А это в узелочке. Здесь только вы рассердитесь, сорочки, 3 штуки.
0: Неужели ж и сейчас я ими озабочен?
5: Не спросясь, вы не рассердитесь, что зачинила?
0: Хоть и во сне, но это очень мило. Давно мне их не чинят наяву. Чуть женский голос, и опять живу. Морфея, чудодейственная помощь.
5: Я здешнему лесничему приемыш. Так лесом шел и подобрал в лесу. Вот и расту.
0: В 12-м часу? Такого века хоть ничто не диво, но все ж...
5: Я к вам пришла, чтобы быть счастливой.
0: Обезоружен. Коли лжешь, так лги.
5: Как нравятся вам наши сапоги.
0: Для сновидений что-то много прытит.
5: Ай! Я ж перекрестилась, что не спите. Мне очень стыдно. Ах, что я за дрянь. Ах, что я сделала.
0: Сон, перестань. Ну, деточка.
5: Не детка, а гадюка гнуснейшая, чтоб я такую руку, такую, но зато себя сама вот в кровь.
0: Коль так во сне меня с ума свела, что было бы в жизни?
5: Отпечаток глубокий?
0: Героиня без перчаток, теперь ни шагу.
5: Нет, всем на показ, пустите, сударь.
0: Как? И не простясь, как дикий зверь, добычею насытись?
5: Да я боюсь, что вы меня боитесь. Кусаюсь.
0: Что? Кусаюсь? Бередишь вот здесь. Глаза как ночь, а волос рыж.
5: И вы туда ж. И так от дровосеков проходу нет. Лес подожжешь, брысь в реку, а по деревне так пожар, пожар, жизнь не мила.
0: Да, это Божий дар, да это...
5: Да, благодарю покорно. Вы, верно, рыжим не бывали?
0: Черным. Все побелеем, пламень, пепел, прах. Но почему ты снишься мне в штанах и в сапогах? Что значит сон сей?
5: А это так, когда заходит солнце, и люди остаются в темноте, то все глупы и не глупы лишь те, кто, не простясь ни с дедом, ни с соседом, плащ, сапоги и за солнцем следом вскачь по пятам.
0: При ткани плетам. Когда-то в баснословном, темном там одна. Да, да, та ж странная веселость. Глаза не те, но тот же голос.
6: Какая-нибудь женщина, как я.
0: Голос.
5: Чей голос?
0: Так, но кто ж про мой отъезд?
5: Никто, никто, сама, святой вам крест. Я давеча немножко напроказив, забилась в ларь, а камердинер Князев все ходит и бормочет сам с собой. Ох, ох, ох, ох, да ой, ой, ой, ой, ой, осиротела наше Чернолесье, великий светоч нашего столетия нас покидает лучше, ну так кто ж иной тогда?
0: Он не шутил лукаво. Нас, стариков, и вас, ребят, нет славы обманывать. Что встала? Подойди.
5: Боюсь.
0: Я не кусаюсь.
5: Но в груди здесь что-то так.
0: Как?
5: Точно мне на картах смерть вышла.
0: Сколько лет?
5: 15 в марте.
0: Как звать?
5: Франциской.
0: Бесподобный звук. Дар имени. А как же это вдруг решилось, ты, Франциска?
5: Как решилось? Чем мертвой мне лежать, что ваша милость уехали, чем в прорубь головой. Я не глупа, решила я живой. Вы на коне, я рядом, ваши свертки вот здесь. Увы, не бойтесь, кроме корки сухой, глотка воды, да вот одной такой улыбки. Снег так снег, зной, зной, дождь, дождь, град, град. Ой, я не только в ружьях, сильна да в седлах, всех своих подружек обогнала и в кройке, и в шитье, хоть вы и не испытаны в тряпье, плоха заплата.
0: Что это?
5: Так, штучка. Одна упала.
0: Разожми-ка ручку, ну покажи.
5: Умру, тогда возьмешь.
0: Тогда скажи.
5: Ну, новогодний грош, ну камушек.
0: Не проще ли записка любовная? Что ж, я не муж, Франциска, тебе, а дед, и даже уж не дед, а прадед. Я и сам в 15 лет тонул в записках. Что тут за стекляшка?
5: От вашей туфли стразовая пряжка вы обронили, я тогда мила подобрала. Нет, я вам соврала, сама взяла. О, не сердитесь сразу. Опять пришью.
0: Но ты ошиблась. Стразы не ценятся. Стекляшка искусил.
5: Но вы ее носили.
0: Да, носил.
5: А я бы с ней спала и в гроб бы даже.
0: Как бы мне в гроб не лечь от этой кражи.
5: Кусаюсь, вор. Теперь уж следом вскачь. Не пустите, прогоните.
0: Не плачь. Не отпущу.
5: Уж на сосне висела.
0: А если б ты немножечко присела? Вот кресло.

0: Ей, сынок, вот так, как ваш покорнейший щенок. Ну и глаза у вас, пожар и мрак. Кто говорит, вы старый, тот дурак. Дворовые сегодня пьют вино, а у меня и так в глазах темно. Сам капеллан, что как купель разбух, пьет из одной, Франциско пьет из двух. Двух сразу чашу, ура! Когда умру, скажу, что пировала на Перу, и что пила не из кабацкой кружки. Ура!
1: Ты опоздала на пирушку. Мои подружки золотой поры тебе б сказали про мои пиры полночные. Ты поздно родилась, мне нечем угостить вас, кроме глаз
0: и губ. Идут, боже ты мой, найдут, домой сведут. Ой, спрячьте, нравом крут. Отец убьет, где шкаф у вас?
1: Где шкаф?
0: Я умру, вас не поцеловав.
2: Ты, Жак, что это за поднос?
3: Я вам поужинать принес. Чтобы развеселить вам жилки, почтенную я вам бутылку раскупорил. Вот, сударь, год. Читайте.
1: 1700, не разбираю. 25-й? Небезызвестная мне дата. Ровесница моей красе.
3: Вот раковое фрикассе, паштет.
1: Как я покрылась мохом, старушка.
3: Соус оберкохом заправлен.
1: Танцевать готов.
3: Вот макароны трех сортов. Согласно славному трактату, дас, вашей милости.
1: Когда-то внимал ему фернейский бог.
3: А тут, бочком зарывшись в мох, уставший от всех скитаний, тут
1: персики моей гортани. Таких и Цезарь не едал.
3: Эх, шли бы, сударь, в общий зал. Охота в холоде и в злобе век провожать.
1: Давно в гробе сподвижники моих перов. Отбражничал под хладный кров, седая, провожай, подруга.
3: Послушайте-ка, сударь, вьюгу, одумайтесь, как зверь ревет. Не дело, сударь, в Новый год дом покидать. В ночь, без оглядки, не дело. На осьмом десятке. Обидели, перетерпи.
1: Ты волка видел на цепи?
3: Всем повелел Господь Всевышний свой крест нести.
1: Я в замке лишний, 13-й. Тупых острот мишень. Вот-вот на огород поставят воробьям на ужас. Достаточно речей досужих, и так уж чересчур размяк.
3: А что же ты? Не как сквозняк. С окном-то что ж? Аль на ночь фортку открыли?
1: Вреден воздух спертый для головы. До самых зорь морозом освежаюсь.
3: Хворь какая б не пристала. Буря. Ишь, разыгралась. Продежурил бы, сударь, возле вас всю ночь. Уж больно я до вас охоч. Да и до ваших басен падок. Да надо мне насчет лошадок распорядиться. Снег глубок, как бы не вывернул вазок в сугроб. Возница-то не местный.
1: Жак, нравится тебе воскресный камзол мой? Если да, бери. Бери, не благодари. Положим, что уже не новый, но от придворного портного.
3: Ишь, отливает. Что огонь?
1: Марш. Полночи не проворонь. Как первый колокол ударит...
3: Позвольте в плечика, сударик.
1: Этернум вале, друг камзол.
0: Ушел?
1: Ушел.
0: Он как козел, в нем будет в золотом камзоле. И так глаза уж намозолил, страшилище.
1: Чем досадил?
0: Спинищую загородил мне вас на час. Раз, отойдите!
4: поймал.
0: Сама далась. Садите. Не сдержите. Чай пуда два в одних-то сапогах.
1: Права, не сдержишь. За царьком всесильным, как станешь шагом семимильным шагать, куда тут? Вслед вздохну.
0: А я сегодня за жену салфетку, в руки нож и вилку. Позволите паштета ломтик. Вот вам бокал, а вот бутылка. Бокал на славу, звонкий, ломкий.
1: И ёмкий.
0: Зелень прямо с грядки, а розы, ну, сейчас с куста.
1: Со мной не ужинать в приглядку.

0: называют? Абрикосы?
1: Нет, персики.
0: Как яблочко с пушком. Щекотно.
1: Пей.
0: Нет, порознь с дружком. Не спится и не пьется. Это в

0: Наш взгляд чудесный глотается и горячее жжет. Я очень вас прошу, закройте глазки. Персик или щека?
1: Щека.
0: Попались! Персик! Чур глазка, не открывайте.
1: Дай на вкус губами, я не ошибусь.
0: Нос.
2: Щечка.
0: Персик, персик.
1: Лжешь, проказница, не проведешь. Не все старо у старика. Плод холоден, щека жарка, как бархат плод нежнейший сей, а щечка женская нежней. Еще. Персик.
0: Браво.
1: Что-то не пойму.
0: Прильну теснее тогда.
1: Еще чуть-чуть, секундочку.
0: Да вы заснуть, что ли, собираетесь? Вот стыд. Спит. Нет, не спит. Смеется, и ресницы дрожат, глядит. Пока вам персик снится, я персик съем. Вам половинку дать? Не смейте спать.
1: Чтоб мне не спать, отсядь.
0: А мне уж не уснуть, когда щекотно.
1: Бесплотна плоть, ты память не бесплотна. И в этом все.
0: А раки без клешней? Но если персик, она нежней. Что ж вы ни разу?
1: Что ни разу?
0: Так. Рак без клешней, рак красный, рак дурак, а я умру.
1: Покамест каждой жилкой блаженствуешь.
0: Ну что же, нож и вилку оставили.
1: Подкошен аппетит. Гляденьем ты, я осязанием сыт. Весьма воздушен мой последний ужин.
0: А вы с другими также были дружны?
1: Так никогда.
0: Я слишком молода для вас. Вот вся беда.
1: Не вся беда.
0: А вы когда-нибудь играли в жмурки?
1: Всю жизнь.
0: Всю жизнь. А говорят, что турки всю жизнь женаты.
1: Как?
0: На всех, на всех. Вот весело.
1: Ну, не совсем. Посев обильный не всегда увенчан жатвой.
0: Все говорят, что вы на всех женаты.
1: Тогда на всех. Сейчас ни на одной.
0: Все умерли? Будь я вашей женой, не умерла б. Ага, попались в клетку. Сейчас вам глазки повяжу салфеткой. Ловите здесь.
1: Здесь?
0: Нет, уже не здесь, а здесь.
1: Здесь.
0: Здесь. Нет, нет, на стенку лезть нехорошо. Ау!
1: Сейчас ловлю.
0: Ау!
1: Словлю.
0: Я вас люблю. Ау! Ну, вы в углу. Искать не плутовать. Повязки не снимать. Вы целовать богиню собрались.
1: Не в первый раз. Нет, стой, шалишь. Держу.
0: Сама далась. Держите крепче. А теперь повязку мне повяжите, вмиг словлю.
1: Нет, баста, проказница.
0: И разорву, как тигр.
1: Грудь разорвется от подобных игр. Ну, игра.
0: Ой, бедненький, как вспухло. Здесь жилка на виске.
1: Пожалуй, куклу крестить заставлю.

0: ставишь после всех крестин.
1: А что это за книжка? Аретин?
0: Оставь.
1: Не сказки?
0: Сказки.
1: Вот уроды.
0: Да, сказки для тебя. Через 3 года по ним читать научишься. С другим.
1: Нет, не с другим.
0: Я все Иерусалим, не пилигрим. Для общего покою послушай сказку. Жили-были 2. Она его прекрасней, он и я.
1: Брат и сестра?
0: Нет.
1: Значит, ты и я.
0: Почти. И вот дитя мое однажды, была она прекрасную, и каждый ее желал. Хочу сказать, жалел.
1: За что желта?
0: Нет.
1: Так бела, как мел? Веснушки, может?
0: Нет. Всех римских граждан гордынею была. И вот однажды тот мальчик...
1: Вы, стало быть.
0: На поклон красавицы пришел. Между 2 колонн, шаг заглушив, глядит. Красотка книжку читает.
1: Я? Какую ж?
0: Понаслышке. Не Библию. Без шуму. На носках подкрадывается. А на висках у ней такие ж завитки.
1: Такие ж? Точь в точь?
0: Точь в точь. Такие ж золотые ж. И вот...
1: И вот?
0: И вот над ней как дух. Дух, затаив, стоит. И вместо 2 4 глаза уж глотают строчку за строчкой. Ночь. А уж щека от щечки на полвершка. Уж прямо на глаза ей локоны его. Но тут слеза. Упала на страницу к ней, ресницы подъемлет. Он не юный чтец, не чтица прекрасная, не помнит до сих пор, как книжка соскользнула на ковер. Уж Рим шумел, уж птицы щебетали. В ночь они немного начитали.
1: Какая сказка.
0: Быль, дружочек, быль.
1: Я вас бы услыхала за 100 миль.
2: Руки Казановы, взявшие ее за голову, тихонечко пытаются снять с нее шапку.
1: Нет, так не надо.
0: И во сне не надо. Не буду.
1: Их ведь целая громада. Такая груда, я с таким трудом их укротила.
0: Значит, отчий дом, всем баснословнейшим из туалетов ты бросила, чтоб этому скелету, чтоб этой падали, как королю. Чтоб что сказать? Чтоб как сказать?
1: Люблю. А если кто взойдет, глаза зажмурю. А кто это у вас в кольце?
0: Меркурий. Бог, покровитель всех воров, и мой.
1: Вор или герцог, к вам хочу домой.
0: Да что тебе во мне?
1: Глаза.
0: Потухли.
1: А вас так дурно говорят на кухне, чтобы какой-то повар у плиты.
0: Шахерезада, говори мне ты.
1: Боюсь.
0: Боюсь? А пистолеты носишь? За поясом хорош оруженосец.
1: Ну, ты.
0: Еще.
1: К тебе.
0: Еще.
1: С тобой.
0: Еще.
1: Тебя. Возьмешь меня с собой.
0: Куда?
1: Туда.
0: Куда туда?
1: Повсюду. Откуда родом ты?
0: Есть в мире чудо. Венеция, Франческо, повтори. Венеция.
1: Венеция.
0: Цари. В ней все, кто дерзок. Женщины. В ней рыжие. И все царицы.
1: Мне нельзя поближе к вам сесть.
0: Сюда?
1: Нет, ближе.
0: Так, сюда. Вода в ее каналах, как слюда. А по ночам, как черный шелк. А жены рыбаков себе в подолы не рыбу нагружают, жемчуга. Старухи в ней не спят у очага, все ведьмы.
1: О!
0: Все под червонным ливнем мчат с узелком в зубах. А старики в ней так любострастны, чтоб презрев вдовство, бросают в дрядьку кольцо. С ней обручиться. Что с тобой?
1: От чистой души скажу вам, что сейчас полкисти вам отхвачу, до слез не доводи.
0: Да что с тобой?
1: А то, что здесь, в груди, так горячо.
0: Да что? Ну-ну, миссера, держитесь.
1: Черт, урод!
0: Вторая Гера ревнует к Адриатике. Права. Ведь это же не женщина.
1: Слова.
0: Соленая вода. Сядь, слушай смирно. Предмет для ревности весьма обширный. Соль, водоросли, краб, дельфин, полип.
1: Но в море есть русалки, кроме рыб.
0: Библиотекарь нынче в роли дожа. Хорошо б, чтоб был я помоложе. Немножко.
1: Нет, чтоб я не так мала. Вот хорошо б, ведь я вам соврала. Черна им черна, но я хочу признаться. Мне не 15 в марте, а 13 исполнилось. При мне крестильный лист тогда был найден.
0: Ну-с, авантюрист, что скажете на эту авантюру? А если буря нас в пути?
1: Всю бурю под плащ!
0: А если волк?
1: Я знаю толк в пистолях, щелк!
0: А если целый полк солдат?
1: За рядом ряд, без капли крови. Раз-раз, раз-раз, такой огонь открою, как зарево по ветру распущу. Где волк, где полк? Как раз вровень плащу, или длиннее нет?
0: Ослеп от блеска. Я вас...
1: Ослеп?
0: Я вас люблю, Франческо.
1: Меня?
0: Нет, бред.
1: Меня?
0: Нет, нет, нет, нет.
1: Да-да, да-да.
0: Тебе 13 лет.
1: Но не навек.
0: А мне 8-й десяток. Но никого я так и никогда так. Из тысяч черт твои черты в могилу унесу.
1: А почему меня не ты тогда нашел в лесу? Теперь я дочкою твоей была б. Не хмурь бровей, как львенок между львиных лап. В твоих руках спала б. Какая страшная тоска. Нет, прямо в лес бежать, чтоб ни разочку, ни разка. Так к сердцу не прижать. Вот так любовь, да разве так? Так разве? Чтоб кости хрустнули, чтоб я чувствовала твоя. Я с куклою своей нежней, да с кошкою ей-ей нежней.
0: Оставь.
1: Нет, стой, целуй, как я кусаюсь в кровь, целуй.
0: Боюсь.
1: Презренный трус, боюсь, вот так любовь. Правду став, в лоб точно поп. Что я, в гробу, что в лоб? Целуешь в губы, что ж, ножи, что ли, на губах?
0: Скажи, чего бы ты хотела?
1: О, богатство!
0: Что?
1: Да 100 флоринов в час, чтоб их, смеясь, сыпать, как решето. Флоринов, кораблей и кружев, фландерских вороха и златокудрого, как лев, красавца жениха, чтоб мне ровесник был.
0: Нельзя ли, чтоб в люльке?
1: Стан, как сталь, не зубы, а миндаль. И 100 престолов князь с моста, с конем вниз головой в поток. Коль я туда цветок, платок, чтоб за один поклон, чтоб так в меня влюблен, что...
0: Милое дитя, твой сказ прелестен. Наш же час прошел. Прощай. Дружка подстать найдешь.
1: Дай да сказать, чтоб...
0: Знаю, чтобы в красный рот вас целовал. Чтобы вброд вас через синие моря переносил. Моя поклажа сложена.
1: Нет, стой. Чтоб над моей фатой 300 фландерских кружевниц ослепло, чтобы ниц народа. И когда мой князь взойдет весь водомет шелков, кружев, все бархата и принца, жениха в придачу весь венчальный хлам, все, все к твоим ногам. Что?
0: То, что так нельзя. Что я... Что ты змея, что я...
1: Ну, череп раздроби. Не убивай, люби. Ну, улыбнись, я никогда не буду больше крест святой, не буду. А в отъезд возьмешь меня туда, в те города?
0: Нет, чудесами кончено. Погас. Осталось веку полчаса, а мне, быть может, час. Уткнулась лобиком в плечо и дышит горячо. Брось, ибо ты еще ничто, а я уже ничто. Уж вьюги саван мне придут, придут. Года пройдут, как месяцы они пройдут, дитя, как дни пройдут.

0: венецианским львом. И будет у тебя дружок, кровь с молоком, гусар, и будет у тебя ожог. Здесь, а вот здесь пожар. Кто будет он, твой первый грех, германец или чех?
1: Всех женщин любили.
0: Всех.
1: Всех разлюбили.
0: Всех.
1: О, сто победоносных труп поют в моей крови, гер Якоб.
0: Коль немножко люб, Джакомо назови.
1: Мне это имя незнакомо, как это вкрадчиво, Джакомо. Как тяжкий бархат черный, да? Какая в этом нежность, Джа, Джа. Точно кто-то незнакомый груди меня прижал, Джакомо. Как будто кто-то вдоль щеки все водит, водит уголки, губ задевает, так что таешь. Так знаешь, так что...
0: Засыпаешь.
1: Нет, не сплю. Завтра Ноев ковчег подарят мне и лук самострельный. Вместе...

0: Это Божья мать проезжает на белых оленях. Казанова, мне хочется спать. Покачайте меня на коленях.
1: Новый год, новый век. Где-то снег, где-то свет. Спросишь, спишь, скажет, сплю.
0: Нет, не сплю, а люблю.
1: Кончен бал, карнавал, новый век, новый бал. Кто-то в тень черных елок, а Франциска —

Я сижу, не бужу, нынче в няньках служу и глядеть не гляжу. Погляжу, разбужу. Что ж тот дух занялся, я качать нанялся. Сколько в стаде овец, сколько в цепи колец, сколько в сердце сердец. Казанова, конец. Мой огонь низко-низко засыпает Франциск.

0: Что там?
1: Без шести минут полночь, сударь мой. Кони ждут.
0: Так, окажешь еще услугу мне, дружище.
1: О, сударь!
0: Вьюгой мне товарища примело. Соколенок в мое дупло залетел. К леснику в лачугу отнесешь. На расспросы вьюгой замело. Подобрал в снегу.
1: Не впервые.
0: Коль толк во лбу, в это дело меня не путай. Да смотри, потеплей, закутай. Первый сон, так и пышет вся.
1: Положитесь.
0: Смотри, ни ся не буди, никому не ведом первый сон. Выходи, я следом выхожу. Ну-с, Франциск. Спит. От карающих эвменит, от полночного перелеска и от памяти. Ну-с, Франческо, с новым веком.
2: Последние слова совпадают с первым ударом полночи. Казанова, уже отошедший к двери, возвращается к Франциске и целует ее в губы.

0: Вы слушали радиоспектакль, поставленный по драме Марины Цветаевой «Феникс». Спасибо, что вы с нами. Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Имя выдающегося немецкого писателя, режиссера, теоретика Бертольда Брехта знают во многих странах. Его пьесы идут в Советском Союзе и Франции, Англии и Венгрии, Вьетнаме и на Кубе. Разработанная им театральная эстетика до сих пор вызывает споры среди деятелей искусства. У нее много последователей и сторонников, и, вероятно, не меньше противников. Брехта на протяжении вот уже свыше 40 лет изучают. Ему посвящаются дискуссии и симпозиумы. А созданный им театр «Берлинский ансамбль», гастролирующий не только по Европе, а и по всему миру, постоянно вызывает интерес. Слава пришла к Бертольду Брехту после Второй мировой войны. Хотя популярность и первый заслуженный успех и признание он завоевал гораздо раньше, еще в 1928 году, когда создал свою знаменитую пьесу «Трехгрошовую оперу» и вместе с композитором Куртом Вайлем, написавшим для нее свою знаменитую музыку, осуществил ее постановку. Режиссерская деятельность Брехта была прервана эпохой фашизма в Германии, и он вынужден был покинуть свою родину. В эмиграции Брехт написал все свои лучшие антифашистские пьесы. Он их называл судебными разбирательствами, поскольку в их диалогах всегда присутствует полемическое начало. В конце 40-х годов, по существу до 1956 года, дня своей кончины, Брехт все свое основное внимание уделил детищу своему «Берлинскому ансамблю», в деятельности которого уже на практике воплощалось его революционное воззрение на театральное искусство. В основе его творчества всегда была пропаганда марксистских идей, и в соответствии с этим он стремился средствами театрального искусства переделывать мир. Он не боялся тенденциозности, поучая, агитируя, он заботился о том, чтобы зритель получал удовольствие от представления. С полным правом Брехт мог бы повторить слова Маяковского, сказанные им по поводу бани. «Я хочу, чтобы агитация была веселая и со звоном». Для театра, прошедшего школу Маяковского, обращение к драматургии Брехта и, в частности, к трехгрошовой опере, закономерно. Нам хотелось разгадать тайну обаяния этой пьесы, секрет ее долголетия. И вот сейчас, когда миру грозят еще более страшной войной, пьеса его все так же современна. Предостерегающе звучат и циничные лозунги персонажей, выражающих буржуазную и мещанскую идеологию. Трехгрошовая опера построена по принципу площадного карнавального театра. Методом остроения или отчуждения, столь характерным для Брехта, он превращает знакомое и привычное в необычное, новое и неожиданное. Появляется какой-то совершенно новый угол зрения на явление жизни. А главные герои пьесы – люмпены, воры, бандиты, уличные женщины. Но Брехт через них раскрывает не только мир дна. Его сатира прежде всего направлена на респектабельное, буржуазное, так называемое порядочное общество. Ибо уголовный и беззаконный мир отражает мир высшего и делового круга, а уголовники живут по законам деловых людей, а деловые люди представлены как уголовники. В работе над трехгрошовой оперой мы убедились, насколько драматургия Брехта развивает актерскую технологию, многожанровая по своей структуре. Она учит постигать перевод восприятия из одного плана в другой, требует необычайно богатой палитры художника, какой-то, я бы сказал, элегантности стилевых переходов. И те песни, которые так щедро Курт Вайль и Брехт вставляли в трехгрошовую оперу, эти песни по-немецкому называются зонгами. Эти немецкие зонги диктуют какую-то особую манеру исполнения. Это одновременно и беседа персонажа с самим собой и с залом. Актер должен оставаться персонажем и быть самим собой. Поэтому в постижении драматургии Брехта так важна личность актера, его интеллект, его гражданский темперамент. И мне кажется, что актер, прошедший школу театра Маяковского, театра Брехта, способен уже владеть бесконечно многими жанрами и средствами выразительности. Итак, трехгрошовая опера на сцене Московского театра сатиры.

0: Знаком вам автор Бертольд Брехт. Он прежде был вам мил, но докучал вопросом он, кто богача обогатил, и вы его прогнали вон. Как любознателен был Брехт, а толку что? Прошли года, и миру истина ясна, что любознательность — беда. Блажен, кому чужда она.
1: Предприимчивый коммерсант, делец Иеремия Иоаннафан Пичем открыл заведение, в котором вся нищая братья Лондона, все эти несчастнейшие из несчастных, смогли бы приобрести внешность, которая тронула бы все более и более ожесточающиеся сердца своих сограждан. Итак, заведение Иоаннафана Пичема.

0: Pichem и компании.
1: Пичем.
0: Вы владелец фирмы «Друг нищего». Значит, меня к вам послали. О! Не будь глух к чужой беде, да. Вот это лозунги, это же капитал. У вас, наверное, целая библиотека таких изречений. Вот, вот это я понимаю. Откуда у нашего брата возьмутся идеи? Образования у нас нет, а без него дело не поставишь.
1: Ваше имя?
0: Видите ли, господин Пичем, мне с юных лет не везло. Мать у меня была пьянчушка, отец игрок, предоставленный с детства самому себе, лишенный материнской ласки, отцовской заботы, семейного уюта. Я все глубже скатывался в болото большого города. И вот вы видите перед собой человека без средств, жертву собственных страстей.
1: Разбитую о скалы корабль и так далее. Скажите мне, обломок крушения, в каком районе вы произносите эти детские сказки?
0: Не понимаю, господин Пичем.
1: Надеюсь, вы произносите эту речь публично.
0: Видите ли, господин Пичем, вчера как раз произошел неприятный эпизод на Хайленд-стрит.
1: Хайленд-стрит.
0: Я тихо и грустно со шляпой в руках стою себе на углу, не предчувствуя ничего.
1: Мерзавец, которого вчера застукали Хонни и Сэм. Ты имел наглость приставать к прохожим в 10-м районе. На первый случай мы ограничились небольшой взбучкой, предположив, что ты действуешь по неведению.
0: Я не предполагал.
1: Но если ты осколок крушения сунешься еще раз, мы пустим в ход пилу, ясно?
0: Так точно, господин Пичем. Но что же мне делать, господин Пичем? Эти господа избили меня до полусмерти, вручили мне вашу визитную карточку. Если я сниму пиджак, увидите, на мне живого места не осталось. Весь в синяках, как щука в пятнах.
1: Снимите.
0: Вот.
1: Но если вы еще не похожи на камбалу... Мои ребята были чертовски нерадивые. Оденьтесь. Что бы вы сказали, если бы лучшую форель из вашего пруда вылавливали соседи?
0: Видите ли, господин Пичем, у меня нет пруда. С юных лет не везло, мать такая пичушка.
1: Так вот, лицензии выдаются только профессионалам. Лондон разделен на 14 районов. И всякий желающий нищенствовать в одном из районов должен выправить лицензию Анафана Иеремия Пичем и компания. Иначе отбоя не будет от всяких там жертв собственных страстей.
0: Господин Пичем, от полного разорения меня отделяют несколько шиллингов, имея при себе 2 шиллинга.
1: 20 шиллингов.
0: Господин Пичем, это же ваш лозунг. Не будь глух к чужой беде.
1: Дающему да воздастся.
0: 10 шиллингов.
1: 50% выручки еженедельно с экипировкой 75%.
0: Позвольте узнать, в чем состоит экипировка?
1: Это определяет фирма.
0: В каком районе я смогу приступить к работе?
1: Район Бекки-стрит 2104. Это даже дешевле 50% с экипировкой.
0: Угу. Прошу вас.
1: Ваше имя?
0: С юных лет не везло, мать пьянчушка, отец игрок.
1: Ваше имя?
0: Чарльз Филч.
1: Правильно. Селия!
2: Да.
0: О.
1: Госпожа Пичем.
0: О.
1: Это Филч. Номер 314 я сам зарегистрирую. Понимаю, почему вы приступаете к делу перед самой коронацией. Эти торжества – удобный случай более-менее прилично заработать.
0: Что это такое?
1: Основные типы убожества, способные тронуть человеческое сердце. При виде их человек приходит в то противоестественное состояние, к которому готов расстаться с частью своих денег. Показываю на манекенах. Итак, манекен номер 1. Экипировка А.

0: культя руки. Манекен номер два. Экипировка Б. Жертва контузии. Работает на отвращении, докучает прохожим. Манекен номер три. Экипировка В. Жертва промышленного подъема. Несчастный слепой или высшая школа нищенства. Спокойно, Финч, спокойно. У вас есть сострадание. Из вас никогда не получится нищего. Быть прохожим для вас предел. Сели, ты опять пила.
1: Тихо.
0: Ни о чем не подумаешь, все приходится делать самому. 136-й жаловался на свой клифт. Нужно было зажечь свечку и горячим утюгом размазать стеарин по лацканам. Ни о чем не подумаешь, все приходится делать самому. Филч, раздевайся.
2: Ага.
0: Надевай это барахло. Только смотри, носи его аккуратно.
2: А что будет с моими вещами?
0: Они переходят в собственность фирмы. Итак, экипировка Г. Молодой человек, видавший лучшие дни, но не знавший родительского попечения.
2: Ах, вот как вы и это используете. Но почему мне самому не выступать с историей о лучших днях?
0: Потому что человеку никто не верит, сын мой, когда он жалуется на свои горести. Если ты будешь всем рассказывать, что у тебя болит живот, всем станет противно только и всего. И вообще тебе не положено задавать вопросов. Надевай это барахло и носи аккуратно.
2: По-моему, оно немного грязновато.
0: Сели, помоги ему.
2: Простите,
3: надевай эти брюки.
2: Спасибо.
3: Я не собираюсь стоять с твоими штанами до второго пришествия.
2: Имейте в виду, ботинок я не сниму ни в коем случае. Лучше я вообще откажусь. Это единственный подарок. Да-да, подарок моей бедной матери. И как бы низко я не пал,
3: Перестань болтать глупости. Я же знаю, что у тебя просто грязные ноги.
2: А где же мне мыть их? Зимой-то.
0: Пошел отсюда вон.
3: Вон.
0: Где твоя дочь?
3: Полли? Наверху.
0: Вчера этот человек снова приходил. Он всегда приходит, когда меня нет дома.
3: Не будь таким подозрительным, Иоаннафан. Лучшего джентльмена не найдешь. Господин капитан неравнодушен к нашей Полли.
0: Вот как?
3: Если у меня есть хоть на пенни ума, то Полли тоже находит его очень милым.
0: Сели, ты швыряешься дочерью, будто я миллионер. Жених. Вот кто нас приберет к рукам. Неужели ты думаешь, что твоя дочь может держать язык за зубами лучше, чем ты?
3: Ну и хорошенького же ты мнения о собственной дочери.
0: Самого скверного, самого гнусного. Сплошная чувственность и больше ничего.
3: Ну это уж у нее не от тебя.
0: Замуж захотела. Замужество вообще сплошное свинство. Это даже написано где-то в Библии. Я выбью замужество у нее из головы.
3: Иоаннафан! Ты просто неуч.
0: Неуч. Как же зовут этого господина?
3: Мы его называем Кэптон.
0: Кэптон. Вы даже не узнали его имени.
3: Что, разве мы невежи, чтобы требовать у него метрику, если он такой деликатный и приглашает нас в отель «Каракатица»? На небольшой танцевальный вечер.
0: Куда?
3: В отель «Каракатица». На небольшой танцевальный вечер. Иначе как в черных лайковых перчатках этот господин ни ко мне и ни к моей дочери не прикасался.
0: Черные лайковые перчатки.
3: Между прочим, он в самом деле никогда не снимает перчаток. Черных лайковых перчаток.
0: Черные лайковые перчатки. Трость набалдашником слоновой кости. Настойчивый характер. И шрам.
3: На шее. Ну, Ну, откуда ты его знаешь?
2: Господин Пичем,
0: опять этот Пичем. Господин
2: Пичем, взяли мне подобрать какой-нибудь текст. Я всегда и во всем любил систему. Мало что попало, это не по мне.
1: Ну, скажите, пожалуйста, ему нужна система.
0: Да. Он будет изображать идиота. Придешь в 6 часов, тебя подучат. Катись вон.
2: Большое спасибо, господин Пичем. 1000 благодарностей.
0: Не забудь 50%.
2: Да, миссис Пичем, до свидания.
0: Теперь я скажу тебе, кто этот господин в черных лайковых перчатках. Его называют величайшим преступником Лондона. Это Макинош!
1: Господи Иисусе! Господи Иисусе! Макинош! Полли
0: не приходила домой. Постель не смята.

0: трущобах лондонского Сохо Мэйки Нош справляет свою свадьбу с Полли Пичем, дочерью короля нищих. Пустая конюшня, первым в нее входит Мэтью. Это один из участников банды Мэйки. Он освещает свой путь фонарем, в руках у него револьвер. За ним следует Мэйки в смокинге и Полли в подвенечном платье.
1: Не души.
2: Здесь можно спокойно сыграть свадьбу.
3: Но ведь это же конюшня.
4: Присядь пока на ясли, Полли. Сегодня здесь, в этой конюшне, состоится моя свадьба с девицей Полли Питчем, которая выходит за меня по любви и согласна быть моей подругой всю жизнь.
2: В Лондоне будут говорить, что это самая смелая твоя выходка.
5: Ты увел из дома единственное дитя господина Питчем.
4: А кто такой господин Питчем?
5: Послушать его, так это беднейший человек в Лондоне.
3: Не здесь же нам праздновать свадьбу. Ведь это же настоящая конюшня. Разве можно пригласить сюда господина пастора? К тому же и конюшня-то не наша. Нехорошо начинать новую жизнь со взлома, Мэг. Ведь это же лучший день в нашей жизни.
4: Ни о чем не беспокойся, дитя мое. Все будет так, как тебе захочется. Каменный пол не для твоих ножек. Обстановку мы создадим.
5: Вот и мебель привезли.
4: Явились, красавцы. Рухлядь, клавесин. Красного дерева. А диван в стиле Ренессанс. Это же непростительно. Стола вообще нет.
6: Стола?
3: Ах, Мэг, я так несчастна, хоть бы уж господин пастор не приходил.
5: Придет как миленький. Мы ему хорошенько объяснили дорогу.
6: Вот и стол.
4: Моя жена вне себя. Ты совершенно права, что сердишься, Полли. Вообще, так ли уж часто я праздную свои свадьбы?
6: Ну, как тебе сказать, Мэг?
4: Заткнись. Я хотел сказать, так ли уж часто я на вас полагаюсь. И вот в первый же день огорчаете мою жену.
7: О, милая Полли.
4: Ну-ка, встань, подонок. Милая Полли. Милая. Может быть, ты с ней...
3: Не стыдно, Мэг!
2: Клянусь вам я!
6: Сударыня, если чего из мебели не хватает, мы живо наймем.
4: Ну, ты невеста. Как тебе нравится?
3: Да, по-моему, это не самое страшное.
4: Да нет, ну два стула и диван. А что, новобрачные? Пусть садятся на пол.
3: Выходит так.
4: Клавесин. Отпилить ножки у этого клавесина.

0: Ну вот, сударыня, в конце концов, получилась отличная скамья.
1: Ну, хватит. В конце концов, здесь не чья-нибудь свадьба, а моя. Расставьте мне как-нибудь эту рухлядь. А тебя, Полли, я попросил бы заняться жратвой. Она в корзинах. Я попросил бы джентльменов сбросить эти гнусные лохмотья и привести себя в пристойный вид.
0: Один момент, Каптон.
2: Мэг, что, неужели это все краденое?
1: Ну, разумеется, дитя мое, разумеется.
2: Хотела бы я знать, что ты станешь делать, если постучат в дверь и войдет шериф.
1: Ну, тогда ты увидишь, как себя ведет твой муж в подобных случаях.
3: Сегодня это совершенно исключено, сударыня. Вся конная полиция сейчас в Давентри. Констебли сопровождают королеву. Пятницу коронация.
2: Две вилки и 14 ножей. На каждый стул по вилке.
1: О, боже, боже, сапожники. Ну, разве это работа зрелых мастеров? Ученическая мазня. Понятия не имеете о стиле. Надо уметь отличать Чиппендейл от Людовика XIV.
3: Позвольте, капитан.
1: Попрошу тебя, Мэтью, попрошу.
3: Позвольте нам, капитан, в этот счастливейший для вас день... Знаменующий рассвет, то есть я хотел сказать, поворотный пункт вашей карьеры, принести вам самое это горячее и вместе с тем самые искренние поздравления и так далее.
0: Показывай лучше подарки, старик! Пожалуйста!
2: Это очень мило с вашей стороны, господин Мэтью! Мэг, посмотри, какая чудная ночная рубашка!
0: Ну, а это Чиппендейл!
1: Это Людовик! Это начало, дитя мое. Лиха беда начала. Спасибо, Уолтер. Спасибо. Очень мило с твоей стороны.
3: Ужин!
4: Ну, я, конечно, опять пришел с пустыми руками. Поверьте, девушкам мне очень неприятно.
2: Да ну, это не имеет никакого значения, господин Джекоб.
1: Сегодня будешь кушать лучшие блюда, Полли. Прошу.
5: Красивые тарелки. Гостиница «Совой».
4: Яйца под майонезом от Селтона. Предполагалась еще одна банка печеночного паштета, но Джимми сожрал по дороге.
3: А потому что в банке оказалась дырка.
0: В приличном обществе не говорят «дырка».
6: Не наваливайся на яйца, Эд, в такой-то день.
1: Хорошо бы спеть что-нибудь благолепное.
3: Благолепное? Шикарно сказано.
1: Но я еще не хотел приступать к ужину. А вы навалились на жратву. Хотелось бы как-то поднять настроение. Ведь у людей в такие дни ведь что-то же устраивают.
4: Ну, а что? Что, например?
1: Ну,
4: что?
1: Ну, я не знаю, я не требую от вас оперы. Но что-нибудь, кроме жратвы и похабщины, могли бы мне приготовить. В такие дни только и видишь, как ни в чем нельзя полагаться на друзей.
2: А лососина превосходная!
3: Конечно, давай!
5: переживать. А вот у Мэкки ножа она не переводится. Вы будете кататься, как сыр в масле. Я всегда говорил, что Мэк – это лучшая партия для девушки, у которой есть... высшие идеалы. Но я об этом еще вчера говорил Люси.
2: Люси?
1: Я здесь, Мэтью.
2: Какая такая Люси, Мэг?
4: Девушка, не надо принимать это всерьез.
2: Вы хотели что-то сказать?
4: О, нет. Если я что и хотел, то именно ничего не сказать. А то сболтнешь чего-нибудь лишнее.
1: Что у тебя в руках, Джекоб?
4: Нож, капитан.
1: А что у тебя на тарелке, Джекоб?
4: Форель, капитан.
1: Значит, режешь форель ножом? Это же непростительно, Джекоб. Полли, ты видела что-нибудь подобное? Режет форель ножом. Так поступают только хамы, Джекоб. Учись хорошим манерам. Значит, петь вы не желаете? Что вы готовы украсить этот день? Значит, день моей свадьбы будет такой же скучный, как и все остальные? И вообще, почему никто не стоит у дверей? Может, мне самому встать у дверей, чтобы могли спокойно жрать за мой счет?
0: Что значит «за твой счет»?
6: Ну, перестань, Уолтышек, ну кто сюда придет в такой-то день? Ну, хорошо, ну я выйду.
7: О, была потеха, если в такой-то день и всех гостей застукали.
6: Капитан Сухер!
0: Пантера Браун!
3: Глупости! Это его преподобие Кимбл. Добрый вечер, ваше преподобие!
2: Добрый вечер, ваше преподобие!
8: Добрый вечер, ваше преподобие! Наконец-то я вас нашел. Я нашел вас в скромной хижине, но зато вы сидите под собственной крышей.
1: Да, герцога Деванширского.
2: Добрый вечер, ваше преподобие. Я так счастлива, что в прекраснейший день моей...
1: А я бы хотел отметить прибытие его преподобия небольшой кантатой.
3: Что вы скажете о Билли Лоджине и Мэри Сайер?
8: Билли Лоджин и Мэри Сайер подойдет. Ну, давайте, затяните, ребята.
3: Начнем!

0: Намерен.
1: Нет.
0: Верность ей хранит намерен.
1: Нет.
0: Дай Бог счастливо житья бытия. Билли Лоджин говорит,
1: она целиком мне вовсе не нужна.
2: Это все?
3: Убожество.
4: Ой. Убожество. Верное слово. Именно убожество.
3: Заткнись.
4: Я хотел сказать, что нету подъема.
3: Мэтью.
4: Нет огня.
3: Опять ты хотел сказать.
5: Господа, а что больше? Никто не собирается выступать?
6: О, нет.
5: Ну, тогда я сама попробую показать вам один пустячок. Я попробую изобразить девушку, которую мне случилось однажды видеть в небольшом кабачке. Знаете такие четырехпенсовые кабачки в Сохо?
3: Кто же к ним?
5: Девушка эта была судомойкой. И понимаете, все над ней смеялись. А она в ответ говорила гостям такие вещи. Вот вы сейчас услышите какие. Представьте себе, что это стойка. Чертовски грязная стойка, за которой проходит весь ее день. Это ведро, в котором она полощет. А это тряпка, которой она вытирает стаканы. Там, где вы сидите, сидели мужчины, которые над ней смеялись. Вы тоже можете смеяться, чтобы было совсем похоже. Ну, а не сможете смеяться, то не надо. А теперь пусть кто-нибудь из вас, ну, например, вы, скажет... Когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни?
7: Когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни?
5: А кто-нибудь другой, ну, например, вы, скажет, ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста.
4: Ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста. Молодец,
5: Дженни! Ну, а теперь я начинаю. Господа, я сегодня мою стаканы и вам на ночь стелю постели. И вы пей.

вытри стаканы, мне говорят, и пенни суют, подгоняя. И монетку беру я, и постели стелю. Вам в ту ночь на тех постелях не уснуть и в охмелю. Если б знали вы, кто я такая, если б знали вы, кто я такая.

ловить и кого ж мне из вас обезглавить. Будет в этот полдень тишина вблизи причала, да, вблизи причала будет тишина. И тогда вперед я выйду и отвечу.

0: Naprawdę! Idź ty! A ci budził!
1: Что значит мило? Идиот. Это же искусство. А ты лезешь со своим мило. Полли, у тебя это великолепно получилось. Ну разве все это шваль? Это...
2: Ну зачем? Зачем это?
1: О, простите, я не вас имел в виду, ваше преподобие. Разве эти люди что-нибудь понимают? Мечешь бисер перед свиньями. И вообще мне не нравится твоя склонность к лицедейству. Запомни это на будущее.
3: Что у вас в руках, ваше преподобие?
4: Два ножа, капитан.
3: А что у вас на тарелке, ваше преподобие?
5: Лососина, с вашего позволения.
3: Значит, режете лососину ножом, ваше
4: преподобие? Выгодное дело, жрать лососину с ножа. Да кто так поступает, просто
3: хам.
6: Капитан, шухер, сам шериф.
7: Браун! Пантера Браун!
3: Да! Да, никто иной, как Пантера Браун! Главный шериф Лондона! Столб английской полиции! Войдет час! В бедную хижину капитана Макита! Учитесь!
4: Это верная виселица!
1: Hello, Mac! Алло, Джеки.
8: Я на минуту, у меня мало времени. Неужели нельзя было обойтись без чужой конюшни? Это же снова взлом.
1: Ну, она очень удобно расположена, Джеки. Джеки Браун, а какой ты толстый стол, что такое? Я рад, что ты не забываешь своего Мэка и пришел на свадьбу к старому другу. Я тебя сейчас познакомлю со своей супругой, урожденной Полли Питч. Полли, это Джеки.

0: Браун, а?
1: Ну как?
2: Рад приветствовать очаровательную супругу моего старого друга.
3: Вы мне льстите, сударь.
0: Ну, а это под столом, это мои друзья. Ну, вылезайте, мальчик, вылезайте. Джекоб.
2: Джекоб, крючок, мерзавец.
0: Какой мордатый, да? Сердце радуется. Ну, здесь у нас Уолтер, Эд, Мэтью, Джимми. Садись, старая посудина, и бери курс на виски. Вы видите перед собой человеком, которого неисповедимая воля короля возвысила над остальными людьми.
2: Амек.
0: И который, тем не менее, оставался моим другом среди всех бурь и треволнений. Ты понимаешь, Джекочка, о ком я говорю. Ну. И вы это тоже понимаете, господа.
4: Конечно.
0: За тебя, родной.
2: Благодарю.
5: Джеки Браун.
2: Мэг.
5: Джеки, рад тебя видеть, а, Джеки.
0: Вспомни, как мы с тобой служили в Индии. А? Ты солдат, я солдат. Давай с тобой споем нашу солдатскую песню.

0: Хотя ураган жизни разметал друзей юности в разные стороны, и хотя наши профессиональные интересы различны, я бы даже сказал, диаметрально противоположны, наша дружба, Джеки, выдержала все испытания. Не было случая, чтобы я, простой грабитель, вернулся с добычей и не отдал части ее. Кстати, Джекочка, солидный, вполне достаточно, вполне, не зарывайся. Другу своей юности Джеки Брауну. Не было случая, чтобы он, всемогущий шериф Лондона, назначил облаву и не известил об этом предварительно друга своей юности, то есть меня. Спасибо, родные. В конце концов, у нас все основано на взаимности. На взаимности. Я рад, Джеки, что ты не забываешь и пришел на свадьбу к старому другу. Что ты зыркаешь все время? Это ковер. Это ковер, да. Кстати, настоящий ширазский.
1: А, я вижу, фирма «Ковры Востока».
0: Да, мы обычно берем оттуда. Джеки, я надеюсь, что, несмотря на твое положение, моя просьба тебе не покажется.
1: Ты знаешь, я тебе никогда ни в чем не отказывал, но у меня действительно мало времени и много дел. Если во время коронации что-нибудь случится...
0: Джеки, Джеки! Полли, иди ко мне. Джеки, мой тесть отвратительный, старый мерином, Мэг. Нет, Полли, если он начнет на меня капать в Скотланд-Ярде, есть на меня материал?
1: В Скотланд-Ярде нет на тебя материала. Я же все устроил.
0: Естественно. Ну, может быть, вы встанете?
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Нет, садись. Спокойной ночи, Джеки.
1: Спокойной ночи.
0: Ну, а этот коврик от нас... На добрую память.
1: Мак, ну это
0: Джеки, я тебя провожу.

0: признаюсь, у меня возникли кое-какие опасения, когда сказали, что придет Пантера Браун.
1: Да, у Мэка всегда найдется козырь, о котором наш брат даже не подозревает. Но, господа, уже половина десятого.
2: Ну, а теперь гости потихонечку удаляются.
3: Всего доброго, друзья мои. Всего доброго. Благодарен.
0: Спасибо. Утюмницы, утюмницы.
3: Порадовались.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
4: Ну, а теперь, Полли, пришла пора отдать должное чувствам. Нельзя замыкаться в своей профессии. Ты видишь, какая луна над Сохо, Полли?
5: Вижу, милый. Ты слышишь, как бьется мое сердце, любимый?
4: Слышу, любимая.
5: Мы с тобой никогда не расстанемся. Правда, милый?
4: Что бы ни было, Полли, мы всегда будем вместе.

0: плюет.
1: Мы просто мужчина
0: и женщина,
1: а все остальное не в счет.

0: что толку в ней с этих пор?
1: В любви бывает лишь да и нет.
0: А все остальное вздор. В любви

0: для Пичима, знающего, как жестока жизнь, потеря дочери означает полное разорение. Итак, снова заведение Пичима, вся семейка в сборе, здесь и дочь, и отец, и разгневанная мамаша.
1: Вышла замуж! Ты увешиваешь ее спереди и сзади платьями, зонтиками, шляпками, перчатками. И когда эта девочка стоит уже не меньше, чем добрая яхта, она сама летит на помойку, как гнилой огурец.
2: Ты в самом деле вышла замуж?
3: Да. Песенка, с помощью которой Полли дает понять своим родителям, что она действительно вышла замуж. Когда я невинной девчонкой была, я была ею так же, как вы. И я думала, если появится он, не должна я терять головы. И пусть богат он, и пусть любезен, и даже

первый жених красив был, я знаю сама. У второго было три парохода, третий был от меня без ума. И каждый богат был, и каждый любезен, и даже в будни прилично одет. И твердо знали, как вести себя с дамой. Но всем я сказала: нет!

страшный день тот пришел, кто меня не спросил. Он повесил свой плащ у меня в уголке, и в себе не нашла я сил.

0: случилось, что должно случиться. Но я так и не сказала слова «нет».
1: Вот в кого она превратилась, очень хорошо, очень приятно.
2: Если ты уж настолько безнравственна, что хочешь выйти замуж, почему тебе нужен непременно конокрад или разбойник с большой дороги? Ты еще поплатишься у меня за это. Нет, ну, конечно, я должна была это предвидеть. Она же с пеленок воображала себя чуть ли не королевой Англии.
1: Значит, она действительно вышла замуж?
2: Да, вчера вечером в 5 часов.
1: За известного преступника. Если хорошенько подумать, это доказывает его огромную смелость. Ведь стоит отдать дочь, последнюю опору моей старости, как рухнет мой дом, как последний собака от меня убежит. Выдавая свои тайны, навлекаю на себя голодную смерть. Если нам троим на зиму хватит одного единственного полена, так, может быть, протянем до весны, может быть.
2: Ох, Анафан, это нам награда за все. Нет, я больше просто не выдержу. Ты понимаешь, у меня ноги мои подкашиваются, голова кружится. Ох, Анафан!
1: Видишь, до чего ты довела мать? Видишь?
2: Анафан, рюмку коньяку!
1: Живее, боже, боже, как страдает бедная женщина! Вот, единственное утешение, которое осталось твоей бедной матери.
0: Можешь смело дать ей 2 рюмки. Это сразу поставит ее на ноги.
2: Ну вот, она опять изображает заботливую дочь. Я не верю в ее искренность, Анафан!
0: Что ты думаешь? Ты что думаешь, что он писаный красавец? Так убедись, что нет. Но у него есть средства. Он способен создать мне сносную жизнь. Он прекрасный взломщик. Кроме того, он опытный, дальновидный грабитель. Еще 2-3 удачных дела, и мы сможем поселиться в небольшом загородном доме не хуже господина Шекспира, которого так ценит отец.
1: Так-так, значит, ты вышла замуж. Очень хорошо, очень приятно. Что делают, когда выходят замуж? Разве ты додумаешься? Так вот, когда выходят замуж, разводятся. Неужели трудно до этого додуматься?
0: Я не понимаю, что ты имеешь в виду.
2: Развод?
1: Развод.
0: Я же его люблю. Зачем же мне думать о разводе?
2: Полли, скажи мне, пожалуйста, тебе не совестно?
0: Ой, мама! Если ты когда-нибудь любила...
2: Любила?
1: Любила, любила.
2: Ты совершенно свихнулась от этих проклятых книг. Все так делают,
1: все
2: Полли.
1: Так делают,
0: ну что ж, значит, я исключение.
2: Я тебе сейчас как всыплю.
1: Сейчас как мама всыплет тебе.
0: Я знаю, все матери так поступают. Да разве это поможет?
1: Полли,
2: не подрубай сук, на котором сидишь.
0: Я не позволю отнять у меня мою любовь.
2: Еще одно слово, и ты получишь пощечину.
0: Выше любви. Ничего нет на свете.
2: Да у этого парня полно, жен, полно. И когда его повесят, объявится добрая дюжина вдов. И у каждой, между прочим, может быть еще младенец на руках.
1: Повесят!
2: Ах, Анафан!
1: Повесят? Как ты додумалась до слова «повесят»? Хорошая мысль. Выйди отсюда, Полли. Верный 40 фунтов.
2: Понимаю. Донести шерифу.
1: Разумеется. Его бесплатно повесят. Узнать, где он скрывается.
2: Это, милый мой, я могу сказать тебе наверняка. Где же ему быть, как не у своих девиц?
1: Они же его не выдадут.
2: Положись на меня. Деньги правят миром. Я сейчас схожу в Тарнбридж и поговорю с девчонками. Если в ближайшие 2 часа этот господин встретится хотя бы с одной из них, считай, что он в наших руках.
0: Мамочка, я все слышала. Не трудись. Мэг скорее сам отправится в тюрьму Олд-Бейли, чем встретится с такой дамой. Но если бы он и пришел в Олд-Бейли, шериф угостил бы его коктейлем, и они за сигарами потолковали бы с ним о делах. Не только у Мэка рыльца в пушку. Если тебе угодно знать, папочка, твой шериф веселился на моей свадьбе.
1: Как его фамилия?
0: Его фамилия Браун, но для тебя он, наверное, Пантера Браун. Все, у кого есть основания его бояться, называют его Пантера Браун. Зато мой муж, папочка, называет его просто Джеки, а не друзья юности. Когда они сидят за коктейлем, они треплют друг друга по щекам и говорят: если ты хлопнешь еще одну, я тоже хлопну еще одну. И когда один выходит, у другого сразу увлажняются глаза, и он говорит: куда ты? Туда и я с тобой. В Скотланд-Ярде. Нам эко нет материала.
1: Так-так, они друзья юности. Шериф и главный преступник. Кажется, это единственный случай дружбы в нашем городе.
3: Вот они, пришли твои оборванцы.
4: Я имею претензии. Это вонючий свинарник. Культяпка, тяпля! Я не намерен выбрасывать деньги на такое барахло!
5: Какое ж ты барахло! Барахло! Барахло!
1: Твоя культяпка не хуже любой другой, только ты не держишь ее в чистоте.
4: Вот как! А почему я зарабатываю меньше любого другого, а? Шалишь, со мной этот номер не пройдет. Чем носить такое брахло, лучше по-настоящему отрубить себе ногу.
1: Чего вы? Все от меня хотите? Я же не могу вам дать по 5 культяпок сразу. Я же не виноват, что у людей теперь не сердца, а булыжники. В какие-нибудь 3 минуты я делаю из человека такую жалкую развалину, что, увидев ее, собака и та заплачет. Я же не виноват, что люди не плачут. Селия, дай ему другую культяпку.
6: Ну, бери, бери.
7: Сейчас, это хорошее.
4: И с этой еще куда ни шло.
1: Потрясать и действовать на нервы — это не одно и то же, друзья мои. Мне нужны мастера своего дела. Только мастера и потрясают нынче сердца. Эй, ты!
8: Маленький такой
1: бутилатик. Ты опять объедаешься. Придется наказать тебя для примера.
8: У меня нездоровая полнота. Я вообще ничего не ем. Мне пища вообще противопоказана. Я не виноват.
1: Я тоже. Ты уволен. Если бы вы работали как полагается, публика вам бы аплодировала. Своей головой никак не проживет.

0: Ashley Vaughn.
1: Забирайтесь.
0: Итак, в ночь со среды на четверг господин Макхит, женатый, можно не сомневаться, неоднократно под предлогом бракосочетания увел из родительского дома мою дочь Полли Питчем. Не пройдет и недели, как по этой причине его отправят на виселицу, которую он заслуживает. Господин Макхит, раньше вы носили черные лайковые перчатки. У вас была трость с набалдашником слоновой кости и шрам на шее. Пребывали вы обычно в гостинице «Каракатица». Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет.
2: Ах, Иоаннафан, я боюсь, что это тебе не удастся. Ведь дело идет о Мэкиноже, которого называют величайшим преступником Лондона. Он берет, что захочет.
0: Кто такой Макинош? Полли.
3: Да, папа.
0: Одевайся. Мы отправимся к шерифу. А ты отправишься в Танбридж.
2: К его девицам!
0: Такова подлость мира. Либо ты останешься без ног от беготни и хлопот, либо твои ноги попросту украдут. Одно из двух. Итак, первый трехгрошовый финал о ненадежности житейских обстоятельств.

0: той же самой конюшне, где была отпразднована свадьба Мэки и Полли. Но сейчас она преобразилась. Полли навела уют, и, развалившись на подаренной ему друзьями кровати, Мэки с удивлением встречает встревоженную Полли.
1: Не пугайся.
2: Что случилось? Что с тобой, Полли?
1: Я была у Брауна. И отец мой тоже там был. Они хотят тебя схватить. Отец грозил всякими ужасами. Браун старался тебя выгородить, но в конце концов он сдался. И теперь он тоже считает, что тебе нужно немедленно скрыться. На некоторое время, Мэг, надо собирать вещи.
2: Ну, глупости, Полли. В Скотланд-Ярде нет на меня материалов.
1: Вчера, может быть, и не было. А сегодня хоть отбавляй. Я принесла обвинительное заключение. Не знаю, сумею ли я все вспомнить. Это такой длинный список. Просто конца ему нет. Устранение двух купцов. Свыше 30 взломов. Поджоги, подлоги. Клятва преступлений. И все за последние 1.5 года. Ты... ужасный человек.
2: А что говорит Браун?
1: Браун догнал меня в вестибюле и сказал, что теперь ничего не может для тебя сделать.
2: Ну что же, если мне надо сматываться, придется вести дело тебе, Олли.
1: Не говори мне сейчас о делах. Я не могу о них слышать. Лучше еще раз обними свою бедную Полли и скажи, что ты ее никогда...
2: Полли, возьми себя в руки, возьми себя в руки. Вот здесь бухгалтерские книги. Это список личного состава. Слушай меня внимательно, Полли. Значит так, внимательно, Полли, не рыдай. Значит, Джекоб на службе 1.5 года. 5 золотых часов. Немного, но работа чистая. Вездечка, нет, не садись ко мне на колени. У меня сейчас не то настроение. Так, дальше у нас идет Уолтер. Да, ну на эту собаку положиться нельзя. Заначивает вещи. Дашь ему отсрочку. Пусть погуляет перед виселицей, а потом уволишь. Просто заявишь Брауну.
1: Просто заявлю Брауну.
2: Да, не рыдай, деточка. Так, дальше у нас идет кто? Джимми, а? Беспардонный человек. Я вроде и работник неплохой. И приносит доход, но бесстыж. Выдашь ему аванс.
1: Выдам ему аванс.
2: Роберт, никаких задатков таланта. Ну, ник на виселицу не попадет, но и наследство не оставит.
1: Наследство не оставит.
2: Да, так, Мэтью, да. Ну, хорошо. Ну, а в остальном, девочка, действует так же, как и прежде. Вставай в 7 часов утра, умывайся, принимай ванну, ну и так далее.
1: Да, ты прав. Нужно взять себя в руки и заняться делами. Твое. Это ведь теперь и мое? Правда, Мэг?
2: Безусловно, Полли, безусловно.
1: Слушай, а как быть с твоими комнатами, а? Может быть, отказаться от них? Просто жаль платить.
2: Но они мне понадобятся.
1: Ну, зачем же нам выбрасывать деньги на ветер?
2: Полли. Ты, кажется, думаешь, что я вообще не вернусь.
1: Ну что ты? Просто я думаю, что потом можно снять снова. Мэг, я смотрю на твой рот и уже не слышу, что ты говоришь. Ты будешь мне верен, Мэг?
2: Ну, конечно. Конечно, я буду тебе верен. Как аукнется, так и откликнется. Ты думаешь, я тебя не люблю? Просто я вижу дальше твоего.
1: Я так тебе благодарна, Мэг. Ты печешься обо мне, а за тобой гонятся эти кровавые изверги.
2: Полли, выручку будешь по-прежнему передавать банкирскому дому Джек Пул в Манчестере. Между нами говоря, собираюсь целиком и полностью переключиться на банкирскую деятельность. Быть банкиром безопаснее и прибыльнее. Самое большое, через неделю мы возьмем капитал из этого предприятия. Сходишь к Брауну и передашь список ребят полиции. Самое большое, через 4 недели все эти подонки исчезнут в казематах Олд Белли.
1: Мэг, как ты можешь глядеть им в глаза, если ты поставил на них крест? если они уже почти на виселице. Как ты можешь пожимать им руки?
2: Кому? Джекову, Уолтеру, Мэтью? Этим головорезом? О, я рад вас видеть, господа.
1: Здравствуйте, господа.
3: Я раздобыл план празднования коронации. Должен сказать, что нам предстоит напряженная работа. Через полчаса приезд архиепископа Кантерберийского.
2: Когда?
3: В 5:30. Нужно двигаться немедленно.
2: Да. Вам пора двигаться, господа.
4: Что значит вам?
2: Что касается меня, я вынужден предпринять небольшую поездку.
4: Боже правый, неужели вас хотят посадить?
3: Надо же, перед самой коронацией. Коронация без вас все равно, что каша без ложки.
2: Заткнись. В связи с этим я временно передаю руководство предприятием моей жене Полли Питчем.
1: Ребята, я думаю, наш капитан может спокойно отправиться в путь. Мы сумеем и без него провернуть дело. Мы покажем класс. Правда, мальчики?
3: Не смею спорить, сударыня. Только не знаю, сумеет ли женщина в такой момент.
2: Полли.
3: Я не хотел вас обидеть, сударыня.
2: Ну, что ты на это скажешь?
1: Ух ты, дрянь! Вот как ты начинаешь? Попробовал бы ты меня обидеть. Эти господа спустили бы с тебя штаны и всыпали бы тебе как следует. Не правда ли, господа?
5: Да, к тому дело идет, можно и поверить.
6: Браво, капитанша, за словом в карман не полезет. Да здравствует Полли!
5: Полли, да здравствует!
2: Конечно, паршиво, что меня не будет на коронации.
4: Да. Сударыня, пока ваш супруг в отъезде, мы полностью в вашем распоряжении. Расчет по четвергам, сударыня.
1: По четвергам, мальчики.
2: Всего доброго, друзья мои. Всего доброго.
3: До свидания.
2: Да, всего доброго. Дверь поплотнее закрывайте, пожалуйста, друзья мои. Ну, прощай, солнышко, прощай. И, пожалуйста, не забывай ежедневно наводить красоту так, словно бы я здесь. Это очень важно, Полли.
1: А ты, Мэг, обещай мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам и уедешь отсюда немедленно. Поверь, что твоя маленькая Полли говорит это не из ревности. Это очень важно, Мэг.
2: Я люблю тебя одну. Как только достаточно стемнеет, я выведу своего вороного из какой-нибудь конюшни, и когда над твоим окошком взойдет луна, я уже буду далеко, за Хайгинским болотом.
1: Ты разрываешь мне сердце. Останься со мной. И мы будем счастливы.
2: Я сам себе разрываю сердце, Полли. Мне пора уходить. И кто знает, когда мы увидимся.
1: Мы так мало были вместе, Мэг.
2: А разве мы больше не будем вместе?
1: Я вчера видела нехороший сон. Будто я сижу у окна и слышу смех в переулке. Смотрю в окно и вижу нашу луну. И луна такая маленькая, тоненькая, как стершаяся пенни. Не забывай меня, Мэг, в чужих городах.
2: Ну, конечно, конечно, я тебя не забуду. Поцелуй меня, Полли.

0: Он не вернется. Въезд королевы в Лондон возвещен. День коронации. Что нам готовит он?
1: Предстоит день коронации новой королевы Англии. Госпожа Пичем встречается с Дженни Малиной, хозяйкой сомнительного заведения. Она подкупает ее, она вовлекает ее в заговор против Мекинажа.
2: Значит, Дженни, как только вы увидите Макхита, вы подойдете к первому попавшемуся констеблю и скажете ему два слова. За это вы получите 10 шиллингов.
3: Да где ж мы увидим Мэка, если его ищут констебли? Не станет же он с нами развлекаться, когда за ним охотятся.
2: Я знаю, что я говорю, Дженни. Пусть его ищет весь Лондон, все равно. Мэкхит не тот человек, чтобы отказаться от своих привычек.
1: Заведение Дженни Малины в Тарнбридже. Самой хозяйки пока нет, а ее девицы заняты привычными делами. Они играют в карты, гладят белье, красятся. В общем, буржуазная идиллия. В углу один из парней Мэки, Джекоб. Он читает газету. На него никто не обращает внимания.
4: Сегодня он не придет.
5: Вот как?
4: Ну, я думаю, он вообще больше не придет.
5: Жаль.
4: Вот как? Насколько я его знаю, теперь он за чертой города.
6: Добрый вечер.
5: Мэк.
6: Кофе, как всегда.

0: ты не в Хайгейте.
1: Сегодня четверг, мой день. Не стану же я из-за всякой ерунды отказываться от своих привычек. Дженни, посмотри, это обвинительное заключение. И вообще, дождь на дворе.

0: Именем короля, капитану Макхиту, предъявляется обвинительное заключение в троекратном...
1: Меня там тоже упоминают?
2: Ну как же, весь персонал.
0: Джекоб, на, гляди, это обвинительное заключение.
1: Интересно.
0: Ну-ка, Мэг, дай-ка мне твою руку.
3: Правильно, Дженни. Погадай ему по руке, ты здорово гадаешь.
2: Богатое наследство?
0: Нет, Мэг. Наследство не видно.
2: Дальняя дорога?
0: Нет, Мэг. Не дальняя дорога.
4: Что с тобой, Дженни? Почему ты так глядишь? Прямо мороз по коже! Что ты там увидела, Дженни?
2: Ну, только, пожалуйста, одно хорошее.
0: Ах, где уж. Сплошной мрак. И очень мало любви, Мэг. Потом еще большое К. Это значит, Мэг, коварство женщины.
2: Стоп! Относительно брака и коварства хотелось бы знать подробности. Имя коварной женщины.
0: Я только вижу, Мэг, что оно начинается на Д.
2: Ошибаешься. Оно начинается на П.
0: Мэг, когда зазвонят вестминстерские колокола, тебе придется туго.
2: Скажи больше. Ну, ты закончил читать?
1: Нет, я как раз дошел до растления.
4: Женя, ты куда?
0: Скоро узнаете.

0: Задолго до того, как моя звезда взошла над этим городом.
1: Задолго до того, как моя звезда взошла над этим городом.
0: Да, я жил в кошмарных условиях. И хотя я сегодня Мэкки Нош, хотя счастье мне улыбается, я всегда буду помнить спутниц моих горьких дней. И в первую очередь Дженни, которую я любил больше всех других девочек.
2: Ну так, все в порядке. Пошли.
0: Госпожа Питчем, и вы здесь. Добрый день, сударыня.
3: Ах, милейший господин Макхит, мой муж утверждает, что и герои мировой истории спотыкались на этом пороге.
0: Кстати, как здоровье мужа?
3: Благодарю вас. Теперь ему лучше. Вам придется расстаться с вашими очаровательными дамами. Милые дамы, если вы захотите навестить господина Макхита, вы всегда сможете застать его дома. Отныне резиденция господина Макхита находится в тюрьме. Олд Бейли. Я так и знала, что он со своими девицами. Счет я оплачу. Будьте здоровы, сударыни.
4: Эй, Джекоб, что здесь было?
5: А где Мэг?
4: И констебли тут были.
5: Боже мой, а я все читаю. Ай-яй-яй-яй-яй.
6: Тюрьма в Олд-Бейли. Констебли еще не привели сюда Макхита. Браун стоит перед железной клеткой. Он взволнован, он ждет своего друга.
7: Только бы мои люди его не застукали. Господи, пусть бы он уже миновал Хайгейтское болото и вспоминал своего старого друга Джеки. Но как все великие люди, он такой легкомысленный. Если сейчас его приведут, и он посмотрит на меня своими преданными глазами, честное слово, я не выдержу этого взгляда. Ой, слава богу, хоть луна светит, по крайней мере, не собьется с пути, когда поедет через Хайгейтское болото. Что такое? Боже мой, его ведут.
5: А-а-а, это не тюрьма, это дворец, канделябры. Вот с Божьей помощью добрались до нашей старой виллы.
7: Hello, Мэг. Мэг? Это не я. Я сделал все, что... Ну, не смотри на меня так. Лучше скажи что-нибудь. Твое молчание наводит меня ужас. Мэг. От Гибралтара до Пешевара. Мэг, ну скажи хоть слово на прощание. Даже словечком не удостоил.
0: Жалкий Браун. Воплощенная нечистая совесть. Этот слизняк хочет быть шефом полиции. Жаль, что я на него не прикрикнул. Сначала было хотел, но потом вовремя сообразил, что укоризненный, пристальный взгляд действует сильнее всякой ругани. Между прочим, Смит... Этот фокус я вычитал где? А? В Библии, правильно. Ну что, потяжелее наручничков у вас не нашлось?
2: У нас на любой вкус, господин Макхит. От одной гинеи до 10.
0: Взяточники. А если никаких?
2: 50 гиней.
0: Ага. А, ну ладно, я вам выпишу чек, Смит. Хуже всего, что теперь всплывет вся эта история с Люси. Если Браун узнает, что за его дружеской спиной я развлекался с его дочкой, он превратится в пантеру.
2: Что посеешь, то пожнешь.
0: Да, наверное, эта девчушечка уже где-нибудь здесь. Приятное будет время перед казнью, ничего не скажешь. Что ты вертишься? А? Хочешь чек? Ну, возьми его, на. Ах, господа, куда теперь мне деться? Могу ли я такой быть жизни рад? Я истину одну усвоил с детства. Лишь тот живет приятно, кто богат. Баллада о приятной жизни –

всего прекрасней. А быть мудрым, быть философом, аскетом, забывший про желудок свой при этом. Так я скажу, оставьте эти басни. Кто хочет жизнью тешиться простой, пусть тешится, уволите лишь меня. Нигде, нигде на свете, даже дня, нельзя прожить на пище на такой. Свободы не прикроешь, голый, извините, за...

Прислушавшись к всем идеалистам, сказал себе, не следуй их примеру. Ты мудрый, чист, но как несчастен ты. Ты смелый, гол, но свет тебе не мил. Ты мудрым, честным, смелым, голым был. Теперь с тебя довольно чистоты. Забудь о чести, плюнь и будешь рад. Лишь тот же

0: получишь раз. Лишь тот живет приятно, кто богат.
1: Ах ты, негодяй! Как ты можешь смотреть мне в глаза после того, что было между нами?
2: Люси, у тебя нет сердца. У тебя нет сердца, видя своего мужа в таком положении.
1: Мужа? Ах ты, изверг! Ты думаешь, до меня не дошла история с Полли Питчем?
3: Чего?
2: Люси!
1: Так бы и выцарапала тебе глаза.
2: Ну, неужели ты такая дура, чтобы поверить в историю с Полли Питчем?
1: Ну, разве ты не женился на ней, чудовище?
2: Женился? Бо, да я бываю у них в доме, я болтаю с ней, разочек-другой так, ну чмокну я теперь этой дуре, вздумалась раззвонить, что на ней женился. Люси, я готов на все, чтобы только тебя успокоить. И если ты думаешь, что брак со мной тебя успокоит, то пожалуйста. Что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать.
1: Ах, Мэг, единственное, чего я хочу, это стать порядочной женщиной.
2: Боже мой, если ты думаешь, что ты ее станешь, выйдя за меня замуж, то, пожалуйста, что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать.
1: Мэг, где мой муж?
2: Боже мой.
1: Ах, Мэг, вот ты где! Не прячь глаза. Тебе нечего меня стыдиться. Я же твоя жена.
4: Подлец!
1: Мэки в тюрьме. Ну почему ты не ускакал за Хайгейтское болото? Ты обещал мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам. Я знала, как они с тобой поступят, но я тебе ничего не сказала, потому что я тебе верила. Ни слова, Мэг, ни взгляда. О, Мэг, подумай только, как страдает твоя Полли, видя тебя здесь.
4: Ах ты дрянь!
1: Что это значит, Мэг? И вообще, кто это? Скажи, пожалуйста, кто перед ней стоит. Скажи, пожалуйста, что я твоя жена.
4: Поле. О, прохвост, Люси, то подлец! Значит, у тебя две жены, чудовище!
2: Люси,
1: скажи, Мэг, разве я не твоя жена?
2: Поле.
1: Разве я не сделала для тебя всего, что могла? Я вступила в брак невинной. Ты это знаешь. Ты поручил мне шайку, и я в точности выполняла наш договор. И я не позабыла передать Джекову, чтобы он...
2: Если бы вы обе придержали язык, то сразу бы все выяснилось.
4: Нет, мой язык не придержишь. Я не могу этого вынести. Живой человек не может этого вынести.
1: Да, моя милочка, конечно. На стороне жены...
4: Жены?
1: Есть известные преимущества. Может быть, к сожалению, чисто внешние. Впрочем, не мудрено и голову потерять при его заботах.
4: Хороши заботы. Ну и дрянь же ты откопал. Нашел кого покорять. Вот так красота. Красавица и сок.
2: Ой, они меня доведут. Дуэт «Ревнивец».
5: Выходи, красавица и сохо, на тебя мне дай полюбоваться. Ты вправду выглядишь неплохо.

0: сухо. Удалось, не нрава мы обличьем. Согласитесь, что не так уж плохо походить во всем на поле бичем.
1: Ах ты дрянь,
0: от дряни слышу. Своего я покорила мужа.
1: Все ты врешь, все ты врешь.

Ну, Люси, Люси, успокойся.

0: расторжении с мужчиной в присутствии его жены.
1: Если вы, сударыня, хотите устроить здесь скандал, то я просто буду вынуждена позвать сторожа, чтобы он указал вам выход.
2: Высший свет.
1: Увы, миссис.
0: Позвольте мне еще сказать вам, мисс.
1: Да, пожалуйста.
0: Такие манеры вам не к лицу. Мой долг велит мне остаться с моим супругом.
1: Что ты мелешь? Люси, что ты мелешь?
2: Люси,
1: ах, она не хочет уйти. Ее выгоняют, а она не с места. Ну что, может быть, выразиться яснее?
0: Да, заткнись ты, голубь!
2: Поля,
0: они же получат по морде! Уважаемые мои!
1: Да тебя же выгоняют, зануда! Нет, Зинина, ты попроще, она не понимает деликат.
0: Твоей-то деликат.
2: Девочки!
0: О, боже мой, да я же только унижаюсь. Ведь это же ниже моего достоинства.
1: Посмотри на мой живот, гадина! Такое бывает? С бухты-барахты? Ослепла, что ли?
3: Полли, боюсь, что такое с бухты-барахты не бывает.
0: Ты довоз.
1: Да.
0: Вот на что бьешь.
1: Да.
0: Этим думаешь разжалобить. Не надо было связываться с ним, деликатная леди. Ну, Мэг, это уже слишком. До этого нельзя было доводить. Я просто не знаю, что мне теперь делать.
4: Где моя дочь?
5: А, вот ты где! До чего я дожила? До чего я дожила? Твоя почтенная мать должна вытаскивать тебя из тюрьмы! Марш домой! К тому же у него сразу две жены. Нерон этакий!
0: Оставь меня, мама, ну ты же не знаешь.
5: Марш домой!
1: Вот видите, вашей маме приходится учить вас уму-разуму.
5: Марш домой!
0: Оставь меня, мама! Мне нужно сказать ему еще два слова. Это очень важно, мама.
5: Это тоже не менее важно. Марш домой!
0: Ах, Мэг!
5: Марш! Мама!
0: Домой, марш!
5: Мама!
0: Марш домой!
3: Люси, ты вела себя великолепно. Ну, конечно, я не мог обращаться с ней так, как она этого заслуживает. И, конечно, мне было жаль ее. Но ты сначала подумала, что в ее словах есть доля истины, а?
1: Да, милый.
3: Ну, Нуре.
1: Сначала я так и подумала.
3: Деточка, если бы это было так, ну разве ее мамаша запрятала бы меня сюда? Ты же слышала, как она меня третировала. Раз так обращаются с зятем, ну так обращаются с каким-то, я не знаю, растлителем, ну соблазнен, ну не с зятем же, в конце концов.
1: Ах, Мэг, я счастлива, если ты говоришь это от чистого сердца. Я так тебя люблю, Мэг, что лучше мне видеть тебя на виселице, нежели в объятиях другой женщины. Разве это не удивительно?
3: Люси, хочу быть обязанным тебе жизнью.
1: Чудесные слова. Повтори их еще раз.
3: Хочу быть обязанным тебе жизнью.
1: Ты хочешь, чтобы я бежала с тобой?
3: Боже, нет, Люси, вдвоем нам будет трудно скрыться. Но как только поиски прекратятся, я тебя выпишу. Срочной почтой.
1: Как я могу помочь тебе?
3: Подай мне трость. Ну, скорее, скорее.
1: Возьми.
3: Спасибо, деточка. Плод нашей любви, который ты носишь под сердцем, свяжет нас навеки.
6: Что здесь происходит? Отдайте трость! Отдайте трость!

0: Алло, Мэг. Мэг, это я, твой бедный Джеки Браун. Мэг, ну скажи что-нибудь, я не в силах выдержать твоего мол... Что такое? Убежал!
1: Ну и слава богу.
2: Моя фамилия Питчем. Я пришел за 40 фунтами, обещанными за поимку бандита Мекхита. Hello, господин Мекхи. Вот как? Пришел навестить преступника, и кого же я вижу? Пантера Браун сидит, а его друг Мекхит не сидит.
0: Вот это не моя вина.
2: Конечно, не ваша. Не станете вы сами себя ставить в такое положение.

0: Конечно, вы тут ни при чем, Браун.
1: Господин Питчем, я просто вне себя.
0: Могу себе представить. Наверное, у вас на душе кошки скребут.
1: Ужасная вещь — чувство собственного бессилия. Ребята делают, что хотят. Это ужасно, ужасно.
0: Я бы на вашем месте лег в постель, закрыл глаза и вообразил, что ничего не случилось. Главное — выкинуть все неприятности из головы. И те, что были, и те, что еще будут, Браун.
1: Что вы имеете в виду?
0: У вас прекрасная выдержка. Я бы на вашем месте упал в обморок, лег в постель и пил горячий чай. А главное, позаботился, чтобы кто-нибудь положил мне руку на лоб.
1: Ну, я не виноват, если парень убежал. Бывают случаи, в которых и полиция бессильна.
0: Вы что, считаете, что мы здесь, в тюрьме, уже не увидим господина Макхита?
1: Как сказать?
0: Не понял.
1: Как сказать?
0: Понятно. Да, вы подвергаете себя величайшим неприятностям, Браун. Блистательной коронацией дело не пахнет.
1: Что вы имеете в виду?
0: Позвольте вам напомнить один исторический факт. В 1400 году, до Рождества Христова, он наделал много шума, однако ныне он неизвестен в широких кругах.
1: Интересно.
0: Когда умер египетский фараон Рамзес II...
1: Второй?
0: Рамзес. Как говорят книги по истории, коронационное шествие престолонаследницы Семирамиды...
1: Семи?
0: Рамиды превратилось из-за чрезмерного энтузиазма низших слоев населения, я подчеркиваю, низших слоев населения, сплошную цепь катастроф. Историки в ужасе от расправы, которой подвергла Семирамида своего полицмейстера. Подробностей я не помню, но речь шла о каких-то змеях.
1: Не понял.
0: Которых она велела кормить его мясом.
1: Вот теперь понятно.
0: Да не оставит вас Господь Бог, Браун.
1: Единственный выход из моего положения — это показать когти.
2: Чем люди живы, а люди...

0: учите нас честно жить и строго, не воровать, не лгать и не грешить. Отмойте кровь и грязь хотя б немного, а уж потом учите честно жить. Поборник благонравия и добра, шериф и президент и генерал, сегодня врете больше, чем вчера. И больше врет, кто больше всех украл. Добейте, что людская голь сначала ломоть от каравая получала.
1: Чем люди живы?
0: А люди живы тем,

Заведение пищево. Здесь идет горячая работа. Нищие малюют плакаты, потому что в эту ночь Пичем готовится к решительному вступлению. Он намерен испортить официальное празднество по случаю коронации королевы. Он намерен устроить демонстрацию голода, нищеты со своей нищей братьей.

0: живей, живей, живей! Кто не работает, тот не просит милостыню! Что ты пишешь, а? Что это такое? Свой глаз я отдал королю. Что это за буква К? Ты хочешь быть слепой и не можешь как следует изобразить букву К? Здесь нужен детский почерк, это же понесет, старик. Господа, в данный момент в 11 наших филиалах Адрюля-Лейн-де-Танбриджа 1432 человека трудятся над такими же плакатами. Все хотят участвовать в коронации. Все.
1: Миссис Питчер!
0: Да, да, да, да, да, да.
1: Миссис Питчер! Миссис Питчер!
2: Сюда приперлась целая дюжина курочек из Танбриджа.
0: Да?
2: Они утверждают, что с вас причитается.
0: Курочки из Танбриджа.
3: Сударыня, мы пришли.
0: Ба! Ну и вид у вас. Словно вы свалились с насеста. Вы, наверное, хотите получить деньги за вашего милейшего господина Макхита. Так знайте, что вы ни шиша не получите, понимаете? Ни шиша.
3: Это как понимать?
0: Врываются тут всякие. Среди ночи? Вы бы лучше отоспались после вашей работы. Ну, кто же приходит в порядочный дом под утро? Ну, действительно, вид у вас. Ну, просто с души воротит.
3: Итак, сударыня, вы отказываетесь уплатить нам гонорар, причитающийся за выдачу господина Макхита.
0: Совершенно верно. Вы ни шиша не получите за ваше предательство.
3: Это почему?
0: Потому что вашего милейшего господина Макхита поминай, как звали. Вот почему. А теперь марш из моего дома, сударыни.
3: Это уж слишком. С нами так не разговаривают. С кем угодно, только не с нами.
0: Филч!
2: Да, мадам?
0: Дамы просят проводить их к выходу.
2: Хорошо, пошли, девочки, пошли.
3: Я попросила бы
2: Филч
3: попридержать язык.
0: Филч!
2: А что я, что?
3: А то как бы...
4: В чем дело? Надеюсь, ты не дала им денег?
0: Нет, нет, нет.
4: Ну как, сударыня, сидит господин Макхит или не сидит?
3: Оставьте вы меня в покое со своим господином Макхитом. Вы-то ему в подметки не годитесь. Сегодня ночью я не смогла принять одного гостя, потому что я проплакала в подушку при мысли, что продала вам этого джентльмена. Вот как, сударыня. А что вы думаете, было сегодня под утро? Час назад. Только я уснула в слезах, вдруг свист под окном. Смотрю, стоит себе тот самый джентльмен, из-за которого я плакала, и просит меня, чтобы я бросила ему ключ. В моих объятиях он просил, чтоб я забыла о том зле, которое причинила ему. Сударыни, это последний джентльмен в Лондоне.
1: Да.
3: Да, и если с нами сейчас нет нашей коллеги Сьюки Тодри, то только потому, что от меня он пошел к ней, чтобы и ее утешить.
4: Сьюки Тодри.
0: Сьюки Тодри.
4: Филч.
0: Филч?
4: Да. К ближайшему полицейскому посту. Господин Макхит находится у мисс Сьюки Тодри.
2: Слушаюсь.
0: Быстро!
3: Теперь вы понимаете, что в подметке ему не годитесь, подлый шпик.
4: Ну что вы, сударыня, о чем конечно, мы спорим? Ну... Конечно, вы получите свои деньги.
0: Ну, конечно, конечно, завтра же вы пойдете в контору и получите ваши деньги. Но только после коронации.
4: Селия, сварим да. кофе.
0: Конечно, сейчас же, дорогой.
4: Ну вы, оборванцы, чего рассели? Живо, живо, живо. Если бы не я, вы давно бы сдохли в тамбовских трущобах. Сколько бессонных ночей я провел, прежде чем додумался, как выколачивать пени из вашей бедности. И все-таки я сообразил, что сильные мира сего могут сеять нужду и горе, но не в состоянии смотреть на них, потому что они такие же болваны и слизняки, как вы. Им ничего не стоит намазать полы у себя дома сливочным маслом, так что крошки, упавшие со стола, и то станут у них сдобными. И все-таки они не могут со спокойной душой смотреть на человека, который падает от голода. Конечно, если он падает у них под окнами. Через час сбор Букингемского дворца.
1: Шухер! Шухер! Шухер!
5: Шухер! Шухер!
2: Я и до поста не дошел. Полиция уже здесь.
5: Полиция!
4: Селия,
0: да.
4: Забирай всю братью.
0: Так?
4: И когда я скажу «безвредные», безвредные, понимаешь?
0: Я не понимаю, что такое «безвредный».
4: Ты никогда ничего не понимаешь. Когда я скажу «безвредный», мы исполним какую-нибудь музыку. Марс!
6: Настало время действовать, господин друг нищего. Смит, наденьте на него наручники.
4: Доброе утро, Браун.
6: О, я вижу восхитительный плакатик «Жертва военного произвола». Это вы, Дженни Малина?
4: Доброе утро, Браун, как спалось?
6: Что?
4: Доброе утро, как спалось?
6: Да с кем он разговаривает? Разве кто-нибудь из вас, Смит, с ним знаком? Насколько мне известно, мы с тобой не знакомы.
4: Доброе утро, Браун.
6: Смит, снимите с него шляпу.
4: Раз вы идете мимо, я подчеркиваю мимо, я хотел бы попросить вас упрятать, наконец-то, за решетку некого бандита Макхита.
6: Разве может такой известный преступник разгуливать на свободе?
4: Он ваш друг, Браун.
6: Кто?
4: Макхит, не я же.
7: Я бедняк, Браун. Вы не станете наступать мне на мозоли?
4: Ох, сейчас наступит самый горький час вашей жизни. Детки, оставьте глоток кофе господину шефу полиции. Мы можем поладить, Браун. Мы все придерживаемся закона, а закон на то и существует, чтобы эксплуатировать граждан.
6: Вы хотите сказать, что наши судьи продажны?
4: Напротив, сэр, напротив. Наши судьи совершенно неподкупны. Никакими деньгами вы не заставите их соблюдать право. Парад королевских войск начался. Парад беднейших из бедных начнется через полчаса, Браун.
6: Совершенно верно. Через полчаса беднейшие из бедных переедут на зимние квартиры в тюрьму Олд Бейли. Вы, конечно, слыхали о пантере Брауне. Так вот, смею вас заверить, сегодня ночью я нашел выход из положения и спас от смерти своего старого друга Макхита. Я просто-напросто уничтожу ваше гнездо, а вас задержу по обвинению в чем? В нищенстве. Вы, кажется, намекнули мне, что собираетесь натравить нищих на королеву. Так вот, этих нищих я и арестую. Можешь кое-чему поучиться, Пичем.
4: Благодарю вас. Только каких нищих?
6: Ваших коллег.
4: Молите Бога, что вы пришли ко мне. Вы можете арестовать этих людей, но они безвредны.
6: Я повторяю, безвредны.
8: Что это такое?
4: Музыка. Они музицируют в меру своих сил. Песни о тщетности человеческих усилий. Не слыхали? Можете кое-чему поучиться, Браун.

Ваш план гениален, Браун, но, к сожалению, неосуществим. Кого вы хотите здесь арестовать? Несколько молодых людей, которые, радуясь коронации, устроили небольшой маскарад. А если на улицу выйдут настоящие горемыки, здесь таковых нет. Это будет многотысячная толпа. Вот тут-то вы и просчитались, Браун.

0: высшие стремления — это злой подвох.
1: Ибо, к сожалению, ты не так уж плох. Высшие стремления — это злой подвох.
0: Вы забыли о бедняках Браун, у них неважный вид. Вы знаете, что такое рожистое воспаление? Представьте себе 120 рожистых воспалений. Королева привыкла к розам, а не к рожам. Давайте избежим этого, Браун. За счастьем и ты бежишь, но лучше погоди.

разве красиво будет Браун, если в день коронации полицейские начнут избивать дубинками несчастных коллег? Нет, это будет некрасивое зрелище, даже противное и даже тошнотворное. И вот что я вам скажу, Браун. С королевой Англии вы можете поступать как вам угодно, но беднейшим из бедных вы не смеете наступать на мозоль, иначе...

0: Вот вы кое-чему и научились, Браун. Пока.
1: Да, его нельзя трогать.
2: Да.
1: Его нельзя трогать в интересах общественного порядка. Такого еще не случалось. Значит, я должен арестовать Мэка. Смит, ступайте на Оксфорд-стрит, 21, к Сьюки Тодри.
2: О, шеф.
1: Арестуйте Мэка и доставьте его в тюрьму Олд-Бейли. Я тем временем переоденусь. В такой день я должен быть в парадном мундире.
3: Слушаюсь, сэр.
1: О, Мэк, ничего не вышло.

0: пятница, 5 часов утра. Мэкинош предан вторично. Теперь его повесят. Двое констеблей перед камерой смертников, а за решеткой маячит Мэкинош.
1: Ведите его сюда. Когда колокола позвонят в третий раз, это будет ровно в 6. Он должен быть уже повешен. Срочно все приготовить.
2: Уже 15 минут улицы Ньюгейта до того запружены людьми, что пробиться вообще невозможно.
1: Странно, неужели народ уже знает?
2: Если так пойдет дальше, через 15 минут об этом будет знать весь Лондон. И тогда люди, собравшиеся приветствовать королеву, хлынут сюда, а королева проедет по пустым улицам.
1: Вот, поэтому мешкать нечего. Если мы управимся к 6, то к 7 люди еще поспеют на шествие. Марш!
2: Есть, сэр.
3: Смит, который час?
1: Вы что, ослепли, Мэкинош? 6:04.
3: Смит, это я, Браун, не пугайтесь. Он там...
1: Вы хотите его видеть?
3: Нет. Сделайте все сами. Смит, ничего не бойтесь. Я не хочу вас подкупать. Я все знаю. Если бы даже решил вас подкупить, вам пришлось бы в лучшем случае удрать за границу. Да-да, в лучшем случае. Для этого вас надо обеспечить на всю жизнь. 1000 фунтов, не так ли? Нет, спокойно. Ничего не отвечайте. Выйдите и подумайте хорошенько. Я не бью на чувства, нет. Жизнь коротка, а денег мало. Я вообще не знаю, удастся ли мне найти хоть что-нибудь. Впускайте ко мне всех, кто пожелает войти.
4: Вздор, господин Мэкхит!
5: Надежды нет, я вижу, я погиб. Но где же выход? Выход должен быть. Смешно и думать, я надежно влип. Кому смешно, а я желаю жить. Пусть это глупо, но я жить хочу любой ценою, если что-то ценно. Скажите, что, и я уже плачу. Моя душа бессмертна и нетленна. Я не уверен в этом совершенно. Что делать? Делать что? Я жить хочу.
4: Вы куда, ребятки?
6: Мы должны поговорить с капитаном.
3: 6:25, я вижу, вы не торопитесь.
1: В конце концов, нам пришлось...
3: В конце концов, меня повесят, идиот. Короче, сколько вы можете взять из вашего личного хранилища? Сию же минуту немедленно.
6: Из нашего хранилища в 5 утра?
1: Неужели действительно дошло до этого?
3: 400 фунтов идет.
1: А с нами что будет?
3: Да кого повесят, вас или меня?
6: А то был у Сьюки Тодри вместо того, чтобы смыться.
3: Заткнись, скоро буду лежать в другом месте. 6:30.
1: Ну ладно, пора дело делать, Мэтью.
4: Тихо,
1: надо соглашаться.
4: Тихо, Смит.
3: Ну что,
1: вам принести деньги? Господин Браун прислал спросить, что вам подать на завтрак.
3: Оставьте меня в покое, спаржу!
6: Кричать на себя я никому не позволю!
3: Мэтью, да я же не на тебя, я не кричу, Мэтью. Ты что, дашь меня повесить?
6: Конечно, не дашь я повесить, кто об этом говорит?
3: Джекоб,
6: но это все наши деньги, 400 фунтов. Это действительно все наши деньги.
3: 5:38.
1: Ну давай живей, Мэтью.
6: Если только сумеем пробиться. Не пройти, не проехать из-за этого сброда.
3: Пошли. Мэтью, Джекоб, если вас здесь не будет 5:55, вы меня больше не увидите.
1: Они уже ушли, ну как дела?
3: Смит, 400 фунтов.
1: Ну, господин Мэкхит.
3: Мало. Но неужели мир настолько глуп, не понимает выгоды простой? Судите сами, сколько стоит труп и сколько людям может дать живой. Я пригожусь еще, я жить хочу. Вот голова, вот золотые руки. Кому угодно, но не палачу. Могу религии, могу науки, могу закону оказать услуги. Что делать? Делать что? Я жить хочу.
4: Не упустить! Ваш номер 16! Ваша очередь еще не подошла.
7: При чем тут номер 16? Я его жена. Я должна с ним поговорить.
1: Ну хорошо, не больше 5 минут.
7: Что значит 5 минут? Глупости! Это же нельзя. 1-2. Это же прощание навеки. В таких случаях муж и жена должны многое сказать друг другу. Ну, где же он?
1: Разве вы его не видите?
7: Ах да, благодарю вас.
3: Полли.
7: Да. Да, Майки, я здесь.
8: Да, конечно.
7: Как ты себя чувствуешь? Ты очень раскис. Это ведь так тяжело.
8: Полли.
7: Да.
8: А что с тобой будет? Что ты вообще собираешься делать?
7: Ах, это пустяки. Наша фирма работает превосходно. Майки, ты очень нервничаешь. Кто, собственно, был твой отец? Ты мне многого еще не рассказал. Не понимаю, что с тобой? Ты всегда был вполне здоровым человеком.
8: Полли.
7: Да.
8: Ты можешь вытащить меня отсюда?
7: Да, конечно.
9: Нужны деньги.
7: Деньги ушли в Саутгемптон.
9: И у тебя ничего нет?
7: Нет, здесь ничего нет. Но знаешь, Мэг, я могу, например, поговорить с кем-нибудь. Я могу даже обратиться к самой королеве.
10: Ну, что, как?
9: Ну что, господин Мэгхит, вы собрали 1000 фунтов?
7: Прощай, Мэг. Пусть тебе будет хорошо. Не забывай меня.
11: Смит, спаржа сварилась?
1: Так точно.
11: Очень хорошо, что вы отложили завтрак до моего прихода. Войдем к нему вместе со столиком. Пусть видит, как мы к нему относимся.
12: Hello, Мэг. Вот спаржа. Поешь немного.
9: Пожалуйста, расчет, Браун. Не трудитесь, найдутся другие люди, чтобы оказать мне последние почести.
12: Ах, Мэг.
9: Если вы не возражаете, я пока поем. В конце концов, это мой последний завтрак.
12: Приятного аппетита.
9: Что?
12: Не смотри на меня так, Мэг. Твой взгляд наводит на меня ужас. Ты пытаешь меня раскаленным железом.
9: Ну ладно, расчет, Браун, и никаких сантиментов.
12: Ну вот счет, я его взял нарочно с собой.
9: Вы пришли сюда, чтобы здесь получить ваши денежки.
12: Ну ты же знаешь, что это не так.
9: Ну ладно, расчет, Браун, и пожалуйста, расчет по всем статьям. Жизнь сделала меня недоверчивым. Вы это можете понять лучше, чем кто-либо другой. Ну, расчет.
12: Когда ты со мной так разговариваешь, я ни о чем не могу.
9: Ну ладно, расчет и никаких сантиментов.
12: Ну хорошо. Вот. Вот. Расчет за последние полгода. Во-первых, деньги, полученные тобой за поимку убийц, которых изловили благодаря тебе или твоим людям, в общей сложности ты получил...
9: Я получил от правительства 120 фунтов. Что здесь такое?
12: Да, ну, в общей сложности ты...
9: Я получил 120 фунтов. Четвертая часть, как мы договаривались, причитается вам. Значит, вам причитается 30 фунтов.
12: Ну, может, мы не будем тратить последние
9: что,
12: минуты
9: мало?
12: На подсчет?
9: Нет. Опять мало? Нет, мы же договорились, да? Нет, Мишка, вы мне верите или вы мне не верите?
12: Хорошо,
9: нет,
12: Мэг.
9: Нет, Мишка, я вам верил, ну?
12: Так, ну
9: 120 фунтов, четвертая часть причитается вам. Значит, вам причитается 3, да, еще за доверское дело 8 фунтов.
12: 8 фунтов? Как
9: опять
12: это 8?
9: Мало.
12: Как
9: ты смотри, 8 фунтов? Все время Мэг, мало. Ну, 8 фунтов, значит, Мэг, вам причитается 38 фунтов, все. По балансу последнего полугодия, я пунктуальный человек, вам причитается 38 фунтов, все, свободны.
12: О, Мэг, всю жизнь я тебя...
9: На всю жизнь. Гарна. 3 года в Индии, 5 лет в Лондоне. И вот благодарность.
12: О, когда нападают на меня, нападают на мою
9: честь.
12: Я
9: тебя врежу сейчас, Смит.
12: Смит, начинайте. Прости меня, Мэг.
10: Сейчас вас еще можно спасти. Через минуту будет поздно. Вы собрали деньги?
8: Да, Смит. Если ребята вернутся.
10: Их не видно. Значит, все кончено.

0: Малины. Мэг, мы все в Дрюри-Лейн просто возмущены. Но ни одна из нас не пошла на коронацию, Мэг. Все хотят видеть тебя.
1: Волей судьбы, господин Мэгхит, вы стали моим зятем, не познакомившись со мной. Обстоятельства, при которых мы впервые увиделись, чрезвычайно прискорбно. Раньше вы носили черные лайковые перчатки. У вас была трость на балдашником слоновой кости и шрам на шее. Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет.
2: Ах, милейший господин Мэгхит, кто бы ты мог представить себе 2 недели назад, когда мы с вами танцевали в отеле «Каракатица»? Жестока судьба человеческая. Полли и Люси, не покидайте вашего мужа в его последний час.
3: Мы не сумели пробиться из этой лжи. Мы так бежали, что я боялся, как бы Джекома удар не хватил. Если вы нам верите. Верите?
4: Да.
3: Я же говорил, что он нас поймет. Мы все передаем вам привет.
5: Самый сердечный.
6: И с этим-то человеком я сражался плечом к плечу.

зубы клинья, все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки-нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия –

воплощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки пятен нет. Он пьет виски, любит женщин.

не пойман, тот не вор. Крик не слышен, плач излишен, пуля в спину. Будь здоров, фирма Мэкхит марку держит. Больше дела сограждане, меньше слов. Я прощаюсь с вами, благодарю вас за то, что пришли. Многие из вас мне были очень близки. Меня очень огорчает, что Дженни меня выдала. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним. Все в порядке, как ведется порядочных.

жаль. А вот правдиво я предание трехрошовое. Морально, но это вы.

почтеннейшая публика, внимание! Пришла уже пора кончать спектакль. На эшафоте Мэг его.

10 тысяч фунтов. Присутствующим здесь новобрачным королева шлет королевский привет.

хорошо и легко жилось бы на свете, если бы всегда появлялись королевские вестники. Но когда побитые дают сдачи, королевские вестники появляются чрезвычайно редко. Поэтому останемся на местах и споем хорал беднейших из бедных. Терпимей будьте!

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Дорогие друзья, приглашаем вас в радиотеатр. По главам романа Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «История одного города».
2: Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города или края. Ныне, роясь в Глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского летописца». И, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. История одного города.
3: «1776 год наступил для Глупова при самых счастливых предзнаменованиях. Целых 6 лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей, и граждане не без основания приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника, бригадира Петра Петровича Фердыщенко. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенной настойчивостью остановиться на этом качестве.
4: Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями. Охотно захаживал в кабаки покалякать с целовальниками, ел жирную пищу, пил квас и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударик».
5: А ну, братик-сударик, ложись. А ведь корову-то, братик-сударик, тебе продать надо. Потому, братик-сударик, что недоимка – это святое дело.
4: Первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить без утеснения не в пример лучше, чем жить с утеснением.
5: Нужды нет, что он парадов не делает, да с полками на нас не ходит. Зато мы при нем, батюшки, свет узрили.
6: Узрили.
7: Теперь-ча, вышел ты за ворота. Хошь на месте сиди, хошь куда хошь, иди.
6: А прежде сколько дней порядков было, и не приведи Бог.
4: Но на 7-м году правления Фердыщенку смутил бес.
2: Дело в том, что в это самое время в Слободе Навозной цвела красотой посадская жена Алена Осипова. По-видимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, но чувствует, что все его существо потихоньку тает. Муж ее, Дмитрий Прокофьев, занимался ямщиной и был тоже под стать жене, молод, крепок, красив. И Дмитрий не чаял души в Аленке, и Аленка не чаяла души Дмитрия. Частенько похаживали они в соседний кабак, и счастливые распевали там вместе песни. Долго ли, коротко ли они так жили, Только в начале 1776 года в тот самый кабак зашел бригадир.
4: Налей-ка мне, братец.
8: Сделайте одолжение.
4: А что? Много ли прибавляется пьяница?
2: Ох, но в это самое время увидел бригадир Аленку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Аленку.
4: Хочешь, молодка, со мной в любви жить?
9: А на что ж мне тебя, Гунявого? У меня свой муж хорош.
4: И было сказано между ними слов, но нехорошие это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой двух инвалидов, наказав им при этом действовать с утеснением. С моей стороны, Дмитрий Прокофьев, вместо того, чтобы смириться, да полегоньку бабу вразумить, стал говорить бездельные эти слова. Аленка, вооружаясь ухватом, гнала инвалидов прочь.
2: Понятно, как должен был огорчиться бригадир, сведавший об таких похвальных словах. Но так как это было время либеральное, и в публике ходили толки о пользе выборного начала, то распорядиться своей единоличной властью старик поопасился. Собравший излюбленных глуповцев, он вкратце изложил перед ними дело и потребовал немедленного наказания ослушников.
4: «Вам, старички, братики, и книги в руки. Какое количество по душе назначите, я наперед согласен. Потому теперь у нас время такое. Всякому свое, лишь бы поронцы были.
7: Сколько есть на небе звезд, столько твоему благородию их шельмов и учисследовать.
4: Должно думать, что бригадир остался доволен этим ответом. Потому что, когда Аленка с Митькой воротились с экзекуции домой, то шатались, словно пьяные.
9: Ой, видно, как-никак. А быть мне у бригадиров по любовницах.
7: Только ты это сделай. Да я тебя и черепки на твои поганые по ветру пущу.
2: Митька в ярости полез уж было за вожжами на палате, но вдруг одумался, затрясся всем телом, повалился на лавку и заревел.
4: Кричал он шибко, что мочи. А про что кричал, вот того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек утонет.
2: Узнал бригадир, что Митька затеял бунтовство, и вдвое против прежнего огорчился. Бунтовщика заковали и увели на съезжую. Как полоумная бросилась Аленка на бригадирский двор и рвала на себе сарафан.
9: Жирина! Жирина!
2: К удивлению, бригадир не только не обиделся этими словами, но напротив того, еще ничего не видя, подарил Аленке вяземский пряник и банку помады. Увидев эти дары, Аленка как будто опешила. Кричать не кричала, а только потихоньку всхлипывала. В ту же ночь в бригадировом доме случился пожар, который, к счастью, успели потушить в самом начале. Сгорел только архив, в котором временно откармливалась к праздникам свинья. Натурально возникло подозрение в поджоге. И пало оно не на кого другого, а на Митьку.
4: Узнали, что Митька напоил на съезжей сторожей и ночью отлучился неведомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать с пристрастием. Но он, как отъявленный вор и злодей, от всего отбирался.
5: Не знаю! Знаю только, что ты и старый пес! У меня жену уводом увел! И я тебе это, старому псу, я прощаю! Жри!
2: Тем не менее, Митькиным словам не поверили, и так как казус был спешный, то и производство по нем велось с упрощением. Через месяц Митька уже был бит на площади кнутом и по наложении клейм отправлен в Сибирь в числе прочих сущих воров и разбойников. Бригадир торжествовал, Аленка потихоньку всхлипывала. Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них.
4: Новая сия Изавель навела на наш город сухость.
2: Небо раскалилось, и целым ливнем зноя обдавало все живущее. Всходы огородных овощей поблекли, рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано. Но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян. Даже лебеды не родилось. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами.

0: праздник и сделали фейерверк, сожгли, но хлеба через то людишкам не предоставили. Тогда бригадир призвал к себе излюбленных и велел им ободрять народ.
1: Мы люди привычные, мы претерпеть можем.
2: Если нас теперь всех в кучу сложить, из четырех концов запалить, мы тогда противного слова не могли.
3: Ну, что говорить, нам терпеть можно, потому что мы знаем, что у нас есть начальник.
4: А ты думаешь, начальство-то спит?
2: Не, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит.
0: Но когда окончилось жнитво, то казалось, что людишкам кормиться нечем.
5: А бригадир между тем все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый драдидамовый платок. Сведавшие об этом, глуповцы опять встревожились и целой громадой ввалили на бригадира в двор.
6: А ведь это... поди ты неладно, бригадир, делаешь, что с мужной женой оводом живешь.
3: Ты не затем ты сюда от начальства-то прислан,
6: да,
3: чтоб мы, сироты, за твою дурость напасть терпели.
6: Вот-вот. Вы терпите, братики, всего... Вдоволь будет.
4: Ой, то-то. Мы терпеть согласны.
7: Мы люди привычные.
6: Да, да.
4: А только ты, бригадир, об этих наших словах подумай.
6: Да, да.
4: Потому не ровен час. Терпим, терпим. А то же и промеж нас глупого человека немало найдется.
6: Вот-вот.
4: Да.
6: Как бы вот чего ни сталось.
5: Громада разошлась спокойно. Война, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Аленка всему злу заводчица, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение. Но тот еще больше обеспокоил, рассказавший историю об Ахаве и Изавеле.
8: Вот и доколе не растерзали ее псы.
6: Ой...
8: Весь народ изгиб до единого.
3: Очнись, батя. Уж лишь Аленку собакам отдать.
8: Но так уж ее ниже следующее мне излишне размыслить. Паства у нас равнодушная.
3: Да-да-да.
8: Доходы малые. Провизия дорогая. Где пастырь-то взять, господин бригадир?
3: Ох, за грехи меня старого бес попутал.
0: И вот сел бригадир опять за свое писание. Писал много, писал всюду.
6: Коли хлеба не имеется, так по крайности... Пускай хоть команда прибудет.
0: Но ни на какое свое писание, ни из какого места ответа не удостоилось.
5: Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие резоны и ухищрения оказываются.

0: не слыхать.
1: А глуповцы между тем все жили, все жили. Молодые люди все до одного разбежались.
2: Бежали, бежали. Многие, ни до чего не добежав, венец приняли. Многих изловили и заключили в узы, сии почитали себя благополучными. Дома остались только старики да малые дети, у которых не было ног, чтобы бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом, прожили еще с неделю, но потом опять стали помирать.
1: К довершению бедствия глуповцы взялись за ум. По вкоренившемуся истори крамольническому обычаю собрались они около колокольни, стали судить-дрядить и кончили тем, что выбрали из среды своей ходока, самого древнего в целом городе человека.
3: Сколько ты, Евсеич, на свете годов живешь, сколько начальников видел, а все жив состоишься.
4: Много годов я выжил, много начальников видел, а вот жив есть.
2: Взыграло древнее сердце его, чтобы послужить. И сделался Евсеич ходоком и положил в сердце своем искушать бригадира до трех раз.
4: Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом сироты помираем?
5: Ведомо, братик-сударик.
4: И то ведомо ли тебе, отчего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился?
5: Нет, неведомо.
2: Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. Бригадир же, видя таковое Евсеича ожесточение, весьма убоялся. Через три дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, но уже прежний твердый вид утерял.
4: С правдой мне жить везде хорошо.
5: Это точно, что с правдой жить хорошо. Только вот я какое слово тебе молвлю. Лучше бы тебе, древнему старику, с правдой дома сидеть, чем беду на себя накликать.
4: Нет, мне с правдой дома сидеть не приходится, потому что она, правда, матушка, непоседлива. Вот что.
5: Ну что ж, по мне, пожалуй. Только как бы ей, правде-то твоей, не набежать на рожон.
2: Опять воротился Евсеич к колокольне. Бригадир же, видя Евсеича о правде безнужно беседующего, убоялся его против прежнего негораздо.
1: Или, говоря другими словами, Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут.
2: Еще через три дня Евсеич пришел к бригадиру в третий раз.
4: А ведомо ли тебе, старому псу,
5: одеть дурака в кандалы?
2: Надели на Евсеича арестантский убор, и, подобно невесте, навстречу жениха грядущей повели в сопровождении двух престарелых инвалидов на съезжию.
6: Не бойся, Евсеич, не бойся.
7: Правда? Тебе везде будет жить хорошо.

0: сьогодні жить. Простите, атаманы молодцы. Ежели кого обидел, ежели перед кем согрешил, ежели кому неправду сказал, все простите. И ежели в зачинщиках был, и в том Христа ради, простите.
1: С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было. Исчез без остатка, как умеют исчезать только старатели русской земли. На несколько дней город действительно попритих, но так как хлеба все не было, то волею-неволею опять пришлось глуповцам собраться около колокольни. Новый ходок, Пахомыч, взглянул на дело несколько иными глазами, нежели несчастный его предшественник.
2: Теперь самое верное средство – это начать во все места просьбы писать.
3: Знаю я одного человечка. Не к нему ли нам наперед поклониться сходить?
4: Как невелика была нужда, но всем как будто полегчало при мысли, что есть где-то какой-то человек, который готов за всех стараться.
1: Что без старания не обойдешься, это одинаково сознавалось всеми. Но всякому казалось не в пример удобнее, чтобы за него старался кто-нибудь другой. Поэтому толпа уж совсем было двинулась вперед, чтобы исполнить совет Пахомыча, как возник вопрос, куда идти, направо или налево. Этим моментом нерешительности воспользовались люди охранительной партии.
5: Стойте, атаманы молодцы! Как бы нас за этого человека бригадир не сбандировал!
4: Лучше спросим наперед, каков таков человек?
2: А таков этот человек, что все ходы и выходы знает.
6: Прожженный.
4: Оказалось на поверку, что человечек этот никто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанный из службы за трясение правой руки. Каковому трясению состояла причина в напитках. Но жил он где-то на болоте, в полуразвалившейся избенке некоторой мещанской девки, который за свое легкомыслие пользовалась прозвищем «козы» и «общественной кружки». Занятий настоящих он не имел, а составлял с утра до вечера ябеды, которые писал, придерживая правую руку левую.
1: На минуту Боголепов призадумался, как будто ему еще нужно было старый хмель из головы вышибить. Вслед за тем он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукой в правую и начал строчить.
7: Во все места Российской империи. Пункт первый. Сим доводим до всех Российской империи мест и лиц. Мрем мы все сироты до единого. Начальство же кругом себя видим неискусное, к взысканию подати строгое, к подаянию же помощи малопоспешное. И еще доводим, которое у того бригадира Фердыщенко земская жена Аленка, то от нее беспременно всем нашим бедам источник приключился. А более того, причины не видим. Хотя же и дальше терпеть согласны. Однако опасаемся. Ежели все помрем, то как бы бригадир со своей Аленкой нас не оклеветал и перед начальством в сумнение не ввел. Так. Пункт второй. Более сего пунктов не имеется. К всему прошению, вместо людишек города Глупого за неграмотностью их поставлено 213 крестов.
5: Ну да.
7: Вот. Все.
1: Когда прошение было прочитано и закрестовано, то у всех словно отлегло от сердца. Запаковали бумагу в конверт, запечатали и сдали на почту.
3: Теперь атаманы-глуповцы терпеть нам недолго.
1: Но проходил месяц, проходил другой, резолюции не было. А глуповцы все жили и все что-то жевали. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если б бригадир своим административным неискусством сам не взволновал общественного мнения. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего, с другой стороны, тоже чувствовал, что ничего не делать нельзя. Поэтому он затеял нечто среднее, что-то такое, что до некоторой степени напоминало игру в бирюльки. Опустив в гущу крючок, вытащит оттуда злоумышленника и засадит.
7: Не я.
1: Первого, разумеется, засадил Боголепова, который со страху оговорил целую кучу злоумышленников. Каждый из злоумышленников, в свою очередь, оговорил по куче других злоумышленников.
6: Это конбрацы! Всех нас завинит!
1: Этого опасения было достаточно, чтобы подлить масло в потухавший огонь. Разом, без всякого предварительного уговора, уцелевшие от бригадирских когтей 150 крестов очутились на площади. Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю угодно было, чтобы дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог ее.
8: Через какое твое колдовство на наш город сухость перчила?
9: Ой, тошно мне, ох, батюшка!
1: Тогда совершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более 15 сажений.
4: И не осталось от той бригадировой сладкой утехи даже ни единого лоскута. В одно мгновенье ока разнесли ее приблудные голодные псы.
1: И вот в то самое время, когда совершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали по дороге вдруг поднялось густое облако пыли.
10: Хлеб! Идет!
9: Ой, хлеб! Хлеб идет!

0: Едва начал поправляться город, как новое легкомыслие осенило бригадира. Прельстила его окаянная стрельчиха-домашка.
1: Стрельчиха-домашка была совсем в другом роде, нежели Аленка. Худоумытая, растрепанная, полурастерзанная. Она представляла собой тип бабы-халды, походя ругающейся и пользующейся всяким случаем, чтобы украсить речь каким-нибудь непристойным движением. Смелости она была необыкновенной. Она наступала на человека прямо, как будто говорила: «А ну посмотрим, покоришь ли ты меня?» И всякому, конечно, делалось лестным доказать этой прорве, что покорить ее можно.
2: Испытали мы бабу сладкую, теперь станем испытывать бабу строптивую.
1: И сказавши это, командировал в стрелецкую слободу урядника, снабдив его для порядка рассыльную книгой. Урядник застал домашку в полпьяна за огородами, окруженную толпою стрельчат. Услышав требование явиться, она как бы изумилась, но так как в сущности ей было все равно, то после минутного колебания она начала приподниматься, чтобы последовать за посланным. Но тут возмутились стрельчата.
3: Рально лакомство! Давно ли Аленку у Митьки со двора свел?
4: А теперь, поди-кась, уж у общества бабу отнять вздумал!
1: Конечно, бригадиру следовало бы на сей раз посовеститься, но его словно бес обуял. Как не отбивались стрельчата, как не отговаривалась сама домашка, что она против общества идти не смеет, но сила по обыкновению взяла верх.
5: Мыла ворота.

0: И вот новое ужасное бедствие не замедлило постигнуть город.
1: 6 числа утром вышел на площадь юродивый Архипушко, стал сидеть торга и начал раздувать по ветру своей пестрединной рубашкой.
2: Горю! Горю!
3: Где батюшка?
2: Стрела бежит, огнем палит, смрадом, смрадом дымом душит. Увидите меч огненный! Услышите голос архангельский? Горю, горю.
0: Про стрелу упомянул.
1: На другой день с утра все отправились в поле. Работа, однако ж, шла вяло. От того ли, что было перед праздником Казанской Божьей Матери, или от того, что всех томило какое-то смутное предчувствие, но люди двигались словно сонные. Так продолжалось до 5 часов, когда народ начал расходиться по домам, чтобы принарядиться и отправиться ко всеночной. В исходе 7-го в церквах заблаговестили, и улицы наполнились пестрыми толпами народа. На небе было всего одно облачко, но ветер крепчал и еще более усиливал общие предчувствия. Хлынул из церквей. У выходов люди теснились, давили друг друга, в особенности женщины, которые заранее причитали по своим животам и пожиткам. Горела Пушкарская слобода, и от нее навстречу толпе неслась целая стена песку и пыли. Постепенно одно за другим занимались деревянные строения и словно таяли. Но вот в стороне блеснула еще светлая точка, потом ее закрыл густой дым, и через мгновение из клубов его вынырнул огненный язык. Потом язык опять исчез, опять вынырнул и взял силу. Не скажешь, что тут горит, что плачет, что страдает. Тут все горит, все плачет, все страдает. Толпа, оставшаяся без крова, пропитания и одежды, повалила в город, но и там встретилась с общим смятением. Улицы запрудились вазами и пешеходами, нагруженными и навьюченными домашним скарбом. Двигалась эта вереница по направлению к выгону и, отойдя от города на безопасное расстояние, начала улаживаться. Пушкари побрели обратно на пожарище и увидели кучи пепла и обуглившиеся бревна, под которыми тлелся огонь. Сгоревших людей оказалось 10, в том числе 2 взрослых. Убытки редко кем высчитывались. Всякий старался прежде всего определить себе не то, что он потерял, а то, что у него есть. Около полдня у Ильи Пророка, что на болоте, опять забили в набат. Все опять бросились к домам, тащили оттуда кто что мог и побежали на выгон. А пожар между тем разрастался и разрастался. 2 дня горел город, и в это время без остатка сгорели 2 слободы. Только на 3-й день, когда огонь уже начал подбираться к собору и к рядам, глуповцы несколько очувствовались. Они выступили из лагеря, явились толпой к градоначальническому дому и поманили оттуда Фердыщенку.
4: Долго ли нам гореть будет?
5: Мне с Богом спорить не приходится.
4: О, да мы не про то говорим. поговорим, чтоб тебе с Богом спорить. А ты вот что скажи. За чьи бесчинства мы, сироты, теперь еще помирать должны?
0: Загорелось сердце бригадирова стыдом великим. И стоял он перед глуповцами и точил слезы. И все те его слезы были крокодиловы.
4: Мало ты нас в прошлом году истязал.
3: Одумайся! Одумайся!
0: Тогда бригадир встал перед миром на колени, начал каяться. И было то покаяние его аспидовать.
5: Простите меня ради Христа, атаманы молодцы. Оставляю я мою дурость навеки вечные и сам вам даю мою дурость с рук на руки сдам. Только не наругайтесь вы над нею ради Христа, а проводить честь честью к стрельцам в слободу.
0: И сказав это, вывел домашку к толпе. Увидели глупцы разбитную стрельчиху и животами охнули. Стояла она перед ними та же, немытая, нечесанная, как прежде была. И стала им эта домашка так люба, так люба, что и сказать невозможно.
4: Здорово живешь, домаха!
6: Здравствуйте!
7: Здравствуйте!
6: Ослабонять пришли!
0: Еще же охота идешь в общество!
6: Со всем моим великим удовольствием!
1: Тогда домашку взяли под руки и привели к тому самому амбару, откуда она была за несколько времени перед тем уведена силой.
0: И началась тут промеж глуповцев радость и бодренье. Все чувствовали, что тяжесть спала с сердец, и что отныне ничего другого не остается, как благодетствовать.
1: С бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару, в несколько часов сломали целую улицу домов и окопали пожарище со стороны глубокую канавой. На другой день пожар уничтожился сам собою вследствие недостатка питания. Но летописец недаром предварял события намеками. Слезы бригадировы действительно оказались крокодиловыми, и покаяние его было покаяние аспидова. Как только миновала опасность, он засел у себя в кабинете и начал рапортовать во все места.
8: По случаю бывшего в Слободе великого пожара собрались ко мне бригадиру на двор всякого звания люди и стали меня нудить и на коленки становить, дабы я перед теми бездельными людьми прощение принес. Я же без страха от всего уклонился. И теперь рассуждаю так. Ежели таковому их бездельничеству потворство сделать, то как бы оное не явилось повторительным и не гораздо к утешению способным.
1: Отписав таким образом, бригадир сел у окошечка и стал поджидать, не послышится ли откуда «туру-туру». Но в то же время с гражданами был приветлив и обходителен, так что даже едва совсем не обворожил их своими ласками.
9: Миленькие вы, миленькие!
5: Ну чего вы, глупенькие, на меня рассердились? Ну взял Бог, ну и опять даст Бог. У него, у царя небесного, милостей много. Так-то, братики-сударики.
9: И вот в одно прекрасное утро по дороге показалось облако пыли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло, наконец, к самому Глуповцу. Глуповцы

0: Едва успели глуповцы поправиться, как бригадирова легкомыслия чуть-чуть не навлекло на них новой беды. Фердыщенко вздумал путешествовать.
1: Это намерение было очень странное, ибо в заведовании Фердыщенко находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной. В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они даже в археологическом отношении ничего примечательного не представляли.
2: Сначала направиться в один угол выгона, потом, перерезав его площадь поперек, нагрянуть в другой конец. Потом очутиться в середине. А затем уже, куда глаза глядят. И везде принимать поздравления и дары. Вы смотрите, как только меня завидите, так счастливо. Что? В тазы бейте. А потом начинаете поздравлять, как будто я и не весь откуда приехал.
3: Слушаем, батюшка Петр.
4: Господи, того гляди опять город спалит.
1: Выехал он в самый Николин день. Сейчас после ранних обеден, и дома сказал, что будет не скоро. С ним был денщик Василий Черноступ, да два инвалидных солдата. Шагом направился этот поезд в правый угол выгона, но так как расстояние было близкое, то как не медлили, а через полчаса поспели.
2: Здорово, братики, сударики!
5: Поздравляем с приездом!
6: Да здравствует Петр Петрович Фердыщенко! Ура!
5: Не побрезгуйте дарами нашими.
7: Вот тёшка осетровая, солёная.
2: Солёная?
8: Ещё севрюшка провесна. И личинки кусок.
2: Личинки. Что это? Что это даров так мало? Да и не настоящие какие-то, а лежалые. Это умаление моей чести.
0: Тогда вынули глуповцы еще по полтиннику, и бригадир успокоился.
2: Теперь показывайте мне, старички, каковы у вас есть достопримечательности?
1: Стали ходить взад и вперед по выгону, но ничего достопримечательного не нашли, кроме одной навозной кучи.
9: Это в прошлом году, как мы лагерем во время пожара стояли, так и в ту пору всякого скота тут довольно было.
2: Скота! Хорошо бы здесь город поставить и назвать его Домнославом в честь той стрельчихи, которую вы напрасно в то время обеспокоили.
1: Словом сказать, в полчаса, да и то без нужды, весь осмотр кончился. Видит бригадир, что времени остается много. Отбытие с этого пункта было назначено только на другой день. и зачал тужить и корить клуповцев.
2: Что же это у вас нет ни мореходства, ни судоходства?
10: Нет, у нас
2: ни горного и монетного промысла. Ни путей сообщения. Ни даже статистики. Ничего, чем бы начальнику сердца возвеселить. А главное, нет предприимчивости. Вам бы следовало корабли изводить, а? Кофе и сахар развозить. А вы что?
0: Переглянулись между собой старики, помялись на месте и вынули еще по полтиннику.
2: На этом спасибо. А что про мореходство сказалось, на том простите.
0: Выступил тут вперед один из граждан и, желая подслужиться, сказал, что припасена у него за пазухой деревянного дела пушечка малая на колесце. И гороху сушеного запасец небольшой. Обрадовался бригадир этой забаве несказанно и начал из пушечки стрелять. Стреляли долго, даже умучились, а до обеда все еще много времени остается.
1: Наконец, однако, сели обедать, но так как со времени стрельчихи домашки бригадир стал запивать, то и тут напился до безобразия. Стал говорить неподобные речи и, указывая на деревянного дела пушечку, угрожал всех своих амфитрионов перепалить.
0: Время между тем продолжало тянуться с безнадежной вялостью. Сначала пили квас, потом чай, потом водку. Наконец, чуть смерклось, зажгли плошку и осветили навозную кучу.
2: Ну, слава богу, не видали, как и день кончился.
1: На другой день поехали на перерез и, по счастью, встретили по дороге пастуха.
2: Кто ты таков? И зачем по пустым местам шатаешься? И нет ли в этом шатании умысла? Одеть его в кандалы!
1: Но пастух на все вопросы отвечал мычанием, так что путешественники вынуждены были для дальнейших расспросов взять его с собою. И в таком виде приехали в другой угол выгона. Тут тоже в тазы звонили и дары дарили. Но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха и в него грешным делом из малой пушечки стреляли. На третий день, отпустив пастуха, отправились в середку. Но тут ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествиях росла не по дням, а по часам. И так как день был праздничный, то глуповцы решились ознаменовать его чем-нибудь особенным.
11: И корочки, пожалуйста.
12: Окорок тамбовский!
1: В стороне дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Он вышел из брички и прослезился.
0: Плакали тут все. Плакали и потому, что жалко, и потому, что радостно. В особенности разливалась одна древняя старуха. Сказывали, что она была внучкой побочной дочери Марфы Посадницы.
2: О чем ты, старушка,
9: плачешь?
13: Ох ты, наша батюшка, как нам не плакать-то? Кормилец ты наш, век мы свой все-то плачем. Все-то плачем, все-то плачем.
1: Полдень поставили столы и стали обедать. Но бригадир был так неосторожен, что еще перед закуской пропустил 3 чарки очищенной. Глаза его вдруг сделались неподвижными и стали смотреть в одно место.
9: Мне нужно бежать.
14: Ну, куда? Куда тебе без ума-то бежать?
9: Куда глаза глядят?
1: После второй перемены был поросенок в сметане. Ему сделалось дурно, однако он превозмог себя и съел еще гуся с капустой. После этого ему перекосило рот. Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка. Дрожала, дрожала. И вдруг замерла. Глуповцы в смятении и испуге повскакали с своих мест. Кончилось.

0: случилось достославное градоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. Но была ли в сих вразумлениях необходимость?
1: Спрашивает себя летописец и, к сожалению, оставляет этот вопрос без ответа.

0: Вы слушали радиоспектакль по главам романа Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «История одного города».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить, горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято, братья, счастье свое, в память воина-брата, что погиб за нее. Александр Твардовский. В 12 часу ночи капитан Новиков проверял посты. Он шел по высоте в черной осенней тьме. Над головой густо шумели вершины сосен. Острым северным холодом дуло с Карпат. Вся высота гудела, точно гулко вибрировала под непрерывными ударами воздушных потоков. Пахло снегом. Редкие ракеты извивались над немецкой передовой. Сносимые ветром догорали за темным полукружьем соседней высоты. В низине справа, где лежал польский город Касно, беззвучно вспыхивали, гасли неопределенные светы, как будто задувало их. Молчали пулеметы. Новиков не видел в темноте ни орудия, ни часовых. Шел, руки в карманах, ветер неистово трепал полы шинели. И странные чувства тоски, глухой затерянности в этих мрачных холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не раз. И всегда ночью, в короткие затишья. И объяснялись главным образом тем, что 4 дня назад при взятии города Касно батарея Новикова впервые потеряла 9 человек сразу, в том числе командира взвода управления. И Новиков не мог простить себе этого. «Часовой!» — строго окликнул Новиков, останавливаясь по звуку голосов, угадывая впереди землянку первого взвода, вырытую в скате высоты.
3: «Стой! Кто идет?»
2: преувеличенно грозно выкрикнул часовой и щелкнул затвором автомата. «Проснулись? Что там за колготня в землянке?» спросил Новиков недовольным тоном. «Что молчите?»
3: «Овчинников? Чего это шумит, товарищ капитан?» робко кашлянув, забормотал часовой. «И чего они разоряются?»
2: Новиков толкнул дверь в землянку. Плотный гул голосов колыхался под низкими накатами. Командир первого взвода, лейтенант Овчинников, с тонким, красивым, самолюбивым ртом ударил кулаком по столу, покачиваясь, встал, затем небрежно оттолкнув на бедре тяжелую кобуру пистолета, скомандовал сипло и властно:
3: «Прекрати галдеж и слушай тост! За Леночку, а братцы!»
2: Смутный рев голосов ответил ему и стих. Все увидели молча стоявшего в дверях капитана Новикова. Он медленно обвел взглядом лица солдат.
3: «Значит, пыль столбом?» – произнес он хмурясь.
2: «И санинструктор здесь?» То, что веселье это происходило в 800 метрах от немецкой передовой, и люди, зная это, не сдерживали себя, не удивило Новикова. Удивило то, что здесь, среди едкого махорочного дыма, среди этого шума, сидела на нарах санинструктор Лена Колоскова. Сидела она, охватив руками колени, и, покачиваясь взад и вперед, разговаривал с умиленно расплывшимся замковым Легаловым, с смеялась тихим, грудным, ласковым смехом. Смеется каким-то жемчужным смехом, не без раздражения, подумал Новиков, и, стараясь еще более возбудить в себе неприязнь к этому легкомысленному смеху, он быстро взглянул на нее, потом на Овчинникова спросил: «Что у вас тут? Свадьба?» Он произнес это, должно быть, грубо. Все замолчали. Лена вопросительно перевела на него взгляд и вдруг легко и гибко спрыгнула с нар, взяла со стола чей-то стакан, подошла к Новикову, блестя яркими, чуть прищуренными, улыбающимися глазами. «Да, именно», — сказала, откидывая голову. «Здесь свадьба. Поздравьте меня и Овчинникова».
3: «Вы всегда неудачно шутите, товарищ санинструктор».
2: И, повернувшись к лейтенанту Овчинникову, договорил тоном приказа: «Прекратить! Что это за веселье? С какой радости? Всем отдыхать!» Лейтенант Овчинников, самолюбиво сузив светло-трезвые глаза на недопитый стакан, спросил:
3: «За что вы, товарищ капитан? Мой день рождения! Не признаете? 26 стукнуло, легалов! Налей комбату!»
2: Замковый легалов считался непьющим, и то, что он пил сейчас и протягивал кружку, вконец испортило настроение Новикову. Он оттолкнул руку легалова, криво усмехнулся: «Поздравляю!» И, ссутулившись, шагнул к двери. Уже на пороге услышал позади себя неловкую тишину, и стало ему неприятно от того, что он только что внес в землянку к солдатам Овчинникова, которых любил, холод и раздражение. Он знал, что Лена была развращена постоянным мужским вниманием. Это, разумеется, было связано с ее прошлой службой в полковой разведке. Она пришла в батарею месяца два назад после непонятной истории в полку, о которой всезнающие штабные писаря вынуждены были молчать. Его стесняло. Ему мешала эта женщина в батарее. Но одновременно, даже не видя ее, он все время ощущал ее присутствие и не мог объяснить себе то внезапное неприязненное раздражение, которое она своей смелостью, своим голосом вызывала в нем. Выйдя из землянки, Новиков один постоял в холодной осенней тьме. Мысль о том, что он грубо обидел сейчас солдат, обидел тогда, когда от расчета в его батарее осталось 20 человек, когда он должен быть добрей, ласковее с людьми, угнетала его. Ощупью нашел пенек, видел его еще днем. Сел, до боли потер небритые щеки, посмотрел в потемки туда, где за высотой в полутора километрах отсюда, на западной окраине Касна, стояли два орудия младшего лейтенанта Алешина, второй в батарее взвод, который он, Новиков, особенно берег. «Я пошла!» — раздался женский голос в нескольких шагах от Новикова. Из землянки вырвался, стих, шум голосов. Желтая полоса света легла на кусты, легкие шаги послышались в 4 метрах от Новикова, и по голосу, по смутному очертанию фигуры, он узнал Лену. Сквозь гудение сосен глухо хлопнула дверь. Из землянки выбежал лейтенант Овчинников в распахнутой телогрейке, окликнул сипловатым голосом: «Ты куда же, Леночка? Постой!» Он приблизился к ней вплотную, они будто слились, и тотчас Лена сказала презрительно, протяжно, устало, переходя на «ты»: «Уйди, не справишься ты со мной, губы у тебя мокрые, лейтенант». Она оттолкнула его, пошла прочь, а он, сделав шаг назад, позвал громко: «Леночка, постой!» и кинулся следом за ней. В его сбившемся дыхании
3: В коротком, неуверенном крике было что-то неприятно молящее, унижающее мужское достоинство, и Новиков поморщился. Он встал, пошел к своему блиндажу. Блиндаж был полуосвещен сонным желтым мерцанием коптилки. Дежурный телефонист Гусев, молодой, круглоголовый, прислонясь затылком к стене, спал. Он хотел спросить связиста, звонил ли командир дивизиона, но будить было жалко. Вокруг с тревожным всхлипыванием, бредовым бормотанием спали солдаты. Новиков, не раздеваясь, лег на спину сбоку нар на обычное свое место. Он проснулся от сильного гула, давящего на голову. Вскочил пьяный ото сна.
4: «Что, позывные?» — спросил отрывисто. «К телефону?»
3: «Дальнобойная!» «Накрыла!» — шепотом выдавил связист Гусев бледнее. «Воронки! С дом!» Старший сержант ладья, командир орудия, неловко прыгая на одной ноге, торопливо вталкивал другую ногу в штанину галифе, кричал Гусеву: «Спишь, тютя? А ну что там на передовой? Узнай!» И, застегиваясь, глянув на Новикова, добавил иным тоном: «Вроде началось, товарищ капитан. Слышите, не похоже на артналет. Ишь ты, заваруха! Дайте трубку!» — сказал Новиков и не взял, а вырвал из рук Гусева мокрую от пота нагретую трубку. «Резида! Резида! Какого дьявола? Что там? Резида! Я Резида! Я Резида!» Внезапно послышался в трубке слабый, как комариный писк, голос и сейчас же зачастил: «Кто у телефона? 6-го к аппарату! 6-го к аппарату! 6-го немедленно к Резиде! Немедленно к Резиде! Немедленно!»
5: «Я 6-й!» – объявил недовольно Новиков. «Что случилось? Иду! Сейчас иду!» Он положил трубку, надел отлично сшитую, но уже обтрепанную шинель, застегнул ремень, оттянутый кобурой пистолета, потом, сдвинув брови над тонкой переносицей, своим обычным грубоватым тоном, который так не шел к его мальчишески юному, всегда бледному лицу, коротко приказал: «Ремешков, пойдете со мной». Подносчик снарядов Ремешков, парень лет 26, молчаливый, замкнутый, солдат-счастливец, недавно побывавший после тяжелого ранения в 6-месячном отпуске дома на Рязани, обратил к Новикову, сидя на нарах, свое крепкое белобровое лицо. В расширенных глазах толкалась мольба. Проговорил еле слышным шепотом: «Нога у меня, нога!» И, жалко кривя губы, потер колено, низко опустив голову. «По горам ведь! Нога у меня, товарищ капитан! Другого бы кого! Пока нога-то!» Он знал, куда надо идти сейчас. И выбрал Ремешкова, потому что тот отлеживался 6 месяцев дома, в то время как солдаты его, Новикова, батареи без отдыха находились в боях, дошли до Карпат. Выбрал, потому что считал это суровой необходимостью, тем более что Ремешков был новым человеком на батарее.
3: «Другого? Говорите. У нас в батарее приказания 2 раза не повторяют», — проговорил Новиков жестко и, более не обращая внимания на Ремешкова, пошел к двери. Командир 2-го орудия, сержант Сапрыкин, неуклюже грузный, пожилой, старательно кряхтя наматывал портянку, подмигнул Ремешкову почти ласково затеплившимися глазами и сказал доброжелательно: «А ты лучше бери, землячок, автомат, да и дуй во все лопатки. Так оно вернее. Раньше-то ведь воевал. Понял или нет? Вот автомат возьми. Оно верно. После теплой печки до жены под боком. Умирать неохота».
2: и подтолкнул Ремешкова в будто окаменевшую спину. Весь город, окрашенный зловещим огнем, грохотал, сотрясаемый эхом. С крыш ссыпалась на тротуар черепица, и среди этих звуков возникали новые, визжа, нарастая. Новиков и Ремешков упали рядом около какого-то подъезда, дважды резко, сильно подкинуло их на земле взрывной волной, этой же силой Новикова притиснуло к окаменевшему плечу Ремешкова. Тот, испуганно озирая небо, пронизанное свистами мин, сдерживая дыхание, забормотал: «Куда идти? Так и до передовой не дойдем, товарищ капитан. Со всех сторон бьют. Окружают!» В мутной глубине улицы взлетали конусы разрывов. Город обстреливали дальнобойные батареи. Снаряды прилетали с запада и юга. Было такое ощущение: город Касна окружен. Новиков, однако, не испытывал пока большого беспокойства. Вероятно, складывалась обычная обстановка в условиях Карпат. Немцы оставались в долинах, на высотах по флангам, продолжая вести огонь по дорогам. Окружили, отрезали, обошли. 41-й год вспомнили, сказал Новиков. Вперед! И не на полусогнутых, черт дери! И побежал в глубину улицы. Он первый вбежал в туман, быстро движущийся над берегом, увидел впереди темнеющий ход сообщения первых пехотных траншей, с разбегу спрыгнул на мелкое дно. До высоты метров 100 шли по траншеи, пригнувшись так, что свинцовой усталостью налилась шея. Над головой звенели, взвизгивали косяки мертвенно светящихся трасс, брустверы вздрагивали от рвущихся возле снарядов. Впереди, на самой высоте, лихорадочно дрожали вспышки очередей. Человек за пулеметом отшатнулся в бок, крикнул злобно: «Ленту!» и, вытирая рукавом пот, опустился на дно окопа. Когда Новиков подошел, человек перевел на него узкие черные горячие глаза, и Новиков увидел потное лицо, прилипшее к лбу мокрые кругляшки волос. Это был командир отделения разведки Горбачев.
6: «Вы что это тут? Пулеметчиков не хватает?» – удивился Новиков. «Где командир дивизиона? Здесь?» «Вовремя, товарищ капитан! Ждут вас, начальство! И Алешин здесь!» А пулеметчиков тут угробило. Пока суд да дело, дай, думаю, шкуры фрицам посчитаю. И спросил усмешливо: «Разрешите, а? Пока суд да дело».
2: Командир дивизиона майор Гулько сидел сутулясь в расстегнутой гимнастерке без ремня, курил сигарету и как бы нарочно ронял пепел на карту, разложенную на столике. С видом неудовольствия он слушал что-то быстро говорившего младшего лейтенанта Алешина, молоденького, всегда веселого, без всякого повода, звонкоголосого, как синица. Позади Гулько стоял его ординарец Петин. Он был чрезвычайно высок, огромен, белобрыс, рукава засучены до локтей. С мрачно-серьезным видом он лил себе на широкие ладони немецкую водку из фляги и, задрав гимнастерку на майоре, растирал ему спину и поясницу. Гулько страдал радикулитом.

0: типичные радикулитные настроения. Новиков знал странность Гулько. Чем сложнее складывалась обстановка, тем скептически болтливее и вроде бы равнодушнее ко всему становился он перед тем, как отдать приказ. Новиков же считал его чудаком, не живущим реальностью, и был с ним подчеркнуто сух. «Слушаю вас, товарищ майор», — сказал Новиков официальным тоном. «Смотрите сюда, капитан. Мы прижали немцев в границы Чехословакии. Немцы вовсю жмут на город с запада. Основательно жмут. Хотят вернуть город. А почему? Смотрите. По горам с танками не пройдешь, естественно. А город этот – узел дорог. Обратите особое внимание, Новиков, на вот это шоссе на север, вдоль озера. Вся Петрушка здесь. Это дорога в город Ривны. Вот он, километрах в 20 от Касна. Знаете, что тут происходит? Соседние дивизии замкнули в Ривнах немецкую группировку, очень сильную группировку. Много танков и прочее, Петрушка. Уразумели? Они рвутся из котла на единственную годную для танков дорогу, которая проходит через ущелье и Касну, в Чехословакию. А там, надо вам сказать, события развернулись грандиозные. Словаки начали восстание против правительства Тиса. Майор Гулько в раздумье поглядел на часы, положив волосатую руку на карту. 2 дня город Марицы блокирован словацкими партизанами. Надо полагать, немецкая группировка под Ривнами стремится прорваться через Касну на Марицы, соединиться с немецким гарнизоном, на ходу подавить восстание. Уразумели? Поэтому немцы и стали жать с запада, захватить Касны, узел дорог, помочь прорваться северной группировке. Такая обстановочка. Таковы делишки. Гулько затянулся сигаретой. Вообще, не кажется ли вам, Новиков, что великие дни начинаются? Освобождена Болгария, Румыния, бои в Югославии, Венгрии. Слышите музыку с запада? Сегодня ночью вы, Новиков, снимаете свои орудия со старой позиции и ставите их на прямую наводку вот здесь, на живописном берегу озера. Направление стрельбы. Ущелье, шоссе, Ривны. Соседи у вас танки 5-го корпуса справа, плюс Ипатовский полк и гаубичные батареи. Слева Чехословакия, генерала Свободы, воюет вместе с нами. Младший лейтенант Алешин уже видел позицию. Вот, собственно, и все. Младший лейтенант Алешин, чуть поднял голос Гулько, покажите своему комбату местостояние батареи. Слушаюсь, живо ответил Алешин. Пекин, горячей воды, бриться! Крикнул Гулько, густо выпустив через волосатые ноздри дым, ворчливо договорил. «Я буду на местности через 1.5 часа. Кстати, наши саперы минируют подступы к высоте. Соблюдайте осторожность». «Разрешите идти?» – спросил Новиков все так же официально. И первый вышел из землянки в траншею.
1: Пули торопливо щелкали по брустверу, сбивая землю, и он тут же схватился за фуражку, ее будто ветром толкнуло. Надвинул козырек на глаза, пригнувшись, выругался. «Что?» — крикнул Ремешков за спиной. «Земля!» — ответил Новиков. «А-а-а!» Ремешков присел на корточки, снизу с загнанным выражением следил за Новиковым. На какую-то долю секунды мелькнула мысль, что если бы Новикова ранило хотя бы легко, то не пришлось бы идти под огонь на другой конец озера. Тогда ему, Ремешкову, надо было бы вести командира батареи в тыл, в санроту. И от того, что не случилось этого, и теперь обязательно надо было идти, почувствовал он, как грудь сжала знобящим холодом. Ноги обмякли. Новиков, стоя к нему спиной, позвал громко,

0: словно ударил по сердцу Ремешкова.
1: «Скоро там, Алешин!» «Готов, товарищ капитан! Идем!» —
0: послышался голос младшего лейтенанта. С трудом и тоской Ремешков встал, оторвав свинцовое тело от земли. Хромая, подошел к Новикову. Тот, пристально сожалеюще, глядел на него прямым взглядом, спросил: «Что вы?»
2: «Нога!»
0: Ремешков застонал, потирая колено. Плотно набитый вещмешок нелепо торчал за его спиной, как горб.
1: «На кой
0: прислали вас ко мне?» — не выдержал Новиков. «Вы что, воевать приехали? Или задницу греть возле печки? 6 месяцев торчали дома и ногу не вылечили».
1: «Доставьте его здесь, товарищ капитан», — беспечно посоветовал Алешин, удивленно разглядывая страдальчески напряженное лицо Ремешкова. «Зачем он нам? Пусть сидит со своей ногой».
0: «Он пойдет с нами». В 2 часа ночи после рекогносцировки Новиков послал Ремешкова на старую огневую с приказом немедленно снять орудие Овчинникова и в течение ночи занять позицию в районе севернее города на новой высоте правее озера. Ожидая орудия, Новиков сидел на земле в 5 шагах от новой позиции батареи. Он отчетливо слышал сочный скрип лопат о грунт, сниженные до шепота голоса солдат, движение тел в темноте, копали расчеты Алешина. А вокруг стояло неподвижное глухое затишье. Озеро мерцало злыми, тихими отблесками. На той стороне молчали немцы. Там была Чехословакия.
1: Подошел Алешин, весело заговорил: «Товарищ капитан, тут наши разведчики великолепный особняк нашли. Бассейн, ванна, ковры, с ума сойдешь! Роскошь! Пойдемте рядом тут, вон внизу».
0: «Пустой особняк?»
1: «Совершенно».
0: Особняк этот, просторный двухэтажный дом, стоял метрах в 150 от высоты в липовом полуоблетевшем парке за железной оградой, с массивными железными воротами и парадной калиткой, над которой поблескивали медью оскаленные морды львов. Они вошли в парк, угрюмо темный, огромный, и он поглотил их печальным шорохом, шелестом опавшей листвы на дорожках, ровным текучим шумом полуоголенных лип. 2 орудия батареи, взвод лейтенанта Овчинникова, были выдвинуты в сторону ничьей земли на 200 метров от высоты, где стоял взвод младшего лейтенанта Алешина. Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании. Команды отдавались шепотом, люди двигались, сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами. При холодных порывах ветра, налетавшего с озера, все слышали тревожные голоса немцев в боевом охранении. Лейтенант Овчинников, еще не остывший после недавнего марша, слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере огневой позиции, жадно курил в рукав шинели, командовал шепотом: «А ну, шевелись! Шевелись! Легалов, вы чего? С лопатой обнимаетесь? Действуйте, как молодой!» Замковый Легалов, солдат уже в годах, стоял, обняв лопату 2 руками, держась за оттянутый под сумком ремень, бормотал усталым голосом:
3: «Передохну, товарищ лейтенант, маленько. Резь в животе после немецких консервов. Я маленько».
1: «Врет, хрен его расчеши!» — захихикал насмешливо злой наводчик Парахонько.
3: «Графиню он польскую вспомнил. Тут, в замке одном, як на марше зашли напиться в замок, бачим, графиня, руки белые, в кольцах, шмяк на колени перед Лягаловым. Я такая сякая, капиталистка туда-сюда, от любви умираю. Возьмите в жены советский жолнеж. Умираю от сердца».
4: «Отчепись,
0: смущенный и протяжно попросил Легалов, по-прежнему держась за ремень. Сержант Сапрыкин, ожесточенно долбя грунт с укором, сказал: «Ну чего прилип к человеку? Верно. С животом у него неладно, товарищ лейтенант. Перехватил консервов, это бывает. У плохого солдата перед боем всегда понос», — беззлобно ответил Овчинников, вмял окурок в землю, стал снимать шинель. «До рассвета не окопаемся. Нам крышка тут». Все копали в напряженном безмолвии, лишь дышали тяжело, обливаясь разъедавшим тело потом. Раз Сапрыкин, не рассчитав силу, со звоном ударил киркой по камню, и сейчас же раздались частые хлопки у немцев. Кроваво-красные ракеты встали, развернулись в небе, отчетливо залили обнажающим светом край озера, поле вокруг.
3: «Ложись!» — неистовым шепотом скомандовал Овчинников. «Заметили, фрицев отродье, точно подзасекли».
0: Разом сникли ракеты, разом смолк и стук пулеметов.
3: Он вскочил на ноги, зашептав: «За лопатой! Нажимай душу из всех вон!»
0: Подошла Лена и капитан Новиков. Их фигуры черно проступали над бруствером среди темени ночи. «Леночка, дайте руку, упасть можно», — приветливо сказал Овчинников, поставив ногу на бруствер. «Прошу вас, Леночка, спасибо, что пришли».
2: «Связь с ладьей проложил?» — спросил Новиков. Овчинников, накидывая на плечи шинель, быстро ответил:
3: «Будет связь. В землянку прошу, товарищ капитан. И вас, Лена. Всем продолжать работать. Возьмите мою лопату, Легалов».
0: Новиков не удивился тому, что сам Овчинников вместе с расчетом копал огневую. Хорошо знал самолюбивого лейтенанта. Тот не мог сидеть и ждать. Окапывался всегда первым. Первым докладывал о готовности огня. Когда же влезли в свежевырытый глубокий блиндаж, сильно пахнущий сыростью, и, загородив вход плащ-палаткой, сели на солому, достали папиросы, Новиков, чиркая зажигалкой, внимательно посмотрел на Овчинникова, сказал: «К рассвету ты должен вкопаться в землю и замаскироваться так, чтоб тебя в упор не было видно».
3: «Знаю», —
0: отрезал Овчинников, прикуривая.
2: «Что «знаю»?» — миролюбиво спросил Новиков. «Действуй и немедленно прокладывай связь с высотой. Счастливо! Желаю увидеть тебя живым».
0: Новиков встал, откинул висевшую над входом плащ-палатку. Звездная, неестественно тихая ночь со свежестью, крепостью горного воздуха, с осторожным шелестом трав влилась в накуренный блиндаж. Блеск крупной звезды синим огнем дрожал, струился над бруствером.
2: «Молчат и ждут», — проговорил Новиков задумчиво. Потом спросил, не оборачиваясь: «У тебя нет такого чувства, что война скоро кончится?»
0: «В Венгрии второй украинский вышел на Тиссу. В Югославии наши танки на окраине Белграда.
2: Скоро конец».
0: Овчинников не пошевелился в глубине блиндажа. Во тьме только жарко разгорелся, подсвечивая его тонкие губы, огонек папиросы, ответил коротко:
3: «Нет».
0: Но этот ответ был ложью. Овчинников, как и все остальные, ощущал приближение конца войны и, порой задумываясь, испытывал смутное чувство растерянности, беспокойство о чем-то недоделанном им. Это подавляло его, угнетало то, что не сделал он на войне,
3: нечто главное, что сделали другие. Нет, не думал, хмуро повторил он, и тотчас Новиков ответил полусерьезно. Ну и дурак. Ладно, пошел.
2: За полчаса до рассвета Овчинникову доложили, что все готово. Огневая отрыта в полный профиль, к высоте проложена связь, выставлены часовые. Овчинников, разбуженный сержантом Сапрыкиным, некоторое время лежал на соломе в блиндаже, окутанный мутной дремотой, как паутиной. А когда сел, от движения заболели мускулы на спине, спросил неокрепшим после сна голосом: «А второе орудие? Доложили о готовности?» «Нет еще».
3: В землянку входили истомленные солдаты с землистыми лицами, щурились на свет. На снарядном ящике в тепло-сыром воздухе неподвижными фиолетовыми огнями горели немецкие плошки. Стояли дымя с котелки, мясные консервы, огромная бутыль красного вина. Телефонист Гусев, наклоняя стриженную голову, ложкой носил из котелка к губам горячую пшенную кашу, дул, обжигаясь на ложку. Сержант Сапрыкин резал буханку черного хлеба, прижав ее к груди, оттопырив локоть. Не соразмеряя силу, так нажимал на нож, казалось, полоснет себя острием. Хозяйственно раскладывая крупные ломти на ящики, посоветовал с домовитым покоем в голосе:
4: «Поужинайте, товарищ лейтенант». «Есть не хочу». Овчинников встал, застегнул шинель на сильной, плотно слитой из мускулов, чуть сутуловатой фигуре, спросил тоном приказа: «Лена где? У орудия?»
2: И, не ожидая ответа, вышел из блиндажа. Поеживаясь от сырости, Овчинников мягкими шагами подошел к орудию. Оттуда донесся негромкий разговор. На станине неясно чернел силуэт часового. По неуклюжей позе узнал Легалова. На коленях железом отсвечивал автомат. Рядом, на снарядном ящике, сидела Лена. На плечи накинута плащ-палатка. Легалов говорил, вздыхая. Голос звучал сонно, ласково. «Не женское дело война. Какое там? Мужчину убьют. Это туда-сюда, его дело. А женщина, у ней другие горизонты. У меня тоже старшая дочь, Елизавета. Тоже, извиняюсь, фыркальщица, студентка. Парни за ней табунами ходили на Кубани-то. А разве могу я головой представить, что она вот тут бы, как вы, сидела? Не могу. Нет, не могу. 200 бы раз вместо нее согласился воевать. А вы откуда сами-то? Учились где? Школьница, небось. Я из Ленинграда. Училась в медицинском институте. Вы сказали, фыркальщица, спросила Лена. А что это значит? Да такая, чуть что, фырк, и пошла. Я не говорю про вас. Лена засмеялась тихим смехом, охотно засмеялся и Легалов, поглаживая большой крестьянской рукой свой автомат, точно лаская его, спросил: а родители как у вас?
3: Я одна, сказала Лена. Нет. Лучше один раз воевать, но навсегда. Я раньше представляла фашизм только по газетам. Потом увидела все сама. Нет. С ними должны воевать не только мужчины, но и женщины, и дети. Один раз. И навсегда. Иначе нельзя жить.
2: Замолчали.
4: Легалов!
2: Строго позвал Овчинников и мягко подошел к ним.
4: «Идите отдыхайте, я побуду здесь».
3: «Леночка, Мне поговорить с вами необходимо.
2: Легалов в нерешительности потоптался, с неуклюжестью заковылял от орудия, растерянно взглядывая на недвижную темную фигуру Лены, исчез в ровике. Подождав немного, Овчинников сел на ящик, почти касаясь плеча Лены.
3: «Как гвоздь вошли в сердце, Леночка, клещами не вытащишь. Я тебя никому не дам, никому не дам!» И сильно, по-мужски опытно обняв ее, он начал порывисто, колюче, жадно целовать ее холодный, сопротивляющийся рот, зубами стукаясь о ее стиснутые зубы. «Леночка, Леночка!» Она упруго вырвалась, вскочила, ударила изо всей силы его по лицу и еще раз ударила, сказав страстно и зло: «Дурак! Глупец! Убирайся к черту, иначе я не знаю, что сделаю!» Он сидел оглушенный, гладя одеревеневшую от ударов щеку, потом внезапно засмеялся удивленно, подставил лицо, дрогнули ноздри его крупного крючковатого носа. «Еще ударь! Еще сильней ударь!» Она шагнула к нему. «Да, ударю!»
5: «Товарищ лейтенант, к телефону вас!» «Немедленно!» — послышался робкий голос Легалова.
2: Елена и Овчинников оба одновременно увидели в посеревшем воздухе силуэт головы над ровиком.
3: «Кто еще там? Легалов? Подсматривали?» — гневно спросил Овчинников. «Я спрашиваю, подсматривали?»
5: «Никак нет», — ответил Легалов. «Живот у меня. По своей нужде вышел. Комбат вас. А я на пост встану».
2: Овчинников до странности быстро потух и мягкими щупающими шагами двинулся к ровику мимо Легалова, вошел в душный, наполненный храпом блиндаж. Телефонист Гусев сидел в сонной полутьме и, все время сползая спиной по стене, усиленно разлеплял веки. Трубка лежала на коленях. Овчинников схватил трубку, не остывший еще от возбуждения, проговорил: «Второе у телефона!»
1: «Почему не докладываете о проходе?» — спросил голос Новикова. «С саперами связался. Что молчишь?»
3: «За мою жизнь беспокоитесь?» — произнес Овчинников, без причины злясь на этот спокойный голос Новикова. «Я приказ выполню. Отсюда драпать не собираюсь. За меня не беспокойтесь. Именно за меня.
1: Если прохода не будет, отдам под суд», — тихо и внятно сказал Новиков. «Именно за тебя я не беспокоюсь».
3: «А куда угодно, хоть под суд, хоть к дьяволу!»
2: Он сидел на нарах у скалицы, с вислым носом, расставив мускулистые руки, самолюбиво сжав тонкие губы. Был похож на взъерошенную хищную птицу.
1: «Да чего тут порох рассыпать? Схожу я к саперам, обойдется. Ложитесь, товарищ лейтенант, я потопаю потихоньку».
2: Только сейчас Овчинников заметил сержанта Сапрыкина. Наклонясь в углу над снарядным ящиком, он, добродушно улыбаясь, приклеивал к сильно потертому, помятому портбилету отставшую фотокарточку. Крупное лицо, мягкое, задумчиво домашнее, слегка серебрились виски при слабом свете плошки.
1: «Вот наказание, скажи на милость. Отклеивается и только. От сырости или поту. В какой карман класть? Вот, шелковую тряпочку от немецкого пороха достал. Годится?»
2: Медлительно завернул портбилет в шелк, долго засовывал его в пришитый на тыльной стороне гимнастерки карман, потом поднялся, говоря покойно, будто слова взвешивая:
1: «Пошел я, товарищ лейтенант, а вам бы отдохнуть».
2: Командир дивизиона майор Гулько приехал на огневую Новикова в 4:00 ночи. Хлопая кнутом по узкому сапогу, осмотрел позицию, затем, звеня шпорами, прошелся перед орудиями,
0: Здесь в раздумье постоял на высоте, вглядываясь в озеро слева от нейтральной полосы, где в 200 метрах от немцев были поставлены на позицию орудия Овчинникова. Позиция дурная. Орудие как на ладони.
3: Но лучше нет. Как полагаете, капитан Новиков?
2: Я полагаю, что немцы рядом. Я приказал разговаривать шепотом. Вы же, товарищ майор, звените шпорами и разговаривайте громко, как на свадьбе. Нестеснительно и прямо сказал Новиков. Пулеметы уже пристреляли позицию.
0: Если в штабной землянке майор Гулько мог сидеть в присутствии офицеров в одной нательной рубахе, то в батарее он обычно приезжал по уставному подтянутый, тщательно до синевы выбритый, надевал шпоры, был весь крест-накрест перетянут новыми скрипучими ремнями, говорил громким голосом с той командной интонацией, которую обычно подчеркивают интеллигентные люди на войне. Не раздражаясь, однако, на замечание Новикова, Гулько невозмутимо щелкнул кнутом по глинищу, сказал: «Взводу Алешина отдайте приказ отдохнуть по-человечески, пока спокойно, в этой самой респектабельной вилле. Заслужили. Пусть спят на мягких перинах, на постелях, на чистом белье».
2: «Я отдал уже приказ», — ответил Новиков. «Прошу, особняк».
0: В их распоряжении было несколько часов. Сколько, они не знали. На мягких диванах, на расстеленных по всему полу коврах храпели утомленные за ночь солдаты. В кресле, припав к журнальному столику, ласково обняв телефонный аппарат, спал скошенной усталостью связист Колокольчиков, сладко чмокая губами, терся щекой о трубку, бормотал во сне: «А ты к колодцу сходи, к колодцу!» Заряжающий Богатенков, только что сменившийся на посту у орудий, сидел в нижней рубахе на ковре, сосредоточенно пришивал крючок к шинели, изредка поглядывал на Колокольчикова с нежностью. Богатенков высок, темноволос, атлетически сложен, движения сильных рабочих пальцев уверены, бугры молодых мускулов напрягаются под рубахой, лицо, покрытое ровной смуглотой, красиво.
2: «Бывает же, товарищ капитан», — сказал он, обращаясь к Новикову, «в госпитале 2 месяца лежал, бомбежки снились. Здесь, на передовой, полынь, степь на зорьке, триконники снятся, лампочки в забое. Проснешься, будто гудок на шахту, а к Колокольчикову вон колодцы привязались».
0: «Ложитесь», — сказал Новиков, — «не теряйте минуты». Майор Гулько, перекатывая сигарету во рту, брезгливо морщась от дыма, перелистывал прокуренными пальцами толстую иллюстрированную книгу, лежавшую на столе, не без отвращения говорил: «Разгул цинизма в степени N плюс единица. Кровь, смерть, улыбки возле могил, разрушение, фотографии России. Книга для немецких офицеров. Петин!» — позвал он. «Эту сволочь в уборную! В сортир! В сортир!» Заключил он и, сердясь, швырнул книгу на колени сонно разомлевшему в кресле ординарцу. Петин вздрогнул, стряхнул дремотное оцепенение, тоже полистал, пощупал книгу неправдоподобно большими руками, подумал и во всю ширину лица заулыбался. «Куда ее, товарищ майор? Наждак!» Гулько зло фыркнул волосатым носом. «Я, с позволения сказать, инженер. Всю жизнь бродил по стройкам и знаю, что такое Россия», — отчетливо заговорил он. «И отлично знаю, что такое фашизм. Мир в руинах, распятие на деревьях, пепел городов, двуногое подобие человека с иступленной жаждой уничтожения, садизма, возведенного в идеал.
3: Вы что так смотрите, Новиков?
2: Я хотел сказать, что знаком с прописными истинами, ответил Новиков.
3: О, если бы каждый в мире знал эти прописные истины, проговорил Гулько насупясь.
2: Я не люблю, товарищ майор, когда вслух говорят о вещах, известных каждому, сказал Новиков. От частого употребления стирается смысл. Надо ненавидеть молча.
3: Вон как?
2: Весьма любопытно, ворчливо произнес Гулько, косясь на затихшего за столом Алешина. А вы, младший лейтенант, что вы полагаете?
3: Новиков вынул портсигар, звонко щелкнул крышкой. Он непосредственно подчиняется мне. Значит, согласен со мной.
2: Алешин с независимым видом слушал, но после слов капитана смущенно залил пятнами, неожиданно засмеялся тем естественным, веселым смехом молодости, который так поражал Новикова в Лени.
3: «Россия», — задумчиво проговорил Новиков, «я только в войну увидел и понял, что такое Россия.
2: Вы знаете ведь, что такое Россия?»
3: От того, что капитан назвал его Витей, младший лейтенант посмотрел влюбленно на лицо Новикова щербинкой возле левой брови. И тотчас Гулько заинтересованно взглянул в серые мрачноватые глаза капитана, самого молодого капитана в полку, этого полувзрослого полумальчика, спросил: «Что ж, выкладывайте?»
2: Новиков встал, привычным движением передвинул пистолет на ремне, подошел к телефону. Связист Колокольчиков, по-прежнему нежно обнимая аппарат, неспокойно терся щекой о трубку, дрожа во сне синими от усталости веками, бормотал:
6: «Ты к колодцу иди, к колодцу, вода холодная».
2: «Вот она, Россия», тихо и серьезно сказал Новиков. Осторожно высвободил трубку из-под горячей щеки связиста, вызвал орудие Овчинникова. Подождал немного, стоя перед Колокольчиковым, который с сонным лепетом поудобнее устраивался щекой на ладони. Заговорил в полголоса, услышав Овчинникова о минном поле. Потом закончил твердо:
3: «Если прохода не будет, отдам под суд». И положил трубку.
2: «Слушайте, Новиков», проговорил майор Гулько, похлопав ладонью по стопке немецких журналов.
3: «Вообще, сколько вам лет? Кто вы такой до войны? Школьник, студент?»
2: «Какое это имеет значение?» ответил Новиков. «Если это интересует, посмотрите личное дело в штабе дивизиона».
3: «Ну, время истекло. Мне пора», сказал Гулько. «Петин, лошадей!»
2: Звеня шпорами, подтянул узкие сапоги, очевидно жавшие ему, и, не отрывая ласково погрустневших глаз от ручных часов, заговорил: «Как бы ни сложилась у вас обстановка, капитан Новиков, ваша батарея самая крайняя на фланге. На легкий бой не надеетесь?»
3: «Не надеюсь, товарищ майор», ответил Новиков и замолчал.
2: Видимо, Гулько знал то, чего не знал он. Тихонько и нежно Гулько взял капитана под руку, повел к двери, остановился, глядя в лицо Новикова, сказал почти шепотом, чтобы не слышал Алешин:
3: «В сущности, мальчик ведь вы еще, что уж там, хоть многому научились, а у вас вся жизнь впереди. Пока молоды, спешите делать добро. В молодости все особенно чутки к добру».
5: «Простите за философию. Война кончится, все у вас впереди, если, конечно, останетесь живы»,
4: «Если останетесь».
2: И, пожав Новикову локоть, вышел, машинально нагнув в дверях худую спину, будто из низкой землянки выходил. Сунув руки в карманы, Новиков прошелся по комнате, испытывая беспокойство, досаду. Никто прежде не напоминал ему о его молодости, которую он скрывал как слабость и который стеснялся здесь, на войне. Люди, подчинявшиеся ему, были вдвое старше, а он имел непрекословные права опытного, отвечающего за их жизнь человека. И давно уже свыкся с этим. Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на стол, по-мальчишески внимательно рассматривал красочные фотографии немецких иллюстрированных журналов, думал о чем-то. Мягко-зеленоватый свет лампы падал на белый чистый лоб Алешина, на ровные брови, на раскрытые по-летнему синие глаза его. Они казались молоды и отчаянно прозрачны. «Ну и везет вам, товарищ капитан!» Весело, даже восхищенно воскликнул Алешин. «Просто чертовски везет!» Новиков лег на диван, не снимая сапог, накрыл грудь шинелью, сказал: «Так кажется, Витя. Не гасите свет. Почему везет?» «Нет, серьезно, товарищ капитан, вы счастливец, вам везет. Вот вернетесь после войны, весь в орденах, со званием, вас в академию, а я, черт!» Он вздохнул по-детски, подпер кулаком подбородок, белела круглая юная шея, каштановые волосы наивно трогательно упали на лоб ему. «А я просто черт знает что, товарищ капитан, серьезно. Орден Красной Звезды получил, вот медаль за отвагу никак». И договорил совсем уж доверительно: «А для меня самый дорогой из всех орденов – солдатская медаль за отвагу. Серьезно, вы не смеетесь?»
4: «Да будете и медаль. Это не так сложно», – ответил Новиков и спросил: «Вас кто-нибудь ждет? Ну, мать, сестра, невеста?»
6: «Мама и Вика. Ее звать Виктория», – не сразу ответил Алешин. И Новиков ясно представил, как он покраснел алыми пятнами.
4: «Ну, хорошо», – сказал Новиков и после молчания снова спросил: «Скучаете по России, Витя?» За туманными равнинами Польши оставалась позади, в далеком пространстве, Россия. Как бы овеянная каким-то чувством радостной боли, которая никогда не проходила.
7: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Новиков стремительным рывком скинул с груди шинель. В сонное сознание ворвался звон разбитых стекол, то опадающий, то возникающий клёкот снарядов, проносившихся над крышей. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!»
4: «Что?»
7: «Товарищ капитан! К орудиям!» Захлёбываясь, выговорил Ремешков и судорожно сглотнул. «Началось! Свет не видать!»
4: «Чего не видать? Этого не видать. Так, может, тот видно, где Алешин? Почему сразу не разбудили?»
7: «Младший лейтенант сказал, сам выяснит. Пока не будить, все у орудий».
4: «Эти мне сосунки командовать начали», — выругался Новиков. На ходу надевая фуражку, он ударом распахнул дверь и выбежал через террасу в мокрый от росы парк. Плотный гул, выделяясь особым сочным бомбовым хрустом дальнобойных снарядов, нарастал, накалялся слева в стороне города и как бы сливался с упругими ударами танковых выстрелов справа. И Новиков понял: началось. Это должно было начаться.
7: «Товарищ капитан, Овчинников у телефона! Ждет команды!» — крикнул кто-то. «Передать орудиям! Приготовиться, но огня не открывать!» — скомандовал Новиков и, слегка пригибаясь в ходе сообщения, спрыгнул в ровик НП. То, что увидел Новиков в стереотрубу, сначала ничего не объяснило ему толком. Весь берег озера и поле впереди и слева от высоты были усеяны вспышками танковых разрывов.
3: неслись над полем, перекрещиваясь с трассы. Пулеметы, не смолкая, дробили воздух. Со звоном хлопали немецкие противотанковые пушки. Новиков увидел их в кустах на том берегу озера, метрах в 200 от огневых позиций Овчинникова. Стреляли они вправо от высоты, туда, где были врыты в обороне наши тяжелые танки 5-го корпуса, правые соседи, о которых говорил Гулько. Но странно, в первые секунды показалось Новикову, наши танки не отвечали пушкам огнем. Их бронебойные трассы летели в сторону соснового леса, откуда давеча обстреляли Новикова 3 немецких танка. Теперь их не было, вошли в лес. И сейчас Новиков до отчетливости разглядел уже все. Левее леса, из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, по шоссе муравьиной чернотой валил, двигался плотно слитый поток танков, длинных тупорылых грузовиков, бронетранспортеров, людей, растекаясь. Поток этот медленно раздвигался, как ножницы, в сторону леса, куда вошли 3 передовых танка, и влево, в сторону северной оконечности озера, где в минном поле стояли орудия Овчинникова.
2: Новиков на секунду оторвался от стереотрубы, огляделся. Дым застилал всю западную окраину Касны, ничего не видно было там. Только острие костела багрово светилось в пепельной мгле. Гул непрерывной артиллерийской пальбы толчками доходил оттуда. Немцы атаковали и там. И Новиков понял. Немцы снова пытались взять город с запада, рассчитывая этим облегчить прорыв всей или части вырвавшейся из окружения в Ривнах группировки на севере границы Чехословакии. И подал команду «Приготовиться!» Овчинникова к телефону.
3: Телефонист Колокольчиков, пригнувшись над аппаратом, беспрерывно, осиплым тенорком вызывал орудие Овчинникова. Орудия не отвечали.
2: «Ну!» — Новиков резко оторвался от стереотрубы. «Что там, Колокольчиков? Быстрей!»
3: Тот моргнул растерянно беспомощными глазами, сказал шепотом. «Не отвечают! Связь порвана. Перебили. Я сейчас.
2: Вон там идут по связи от Овчинникова. Видите? Давайте навстречу по линии.
3: Чего ждете?»
2: Теряя терпение, крикнул Новиков. «Разрешите, товарищ капитан? Как на ладони вижу. Я и пулеметик захвачу». Покачивая плечами, придвинулся к нему старшина Горбачев. «Оставайся у аппарата, парнишка». И он оттолкнул связиста в ровик. «Куда он в мины полезет? Я здесь все, как свои 5 пальцев. Возьмите с собой Ремешкова», — приказал Новиков. «Возьмите его».
3: Колокольчиков, как будто ноги сломались под ним, сел на дно ровика около аппарата, с ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было. Он только что в 1 секунду мысленно пережил весь путь от высоты до орудия Овчинникова.
2: Новиков, соразмеряя расстояние между орудиями Овчинникова и катящейся массой колонны, понимал, что Овчинникову пора открывать огонь. Пора! Он думал, после того, как передовые немецкие танки увязнут в перестрелке, натолкнувшись на орудия и на минном поле, он, Новиков, откроет огонь с высоты 2-м взводом Алешина во фланг им сбоку.
7: «Начал!» — крикнул кто-то в окопе за спиной. «Начал! Овчинников начал! Товарищ капитан, соседи начали!»
2: Одновременно с орудиями Овчинникова справа ударили ипатовские батареи, врытые в землю танки.
3: Теперь только беглый огонь, только беглый, ни секунды промедления. «Давай, Овчинников!»
2: Он увидел, как низко над землей снова остро вылетело пламя из орудий Овчинникова, как в дыму засуетились на огневой позиции появившиеся люди, и Новиков почувствовал сладкие
3: Привычные уколы в горле, знакомое возбуждение начавшего собоя.
7: «Товарищ капитан, начинать!»
3: Услышал Новиков звенящий голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся, не ответил. Новиков приник к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле. Длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально вылетали оттуда. Овчинников вел огонь. И Новиков, со злой досадой увидев, как тяжелые танки, непрерывно выплевывая огонь, упорно двигались к позиции Овчинникова, подумал: «Вот оно! Пора!» И лишь тогда посмотрел в сторону орудия Алешина на сутуло замершие фигуры солдат.
7: «Внимание!» — подал он команду особенным, страстным, возбужденным голосом. «По головным танкам, бронебойным, прицел постоянный!» Он сделал короткую паузу и выдохнул. «Огонь!»
3: Резкий грохот, сотрясший воздух на высоте, горячо и больно толкнул в уши, и Новиков крикнул:
7: «Наводить точнее! Точнее! Куда к дьяволу стреляете?»
3: И, выпрыгнув из окопа НП, побежал к огневой позиции. Он увидел снующего возле орудия Алешина, напряженно двигающиеся локти наводчика Степанова, широкие разводы пороховой гари на скулах Богатенкова.
7: «Стой!»
3: — скомандовал Новиков, переводя дыхание. «Младший лейтенант Алешин, бегом ко второму орудию. Быть там, самому следить за наводкой. Бегом!» «А ну, от панорамы, Степанов!» Властно крикнула наводчику, непонимающе вскинувшему к нему мокрое тревожное лицо. «Быстро!» И, взяв за плечо, оттолкнул его от прицела, приник к наглазнику, вращая маховики механизмов. Перекрестие прицела стремительно ползло по черноте дыма, выхватывая путаницу трасс, оранжево-белые всплески огня, поймало, натолкнулось на темный бок танка. Он на миг вынырнул из дыма. Новиков сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие.
7: «Огонь!»
3: И коротко нажал ручной спуск. Тонкая молния ударила в тело танка. Искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек. Скорее не увидел, а почти физически ощутил это Новиков. И не глядя больше на этот танк, не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще торопливо повел прицел. Вновь он выхватил в просвете дыма живое шевелящееся туловище другого танка. Он шел к высоте. Башня косо развернулась, тоже выискивая. Длинный ствол орудия дрогнул, застыл наведенно. Черный пустокруглый глаз дуло, зорко целился. Казалось, остро глядел через панораму в зрачок Новикова. И в то же мгновение, считай секунды, он нажал спуск. Трасса до сине раскаленной проволокой выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте. И тут же тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки. Желтый удушающий клубок сгоревшего тола вывалился из щита, и оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в 4 метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством удивления, что этот снаряд не убил его, Новиков глянул на расчет. Все целы. Заряжающий Богатенков со снарядом в руках стоял в рост среди стреленных гильз, не нагнув головы, с упорной пристальностью смотрел на танки.
7: «Что стоите? На коленях заряжать!»
3: крикнул Новиков и, крикнув, припал к прицелу, скрипнув зубами, сквозь дым четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового дула. «Он или я?» мелькнуло у него в сознании. «Он или я? Не может быть, чтобы он! Он или...» Новиков надавил спуск, слившись с
8: С выстрелом два танковых снаряда ударили, взметнули землю впереди бруствера. На Новикова дохнуло волной тола, но он не пошевелился, не оторвался от наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения. В мире уже ничего не существовало, ничего не было, кроме этого танка. Этого немца в нем, зорко быстрыми движениями крутящего маховики, наводящего на Новикова орудие. Он или я? Он или я? Танк, ослепляя, полыхнул двойным оскалом пламени. Одновременно с ним Новиков выстрелил два раза подряд. Смутно унеслись вниз две трассы, фиолетово блеснули в дыму, и опять... Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся. И, оттирая пот онемевшими на маховике пальцами, стряхивая жаркие капли со лба, с бровей, он как бы вынырнул из противоестественного состояния нервного напряжения, когда все в мире сузилось, собралось лишь в глазке панорамы.
9: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Бился позади чей-то крик. «Товарищ капитан! Ложись!»
8: Крик этот, выделившийся из всех других звуков, заставил Новикова поднять голову. В замутневшем небе впереди дугами сверкнули хвосты комет. Грубый, воющий скрежет шестиствольных минометов заколыхал воздух, обрушился на высоту и чем-то огромным, душным накрыло, придавило задергавшиеся орудия. Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков тревожными глазами оглянулся на расчет. Люди лежали в дыму между станинами лицом вниз.
9: «К орудию!»
8: — подал команду Новиков. Но скрежет, удары и треск, вновь покрывшие высоту, стерли его голос. Солдаты, поднявшие было головы, опять приникли к земле. Мины рассыпались вокруг огневой. И сейчас же все вскочили, поднятые вторичной командой Новикова. Он стоял на огневой, не пригибаясь, знал, что так надо.
9: «К орудию!»
8: «Степанов,
9: заряжай!»
8: Скомандовал Новиков, стискивая зубы, ища панорамой то место, где как бы из разбухшей массы колонны с железным скрипом заметались в разные стороны длинные хвосты огня. Видел, прямо оттуда, из колонны, шестиствольные минометы обрушивали огонь на высоту и на берег озера, где затерялись в пепельной мгле орудия Овчинникова.
9: «Осколочными по колонне!»
8: Он выпустил более 50 снарядов по колонне. Там закрутился смерч. Разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов. Несколько грузовых машин, дымя с брезентом, неуклюже разворачивались на обочине, выезжая из черно-красных вихрей. Фигурки немцев отбегали от шоссе, ползли в поле, строча из автоматов. Тонкие малиновые перья вырвались из кузовов трех сразу осевших грузовиков. Беспорядочный треск, разбросанное щелканье донеслись оттуда. Видимо, рвались боеприпасы.
9: «Снаряды! Снаряды!»
8: Раздался где-то в стороне за спиной Новикова крик, но этот крик скользнул мимо его сознания. Одновременно со взрывом боеприпасов ощутимо сотрясли высоту, ворвались в звуки боя два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма, колыхаясь, выплыли над мглой в той стороне, где были орудия Овчинникова. «Что это там? Это он?» Новиков резким доворотом подвел панораму в сторону взрывов. Он всматривался сквозь обжигающий глаза пот, стараясь найти орудие Овчинникова. От мысли, что Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудие, морозным холодом облило влажную спину Новикова. Не может быть, чтобы он сделал это. Но не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбил орудие, он вдруг уловил в сумеречном дыму возле позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и, как пьяный, обернулся нетерпеливый, черный, страшный снаряд. Заряжай!
10: Товарищ капитан, прохрипел Степанов, снаряды кончились. К передку расчет послал за НЗ.
8: «Кой дьявол! Помогут передки! Там 20 снарядов!» – выругался Новиков. «Во взвод боепитания! Передайте мой приказ! Все снаряды, что есть, сюда! Немедленно! Подождите! Вода есть у вас?» И, рванув скользко от пота ворот гимнастерки, облизнул шершавые губы. Жажда жгла его сухим огнем. Степанов, торопясь, отцепил от ремня флягу, вытер горлышко, охотно и услужливо протянул ее Новикову. Новиков пил из фляги, не ощущая вкуса теплой воды. Она лилась на шею, на грудь его, не охлаждая, не могла утолить жажду.
2: Были взрывы. Овчинников подорвал орудие. Там танки... Думал он, испытывая колющую тревогу, пытаясь взвесить положение батареи. Но люди, как с людьми там, а? Не верю. Не верю, что погибли все. Где Горбачев? Где Ремешков?
8: Новиков долго глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудие Овчинникова. В шевелящейся этой мути, полный вспышек выстрелов, тенями продвигались к озеру танки.
2: У них один выход. Будут прорываться до последнего. Один выход,
8: подумал Новиков и крикнул связисту.
11: Долго будете налаживать связь? Когда вы мне дадите Овчинникова? Когда? Делайте что угодно. Хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через 5 минут не будет связи с Овчинниковым, вы больше не связист.
2: Я сейчас. Глаза только вот запорошило. Зашевелились губы связиста. Детское лицо было все серо от пыли, казалось незащищенным. Он торопливо потер кулаком глаза и, часто мигая, встал на колени, хрупкий, тоненький. Рукавом стряхнул пыль на запасном аппарате, перекинул ремень через плечо, вздохнул, вроде всхлипнул, по-мальчишески виноват, сказал: «Если что, товарищ капитан, то у меня матери совсем нету. Сестра у меня. Адрес в кармашке тут». И худенький встал неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез. Растаял. И через минуту, как только выпрыгнул он, исчез в горячей мгле разрывов, крутившихся по высоте, сквозь грохот, как в щелочку, прорезался писк, будто живого существа. Призывно зазумерил телефонный аппарат. Новиков схватил засыпанную землей трубку. В ухо его пробился лихорадочно чистивший голос.
11: «Я от третьего! Я от четвертого!» И мгновенно поняв, что это от третьего и от четвертого орудия, то есть связь с Овчинниковым, он, не выпуская из рук трубки, вскочил в рост, желая сейчас одного остановить связиста, рванулся к стене окопа. «Колокольчиков! Назад! Назад!»
8: Но команду его заглушило, подавило пронзительно брызгающим визгом осколков. Новиков с тяжестью во всем теле, стояли перед глазами худенькие плечи Колокольчикова, присел подле аппарата, хватая трубку.
11: «Овчинников! Овчинников! Отвечайте!»
2: «Овчинникова нет, товарищ второй!» Зашелестел в мембране незнакомый голос.
11: «Четвертое орудие погибло, и все там убиты! Нас окружили! У нас Сапрыкин раненый, я связист Гусев раненый, еще Легалов раненый, а с нами санинструктор, я связист Гусев».
8: «Где Овчинников?» закричал Новиков, едва разбирая в шумах звук потухающего голоса.
11: «Овчинникова, слышите?» «Овчинникова нет, к вам пробивается, а мы трое раненые. Связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковой Легалов. И еще санинструктор с нами». Однотонно шелестел бредовый слабеющий голос. «А снарядов, говорят,

0: Дю, снаряды, приказал Новиков.
1: Овчинников, товарищ капитан, Овчинников! Метнулся за спиной чей-то крик.
0: В ту же секунду на скате высоты выросли трое людей без шинели и пилоток, держа автоматы наперевес. Они были метрах в 15 от орудия, бежали, карабкались толчками, как слепые, на высоту. Видимо, ни у кого не было уже сил. Они перескочили через бруствер. Лейтенант Овчинников, Парахонько и Ремешков задыхались хрипло, ничего не могли выговорить, поводя мутными глазами. Парахонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы, просипел: «Пить, братцы, глоток воды!» И все искал взглядом флягу, не выпуская как бы прикипевший к ладоням раскаленный автомат. Ремешков сел на станину, не было вещмешка, плечи ходили то вверх, то вниз. Он бормотал взахлеб: «А Горбачев где? Горбачев где? За нами шел он, прикрывал нас. Где он?» Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю, не твердо стоял, пошатываясь на бессиленно дрожащих ногах. Обросшие щеки за несколько часов глубоко ввалились, вся сильная мускулистая фигура его сутулилась, и сухим диким блеском горели глаза. «Орудие ладьи с расчетом погибло. Танки!» — негромко выговорил он, уставясь в землю налитыми болезненным блеском глазами. «Туча танков, бронетранспортеров шли напролом, стеной окружили нас. Расчет Сапрыкина стоял до последнего. Четверо убитых, трое раненых. Там они, там! Я все сделал, все! Понимаешь, Дима!» Он назвал Новикова по имени. «Нет!» — неверяще ответил Новиков. «Не понимаю, где люди? Где люди, лейтенант Овчинников?» Он не испытывал жалости к Овчинникову, как не испытывал жалости к себе. То, что порой разрешалось солдату, не разрешалось офицеру. До последней минуты не мог согласиться, что Овчинников даже в состоянии полного разгрома ушел от орудий, оставив там людей, которые жили еще. «Так вон как!» Опадающим голосом вдруг произнес Овчинников, в упор встретясь с безжалостным, непрощающим взглядом Новикова. «Вон как! Арестуешь? Под суд отдашь? Я 10 танков сжег, а это не в счет, не в счет!» С перекошенным лицом он бросил под ноги пистолет, рванул на себя офицерский пояс, стараясь расстегнуть его, потянулся к погонам под телогрейкой. «Отдавай под суд! Отдавай!»
2: «Прекрати истерику!» — тихо приказал Новиков. «Подыми пистолет. Вон там за ровиком землянка. Даю тебе час. Выспись. Приди в себя. Марш!»
3: «Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они, а?»
0: Послышался сзади голос Степанова. Смутные квадраты танков, обтекая минное поле, отходили к лесу, к ущелью. Они отходили, это было ясно Новикову. И внезапно там, со стороны орудия Овчинникова, дважды мелькнуло горизонтальное пламя в направлении танков. И Новиков, с дрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло еще какое-то живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова. Землистая серость покрыла тиком дергавшееся лицо лейтенанта.
2: «Горбачев!» — прошептал Овчинников. «Вернулся!»
0: Он дикими глазами взглянул на Новикова и тогда, окончательно поняв все, рванулся, перескочил через бруствер, огромными нечеловеческими скачками побежал вниз по скату в сторону орудий.
2: «Назад! Назад!» — закричал Новиков, бросаясь к брустверу. «Назад!»
1: Овчинников!

0: Овчинников, не пригибаясь в рост, уже бежал по полю, миновал пехотные траншеи, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям. Он выбежал на возвышенность, на мгновение отчетливо видимый на голом месте, и тотчас справа из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь. Другой огонь взорвался под ногами Овчинникова. Он, сделав еще два шага, плоско упал грудью на то самое место, огнем полыхнувшее под ногами, и вытянул руки вперед. Бой на северо-востоке от города Касна постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел сходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу удара под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес, левее ущелья, окапывались на опушке. Новиков несколько раз вызывал по проводу КП майора Гулько, но связи не было. Солдаты, иступленные боем, в повалку лежали на огневой в неподвижном оцепенении тяжелой дремоты. Грело солнце. Даже во сне хотелось пить. Кислая горечь была во рту. В кристально-студенной осенней высоте горного воздуха таяли нежнейшие по-летнему белые облака, а внизу под ними дремотно, покойно желтели сосны, голубело поблескивая озеро, не по-осеннему обогретое солнцем. И в молчании мирно тихой опушки леса, куда отошли немцы, была странность этой без единого выстрела тишины, этого солнечного блеска, тепла, установившегося перед высотой, непрерывные раскаты боя в городе, появление самолетов создавало чувство неуспокоенности, упорно нацеленного удара в спину. Это ощущал и Новиков. В течение 5 часов батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Кроме того, он понимал, что в зависимости от успеха боя на юго-западе немцы повторят удар с севера. Решающий удар для той и другой стороны. Он знал это. И не повторение боя волновало Новикова. Он ждал снарядов, обещанных майором Гулько. Не снарядов, ни связи с дивизионом не было. И возникло тревожное предположение. Немцы прорвались к центру города. Отрезали от дивизиона батарею. Нарушили связь.
1: Что ж, всем завтракать. Да как полагается, не мусолить, а по-настоящему жрать,
0: сказал Новиков, сам чувствуя в своих словах фальшивую веселость.
1: Наминать кашу так, будто на 3 года в оборону здесь встали.
0: Ремешков, опустив глаза, поставил перед Новиковым полный котелок, нарезал тонкими ломтями душистый ржаной хлеб, старательно долго вытирал ложку чистой паклей. Младший лейтенант Алешин был более других возбужден недавним боем, стрельбой по танкам. Его неистребимо подмывало говорить об этом, вспоминать и удивляться той полноте ощущений, которую он пережил только что. Однако солдаты не были расположены к этому разговору. Парахонька не ел, даже не притронулся к котелку. Лежал на спине, сунув руки под затылок, блуждающе глядел в небо с желтоватыми воспаленными глазами. Подбородок грязно оброс. Галифе на длинных ногах порвались в коленях. Он сказал шепотом:
2: «Лопатками аж чую. Земля гудит. Танки по городу идут. Прорвались они».
0: И приподнялся, остановив тоскливый взгляд на Новикова. «Двинут они, и конец хлопцам.
2: Туда бы, к орудиям, ползком, да помаленьку на хребтине раненых сюда. А, товарищ капитан?
0: Новиков молчал. Парохонько снова лег. Вспоминающий следил за движением облаков в небе. Губы его подрагивали.
2: Нет, не можу ждать. Парохонько силой постучал щепоткой пальца в неширокую грудь. Я же не могу ждать, товарищ капитан. Терпежу нету легалов там. Я ползком, ремешков возьму.
0: Помолчите, Парохонько, сказал Новиков наконец. Ешьте лучше кашу. Батарея за несколько часов потеряла 12 человек. Я не хочу, чтобы было 20. Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку. Вошли в землянку, прохладную, сыропахнущую землей. Новиков приблизился к Алешину, посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза, спросил. По лицу видел? Все время хотел что-то сказать. Ну? Слушаю.
2: Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его. Зачем? Замечательный ведь наводчик, горячо заговорил Алешин. И он ведь прав. Разве можно ждать, терпеть? Да что же это такое, товарищ капитан? Мы оставили раненых?
0: Новиков сказал. Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют. Такие штуки, как с Парохонько, это нервы. Начало с Овчинникова. Не смог, не сумел зажать душу в кулак, когда это нужно было. Ты понял, Витя? На войне есть такие минуты, Витя, когда много надо делать самому.
2: У них ведь снарядов нет, товарищ капитан, заговорил, помолчав, Алешин. 5 снарядов? Почти ничего. А Лена там с ранеными. Нажмут фрицы из ущелья и не успеем. Страшно подумать, что они сделают с Леной. И не понимаю, не понимаю, почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?
0: Новиков курил сквозь дым сигареты, глядел на Алешина, не прерывая его. «Надо понять», — проговорил Новиков. «Надо понять. Нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых днем, сейчас. Там есть люди. Значит, орудия существуют. 5 снарядов? Не один снаряд. Это 5 выстрелов по переправе, по танкам».
2: Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения?
0: Если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на 2, на 3 часа, на сутки продлится дольше. Все ясно. Вечером решим с орудиями. Топай на огневую. Я полежу малость.
1: На огневой позиции в окружении солдат сидел, изможденно привалясь широкой спиной к брустверу, ординарец Гулько Петин. Сидел он громоздкой, разбросав ноги в просторных запыленных сапогах, двумя руками держал котелок, пил жадными глотками, вздыхая через ноздри. Увидев Новикова, поставил на землю, расплескивая воду, котелок, попытался встать, двинув ногами. Новиков сказал: «Сидите». «Что в городе? Рассказывайте. Подробнее». «А это что у вас с глазом?» Правая сторона большого лица Петина безобразно, неузнаваемо распухла, кровоточила мелкими порезами. Один глаз, весь красный, как от ушиба, слезился, заплыл. Вытерев слезы, Петин прижал к нему широкие пальцы, а здоровым, удивительно спокойным и ясным глазом нерешительно обводил солдат. И Новиков, поняв, поторопил его. «Говорите при них, они все должны знать». «Что, танки в городе?»
3: «Прорвались».
1: «В центр.
0: Рокотнул Петин и длинными громкими глотками отпил с котелка, вытер губы. Связь перерезали. Майор Гульков боепитание послал, чтоб дорогу я, значит, сюда, к вам показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали на улицы, в центр, на площадь. Глядь, возле костела танки какие-то. Думали наши. А они как махнут по нас из орудий. Я с шофером сидел, осколки по стеклу. Что-то в глаз отлетело. Не больно. Слезы и режет только. Одну машину подбили, на два ската сразу села, а мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Товарищ капитан, вам от майора, вот, ответ пропишите. Петин вынул из кармана кисет, из него аккуратно свернутую записку, сдунул с нее табачную пыль и передал Новикову. Новиков развернул, увидел несколько фраз, написанных ровным мелким почерком. «Посылаю с Петином обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне. Берегите людей. Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам, будет легче. Майор Гулько». Письма писать некогда. Передайте. Батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?
1: А там внизу, под высотой. А как же с ответом-то, товарищ капитан? Пропишите. У меня карандашик найдется.
0: Новиков не смотрел на него. Всем к машине. От огневой ползком. Перебегать на открытых местах. Переносить снаряды к орудиям. Негромко скомандовал он, оглядев задвигавшихся солдат. А вам, Петин, в госпиталь бы надо.
1: Не трите глаз, у вас не соринка.
0: Жаль, сам инструктор нашего нету. Перевязку бы вам. Есть индивидуальный пакет? Дайте-ка. Снимите пилотку, приказал Новиков Петину. И, нетерпеливо обождав, пока тот искал, шарил по карманам, а потом вынул замусоленный в крошках табака пакет, Новиков разорвал его, придвинулся к Петину, неумело, но быстро стал накладывать бинт, свежо и чисто забелевший на крупном, грубо выдубленном ветром лице Петина. Тот наклонял голову, вспотев, сопя, единственный глаз с опаской мигал в лицо Новикова. «Да какой же госпиталь, товарищ капитан?» Пытаясь улыбнуться, бормотал он. «Так, ерундовина, проморгается. Зачем это вы? Мне к майору надо». «Спасибо, товарищ капитан». «Не кстати это. Смерть и ранение всегда не кстати», сказал Новиков, завязав узел и легонько оттолкнул Петина. «Теперь двигайте к майору. Только пригибаться и бегом». И чуть-чуть усмехнулся. «Для снайпера вы мишень огромная. Ну, бегом марш!» А вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои. Связь была прервана. Телефонисты, раз в 8 пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с воспаленными лицами, опустошенными глазами. Сообщили, что нарвались на немецкие танки. Город горит, ничего не понять. И нет возможности восстановить линию. Она перерезана. В 9 часу вечера Новиков собрал людей на огневой позиции, сел на станину, держа в пальцах незажженную самокрутку. Курить было нельзя, снайперы били на огонек, даже на громкий звук голоса. Медленно оглядел медные от зарева настороженные лица солдат. Безмолвно и неподвижно сидели они в ожидании приказа Новикова. Он сказал: «Ждать нельзя. Пора идти к орудиям Овчинникова». Помедлил немного и повторил: «Идти к орудиям и вынести раненых. Там их 3. Один ходячий, сержант Сапрыкин. 2 надо нести». Он пососал незажженную самокрутку, сплюнул табак, попавший на губы. «Немцы ждут. И наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью. Это ясно. Всем это ясно?» Он чуть поднял голос, снова оглядел неподвижные лица солдат. Поэтому на всю операцию час. Взять побольше запасных дисков у тех, которые останутся здесь. Со мной пойдут Парахонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы, но какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать. Чехословацкую пехоту я предупредил. Это все. Новиков бросил под ноги незакуренную самокрутку, сказал Степанову: «Сержант, дайте-ка мне ваш автомат». Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле. Новиков встал, повесил автомат на грудь. И это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Парахонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить с легким шумом. Новиков скомандовал в полголоса: «Все по местам. Парахонько и Ремешков, за мной!» И двинулся по ходу сообщения. «Товарищ капитан!» Его остановил неуверенный оклик Алешина. Пропуская вперед солдат, Новиков задержался, увидел в темноте неясно светлеющее лицо младшего лейтенанта. Голос его зазвучал преувеличенно равнодушно. «Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня от трофеев осталось. Вот. Не от меня, конечно, а так. От всех. Передайте». Он сунул Новикову 3 плитки шоколада, теплые, размякшие от долгого лежания в карманах, добавил одним дыханием: «Ни пуха, ни пера». И замер, опершись о стенку окопа. «Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. Ну, смотри здесь. Остаешься за меня». Они один за одним спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться. «Я в пехоту, к чехам. Ждать здесь», — сказал он шепотом и пропал в темноте. Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда. И теперь Парахонько и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкой учащенный стук крови в висках. После разговора с чехами Новиков, возвращаясь, метрах в 20 от траншеи наткнулся на тело убитого. Лежал он на боку, в неудобной позе, застигнутой смертью. Тонкая, белая, худенькая рука, неловко торчавшая из рукава гимнастерки, простерта к высоте. Голова утомленно и наивно, как у спящей птицы, подогнута под эту руку. И вдруг Новиков узнал своего связиста не по лицу, а по худенькой руке и позе. Тогда ночью в особняке он спал так же, подогнув голову. Новиков повернул Колокольчикова лицом вверх. Долго глядел на него. Лицо было неподвижным, мелово-бледным, мальчишески удивленным. Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый, перевязанный веревочкой кисет. В нем были документы. Кисет по-живому еще пахнул табаком. Потом отцепил 2 медали за отвагу. Те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году. И, почувствовав на ладони холодную, гладкую их тяжесть. Подумал, что теперь Колокольчикову ни документы, ни отвага не нужны. Он вспомнил. Если что, товарищ капитан, так у меня матери нет. Сестра одна. Адрес вот тут, в кармашке. И обжигающая мысль о том, что если бы он, Новиков, тогда не послал Колокольчикова по линии, он бы не погиб. Сколько раз в силу жестоких обстоятельств посылал он людей туда, откуда никто не возвращался. Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого посылал. Но где оно? Добро в чистом виде. Где? Его не было на войне. Он услышал, как шепотом окликнул его Ремешков. Подняв голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красноты зарева, недвижно сидевшие фигуры солдат, и как бы сразу вернулся к действительности. Он нахмуренный подошел к солдатам, скомандовал: «Вперед!» Парахонько, придерживая автомат на груди, поднялся первым. За ним в нервном ознобе привстал коренастый Ремешков, раздувая ноздри, испуганно остановив глаза на лице Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что внезапно изменится что-то в пехоте, и идти не нужно будет туда, вперед, в неизвестное. А поняв это, спросил дружелюбно, что не выветрился еще тыловое настроение, Ремешков. «Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан?» — ответил Ремешков слабым криком. «Разве я не понимаю? А совладать с собой не могу». «Этого не хватило и Овчинникову», — сказал Новиков. «Возьмите себя в руки. Идите рядом со мной». «Цыть ты, цуцель несуразный!» — злобно и сильно дернул Ремешков за рукав Парахонько. «О смерти залопотал! Про себя соображай, цуцик!» Сразу же отступили в полосу кустов, и кусты поглотили их влажным тяжелым сумраком.
3: «Шире шаг! Не отставать!» — поторопил шепотом Новиков. «Идти точно за мной! Ни на метр в сторону!»
0: Каленый свет месяца мертвенно заливал полого подымавшееся к возвышенности бесприютное пустынное пространство поля. Оно росно светилось, и влево от него, в неглубокой котловине, тянущейся к алоголубой глади озера, возникали и пропадали неясные, отрывистые металлические звуки, и справа среди обугленных силуэтов сожженных танков тревожно, однотонно кричала какая-то птица, и другая заглушенно, призывно отвечала ей дальше и правее из минного поля.
3: «Что за черт? Слышите? И птицы! На кой здесь?» — шепотом выругался Новиков, не спуская зарябивших от напряжения глаз с поблескивающей котловины. Не понимал он, откуда шли эти близкие металлические звуки, зачем и откуда доносился этот ночной переклик птиц, похожий на зов журавлей.
4: «Побачьте-ка!» —
3: как клещами сжав локоть комбата, прошептал Парахонько, обдавая табачным перегаром. «Видите?
4: Вон! Двое пошли! Видение? Нет?»
3: Две темные человеческие фигуры бесшумно шли по дну котловины метрах в 40 от кустов. Один нес что-то, потом оба согнулись, исчезли. И тут же с чувством нависшей беды увидел Новиков еще троих.
0: «Разминирует поле? Значит, это саперы, немцы», — подумал Новиков,
2: уже сознавая, что не ошибся, не мог ошибиться. Так вот почему они прекратили атаку.
4: «Что будем делать?» Опять обжигая табачным дыханием, прошептал Парахонько. «А, товарищ капитан, подождем, пока утопают. А, не?»
3: Новиков сказал, отступив на шаг, продолжая глядеть в котловину. «Ждать нельзя. Будем прорываться к орудиям.
4: Броском вперед, побольше огня, прорвемся!»
3: И сдернул с плеча автомат, перевел рычажок на очереди, совсем беззвучно двинул затвором, угадывающе посмотрел на Ремешкова. Ремешков вскочил, будто земля подбросила его, цепляя ремнем за уши, за воротник шинели, стащил автомат, распрямляясь перед Новиковым, как на ватных ногах. «Вот оно, в конце войны, вот она, судьба! Да как же это?» — мелькнуло у Ремешкова. «Господи, как же это?»
4: Рвущий воздух треск распорол и точно оттолкнул к небу тишину. Слепящая быстрота огня колючей болью ударила по глазам Ремешкова, и зажмурясь, затем разомкнул веки, увидел он, как сквозь синее стекло впереди себя Новикова, стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, он скачками бежал в котловину, задел ногой за что-то мягкое, живое, и вдруг нечто мерцающее опрокинулась на него, твердо ударила в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за что-то живое, мягкое. Услышал рядом хрип, свистящее дыхание. Разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта. Это лицо приблизилось, оно вставало, чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, стремясь к горлу, рванули кожу ногтями. Ремешков откинулся, закричал дурным голосом: «А-а-а! Гад!» Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу, бросил на ноги автомат, автомат скорее, и торопясь, лихорадочно дергая спусковой крючок, он всю очередь выпустил в это позаичье вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо. «Я убил его!» — мутно скользнуло в сознании. «Сволочь! Горло утянулся! Сволочь паршивая! Горло!» Весь опаленный злобой к этому человеку, который хотел его убить, для которого жизнь Ремешкова не имела значения, он, готовый защищаться, стрелять, дрожа от бешенства, незнакомо охватившего его, оглянулся, ища глазами Новикова. «Где капитан? Где капитан?» Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины. И Ремешков, не увидев вблизи Новикова, не найдя его, бросился туда, вверх, исступленно притиснув к груди автомат.
2: И оттуда, из этого бушующего круговорота огня, автоматного треска, доносились до слуха Ремешкова знакомые громкие оклики, а он не мог сразу ответить, не мог разглядеть того, кто звал его.
4: «Ремешков, сюда, ко мне!»
2: «Это капитан Новиков, его голос, он кричит!» «Да что ж я молчу, ранен он может!» И он выдавил из себя шепотом:
4: «Я здесь!»
2: Задыхаясь, он увидел в свете пуль неправдоподобно высокую фигуру Новикова. Он почему-то не бежал вверх по скату, а опускался, пьяно покачиваясь в котловину. Трассы летели над его головой, и его рост уменьшался по мере того, как он сбегал в котловину.
4: «Ремешков! Вы это, быстрее!» — крикнул Новиков не то радостным, не то полувопросительным голосом. «За мной! За мной! Ремешков!»
2: И, выкрикнув это, задержался на секунду, рывком поднял раскаленный автомат, выплеснул куда-то в правую очередь, прикрывая огнем подбегавшего Ремешкова, снова спросил резко: «Не раненый?»
4: «Нет!» – просипел Ремешков. «Вперед! К Парахонько! Вперед! Вверх! Вперед!»
2: Это он за мной вернулся. За мной! Пронеслось в голове у Ремешкова, и, видя, как Новиков вновь вскинул сверкнувший ствол автомата, он всем телом рванулся к Новикову навстречу сухому, захлебывающемуся треску очередей, обессиленно прохрипел со слезами, душившими его. «Товарищ капитан, бегите! Я здесь! Я вас прикрою! Товарищ капитан, бегите!» Ядовито светясь, обгоняя друг друга, трассы с визгом махнули над головой Новикова. «Вперед, товарищ капитан, вперед!» — крикнул Новиков и круто выругался. И, ничего не поняв, глотая слезы, Ремешков побежал вверх по пологому скату.
0: Тишина, душная, неспокойная, распростершиеся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, мертвым пространством окружала позиции Овчинникова. Они не могли уже называться позициями. Там, в 50 метрах от блиндажа, лежали те, кто еще утром откликался на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли. А в блиндаже еще были живые. В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей, тянулись вертикально. Фитили в плошках горели слабым огнем. Все знали, одно лишь живое дыхание было там наверху. В 4 шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он вполголоса напевал нечто длинное, бесшабашное, вызывающее в Лене чувство пустоты и обреченности. Ты не стой, не стой на горе крутой, не целуй меня, хулиган такой, рыбачок милой, дурачок ты мой. Эх, трим-би-би, эх, трим-би-би. И когда, оборвав нелепую эту песню, он замолкал, опять гнетущая пустота шуршала в ходе сообщения, глухо обволакивала огневую блиндаж. Тогда затихал, переставая стонать, раненый в бедро связист Гусев, и, поворачивая голову, удивленно слушал, как всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Легалов возле него. «Что это, Лен?» Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь двумя руками, переводил взгляд с огоньков плошек на Лену, сидевшую на снарядном ящике, вслушивался в безмолвие наверху.
5: Заснул, вроде петь перестал. Ух, заснет он, возьмут нас тут, как кур. Вот, парнишку жалко.
2: И сожалеюще кивал в сторону Гусева. Вам не нужно беспокоиться, милый. Лежите, ни о чем не думайте, говорила Лена ласково успокаивающим тоном. Все будет хорошо, милый. Но она не верила в то, что говорила. Слишком хорошо понимала, что орудия отрезаны от батареи, что она и Горбачев не смогут долго выдержать здесь.
6: «Водиться бы, Леночка, глоточек бы, жжет все».
2: Лена встала, подошла к нарам. Легалов уже не всхлипывал, не стонал в бреду, открыл глаза, почти белые от боли. Он шептал просительно: «Водиться бы, Леночка, холодный.
6: Потерпите немножко, нельзя вам, нельзя. Скоро в медсанбат, там врачи», — убеждающе заговорила Лена, поправляя под головой его сложенную, пропахшую порохом шинель.
2: «Нельзя вам воды, нельзя.
6: Ой, до медсанбата Не дотерплю. Вы будете жить. Врачи сделают операцию. Обязательно сделают. Нужно потерпеть, потерпеть. Она зашептала эти вынужденные и нежно обманчивые слова, что всегда зачем-то говорят умирающим с надеждой зацепить их за жизнь, что не раз она говорила и другим, смутно чувствуя. Эти ложные слова приносят умирающему последние муки. Но она ничего не могла сказать иначе. Легалов пытался не то улыбнуться, не то объяснить что-то, может быть, что ни она, ни все окружающие не могли знать, чувствовать, понимать. Но ничего не объяснил, лишь посмотрел на нее горько. Умоляюще задрожали веки. «Воды, Леночка, холодной бы, поспешать мне. Не дотерплю». «Хорошо», — беззвучным движением губ проговорила Лена. «Хорошо». И чуть прикоснулась, провела ладонью по его липкому, жаркому лбу и отошла. Кажется, это он сказал, что готов воевать 200 раз, чтоб только не было женщин на войне. Почему-то подумала она, отвинчивая пробку фляжки. «Да». «Да, это он сказал тогда, ночью». Она дала ему 4 ложечки, сидела, охлаждая ладонью влажный лоб его, сама чувствовала, как горячи, трепетны стали пальцы. И она сняла руку. Легалов застонал, глаза закрыты, словно тени неясных мыслей бродили по его прозрачному лицу. Осторожно положив флягу и ложечку на стол, Лена подошла к Гусеву, отогнула воротник шинели, корябавший ему подбородок. Некоторое время стояла, задумчиво смотрела то на Гусева, то на спокойного, все понимающего Сапрыкина. Сапрыкин глядел на нее устало, сочувственно, и что-то догадливое замечала она в глазах его. Было тихо, и сквозь это безмолвие вполз в блиндаж громкий шепот от входа. «Лена, ко мне! Сюда!» Лена не вздрогнула, но сразу очень уж решительно схватила пистолет на столе, сказала: «Это меня. Поглядите здесь». Сапрыкин сел.
7: «Сперва, Лена, подала бы мне автоматик», — медлительно сказал он. «Вот сюда, под руку мне».
6: И заговорил хмурясь на огни плошек.
7: «Я свое пожил и в ту войну советскую власть защищал, и в эту пошел. Так вот что, Елена, запомни, из своей совести это возьми. Меня и их», — проговорил твердо Сапрыкин и кивнул в сторону Гусева и Легалова, — «на себя возьму. Мои солдаты, мне и отвечать. На том свете разберемся. Живьем не отдам. Нет. Только когда не втерпешь стань там, наверху, ты сообщи, мол, давай, Сапрыкин, мол, последний звоночек с того света. Ну, иди, иди. Да больше о себе помни, да о Горбачеве. Вам жить да жить. А война-то вон к концу. Детей еще народишь. Только не перечь мне, ради бога. Иди».
6: И она не сумела ни сказать, ни возразить ему ничего. Он понимал и чувствовал то, о чем порой в эти часы ожидания и затишья думала она. Поднимаясь по земляным ступеням из блиндажа, Лена все же повернулась около двери, ища в себе ту надежду, которая должна была быть в ней, сестре милосердия,
7: и которая еще тлела в ослабевшем от страданий Сапрыкине, сказала не то, что хотела сказать.
6: У нас еще 5 снарядов и пулемет. Я ведь тоже умею стрелять. И с решимостью, толкнув коленкой дверь, вышла в лунную свежесть ночи.
3: Горбачев лежал на брезенте справа от орудия. Расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то. Не поворачивая головы, позвал шепотом: «Лена, давай сюда! Что-то в башке все спуталось!» Отодвинул диски, освобождая место. Она легла рядом на холодный от земли брезент, посмотрела на лицо Горбачева в упор, освещенное месяцем.
6: «Посмотри-ка сюда, вперед!» — зашептал Горбачев. «Вон туда, на танки. Видишь что-нибудь? Поближе ложись, так виднее».
3: Не ответив, она легла поближе, узким плечом касаясь каменно-устойчивой руки Горбачева. Метрах в 50 впереди мутно серебрились редкие кустики. Справа широкими, застывшими пятнами обрисовывались 2 тяжелых танка. Косые тени густо падали перед ними, а между этими тенями сквозил, лежал на траве светло-лиловый коридор лунного света, и что-то еле заметно осторожно передвигалось там, заслоняя светлый коридор. Неясно различимые движения в светлой полосе возникло отчетливее. 2 людей отделились от земли, ясно проступили темные фигуры, тени на траве, перебежали, низко пригибаясь несколько метров по скату, и растаяли в сумраке котловины.
6: «Это немцы», — сказала Лена. «Нашли проход». «Разве вы не видите?»
5: «Думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют. Ну, давай в блиндаж. Сейчас начнут».
7: Она не встала, не ушла. Улыбнулась ему, понимающе, мягко, взглянув из-за светлых волос, упавших на щеку, потянулась к автомату Горбачева, взвела затвор, спросила: «Полный диск?» И отвела пальцами волосы от щеки. «Я ведь тоже умею стрелять».
5: Она выпустила 2 длинные очереди туда, в светло-дымную полосу между танками, где сникло, прекратилось движение, и снова отвела волосы со щеки.
7: Все стихло. Было в этом затишье что-то необычное, подозрительно тайное. Отзывалось тревожно ноющим ощущением в груди. Лена сказала полувопросительно: «Если они прощупали проход в минном поле, то они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет?»
5: «Нет. Тогда не надо беречь патроны». Она не договорила, удобнее положила автомат на бруствер, выстрелила торопливыми очередями под тихо светлой щели между танками, сделала паузу, ожидая ответного огня. И тут прерывистый, грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудий. Потом неясный какой-то заячий вскрик донесся оттуда. И сейчас же впереди заливисто зашили немецкие автоматы. На слух можно было угадать. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева. Лена села, поправив кобуру. «Они прошли», — сказала она. «Это они». Горбачев вскочил, сдернул с бруствера пулемет, рванулся к правой стороне огневой, крикнул: «Диски неси! Началось! Быстрее!» И, упав на колени возле бруствера, глядя на мерцающие вспышки в котловине, на спутанные трассы, изо всех сил втиснул пулеметные сошки в землю, лег, раскинув ноги. Взглядом ловил основание трасс. Они возникали вблизи огневой светящимися веерами. Резали по кустам по ту сторону котловины. Это стреляли немцы. «А, гады!» И он тут понял, что от орудий Новикова прорывались сюда. Что немцы все же прошли через минное поле в котловину. Что наши столкнулись с ними.
2: И когда Лена поднесла запасные диски, перекошенное от злобы лицо Горбачева тряслось, щекой прижавшись к ложе, опаленные красными выплесками пулемета. «Гады! Прошли все-таки, а? Прошли!» И быстро повернув голову, крикнул Лене, прицельно подымавший над бруствером ствол автомата: «В землянку! К раненым! Да нагнись ты! Ухлопают дуриком!» И почти ударил ее по плечу сильной ладонью, припал к пулемету. Она не почувствовала боли от удара его руки, с тихим упорством отодвинулась от него, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились, они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло. Диск был пуст. Она прислонила автомат к брустверу, сказала громко, сдерживая дрожь в голосе: «Нас все-таки двое, слышишь? Я умею стрелять, ты это видел?» И пошла к блиндажу.
5: Слабо стонал, всхлипывая, Гусев. Неподвижно плоско лежал Легалов лицом к стене. Сапрыкин уже не лежал, сидел на нарах, столкнув шинель на пол, держал автомат на коленях. Услышав шаги Лены, обратил взгляд догадливый, умный на ее лицо. Спросил: «Началось?»
2: «Все скоро решится», — ответила Лена. «Ложитесь, Сапрыкин, поставьте автомат и успокойтесь». «Что, Легалов? Ничего не просил?»
7: «Уснул. Все про детишек бредил. Про жену».
5: Она наклонилась над Легаловым, посмотрела и сейчас же выпрямилась, брови задрожали. Подошла к двери блиндажа, потом к столу и, глядя сухими темными глазами, присела на ящик.
7: «Что?» — спросил Сапрыкин обеспокоенно. «Спит? Что молчишь, Елена?»
5: А она, закрыв глаза, синие тени легли под ними, отрицательно, жалко покачивала головой с выражением страдания.
4: Распахнув дверь в блиндаж, он вошел, еще стискивая одной рукой автомат на груди, пошатываясь, сбежал по земляным ступеням, на ходу вытирая рукавом пот с лица. Горела лишь одна плошка, тускло освещая нары блиндажа. Он остановился в полутьме, окликнул хриплым сорванным голосом: «Лена!» Она сразу не узнала его, не узнала голоса, не увидела лица. Поднялась от стола, движением головы откинула волосы и некоторое время стояла, опустив руки, глядя на него с неверием, даже испугом. А он стоял в нескольких шагах от нее в тени, не двигался. Она хотела произнести «Новиков», но не сумела, не могла понять, почему он сам здесь.
5: «Лена, ну что это вы?» Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь и не говоря ласково, чего ждала она. Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным, и, сдерживая себя, потянула за движением его рук, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шеи. Легалов умер. «С Гусевым нужно торопиться, немедленно в госпиталь, немедленно!» Он все держал ее за плечи со смущенной неловкостью, спросил хмурясь: «Только зачем? Слезы?» «Нет, это не слезы! Я не умею плакать!» Зло ожесточенно прошептала Лена, блестя сухими глазами ему в лицо. «Вот что, немедленно выносить раненых на огневую. Прохонько и Ремешко уже делают из плащ-палатки носилки. На сборы 5 минут!» «Сапрыкин!» — непривычно тихо позвал Новиков, разглядев его. «А вы чего же, сержант? Как вы? Дойдете или на носилках? Вытерпите?» И добавил серьезно грустно: «Эх, парторг, парторг, что же вы на Овчинникова не нажали? Вы ведь знали, что не было приказа об отходе».
7: Сапрыкин, мгновенно ослабев, лежал, не поднимая головы, перебинтованная его грудь ходила тяжело,
5: посмотрел на Новикова чистым от боли через силу спокойным взглядом, ответил еле: «Что было, не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут. Не поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон, мальчонку выносить надо».
6: Новиков сказал: «Я сейчас вернусь. Собирайтесь». «Куда вы? Зачем?» — спросила Лена.
3: «К орудию ладьи. Мне надо посмотреть.
6: Там все убиты, товарищ капитан», — остановила его Лена. «Все. Я была там утром.
3: Мне надо увидеть самому», — ответил Новиков. «Самому».
5: Орудие старшего сержанта ладьи стояло в 40 метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдья перешагнул он через полусметенный осколками бруствер. Он не нашел ни одного целого снаряда, даже в нишах. Стало ясно: они расстреляли все. По-видимому, в тот момент, когда кончились снаряды, 3 танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они и сейчас стояли, эти танки. Но кто подбил, сжег их, сам ли он, Новиков, Алешин или Сапрыкин, ни ладья, никто из расчета рассказать не мог.
0: С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия ладьи.
6: «Кто идет?» —
3: шепотом окликнули из темноты.
5: «Свои». На огневой позиции все было готово к отходу. Ждали сейчас его. Молча подойдя к орудию, услышал глухие лающие звуки и заметил между станинами Парахонька. Он выкладывал из ящика снаряды, отворачивая лицо. Спина его тряслась, точно давился он. Ремешков с удивленным видом глядел на него, ерзая на коленях рядом.
3: «Что?» – спросил Новиков.
6: «Не надо его», –
3: ответил негромкий успокаивающий голос Лены. «Он Легалова похоронил».
5: Беспокойно метаясь в жару, прерывисто всхлипывая, Гусев лежал на плащ-палатке. Лена что-то бесшумно делала около его ног, белели бинты. Сапрыкин, уже одетый в шинель, сидел на снарядном ящике, глубоко и хрипло дышал. Сбоку придерживал его за спину Горбачев.
3: «Приготовиться?» – скомандовал Новиков и спросил:
6: «Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?»
3: 5.
5: Сапрыкин качнулся вперед, пытаясь встать.
3: 5. 2 бронебойных, 3 осколочных. Сам считал.
5: «Парахонька и Ремешков, ко мне!» — позвал Новиков. «Готовы снаряды?»
3: «Зарядить и слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена». Он впервые назвал ее при солдатах по имени.
5: «Есть автомат?» «Горбачев, дайте ей свой автомат». «За ними Парахонька и Ремешков с Гусевым.
3: Замыкаю я. Направление не терять, прорываться через котловину к кустам, на высоту». В звенящей пустоте после 5 выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой, быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, придерживая автомат на груди, перескочил через бруствер. Последний взрыв гранаты волной толкнул его в спину.
4: «По котловине ползком!» — крикнул Новиков. «Лена и Горбачев, вперед!»
5: Дробно забил немецкий крупнокалиберный пулемет на берегу озера.
3: «А, — сообразил Новиков, — ждали, значит, догадывались и только
1: тотчас выпалил очередью, рассчитывая патроны по нажиму пальца. В шагах в трех от него кто-то вел огонь короткими экономными очередями. Он сейчас же подумал: «Горбачев!» Но невольно повернулся, взглянул, появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, подняв автомат, стреляла туда, по берегу озера, куда стрелял и он. Он подполз к ней, приказал, выговаривая с трудом: «Ползком вперед! Вперед! Слышите, Лена?» Она посмотрела на него, послушно опустила автомат, не ответив, продвинулась вперед по скату ко дну котловины.

0: Ленину. При опадающем свете ракеты Новиков успел заметить на скате Лену и Горбачева. Лена полулежа наклонялась над Сапрыкиным, приподнимала его голову, кладя к себе на колени, другой рукой отстегивала фляжку и что-то говорила Горбачеву, а тот бешено бил ладонью по диску пулемета. «Что у вас? Почему остановились?» — крикнул Новиков, падая рядом. «Почему остановились? Заела, сволочь!» — разгоряченно выругался Горбачев и изо всей силы ударил по диску. «Вперед! Последний бросок! Черт с ним, с пулеметом! Бросьте его! Берите Сапрыкина! Вперед! К кустам!» Лена отняла фляжку от губ Сапрыкина, обернулась к Новикову, сказала еле слышно. «Он умер!» «Я говорю, вперед! Сапрыкина не бросать! С собой взять!» — повторил Новиков и махнул автоматом. «К кустам! Ну!» Горбачев далеко в сторону отшвырнул пулемет и, отстранив Лену, склонился над Сапрыкиным, говоря с решимостью: «Дай-ка я его возьму, папашу». «Эх, не дошел, парторг! Ведь шагал, ничего не говорил. Вон, губы в крови, губы кусал». «Я помогу», — сказала Лена прежним непротестующим голосом. И, помогая Горбачеву поднять тяжелое, обмякшее тело Сапрыкина, она встала. В ту же секунду их всех троих багрово ослепило пламенем, окатило раскаленным воздухом. Новиков не услышал приближающегося свиста, сразу не понял, что рядом разорвались мины. Только как бы из-за 3-9 земель пробился к нему тихий, удивленный и незнакомый голос. «Ой, Лена, что?» С тоской и бессилием крикнул он, подползая к ней и, встав на колени, взял за плечи. «Лена, что? Ну говори! Ранила! Куда?» Он не говорил, а кричал и нежно, иступленно, требовательно встряхивал ее за плечи. «Куда? Куда ранила?»
1: «Кажется, нога».
0: Он разобрал ее невнятный шепот. Рывком сдвинув автомат за плечи, сказал незнакомым себе чужим голосом: «Держись за шею». Поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату. Охватив его шею, она говорила покорно: «Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю немного. Я умею терпеть». В кустах он собрал людей: Парахонько, Ремешкова и Горбачева. Приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь.
1: «Ты сейчас не уходи к орудиям. Когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Ранение совсем не страшное, и ничего не будет. Я знаю. Сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной».
0: Блиндаж туго встряхивало близкими разрывами. Земля с мышиным шорохом осыпалась в углах. Он сел возле нар на снарядный ящик. Вынул 3 плитки шоколада, которые давеча передал ему для Лены младший лейтенант Алешин. «Ну вот, совсем забыл», — пробормотал он. «Для тебя Алешин передал. Все время помнил и забыл. Вылетел из головы со всей этой кутерьмой. Прошу прощения».
1: «Алешин?» — полуудивленно спросила она. «Мне? Шоколад?»
0: «Да. Хороший он, малый. И, наверное, в тебя влюблен. Это очень похоже», — сказал Новиков спокойно, как умел говорить.
1: «В меня?»
0: Лена села на нары, откинула волосы и засмеялась серебристым легким смехом. «Он ведь ребенок», — договорила она. «Он думает, что я люблю шоколад. Овчинников думал, что я люблю духи и губную помаду. Черт знает что!» Посмотрела на Новикова пристально, внимательными глазами. В них теплился смех. Потом попросила мягко: «Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я 1000 раз делала это раненым». Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему. Все 3 года войны он, слишком рано ставший офицером, рано начавший командовать людьми, думал больше о других, чем о себе, жил чужой жизнью. Отказывал себе в том, что порой разрешал другим, и не привык, и не хотел, чтобы о нем открыто заботился кто-то. И когда он взял папиросу,

0: По его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту, увидел черноту замерзших ресниц, спросил неловко: «Ты что, Лена?» «Я замечала, больше убивают и ранят молодых». «Почему? Зачем их? Опыта у них, осторожности меньше. А вот ты неосторожен. Я замечала. Ты действительно не дорожишь жизнью?»
1: «По-настоящему я и не жил», — откровенно сказал Новиков. «Нет, нарочно я под пули не лезу. Просто иначе нельзя. Всю жизнь, иногда кажется, воевал. Где-то там, в бездне лет, один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в одну строчку. В настоящем одни подбитые танки. Не уложишь в страницу. Может быть, потому так кажется? Но ты береги себя. Разве нельзя как-нибудь беречь себя?»
0: «Но я берегу», — проговорил он и улыбнулся. «Я это знаю». За эти часы, пока они были вместе, она несколько раз видела, как улыбался он. Улыбка эта казалась случайной, беглой, но в ту минуту, когда она появлялась, сдержанное выражение на лице Новикова пропадало, оно становилось мальчишески добрым, веселым, как бы ожидающим. «Новиков?» – замирающим шепотом позвала Лена. «Скажи, я знаю, что ты не любил меня, когда я пришла в батарею, и знаю, что ты думал. Слушай, ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из 85-го. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударил его и ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи». Он молчал. «Ты верил этим слухам?» — спросила она, не шевелясь. В темноте он не видел ее лица, бровей, губ, слышал только шелестящий, тающий шепот. И по этому дыханию, по ее шепоту, он так порывисто нашел нежно-упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись.
1: Спаренные разрывы толкнули, затрясли накаты, рассыпчатый шорох земли потек по стенам, и опять вверху простучала пулеметная очередь. Новиков поднял голову.
0: «Мне надо посты проверить, посмотреть», — тихо, незнакомым голосом сказал он, оторвался от теплоты ее рук. «Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку».
1: «Нет», — ответила она и заплакала. «Иди, я жду».
0: Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, он мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения. Было ясно, бой в городе, длившийся вторые сутки, достиг того предела, когда достаточно легкого перевеса сил немцев, и судьба города будет решена, его сдадут. И этот перевес был у немцев. Он хотел и не мог точно предугадать, что случится этой ночью, через минуту, через час или к утру. И все же не верил, что сдадут этот город, что немцы уйдут через границу в Чехословакию. В этом была большая невозможность, чем потерять все, что связывало его с людьми, с которыми он дошел до Карпат. Второе орудие стояло на правом краю высоты.
1: «Стой! Кто топает?»
0: «Капитан Новиков». Человеческий силуэт в плащ-палатке затемнел возле низкого щита орудия. Лунный свет полосами серебрился на плечах часового. Он шагнул навстречу Новикову
1: И тот спросил не без удивления: «Кто это? Алешин? Что за новость? Ты часовой?»
2: «Я, товарищ капитан», — возбужденно ответил Алешин. «Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прямо зло берет. Пусть успокоится».
1: Наиков невольно усмехнулся. «Сегодня, Витя, сами солдаты решают, спать им или не спать. А уж если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя? Поставь солдата. Не трепи им нервы».
2: «Слушаюсь», — охотно ответил Алешин. «Что они молчат? Надоело ждать. Скорей бы, товарищ капитан».
1: Смешанное чувство нежности и жалости к Алешину ветерком прошло в душе Новикова. Он, Алешин, не утратил непосредственности, молодости и торопил то, что не осознавал или эгоистично не пытался осознать. Но что хорошо понимал Новиков. Сам Новиков не мог бы точно определить, где было начало и конец тому, что произошло, что могло произойти с ним, с его людьми, с батареей, с Леной.
0: «Вот что, Витя, шоколад я твой передал», — сказал Новиков. «Тебе спасибо. Она сказала, что очень любит шоколад».
2: «Да, мне спасибо, от Лены», — переспросил Алешин, не сдерживая волнения, и звонко обрадованно засмеялся. «Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше? Отказался от медсанбата, а? Молодец!»
1: «Да, но завтра я все же отправлю ее в медсанбат. Или сегодня ночью, в зависимости от обстановки». Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом при любых обстоятельствах, выяснить обстановку. Солдаты по-прежнему не спали. Ни слова не говоря, лежали на брезенте между станин и слушали приказ. «Пойду отдохну», — буднично сказал Новиков, чтобы как-нибудь ослабить сжатое напряжение на огневой, и обратился к Ремешкову. «Изменится что-нибудь? Разбудите».
2: «Слушаюсь», — вскриком ответил Ремешков. «Да разве тут заснешь?»
1: Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, потом позвал негромко: «Лена, ты спишь?»
3: «Я жду тебя. Иди сюда. Что там наверху?»
1: «Лена, тебе находиться здесь нельзя», — сказал Новиков. «Тебе нужно куда-нибудь в тихое место, хотя бы в особняк около высоты. Я сам тебя отнесу».
3: «Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее. Но мне наоборот».
1: «Странно, но я понимаю.
3: Когда ты ушел, я подумала, вернется нахмуренный или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня».
1: Она тихо засмеялась счастливым теплым смехом, который так по-новому чувствовал сейчас Новиков, но который раньше казался порочным, нарочитым, противоестественным в обстановке, окружавшей их грязи, нечистоты, запаха пороха, крови и пота.
3: «Никогда я такого не чувствовал, как к тебе», сказал он глухо и сел на нары, где лежала она тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках. «Ты веришь? Никогда».
4: «Теперь ты можешь отправлять меня в госпиталь. Что бы ни было, ты мой».
1: В потемках, стараясь разглядеть ее белеющее лицо, Новиков слушал ее шепот и молчал. Он никогда не испытывал такого горького, обжигающего чувства утраты, внезапно случившейся с ним непоправимой жизненной несправедливости. Приподнявшись, он вдруг стал целовать ее слабо шевелящиеся губы, мягкие брови, мохнатую колючесть ресниц
3: И заговорил решительно, преувеличенно, бодро. «Ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу, только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена, и все будут относиться к тебе, как к моей жене. Не говори больше о госпитале».
1: «Жена», — повторила Лена медленно. «Как ты хорошо сказал, жена».
3: Помолчала и договорила со злой горечью. «Но здесь не может быть ни жены, ни мужа. Ты послушай меня. Я, наверное, чепуху говорю. Но бывает так, когда очень хорошо, начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?» Он не выдержал, обнял ее.
1: «Ты действительно чепуху говоришь, Лена», — сказал Новиков спокойно. «Со мной ничего не случится. Об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен».
3: Треск, пронесшийся над накатами блиндажа, короткий крик возле орудия, топот бегущих ног в траншеи заставили Новикова вскочить. Сдавленный голос, не то Ремешкова, не то Степанова, толкнулся в дверь блиндажа. «Товарищ капитан, немцы!» И, услышав это «немцы», он как бы мгновенно охлажденный понял все. Он быстро подошел к безмолвно севшей на нарах Лене и не поцеловал ее, только сказал:
1: «Ну вот, началось. Пошел».
3: И вышел из блиндажа, застегивая шинель. Плохо видимые танки, разворачиваясь фронтом, подминая кусты, словно жадно-хищно пожирая их, уже вползли в район минного поля перед высотой. Тогда стало ясно Новикову, что немцы успели за ночь разминировать полосу низины. И рывком, сбрасывая на бруствер отяжелевшую шинель, он крикнул: «По местам! Заряжай!» Ремешков метнулся к раскрытому ящику, выхватил оттуда, родственно прижал к животу снаряд, переступая крепкими ногами, вроде земля жгла его. «С этим парнем кончено», — удовлетворенно мелькнуло у Новикова. Кажется, солдат радеялся и не осудил себя за ту жестокость, которую проявлял в эти дни к Ремешкову. Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту. Левый край ее придвигался к озеру, но не туда, где вчера немцы наводили переправу, а мимо бывших позиций Овчинникова, в направлении котловины, через которую ночью прорывался Новиков к орудиям за ранеными. «К телефону Алешина! Быстро!» — приказал Новиков телефонисту и спрыгнул в ровик. Белое лицо связиста засновало у аппарата. «Товарищ капитан, Алешин у телефона, докладывает. Справа танки через минное поле прошли». «Где прошли? Где?» Новиков, опираясь на казённик, привстал над щитом и тогда увидел справа и впереди перед высотой, там, где было боевое охранение пехоты, немецкие танки. В ту же секунду понял Новиков, что боевое охранение смято. «Связист! Передайте мой приказ Алешину!» — скомандовал Новиков, пересиливая нарастающий свист моторов, прерывистый клёкот пулеметов. «Прекратить огонь по левым танкам! Огонь по правым! Поддержи пехоту! Огонь туда, туда! Сначала несколько фугасных!» И, скомандовав, с ощущением нависшей беды, посмотрел перед высотой, где разбросаны бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок. Земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули, бросились назад к траншеям боевого охранения. «К орудию!» — сквозь зубы подал команду Новиков. «Заряжай, Ремешков! Огонь!» Сгущенный дым, закрывая все, как и вчера утром, кипел над полем перед высотой, и теперь лишь по быстрым молниям выстрелов, по железному шевелению, реву моторов в дыму, Новиков ощупью угадывал продвижение левых танков по берегу озера. «Уходят!» — чей-то крик за спиной, и он смутно ощутил: случилось что-то в воздухе.
2: Сверкающий на солнце клубок вьющихся ввысь и самолетов проносился над высотой. Трассы перекрестились от самолета к самолету наискосок к земле и ввысь утреннего неба. Клубок мчался на запад все ниже и ниже. «Илы, товарищ капитан, наши штурмовички! Раз, два, гляньте-ка! Вон, выровнялись, миленькие!» Ремешков, насквозь промокший от пота, стоял между станинами среди куч пустых гильз, забыто прижимая к груди снаряд, смеялся радостно всхлипывающим смехом, задрав голову. Пот тек по крепкой шее его. Большая партия илов низко шла над Карпатами, на запад заслоняя солнце, выстраиваясь в боевой порядок. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг. Сразу бой, казалось, стих, замер на земле.
4: «Это передышка! Вот она, передышка! Может быть, больше ее не будет», — подумал Новиков. «Лена в 10 шагах отсюда! Лена! Я успею снести ее в тихое место, в особняк!»
2: «Останьтесь за меня!» — хрипло крикнул он парохонько. «Я сейчас вернусь!» Он распахнул дверь блиндажа и вошел.
3: «Лена, я пришел за тобой!» Глухо и хрипло выговорил Новиков и шагнул к ней. «Лена, тебе пора».
2: В особняке Новиков нашел ездового и немедленно верхом послал его найти медсанбат во что бы то ни стало. Потом они сели на плащ-палатку, расстеленную на груди смоченных росой листьев, зная, что это их последние минуты. Новиков задумчиво смотрел на высоту, на видимые сквозь прозрачные липы недалекие орудия. Там оставались солдаты. Мимо них он только что пронес на руках Лену, и она покорно обнимала его. Он тогда всем телом почувствовал их удивленно понимающие взгляды, когда сказал Ремешков: «Выздоравливайте, сестренка, мы вас очень уважали». И когда Парохонько добавил: «Живы будем, побачимось». Никто не имел права осуждать его и Лену, и никто не осуждал их, узнав теперь все. И это была доброта. Та доброта, которую он часто скрывал в себе к Ремешкову, к Парохонько, к людям, которых он любил. «Я найду тебя», — твердо сказал Новиков, веря в то, что он говорит. «Я найду тебя во что бы то ни было, чего бы это ни стоило, в госпитале, в тылу, но я тебя найду. И я люблю тебя. Я поздно это понял». Она с осторожностью пальцами погладила его брови, его лоб, будто запоминая, и вдруг, клоня лицо, нахмурилась, уголки губ, брови, нежный овал подбородка мелко задрожали, тонко дрогнули ноздри. «Лена, я пойду. Лена, я пойду», — глухо сказал Новиков, уже зная, что он сейчас уйдет, но не веря, что она останется здесь одна, в этом страшно отделившемся от него мире.
4: «Сейчас», — проговорил Лена, — «вот сейчас. У тебя рукав порванный. Сейчас. Да, я зашью. Сними. Я зашью, Дима. А ездовой тебе передаст. Я зашью, Дима. Я зашью».
2: Человек бежал по высоте от орудий и, размахивая над головой руками, кричал что-то, звал оттуда. Частые разрывы, поднявшиеся по всей высоте, задавили его крик. Дым оползал по скату, застилая орудия. «Это за мной». Он не помнил, как снял порванную на локте гимнастерку, как она положила ее рядом под руки себе. Ясно одно помнил, что не в силах был сказать ничего, еще раз прощально поцеловать ее. Этого невозможно было сейчас сделать. Он несколько шагов шел от нее спиной вперед, потом повернулся, побежал по аллее, по хрустящим листьям, морщась, стараясь проглотить горячий комок в горле, и не мог. Тот человек,
3: кричавший Новикову от орудий, был младший лейтенант Алешин. В грязной и прожженной на полах шинели он, рванувшись навстречу, закричал надорванным тенором: «Прицел разбило! Товарищ капитан, у меня двоих ранило! Танки опять на мины нарвались, вправо обходят, бронетранспортеры подошли! Как без прицела, товарищ капитан?» «Через ствол, Витя! Наводи через ствол, без прицела, к орудию! Ну, Витенька, давай!» — крикнул Новиков и подтолкнул Алешина в плечо. «Давай, Витя, милый!» По звукам танковой и автоматной стрельбы за высотой, по беглым учащенным ударам орудий на высоте, Лена точно ощутила, что бой не только не ослаб после налета штурмовиков, но усилился, что он достиг того предела, когда исчезает небо, солнце, когда есть одна прочность земли. Иголка прыгала в ее пальцах. Она отложила гимнастерку, кусая губы, неотрывно, пристально смотрела туда на высоту, жадно искала орудия, тонувшие во мгле, в фонтанах земли. Что-то белое то появлялось, то пропадало там. Или это только казалось ей? Это он. Он возле орудия. Он. Я вижу его. Скорей, скорей. Пусть скорей конец боя. Только скорее конец боя. Это же должно кончиться. Должно кончиться. Скорее, скорее. Черные, огромные, тяжелые, с треском, с хрустом обрушилось из мутного неба на высоту, перевернутым конусом взлетело оранжево-слепящее. Высота будто расплавилась и исчезла. Дым застлал всю ее, загородив, кипя клубами, сдвигаясь, стекая по скатам, спал быстро, разнесенный утренним ветром, и дрожат мгновенного озноба, стиснувшего горло, неясно увидела она что-то белое, ничком лежавшее на бруствере. Что это? Что это? Удивленно задержалось в сознании Лены. Возникли какие-то новые звуки, скрипящие, воющие, и опять дым загородил небо, и то белое на бруствере. Что это? Наши? Катюши? Зачем они стреляют? Они думают, что он погиб. Он не мог погибнуть. Он жив. А как же я? Одна? Нет, он не погиб. Как же я? Дым снова разодрало ветром. Что-то белое по-прежнему ничком, неподвижно лежало на бруствере. И тогда, с ужасом схватив гимнастерку, пахнущую им, прижимая ее к лицу, комкая ее, Лена зарыдала жаркими, обжигающими слезами, вся вздрагивая, крича что-то, моля о справедливости.
0: Когда майор Гулько узнал о гибели Новикова, в городе был мягкий осенний полдень с нежарким блеском солнца на каменных мостовых. Младший лейтенант Алешин, то ли выбритый, то ли умытый, с чистым подворотничком, в новой шинели, стоял перед Гулько худой, осунувшийся, бледный. Резко проступали веснушки его, и ровным голосом, не стесняясь слез, бегущих по щекам, рассказывал о гибели Новикова и вытирал рукавом щеки.
3: «Капитан Новиков! Новиков! Тот мальчик! Не верю! Не верю! Не может быть!» Почти крикнул Гулько, ударил кулаком по столу так, что подскочили карандаши на карте, и отвернулся к стене, моргая красными воспаленными глазами. Кашляющий звук вырвался из его горла, длинный нос некрасиво, толсто набух. Майор сглотнул, потер горло, пробормотал хрипло: «Идите и принимайте батарею. Идите. Через полчаса мы снимаемся. Наши танки уже в Марице. Слышите? В Марице».
0: В медсанбат Лену привезли ездовые. До нее слабо доносились звуки из внешнего мира. Шаги в саду, шорох шинелей. Мимо тенями проходили санитары. Кто-то рядом протяжно, сквозь стоны просил воды, звал кого-то захлебывающимся шепотом. Кто это стонет? Неужели он не может сдержать боль? Разве он знает, что такое настоящая боль? Думала она, и лицо ее дергалось, и брови дрожали. Откуда этот свет? И зачем он? Зачем все это? И небо, и воздух, когда его нет. Зачем все это? Лена отвернулась, приникла щекой к колючему ворсу шинели и, плача, смотрела на соседние носилки, откуда все время слышала стоны. Молоденький, белокурый чех тоскливо бредил, пытаясь сорвать бинты на груди. Капельки пота выступали над верхней губой, покрытой детским пушком. Чех шептал, точно торопясь, куда-то невнятные отрывистые слова. И она с трудом разобрала. «Воду, воду». Она нащупала фляжку, приподнялась долго, словно неумело, отвинчивала пробку потерявшими жизнь пальцами. А когда, сдерживая рыдание, прислонила фляжку к губам чеха, увидела сквозь слезы, как он, всхлипывая от облегчения, глотает воду, прошептала. «Боль пройдет. Боль пройдет». И легла на левую сторону груди, где была тоска, снова прижимая щекой к колючему ворсу, прикусив зубами воротник шинели, чтобы не закричать от боли.
5: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
6: Александр Дюма. «Дама с камелиями».
7: Я прошу читателя верить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы. Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лафит большое желтое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время. Улица Дантен, дом номер 9, 16 числа с 12 до 5. Кроме того, в объявлении было сказано, что 13 и 14 желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру. Я всегда был любителем редкостей и решил не пропустить этого случая. И если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи. На следующий день я отправился на улицу Дантен в дом номер 9. Я подошел к сторожу, которому внушил недоверие. «Не можете ли вы мне сказать, — спросил я у него, — кто жил здесь?» «Маргарита Готье». Я знал эту девушку по имени и по внешности. «Как?» — воскликнул я. «Маргарита Готье умерла?» «Да, сударь». «Когда же?» «Кажется, недели три тому назад». «А почему разрешили публике осматривать помещение?» «Кредиторы думают, что это только повысит цены. Можно заранее осмотреть мебель и обивку и выбрать по вкусу». «У нее были долги?» «Очень много». «Но аукцион покроет их?» «С излишком». А кому же достанется излишек? Ее семье. У нее есть родные? Кажется. Благодарю вас. Бедная девушка, подумал я, возвращаясь домой. Не весело было ей умирать. В ее кругу имеют друзей только тогда, когда все идет хорошо. И невольно мне стало жаль Маргариту Готье. Аукцион был назначен на 16-е. Был оставлен свободный день между осмотром и аукционом, чтобы дать время обойщикам снять занавеси, обивку и так далее. Я недавно вернулся из путешествия. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты, как о такой новости, которую друзья обычно сообщают возвращающимся домой в столицу. Маргарита была красива, но насколько шумна жизнь этих женщин, настолько тиха их смерть. Я вспомнил, что часто встречал Маргариту в Елисейских полях, куда она ездила аккуратно каждый день в маленькой синей карете, запряженной парой великолепных гнедых лошадей. Я отметил в ней тогда одну черту, несвойственную ей подобным. Черту, которая как бы подчеркивала ее действительно исключительную красоту. Эти несчастные создания, появляясь на улице, бывают всегда окружены всяким сбродом. Маргарита держалась иначе. Она приезжала в Елисейские поля всегда одна, в своем экипаже, и при этом старалась не вызывать внимания. Зимой куталась в большую шаль, летом носила простые платья. И хотя по дороге она встречала много знакомых, ее улыбку видели только они одни. И только герцогиня могла бы так улыбаться. Вряд ли можно было встретить более приятную красоту, чем красота Маргариты. Представьте себе на чудном овале лица черные глаза, и над ними такой чистый изгиб бровей, как будто нарисованный. Окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые щеки. Нарисуйте тонкий прямой нос с слегка чувственными раскрытыми ноздрями. Набросайте правильный ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы. Покройте кожу бархатистым пушком, и вы получите полный портрет ее очаровательной головки. У Маргариты был ее портрет, написанный Видалем, единственным человеком, чей карандаш мог ее передать. После ее смерти этот портрет был несколько дней в моем распоряжении, и он был так удивительно похож, что помог мне восстановить детали, которых моя память не удержала. Маргарита бывала на всех первых представлениях и все вечера проводила в театрах и на балах. Каждый раз, когда давалась новая пьеса, ее наверняка можно было встретить в театре с тремя вещами, с которыми она никогда не расставалась и которые лежали всегда на барьере ее ложи бенуара: с лорнетом, коробкой конфет и букетом камелий. Маргарита никогда не появлялась с другими цветами. В цветочном магазине «Мадам Боржон», где она всегда брала цветы, ее прозвали, в конце концов, «дамой с камелиями». И это прозвище осталось за ней. Весной 1842 года Маргарита была так слаба, так больна, что врачи послали ее на воды, и она поехала в Баньер. Там среди больных была и дочь одного иностранного герцога, у которой была не только та же болезнь, но и та же внешность, что и у Маргариты, так что их можно было принять за сестер. Только молодая герцогиня была в последней стадии чахотки, и через несколько дней после приезда Маргариты умерла. Однажды утром герцог, который оставался в Баньере, на кладбище, где была похоронена часть его сердца, встретил Маргариту на повороте аллеи. Ему показалось, что это тень его дочери. Подойдя к ней, он взял ее за руки, обнял, рыдая, и, не спросив, кто она, просил у нее позволения встречаться с ней и любить в ней живой образ своей покойной дочери. Маргарита была в Баньере одна со своей горничной и, не боясь совершенно себя скомпрометировать, разрешила герцогу все, что он просил. В Баньере, однако, нашлись люди, которые знали ее и официально предупредили герцога о социальном положении мадемуазель Готье. Это было ударом для старика, потому что тут кончалось сходство с его дочерью, но было уже поздно. Молодая женщина стала потребностью его сердца и единственной целью, единственным оправданием его жизни. Он не сделал ей упрека, да и не имел на то права, но он спросил у нее, способна ли она изменить свою жизнь, предложив ей взамен этой жертвы какое угодно вознаграждение. Она обещала. Нужно сказать, что в это время Маргарита, натура увлекающаяся, была больна. Прошлое казалось ей главной причиной ее болезни, и какое-то суеверное чувство заставляло ее надеяться, что Бог оставит ей красоту и здоровье в награду за раскаяние и исправление. И действительно, воды, прогулки, естественная усталость и сон к концу лета мало-помалу восстановили ее силы. Герцог сопровождал Маргариту в Париж, где он продолжал навещать ее, как и в Баньере. Это сближение старого герцога с молодой женщиной объясняли распущенностью, свойственной богатым старикам. Строили различные догадки, кроме единственно правильной. А меж тем чувства этого отца к Маргарите носили такой целомудренный характер, что ни разу он не сказал ей ничего такого, что не могла бы слышать его дочь. Нам чуждо намерение придавать нашей героине несвойственный ей облик. Мы должны отметить, что пока она была в Баньере, обещание, данное герцогу, ей нетрудно было сдержать, и она его сдержала. Но по возвращении в Париж этой девушке, привыкшей к рассеянной жизни, к балам, казалось, что одиночество, нарушаемое только периодическими визитами герцога, заставит ее умереть от скуки. Прибавьте к этому, что Маргарита вернулась из своего путешествия еще более красивой, чем раньше, что ей было 20 лет, и что болезнь, усыпленная, но не сломленная окончательно, по-прежнему рождала в ней лихорадочные желания, которыми почти всегда сопровождаются легочные заболевания. Узнав, что она не сдержала данного обещания, герцог не показывался в течение недели, а на восьмой день он умолял Маргариту впустить его, обещая ей принять ее такой, какова она есть, лишь бы ему позволено было ее видеть, и клянясь, что до самой смерти он ей не сделает ни одного упрека. Вот как обстояло дело через 3 месяца после возвращения Маргариты, другими словами, в ноябре или декабре 1842 года. Итак, 16-го в час дня я отправился в улицу Дантен. Уже у входной двери были слышны голоса. Квартира была полна любопытных. Целью моего прихода были не столько покупки, сколько наблюдения. Платья, шали, драгоценности продавались с неслыханной быстротой. Эти вещи мне были ни к чему, и я ждал. Вдруг я услышал крик. «Книга в прекрасном переплете с золотым обрезом под заглавием «Манон Леско».» На первой странице есть надпись. 9 франков. 12, сказал кто-то после продолжительного молчания. 15, сказал я.
8: Почему? Не знаю. Вероятно, из-за надписи.
7: 30, повторил первый покупатель таким голосом, будто он не допустит надбавки. Дело принимало характер борьбы. 35, крикнул я в тон. 40, 50, 60, 100. Признаюсь, если бы я хотел произвести сильное впечатление, я вполне достиг этого. Кругом воцарилось глубокое молчание, и все смотрели на меня, желая разглядеть, кто так добивается этой книги. Через час я послал за своей покупкой. На первой странице было написано чернилами, красивым почерком, несколько слов от того, кто подарил эту книгу. Надпись была коротенькая. «Маргарите, смиренной Мано», а внизу подпись «Арман Дюваль». Я знаю очень хорошо трогательную историю Мано Леско, но всякий раз, когда мне попадается в руки эта книга, меня влечет к ней. Я открываю ее и в сотый раз переживаю жизнь героини Аббата Прево. На этот раз постоянная параллель между Маргаритой и Манон придавала чтению неожиданную привлекательность, и к моей снисходительности присоединялась жалость, почти любовь к бедной девушке по наследству, от которой я получил этот томик. Потом от Манон и Маргариты моя мысль перенеслась к тем, которых я знал, и которые с песнями шли по дороге к смерти, почти всегда одинаково печальны. Я убежден в одном. Для женщины, которую не научили добру, Бог открывает два пути, которые приводят ее к нему. Это путь страдания и путь любви. Я обращаюсь к моему поколению, к тем, которые, подобно мне, понимают, что человечество за последние 15 лет сделало один из наиболее смелых скачков. Вера вновь возрождается. К нам возвращается уважение к справедливости. И если мир не стал совершенным, то он стал, по крайней мере, лучше. Усилия всех умных людей клонятся к одной цели. И все сильные воли заражены одним желанием. Будем добры, будем молоды, будем правдивы. Зло есть суета, будем гордиться добром, а главное, не будем приходить в отчаяние. Итак, через 2 дня аукцион был совершенно закончен. Уже 3 или 4 дня, как квартира была освобождена от проданной мебели и сдавалась в наем, когда однажды утром ко мне пришел посетитель. Мой слуга, или вернее мой швейцар, который мне прислуживал, вышел на звонок, принес мне карточку и сказал, что какой-то господин желает меня видеть. Я взглянул на карточку и прочел там 2 слова. «Арман Дюваль». Я велел немедленно просить посетителя. Господин Дюваль был очень взволнован и не старался даже скрыть свое волнение. Он обратился ко мне со слезами на глазах и с дрожью в голосе. «Пожалуйста, простите мой визит и мой костюм, но ведь молодые люди могут не стесняться друг перед другом. А мне так хотелось повидать вас сегодня, что я даже не заезжал в гостиницу, куда отправил мои сундуки, и прибежал, боясь в другое время не застать вас дома». Я попросил господина Дювали сесть около огня, что он и сделал, вынул из кармана носовой платок и закрыл им на мгновение лицо. «Вам трудно понять», — начал он с печальным вздохом, «что хочет незнакомый посетитель в такой час, в таком виде и вдобавок плачущий. Я пришел вас просить об очень большом одолжении».
8: Говорите, я весь к вашим услугам. Вы присутствовали на аукционе у Маргариты Готье? При этих словах волнение молодого человека, которое он сумел немного подавить, снова прорвалось, и он принужден был закрыть лицо руками. Вы купили какую-то вещь на аукционе у Маргариты? Да, книгу. Манон Леско? Да. Простите меня, пожалуйста, мое любопытство, сказал я. Это вы подарили книгу Маргарите Готье? Да, я. Эта книга принадлежит вам. Возьмите ее. Я счастлив, что могу вернуть ее вам. Но, возразил господин Дюваль со смущением, я верну вам, по крайней мере, то, что вы за нее заплатили. Позвольте мне подарить ее вам. Мне очень хотелось расспросить Армана о Маргарите, потому что надпись на книге «Путешествие молодого человека», его желание обладать этой книгой подстрекали мое любопытство. Но я боялся своими расспросами навести его на мысль, что я отказался от денег, чтобы иметь право вмешиваться в его личную жизнь. Казалось, он угадал мое желание и сказал мне: «Вы читали эту книгу?» «Да, всю». «Что вы подумали о моей надписи?» «Я решил, что бедная девушка, которой вы подарили эту книгу, по вашему мнению, выделялась из общего уровня. Мне не хотелось видеть в этих строках пошлого комплимента». «Вы были правы. Эта девушка была ангел. Вот прочтите это письмо». Он протянул мне листок бумаги, который, по-видимому, не раз побывал у него в руках. Я развернул его и вот что прочел.
9: «Милый Арман, я получила ваше письмо и благодарю Создателя за вашу доброту. Да, мой друг, я больна, и больна такой болезнью, которая не прощает. Но ваше участие очень облегчает мои страдания. Я не проживу так долго, чтобы испытать счастье от пожатия руки, которое написало полученное мною хорошее письмо, слова которого должны были бы меня исцелить, если бы что-нибудь могло меня еще исцелить. Я вас не увижу, так как смерть близка, а сотни верст отделяют вас от меня. Бедный друг, ваша прежняя Маргарита очень изменилась, и, пожалуй, лучше не видеть ее больше совсем, чем увидеть ее такой, какой она стала. Вы спрашиваете меня, прощаю ли я вас? Ах, от всего сердца, друг мой, так как зло, которое вы мне причинили, было только доказательством вашей любви ко мне. Вот уже месяц, как я лежу в постели, и так ценю ваше уважение, что веду дневник с того момента, как мы расстались, и буду вести его до того момента, когда силы изменят мне. Если я вам действительно дорога, Арман, сходите по возвращении к Жюли Дюпре. Она вам передаст этот дневник. Вы там найдете объяснение и оправдание всему, что произошло между нами. Жюли очень хорошо ко мне относится. Мы часто говорили с ней о вас. Она была у меня, когда пришло ваше письмо, и мы плакали, читая его.

Еще раньше, когда я не имела от вас никаких известий, я просила ее передать вам эти бумаги по вашему возвращению во Францию. Не благодарите меня за это. Эти постоянные воспоминания об единственных радостных моментах моей жизни мне доставляют большую радость. И если вы должны найти в этих листках прощение прошлому, то я в них нахожу постоянное успокоение. Мне хотелось бы оставить вам что-нибудь на память обо мне, но все мои вещи опечатаны, и у меня ничего нет. Вы представляете себе, мой друг, я умираю, и из своей спальни слышу в соседней комнате шаги сторожа, которого мои кредиторы поставили у меня, чтобы у меня ничего не осталось в том случае, если я не умру. Нужно надеяться, что они дождутся конца, и тогда уж назначат аукцион. Ах, как безжалостны люди. Или нет, я ошибаюсь. Это Бог справедлив и непреклонен. Итак, мой друг, вы явитесь на аукцион и купите что-нибудь. Если же я спрячу для вас какую-нибудь безделушку, и они узнают об этом, они способны привлечь вас к ответственности за присвоение чужой собственности. Я покидаю печальную жизнь. Простите, что я кончаю письмо, но мои исцелители истощают меня кровопусканиями. И рука моя отказывается служить. Маргарита Готье.

последние строчки с трудом можно было прочесть. Я вернул письмо Арману, который, наверное, повторял его на память, в то время как я читал по бумаге. Взяв его у меня, он сказал: «Я не могу себе простить. Я не могу себе простить, что дал ей умереть так, как она умерла. Умерла. Умерла, думая обо мне, произнося мое имя, бедная, милая Маргарита». И Арман, дав волю своим воспоминаниям и слезам, протянул мне руку и продолжал: «Наверное, всякий посмеялся бы надо мной, увидев мои горькие слезы. Ведь никто не знает, как я заставил страдать эту женщину, как я был жесток, как она была добра и покорна. Я думал, что я имею право ее прощать, а теперь я считаю себя недостойным ее прощения. Ах, я отдал бы 10 лет жизни, чтобы поплакать 1 час у ее ног. Считайте меня вашим другом, — сказал я Арману, — и откройте мне причины вашего горя. Большое утешение рассказать о своих страданиях. Вы правы, вы правы. Но сегодня мне слишком хочется плакать, и я не сумею вам связно рассказать. Как-нибудь на днях я вам расскажу все подробно, и вы сами увидите, должен ли я оплакивать бедную девушку. А теперь, — добавил он в последний раз, вытерев глаза и посмотрев на себя в зеркало, — скажите, вы не очень на меня сердитесь и позволите мне снова навестить вас? У него было очень милое и приятное выражение лица, и я с трудом удержался.

0: и к кому не обращался, никто не мог мне его указать. Я отправился на улицу Данте. Может быть, швейцар Маргариты знал, где живет Арман. Но там был новый швейцар, и он ничего не знал. Я спросил тогда, на каком кладбище похоронена мадемуазель Готье. Оказалось, что на Монмартрском. Я отправился на кладбище, решив про себя, что при первом взгляде на могилу Маргариты увижу, жива ли еще печаль Армана, и узнаю, может быть, куда он девался. Я зашел в сторожку и попросил сторожа проводить меня на ее могилу. Сторож позвал садовника и дал ему необходимые указания, но тот прервал его словами: «Знаю, знаю. Эту могилу очень легко узнать», — продолжал он, обращаясь ко мне.
1: «Почему?» — спросил я.
0: «Потому что на ней совершенно особенные цветы. Вы за ними ухаживаете?» «Да. Я бы очень хотел, чтобы все родные так же заботились о покойниках, как заботится тот молодой человек, который поручил мне эту могилу». После некоторых поворотов садовник остановился и сказал: «Вот мы и пришли». И действительно, передо мной была клумба цветов, которую никак нельзя было принять за могилу, если бы не белая мраморная плита. Мрамор был поставлен вертикально, и железная решетка отгораживала могилу, всю покрытую белыми камелиями. «Я получил приказание менять камелии, как только они завянут».
1: «Кто же вам дал это приказание?»
0: «Молодой человек, который очень плакал, когда пришел в первый раз. У нее никто не бывает, за исключением этого молодого человека, который приходил один раз».
1: «И с тех пор больше не приходил?»
0: «Нет, но он придет, когда вернется».
1: «А вы знаете, куда он поехал?»
0: «Он поехал, кажется, к сестре мадемуазель Готье».
1: «А зачем?»
0: «Он поехал к ней за разрешением выкопать покойницу и похоронить ее в другом месте».
1: «Не знаете ли вы адрес господина Дюваля?» — спросил я.
0: «Знаю. Он живет на улице Н. Туда, по крайней мере, я ходил получать за цветы, которые вы здесь видите».
1: «Спасибо, мой друг». Я бросил последний взгляд на цветущую могилу.
0: «Вы хотите навестить господина Дюваля?» — спросил садовник, идя рядом со мной.
1: «Да».
0: «Я уверен, что он еще не вернулся в Париж, иначе он, наверное, пришел бы сюда».
1: «Вы уверены, что он не забыл Маргариту?»
0: «Я не только уверен, я готов биться об заклад, что он хочет переменить ей могилу только за тем, чтобы ее снова увидеть».
1: «Как так?»
0: «Первое, что он мне сказал, придя на кладбище, это что нужно сделать, чтобы увидеть ее еще раз. Это можно сделать только если переменить могилу. И я ему объяснил все формальности, связанные с этим».
1: Мы подошли к воротам кладбища. Я снова поблагодарил садовника, сунув ему в руку несколько монет, и отправился по указанному адресу. Я застал Армана в постели. Он протянул мне горячую руку. «У вас жар?» — сказал я. «Пустяки, просто усталость от слишком быстрого путешествия. Через 2 часа я встану». «Какое неблагоразумие! Мне необходимо». «Какое у вас неотложное дело?» «Мне нужно пойти в полицию». «Почему вы не передадите кому-нибудь этого поручения? Ведь вы можете серьезно заболеть». Это может меня...

0: исцелить. Я должен еще раз увидеть ее. Что вам сказала ее сестра?
1: Ничего.
0: Ее, казалось, очень удивило, что какой-то чужой человек хочет купить землю, чтобы похоронить Маргариту. И она сейчас же дала мне это разрешение.
2: Поверьте мне, нужно с этим подождать до вашего полного выздоровления.
1: Ничего, ничего, у меня хватит сил, будьте покойны.
0: Вы видели Жюли Дюпре?
1: Да, я ее видел в первый же день по возвращении.
0: Она вам передала бумаги, которые Маргарита оставила у нее для вас?
1: Вот они.
0: Арман вытащил из-под подушки связку бумаг и снова положил ее туда.
1: «Я знаю наизусть то, что там написано», — сказал он. «Все эти 3 недели я перечитывал их по 10 раз в день. Вы тоже их прочтете, но позднее, когда я успокоюсь и сумею вам пояснить, насколько эта исповедь полна нежности и любви. Теперь я попрошу вас об одной услуге».
0: «Какой?»
1: «Вас ждет внизу экипаж?»
0: «Да».
1: «Пожалуйста, возьмите мой паспорт и поезжайте с ним на почту. Там нужно получить для меня письма до востребования. Отец и сестра должны были написать мне в Париж, а я уехал так поспешно, что не мог справиться о письмах. Когда вы вернетесь, мы вместе поедем в полицию, чтобы предупредить о завтрашней церемонии».
0: Арман передал мне свой паспорт, и я отправился на улицу Жан-Жак Руссо. Там было 2 письма на имя Дюваля. Я взял их и вернулся. К моему возвращению Арман был уже совершенно готов.
1: «Спасибо», — сказал он, беря у меня письма. «Да, это от отца и сестры», — добавил он, посмотрев на адрес. «Они, наверное, были очень удивлены моим молчанием».
0: Он распечатал письма и скорее угадал, чем прочел их содержание, так как каждое было по 4 страницы, и через секунду он снова их сложил.
1: «Едем», — сказал он. «Я отвечу завтра».
0: Мы отправились в полицию, и Арман передал чиновнику разрешение сестры Маргариты. Через 30 минут мы были на кладбище.
2: «Пойдемте», — сказал я Арману, когда церемония закончилась.
1: «Что?» — спросил он, смотря на меня непонимающим взглядом.
2: «Уже все кончено», — добавил я. «Нужно уходить, мой друг. Вы бледны. Вам холодно. Вы убьете себя».
1: «Вы правы. Пойдемте», — ответил он многозначительно, но не сделал ни шага. Я подхватил его под руку и потащил за собой. Когда мы приехали к нему, я с помощью слуги уложил его в постель, велел затопить печку и побежал за своим доктором, которому я рассказал все, что произошло. Он приехал.
2: Арман лежал в сильнейшем жару. У него был бред, и он бормотал бессвязные слова, среди которых ясно слышалось имя Маргариты.
1: «Ну что?» — спросил я доктора, когда он исследовал больного.
2: «Не больше, не меньше, как воспаление мозга. И это счастье для него. Бог да простит мне, иначе он сошел бы с ума. Физическая болезнь убьет нравственную боль, и через месяц он будет спасен».

недели после тех событий, о которых я только что рассказывал, Арман уже был на пути к выздоровлению, и между нами завязалась тесная дружба. Весна принесла обилие цветов, трав, птиц, песен. Окно моего друга весело раскрыто в сад, из которого доносилось до него здоровое благоухание. Однажды вечером мы засиделись у окна позднее, чем обычно. Приблизительно в это время года и в такой вечер я познакомился с Маргаритой, сказал Арман, прислушиваясь к своим собственным мыслям, а не к тому, что я ему говорил. Я ничего не ответил. Тогда он обернулся ко мне и сказал: «Я вам должен рассказать все. Вы напишите книгу, которой, может быть, не поверят, но все-таки вам интересно будет ее написать». Вот что он поведал мне, и я почти ничего не изменил в этом трогательном рассказе.

это случилось в такой же вечер, как сегодняшний. Я провел утро за городом вместе с моим другом Гастоном Р. Вечером мы вернулись в Париж и, не зная, что нам предпринять, зашли в театр Варьете. Во время антракта мы вышли и в коридоре встретили высокую даму, с которой мой друг раскланялся. «Кому вы поклонились?» — спросил я. «Маргарите Готье», — ответил он. «Она очень изменилась. Я даже не узнал ее», — сказал я с волнением. «Она была больна. Несчастной недолго осталось жить». Я вспоминаю эти слова, как будто они вчера были произнесены. Нужно заметить, мой друг, что эта девушка всегда производила на меня сильное впечатление. Я увидел ее в первый раз на Биржевой площади у дверей магазина, где остановилась открытая коляска. Из нее вышла дама в белом платье. Шепот восторга встретил ее появление в магазине. Что касается меня, то я стоял как пригвожденный. Она села в коляску и уехала. Один из приказчиков магазина стоял на пороге, следя глазами за экипажем изящной покупательницы. Я подошел к нему и спросил имя этой дамы. «Это Маргарита Готье», — ответил он. Я не решился спросить у него ее адрес и ушел. Воспоминания об этом видении, я не могу назвать его иначе, не исчезало у меня из головы. Я повсюду искал эту белую женщину, царственно прекрасную. Через несколько дней после этого в опере давали большое представление. Я отправился туда и увидел в ложе бельетажа Маргариту Готье. Мой приятель Эрнест, с которым я был вместе, тоже ее узнал. В это время Маргарита взглянула в нашу сторону, заметила моего друга, улыбнулась ему и сделала знак зайти к ней. «Я пойду поздороваюсь с ней», — сказал он, — «и сейчас же вернусь». Я не мог удержаться и сказал ему: «Какой вы счастливец!» «Почему?» «Вы пойдете к этой женщине». «Пойдемте со мной, я представлю ей вас». Когда я входил в ложу, Маргарита громко смеялась. Мне бы хотелось, чтобы она была грустной. Мой друг меня представил. Маргарита слегка кивнула головой и спросила: «А мои конфеты?» «Вот они». Взяв их, она посмотрела на меня. Я опустил глаза и покраснел. Она наклонилась к соседке, сказала ей несколько слов на ухо, и обе начали безудержно смеяться. По-видимому, я был причиной их веселья, и мое смущение от этого усилилось. Всякий знает по опыту, что такие девушки, как Маргарита, любят насмешничать и дразнить людей, которых они видят в первый раз. Но это, вероятно, в отместку за унижение, которое они часто претерпевают со стороны тех, кого видят каждый день. Я вернулся на свое место. Раздался третий звонок. Эрнест пришел и сел рядом со мной. «Как вы себя вели?» — сказал он, садясь. «Они вас приняли за сумасшедшего». «Что сказала Маргарита, когда я ушел?» «Она смеялась и уверяла меня, что никогда в жизни не видела такого чудака». К счастью, подняли занавес, и мой друг замолчал.
Не сумею вам сказать, что играли. Помню только, что время от времени я поднимал глаза на ложу, из которой так внезапно ушел. Начиная с этого дня, я часто встречал Маргариту в театре в Елисейских полях. Она всегда была весела. Я всегда взволнован. Но вот прошло 2 недели, а я ее нигде больше не встречал. Увидевшись с Гастоном, я спросил о ней. «Она очень больна», — ответил он. «Что с ней?» «У нее больные легкие. Она слегла и близка к смерти». Потом я узнал о ее выздоровлении и об отъезде в Баньер. Так прошло много времени. В моей памяти мало-помалу сглаживалось непосредственное впечатление, но воспоминание оставалось. Я потерял Маргариту из виду. И когда она прошла мимо меня по коридору варьете, я не узнал ее. Но сердце мое все-таки забилось, когда я узнал, что это она. И 2 лет, проведенных в разлуке, словно не было. Я поспешил вернуться на свое место в партере и быстрым взглядом окинул всю залу, чтобы найти ее ложу. Она была в бенуаре, совсем одна. Я видел, как она обменялась взглядом с женщиной, занимавшей ложу напротив нее. Я узнал в ней мою хорошую знакомую. Воспользовавшись моментом, когда та посмотрела в мою сторону, я послал ей привет рукой и глазами. Случилось то, чего я ожидал. Она позвала меня в свою ложу. Прюданс де Вернуа была толстая 40-летняя женщина. Я дождался, когда она снова стала переглядываться с Маргаритой, и спросил ее: «На кого это вы так смотрите?» «На Маргариту Готье». «Вы ее знаете?» «Да, я делаю ей шляпы, и она живет рядом со мной». «Говорят, она мила». «Вы с ней не знакомы?» — спросила Прюданс. «Нет, но мне бы очень хотелось с ней познакомиться». Тогда я подходил к дверям знакомой вам квартиры. Сердце у меня билось так сильно, что мысли мои путались. До нас донеслись звуки рояля. Прюданс позвонила. Маргарита сидела у рояля. Пальцы ее бегали по клавишам. В этой женщине была красота.

0: Так значит, это вы приходили узнать о моем здоровье, когда я была больна?
1: Да.
0: Вы поступили прекрасно. Чем я могу вас отблагодарить?
1: Послушайте, Маргарита, позвольте мне сказать вам то, что вам, наверное, не раз говорили. Привычка слышать это помешает вам, может быть, поверить моим словам. Но это сущая правда. И я никогда, никогда больше я вам этого не повторю.
0: Ну?
1: С того момента, как я вас увидел, не знаю, почему и зачем, но вы вошли в мою жизнь. Я пытался прогнать ваш образ из своей памяти, но он снова и снова возвращался ко мне. Сегодня, когда я встретил вас после 2 лет разлуки, я почувствовал к вам еще большее влечение. И, наконец, теперь, когда я с вами познакомился, вы стали мне необходимы. И я сойду с ума не только в том случае, если вы меня не полюбите, но и в том случае, если вы не позволите мне любить вас.
0: Несчастный. Вы, должно быть, не знаете, что я трачу 6-7 тысяч франков в месяц, и что иначе не могу существовать. Вы не знаете, должно быть, мой бедный друг, что я вас очень скоро разорю, и что ваша семья возьмет вас под опеку. Любите меня как друга, но не иначе. Приходите ко мне. Мы будем смеяться, болтать, но не переоценивайте меня. Право же, мне грош цена. У вас доброе сердце. У вас есть потребность любить. Вы слишком молоды и слишком чувствительны, чтобы жить в нашем кругу. Вы видите, я не злой человек и говорю с вами вполне откровенно. Итак, решено. Вы меня разлюбите.
1: Я уеду.
0: Неужели дело зашло так далеко?
1: Никогда никто не любил вас так, как я.
0: Будьте искренни. Вы действительно меня очень любите?
1: Мне кажется, сильнее любить нельзя.

0: Когда я вернулся домой, я не лег спать. Я начал вспоминать все события этого дня. Встреча, знакомство, обещание Маргариты. Все произошло так быстро, так неожиданно, что временами мне казалось, будто это сон. Я всю ночь не сомкнул глаз. Я сам себя не узнавал. Я сходил с ума. Я строил весьма невероятные планы на будущее. Не помню, как я провел день. Помню только, что, когда вернулся домой, 100 раз посмотрел на стенные и на карманные часы, которые, к несчастью, шли совершенно одинаково. Когда пробило 10:30, я решил, что пора идти. Я жил в это время на улице Прованс. Я пошел по улице Монблан, пересек бульвар, пошел по улицам Людовика Великого, Портмагон, Дантен. Я посмотрел на окна Маргариты. Они были освещены. Я позвонил. Я спросил у швейцара, дома ли мадемуазель Готье. Он мне ответил, что она никогда не возвращается раньше 11:15. Я посмотрел на часы. Мне казалось, что я шел медленно. Но все мое путешествие продолжалось всего 5 минут. Тогда я начал прогуливаться по пустынной улице, где не было лавок. Через 30 минут Маргарита приехала. Она вышла из коляски и осмотрелась кругом, как бы ища кого-то. Коляска медленно отъехала, так как конюшни были в другом месте. Когда Маргарита позвонила, я подошел к ней и сказал:
1: «Здравствуйте».
2: «Ах, это вы?
1: Ведь вы мне позволили прийти к вам в 11:00».
2: «Да, верно. Я забыла».
0: Эти слова разрушили все мои сегодняшние надежды. Однако я уже немного освоился с ее манерами и не ушел, как, наверное, поступил бы раньше.
2: «Вы поужинаете со мной? А пока возьмите книгу. Я пойду переоденусь».
0: В 5:00 утра, когда занялся день, Маргарита сказала мне:
2: «Прости, что я тебя гоню, но это необходимо. Герцог приходит каждое утро. Ему скажут, что я сплю, когда он придет. И он, наверное, будет ждать, пока я проснусь».
0: «Когда я тебя увижу?»
2: «Послушай, возьми маленький золотой ключик, который лежит на камине, и открой эту дверь. Положи ключик на место и уходи. Днем ты получишь письмо с моими приказаниями. Ведь ты помнишь, что обещал мне слепо повиноваться».
0: «Да, да. А что, если я попрошу тебя об одной вещи?»
2: «О чем?»
0: «Чтобы ты оставила у меня этот ключик».
2: «Я никому не разрешала того, о чем ты просишь».
0: «Ну так разреши это мне. Клянусь тебе, я люблю тебя не так, как любили другие».
2: «Ну хорошо. Пускай он останется у тебя, но предупреждаю, что от меня зависит сделать этот ключ бесполезным».
0: «Как?»
2: «У двери есть засовы».
0: «Злая».
2: «Я велю их снять».
0: «Маргарита, так значит, ты меня любишь немного?»
2: «Не знаю, как это случилось, но мне кажется, что да».

когда я вернулся домой, я был безумно счастлив. Я не мог себе представить, как я жил раньше, до вчерашнего вечера. Необыкновенная радость наполняла мою душу при воспоминании о словах, звучавших в эту ночь.

0: Я уже говорил вам, у меня нет состояния. Мой отец служил и служит главным податным инспектором. Он славится своей честностью, благодаря которой нашел залог, необходимый для вступления в должность. Эта должность дает ему 40 тысяч франков в год. И за 10 лет службы он выплатил свой залог и начал откладывать приданное для сестры. Мой отец очень почтенный человек. Моя мать, умирая, оставила ренту в 6 тысяч франков, которую он разделил между сестрой и мной в тот день, когда получил место. Потом, когда мне минул 21 год, он добавил к этой маленькой ренте еще по 5 тысяч ежегодно, убеждая меня, что с 8 тысячами франков я могу очень хорошо прожить в Париже, если постараюсь к тому же создать себе положение в адвокатуре или медицине. Я приехал в Париж, окончил юридический факультет, стал адвокатом. И, как большинство молодых людей, положил диплом в карман и увлекся легкомысленной парижской жизнью. Расходы мои были очень скромны, но все-таки я тратил за 8 месяцев весь свой годовой доход, а 4 летних месяца проводил у отца, что, в общем, составляло 12 тысяч франков годового дохода и создавало мне репутацию хорошего сына. Долгов у меня не было. Вот как обстояли мои дела, когда я познакомился с Маргаритой. Вы понимаете, что невольно мои расходы увеличились. Маргарита была очень капризна по натуре и принадлежала к той категории женщин, которые никогда не смотрят как на серьезный расход, на бесчисленные развлечения, из которых и состоит их жизнь. И поэтому, желая провести со мной как можно больше времени, она мне писала с утра, что будет обедать со мной не дома, а где-нибудь в ресторане, в городе или за городом. Я заезжал за нею, мы обедали, отправлялись в театр, после спектакля часто ужинали. И я тратил за один вечер 4 или 5 луидоров, что составляло в месяц 2,5-3 тысячи франков. И таким образом моего годового дохода хватило бы на 3,5 месяца. И мне пришлось бы делать долги или бросить Маргариту. Я согласен был на все, только не на этот последний выход. Простите меня, что я заставляю вас выслушивать все эти подробности, но вы увидите, что они послужили причиной дальнейших событий. Я вам рассказываю простую, правдивую историю со всеми ее наивными подробностями и во всей простоте ее развития. Я знал, что никакая сила на свете не может меня заставить забыть Маргариту. Следовательно, я должен был найти способ покрыть расходы, которые она меня заставляла делать. Я начал с того, что позаимствовал 5 или 6 тысяч из капитала и пристрастился к игре. Игра ведется молодыми людьми с большими потребностями и малыми средствами. Я окунулся в эту шумную, лихорадочную, тревожную жизнь, которая раньше меня пугала, а теперь стала необходимым дополнением моей любви к Маргарите. Что мне было делать? Наступил тот момент, когда я обычно уезжал к отцу и сестре, а я не уезжал. Я часто получал от них письма, в которых они меня просили приехать. Я отвечал на эти приглашения, как умел. Повторял постоянно, что чувствую себя хорошо, что мне не нужно денег, и думал, что эти оба обстоятельства немного утешат их в моем опоздании. Однажды утром Маргарита проснулась от яркого солнца, вскочила с постели и спросила меня, не хочу ли я поехать с ней на целый день за город. Мы послали за Прюданс и отправились все втроем. Нам нужно было только установить, куда мы поедем. И тут Прюданс пришла нам на помощь. «Вы хотите поехать в настоящую деревню?» «Да». «Ну, тогда поедем в Бужеваль, к вдове Арну». «Арман, отправляйтесь за коляской». Через полтора часа
1: мы были уже у вдовы Арну.
0: Я много путешествовал, видел много красот природы, но не видел ничего лучше этой маленькой веселой деревушки, расположенной у подножья холма. Мадам Арну предложила нам покататься на лодке, на что Маргарита и Прюдан с радостью согласились. Любовь и природа всегда сочетались лучше всего. Это вполне понятно. Самая лучшая рамка для любимой женщины – синее небо, благоухание цветов, ветерок, сверкающее уединение полей и лесов. Как сильно вы не любите женщину, как не доверяете ей, как не верите в будущее, все же вы более-менее ревнуете. Если вы когда-нибудь были влюблены, серьезно влюблены, вы должны были испытывать потребность удалить от света то существо, с которым вы хотели бы слиться. Как бы ни была она равнодушна к обстановке ее окружающей, любимая женщина теряет часть своего благоухания, своей цельности в соприкосновении с людьми и вещами. Я это чувствовал больше, чем кто-либо другой. А тут около меня была молодая, красивая женщина, которую я любил, которая меня любила и которую звали Маргаритой. Солнце светило моей возлюбленной, как оно светило бы самой целомудренной невесте. Мы оба прогуливались в этих очаровательных местах, которые казались нарочно созданными, чтобы здесь перечитывать стихи Ламартина или петь романсы Скудо. Я предавался мечтам среди зелени в этот яркий солнечный день на траве, на острове, где мы пристали. Мысли мои, свободные от всех человеческих пут, бежали одна за другой и отдавались надеждам. К тому же я видел на берегу очаровательный маленький двухэтажный домик с полукруглой решеткой. За решеткой виднелась перед домом зеленая, как бы бархатная лужайка, а позади строения маленький лесок с таинственными уголками, поросшим мхом, который наутро сглаживает все тропинки, проложенные накануне. Вьющиеся растения облетали крыльцо этого необитаемого дома и поднимались по стенам до окон. «Какой красивый домик», — сказала Маргарита, которая видела, куда устремлены мои глаза, а может быть и мысли. «Где?» — спросила Прюданс.
2: «Там».
0: И Маргарита указала пальцем на домик. «Ах, какой прелестный!» — сказала Прюданс. «Он вам нравится, Маргарита?»
2: «Очень».
0: «Ну так попросите герцога снять его. Я уверен, он согласится на это. Если хотите, я возьму это на себя». Маргарита посмотрела на меня, как бы спрашивая, что я об этом думаю. Мои грезы рассеялись при последних словах Прюданс. Я так жестоко соприкоснулся с действительностью, что был совершенно оглушен этим падением.
2: «Да, это чудесная идея», — пробормотал я, сам не знаю, что говорю.
0: «Ну так я устрою это», — сказала Маргарита, сжимая мою руку и по-своему понимая мои слова. «Пойдемте посмотрим, сдается ли он».
2: Домик был свободен и сдавался за 2000 франков.
0: «Вы будете счастливы здесь?» — спросила она меня.
2: «А вы меня пустите сюда?
0: А для кого же я хочу закопаться в эту дыру, если не для вас?»
2: «Ну так позвольте мне, Маргарита, снять этот дом».
0: «Вы с ума сошли? Это не только бесполезно, это даже опасно. Вы отлично знаете, что я не имею права принимать что-нибудь от другого человека».
2: «Предоставьте мне действовать, дорогой мой, и не вмешивайтесь в мои дела». На следующий день я получил следующую записку. «Я еду с герцогом в Бужеваль. Будьте вечером в 8 часов у Прюданс». В назначенный час
0: Маргарита вернулась. «Теперь все устроено», — сказала она.
2: «Домик снят?» — спросил Прюданс.
0: «Да». Он сейчас же согласился.
2: «Я не знал герцога, но мне было стыдно так его обманывать».
0: «Но это еще не все», — продолжала Маргарита.
2: «Что еще?»
0: «Я приискала помещение для Армана».
2: «В том же доме?» — спросила Прюданс.
0: «Нет, рядом. Там, где мы с герцогом завтракали. В то время, как он любовался видом, я спросила у мадам Арну, найдется ли у нее приличное помещение. У нее оказалось очень подходящее. Гостиная, прихожая и спальня за 60 франков в месяц. Обстановка такая, что любой ипохондрик почувствует себя хорошо. Я оставила за собой это помещение. Хорошо я поступила?»
2: Я бросился на шею Маргарите.

Через неделю Маргарита переселилась в Бужеваль, а я поселился в гостинице. Тут началась жизнь, которую трудно мне вам описать.

0: В начале деревенской жизни Маргарита не могла отказаться от своих городских привычек. Все время праздновалось новоселье, все ее подруги приезжали погостить. Герцог снял этот домик, желая, чтобы Маргарита отдохнула, и не появлялся там больше совсем, опасаясь все-таки встретиться с большой шумной компанией. Приехав однажды пообедать с Маргаритой, он попал в разгар завтрака. 15 человек сидело за столом. Не подозревая ничего, он открыл дверь в столовую. Его появление было встречено единодушным смехом, и он должен был поспешно отступить перед непринужденной веселостью женщин, находившихся в столовой. С этого дня о нем ничего не было слышно. Маргарита прогнала гостей, изменила свои привычки, но герцог больше не появлялся. Я от этого только выиграл. Моя возлюбленная принадлежала теперь только мне. И мои мечты, в конце концов, осуществились. Маргарита не могла больше жить без меня. Она смело открывала перед всеми нашу связь. И в конце концов я расположился у нее совсем. Слуги звали меня барином и смотрели на меня, как на хозяина. Прюданс очень порицала Маргариту за эти перемены. Но Маргарита отвечала, что любит меня. И что бы ни случилось, она не откажется от счастья видеть меня постоянно около себя. А кому это не нравится, тот может не приходить. Я это сам слышал однажды, когда Прюданс и Маргарита заперлись в комнате для важных разговоров, а я подслушивал у дверей.
1: «Ну?» — спросила Маргарита.
0: «Ну, я видела герцога».
1: «Что он вам сказал?»
0: «Он готов простить вам ту сцену, но он узнал, что вы открыто живете с Арманом Дювалем. И этого он вам не прощает. Пускай Маргарита бросит этого человека, сказал он мне, и как прежде я ей буду давать все, что нужно. В противном случае, пускай она ничего от меня не ждет».
1: «И что вы ответили?»
0: «Что я вам передам его решение и постараюсь вас уговорить».
1: «Подумайте. Подумайте только, дорогая. Какое положение вы теряете? Ведь Арман никогда не сумеет создать вам его. Он любит вас всей душой, но у него мало денег. И настанет день, когда он должен будет вас покинуть, но тогда уже будет слишком поздно, и герцог не захочет ничего сделать для вас.
0: Хотите, я поговорю с Арманом?»
1: Маргарита, казалось, раздумывала и ничего не отвечала.
0: Сердце у меня билось ужасно в ожидании ответа.
1: «Нет», — сказала она, — «я не покину Армана и не буду прятаться. Может быть, это безумие, но я люблю его, и ничего с этим не поделаешь. Мне так мало осталось жить, что я не могу заставлять себя страдать, исполняя волю какого-то старика. Пускай его деньги останутся при нем. Я обойдусь без них». Прюданс собиралась что-то ответить, но я быстро вошел и бросился к ногам Маргариты, покрывая ее руки слезами, которые я проливал от радости. От радости, что так любим. С этого дня о герцоге не было больше разговора. Маргарита совершенно изменилась. Она избегала всего, что могло бы мне напомнить жизнь, среди которой я ее встретил. Ни одна жена, ни одна сестра в мире не заботилась и не любила так своего мужа, своего брата, как она любила меня. Она порвала со своими друзьями и привычками, со своим прежним языком и расходами, если бы кто-нибудь видел тогда нас. Когда мы выходим из домика, отправляясь кататься на лодке, купленной мной. Никогда бы не поверил, что эта дама в белом платье, в большой соломенной шляпе, шелковой накидкой в руках, та самая Маргарита Готье, которая 4 месяца тому назад гремела своей роскошью. Именно в это время она читала «Манон Леско». Я часто заставал ее за этой книгой, и она всегда мне говорила, что женщина, которая любит, не может делать то, что делала Манон. Однако я подмечал иногда у Маргариты грустную задумчивость и даже слезы. Я спрашивал ее, откуда эта внезапная грусть? И она мне отвечала.
2: Наша любовь, Арман, не похожа на обыкновенную любовь. Ты меня любишь так, как будто я никому до тебя не принадлежала. И я боюсь, что впоследствии, раскаявшись в своей любви и начав меня упрекать за мое прошлое, ты вынудишь меня вести ту же жизнь, из которой ты меня вывел. Ведь, испробовав новой жизни, я не перенесу теперь той, другой. Скажи мне, что ты меня никогда не покинешь.
0: Клянусь тебе.
1: При этих словах она взглянула на меня, как бы желая прочесть в моих глазах, насколько моя клятва чистосердечна. Потом бросилась в мои объятия и, спрятав голову на моей груди, сказала:
2: «Ты не знаешь, как я люблю тебя».
1: Однажды Маргарита была у себя в комнате. Я вошел. Она писала. «Кому ты пишешь?»
2: «Прюданс. Хочешь, я тебе прочту то, что написала?»
1: Я боялся высказать какое-нибудь недоверие и ответил Маргарите, что не хочу знать, что она пишет. А меж тем я был уверен, что это письмо откроет мне истинную причину ее грусти. Я знал, в каком ящике Маргарита хранила письма «Прюданс», и, воспользовавшись той минутой, когда она была в саду, побежал к этому ящику и пытался его открыть. Но тщетно. Он был заперт на ключ. Тогда я начал рыться в тех ящиках, где лежали обыкновенные ее драгоценности. Эти ящики нетрудно было открыть. Но футляры исчезли. Само собой, разумеется, со своим содержимым. Острый страх сжал мне сердце. Я хотел было потребовать у Маргариты объяснения этих исчезновений, но побоялся, что она не откроет мне истинной причины.
0: «Дорогая Маргарита, пожалуйста, позволь мне поехать в Париж. У меня на квартире не знают, где я нахожусь, а там, наверное, есть письма от отца. Он, вероятно, беспокоится, я ему должен ответить».
2: «Поезжай, мой друг, но возвращайся пораньше».
1: Я уехал и сейчас же отправился к Прюданс. «Послушайте», — начал я прямо, — «скажите мне откровенно, где драгоценности Маргариты?» «Проданы». «Шаль?» «Продана». «А бриллианты?» «Заложены». «Почему же вы меня не предупредили об этом?» «Потому что Маргарита мне запретила». «А на что пошли эти деньги?» «На уплату долгов». «У нее много долгов?» «Около 30 000 франков». «А когда нужна эта сумма?» «Не позднее, чем через 2 месяца». «Она ее получит». Прюданс пожала плечами. «Я вам дам эти деньги», — продолжал я. «Но вы мне поклянитесь, что не скажете Маргарите, что я вам дал их». «Будьте спокойны. А если она вам даст еще что-нибудь заложить или продать, предупредите меня». «Этого нечего бояться. У нее больше ничего нет». Я зашел к себе на квартиру, чтобы посмотреть, нет ли писем от отца, и нашел 4 письма. Когда я вернулся, Маргарита ждала меня у калитки сада. Ее взгляд выражал беспокойство. Она бросилась мне на шею и не могла удержаться от вопроса.
2: Ты видел Прюданс?
1: Нет.
2: Ты долго пробыл в Париже?
1: Я получил письма от отца и должен был на них ответить. Через несколько минут вошла Нанина, служанка Маргариты. Маргарита встала и отвела ее в сторону. Когда Нанина ушла, Маргарита сказала, садясь рядом со мной и беря меня за руку:
2: «Зачем ты меня обманул? Ведь ты был у Прюданс».
1: «Кто это тебе сказал?»
2: «Нанина».
1: «А откуда она знает?»
2: «Она следила за тобой».
1: «Ты ей велела следить за мной?»
2: «Да. Теперь я успокоилась. Я знаю, что ты делал, но я еще не знаю, что ты узнал там».
1: «Ну так я был у Прюданс, чтобы узнать, что с твоим экипажем, и зачем ей твои драгоценности и шали». «Я узнал, что ты сделала с твоими лошадьми, бриллиантами и шалями».
2: «Ты сердишься на меня?»
1: «Я сержусь на тебя за то, что ты не попросила у меня то, что тебе нужно».
2: «Значит, мы расстанемся».
1: «Почему? Маргарита, кто нас может разлучить?»
2: «Ты. Ты. Раз ты хочешь сохранить мне роскошь, среди которой я жила, а стало быть, и моральную пропасть, которая нас разделяет. Ты, раз ты не веришь моей бескорыстной любви и не хочешь счастливо прожить со мной на те средства, которые у тебя есть, и предпочитаешь разориться, как раб смешного предрассудка. Неужели ты думаешь, что экипаж и драгоценности, и твоя любовь для меня равноценны? Неужели ты думаешь, что я не могу жить без этой мишуры, которая радует, когда никого не любишь, и делается противной, когда полюбишь? Ну, ты заплатишь мои долги и стратишь свои деньги. И будешь меня содержать. Но сколько времени, Арман? Может это протянуться? 2-3 месяца? А тогда уже поздно будет начать новую жизнь. Тогда ты должен будешь все брать у меня. А этого не может сделать уважающий себя мужчина. Ведь теперь у тебя есть 8-10 тысяч ливров в год, на которые мы могли бы жить. Я продам лишние вещи, и одна эта продажа даст мне 2000 ливров годового дохода. Мы найдем хорошенькую квартирку и будем жить вместе. Лето мы будем проводить в деревне, не так, как в этом году, а в маленьком домике на 2 человек. Ты самостоятелен, я свободна. Оба мы молоды, умоляю тебя всем святым, Арман. Не заставляй меня вести жизнь, которую я должна была вести раньше.
1: Я ничего не мог ответить. Слезы благодарности и любви застилали мне глаза. И я бросился в объятия Маргариты.

Неделю спустя мы сидели за завтраком, когда Нанина доложила, что меня ждет мой слуга. Я велел его позвать. «Барин», — сказал он, — «ваш батюшка приехал в Париж и просит вас сейчас же пожаловать на вашу квартиру». Я послал Жозефа вперед сказать отцу, что я сейчас приеду. И действительно, через 2 часа я был на улице Прованс. Отец в халате сидел в моей гостиной и писал. Потому как он посмотрел на меня при моем появлении, я понял, что мне предстоит серьезный разговор. «Арман», — начал отец, — «заклинаю вас именем вашей святой матери, бросьте эту жизнь, которую вы сейчас ведете. Вам 24 года. Подумайте о будущем. Вы не всегда будете любить эту женщину. И она тоже не всегда будет вас любить. Вы оба преувеличиваете вашу любовь. Вы губите свою карьеру, Арман. Еще один шаг, и вы навеки останетесь на этом пути. И всю свою жизнь будете мучиться. Уезжайте. Проведите 1-2 месяца с вашей сестрой. Отдых и семейная обстановка скоро излечат вас от этой лихорадки, иначе этого нельзя назвать. Тем временем ваша любовница утешится, возьмет другого любовника, и тогда вы увидите, ради кого вы собирались порвать с вашим отцом и потерять его любовь. Вы сами скажете, что я должен был за вами приехать, и благословите меня. Не правда ли, Арман? Ты поедешь. Я чувствовал, что мой отец был прав по отношению ко всем женщинам, но я был убежден, что он был неправ по отношению к Маргарите. Однако его последние слова были сказаны так кротко, так умоляюще, что я ничего не мог ему ответить. «Ну?» — сказал он растроганным голосом. «Нет, батюшка. Я...

Отец сохранил под конец это обвинение и угрозу, чтобы нанести мне последний удар. Но перед его угрозами я чувствовал себя более сильным, чем перед его просьбами. Кто вам сказал, что я намерен передать ей эти деньги? Мой нотариус, он честный человек и не мог совершить этот акт, не предупредив меня. Я приехал в Париж, чтобы не дать вам разориться по милости распутной девчонки. Ваша мать, умирая, оставила вам деньги на честную жизнь, а не на подарки вашим любовницам. Клянусь вам, батюшка, Маргарита ничего не знала об этом. Так зачем же вы это делали? Потому что та женщина, которую вы так обвиняете, и бросить которую вы меня просите, пожертвовала всем, чтобы жить со мной. Вы бросите эту женщину. Только что я просил вас об этом. Теперь я вам приказываю. Я не потерплю такой грязи у себя в семье. Укладывайтесь и готовьтесь к отъезду. «Простите, отец, — сказал я, — но я не поеду». «Почему?» «Потому что я уже вышел из возраста, когда слушаются приказаний». Отец побледнел при этом ответе. «Отлично, — возразил он. — Теперь я знаю, как мне быть». Он позвонил. Жозеф вошел. «Перевезите мои вещи в гостиницу «Париж», — сказал он моему слуге. Затем он вышел, сильно хлопнув дверью. Я тоже вышел, взял экипаж и отправился в Бужеваль. Маргарита ждала меня у окна. «Наконец-то!» — воскликнула она, бросаясь мне на шею. «Ты пришел! Как ты бледен!» Тогда я рассказал ей о разговоре с отцом. Она хотела, чтобы я помирился с ним. И на следующий день я уехал утром в 10 часов, а около 12 был в гостинице. Отца не было. Я пошел на свою квартиру, надеясь там его застать, но никто не приходил. Я пошел к нотариусу. Никого. Я вернулся в гостиницу и ждал до 6 часов. Господин Дюваль не возвращался. Я отправился в Бужеваль. Маргариту я застал уже не у окна, как вчера, а перед камином. Она так задумалась, что не заметила моего прихода. Когда я поцеловал ее в лоб, она вздрогнула, как будто этот поцелуй ошеломил ее. «Ты испугал меня, — сказала она. — Ну, что твой отец?» «Я его не видел». «Ну так завтра ты должен будешь снова его поискать». «А почему завтра, а не в другой день?» «Потому что, — сказала Маргарита, как будто немного покраснев при этом вопросе, — потому что твоя настойчивость проявится сильнее, и от нее будет зависеть скорость нашего прощения». Как и накануне, отца не было дома. Но, уходя, он оставил мне записку. «Если вы приедете сегодня со мной повидаться, подождите меня до 4 часов. Если я не вернусь к 4 часам, приходите завтра ко мне обедать. Мне необходимо

0: вами поговорить. Я подождал до назначенного часа. Отца не было. Я уехал. Накануне Маргарита была печальна. В этот день она была лихорадочно возбуждена. Увидев меня, она бросилась мне на шею и долго плакала в моих объятиях. Я спросил ее о причине этого неожиданного горя, взрыв которого меня испугал. Она мне не назвала никакой определенной причины и придумывала всевозможные отговорки, которые только может привести женщина, чтобы скрыть правду. Когда она немного успокоилась, я рассказал ей о результатах моей поездки. Потом показал письмо отца, обратив внимание на то, что мы могли бы его благоприятно истолковать. Увидав письмо и услышав мое толкование, она снова зарыдала. Я подозвал Нанину. Опасаясь нервного припадка, мы уложили в постель бедняжку, которая, не переставая, плакала и, крепко сжав мои руки, поминутно их целовала. Я спросил Нанину, не получала ли Маргарита в мое отсутствие писем и не приходил ли кто-нибудь к ней, чтобы как-нибудь объяснить ее состояние. Но Нанин ответил мне, что никто не приходил и ничего не приносили. Для меня было ясно, что со вчерашнего дня произошло что-то важное, что Маргарита скрывала от меня. Когда наступил час моего отъезда, я поцеловал ее и спросил, не хочет ли она проводить меня до станции. Я надеялся, что прогулка ее рассеет и пребывание на воздухе будет ей полезно. Приехав в Париж, я побежал к отцу. Он протянул мне руку. «Ваши два визита, Арман, меня обрадовали», — сказал он. «Они мне позволяют надеяться, что вы так же одумались, как и я».
1: «Могу я узнать, батюшка, каким результатом вы пришли?»
0: «Я слишком преувеличивал значение полученных мною сведений и решил быть менее строгим с тобой». Мы поговорили еще несколько минут и потом сели за стол. За обедом отец все время был очень мил. Он очень настаивал, чтобы я провел вечер с ним и остался у него ночевать. Но я ему сказал, что Маргарита нездорова, и просил позволения пораньше уехать к ней, обещав ему вернуться на другой день.
2: «Так ты ее очень любишь?» — спросил он.
0: «Безумно».
2: «Ну так иди».
0: Он провел рукой по лбу, как бы прогоняя надоедливую мысль, а потом открыл рот и хотел мне что-то сказать, но вместо этого пожал мне руку и быстро ушел со словами: «Итак, до завтра». Я был в Бужевале в 11 часов. Весь дом был погружен в темноту. Нанина меня встретила со свечой. Я прошел в комнату к Маргарите.
1: «Где барыня?»
0: «Барыня уехала в Париж», — ответила Нанина.
1: «В Париж?»
0: «Да, барин».
1: «Когда?»
0: «Через час после вас».
1: «Она вам ничего не оставила для меня?»
0: «Ничего». Однако время шло вперед, а Маргариты все не было. Мысль, что Маргарита обманывает меня в тот самый час, когда я ее жду, обеспокоен ее отсутствием, не приходила мне на ум. Только какая-нибудь посторонняя сила могла задержать ее. И чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что этой силой могло быть только несчастье. Пробило час ночи.
1: Я решил, что подожду еще час, но что в 2 часа, если Маргарита не вернется, я поеду в Париж. Вид Парижа вернул мне силы, и я бегом побежал по длинной аллее, по которой я столько раз проходил раньше. В эту ночь там никого не было, как будто я путешествовал по мертвому городу. Когда я пришел на улицу Дантен, город начал уже понемногу просыпаться. В церкви пробило 5 часов в тот момент, когда я входил в дом номер 9. Я сказал свое имя швейцару. Он получил от меня достаточно денег и знал, что я имею право приходить в 5 часов к мадемуазель Готье. Я прошел без затруднения. Я мог у него спросить, дома ли Маргарита, но он мне мог ответить отрицательно, а я предпочитал сомневаться еще 2 лишних минуты, так как, сомневаясь, не переставал надеяться. Я прислушался у двери, стараясь уловить какой-нибудь шум, движение. Ничего. Бужевальское молчание, казалось, переселилось сюда. Что все это значило? Я позвонил у соседнего подъезда. «Вам кому, барин?» — спросил швейцар, отворив мне дверь. «К мадам де Вернуа». «Ее нет дома. Вы, наверное, знаете». «Да, барин, вот письмо для нее. Оно лежит со вчерашнего вечера, и я еще его не передавал». И швейцар показал мне письмо, на которое я машинально посмотрел. Я узнал почерк Маргариты. Я взял письмо, на конверте было сказано: «Мадам де Вернуа для передачи господину Дювалю». «Это для меня письмо», — сказал я швейцару и показал ему на адрес. На улице я тотчас разорвал конверт. Если бы молния упала к моим ногам, я не так бы испугался, как прочтя это письмо.
3: Когда вы будете читать это письмо, Арман, я буду уже любовницей другого. Между нами все кончено. Возвращайтесь к отцу, мой друг. Поезжайте к вашей сестре, чистой девушке. И около нее вы забудете скоро те страдания, которые вам причинила погибшая девушка Маргарита Готье. Вы любили ее, и она вам обязана единственными счастливыми моментами своей жизни, которая, по счастью, недолго протянется.
1: Когда я прочел последние слова, мне казалось, что я сошел с ума. Одно мгновение я боялся упасть на мостовую. Облако застилало мне глаза, и кровь стучала в висках. Однако я оправился, оглянулся кругом, удивленный, что жизнь по-прежнему идет дальше, независимо от моего несчастья. Я не был достаточно силен, чтобы перенести в одиночестве удар, который мне нанесла Маргарита. Тогда я вспомнил, что отец тут, в городе, что через 10 минут я могу быть около него, и что он всегда разделит мою печаль. Я побежал как сумасшедший, как вор в гостиницу «Париж». Ключ был в дверях комнаты отца. Я вошел. Он читал. Судя по тому, что он почти не удивился моему приходу, можно было подумать, что он меня ждал. Я бросился к нему в объятия, не сказав ему ни слова, протянул ему письмо Маргариты и, упав перед его постелью, залился слезами.

0: Когда жизнь приняла свое обычное течение, я никак не мог освоиться с мыслью, что начинающийся день не будет для меня похож на предыдущие. Воспоминание о Маргарите меня постоянно преследовало. Я слишком любил эту женщину, чтобы вдруг она стала для меня безразлична. Мне нужно было или любить, или ненавидеть ее. Но прежде всего, какое бы чувство я к ней не питал, мне нужно было сейчас же, немедленно ее увидеть. Я не спал всю ночь в дороге. Что я буду делать по приезде, я не знал. Но прежде всего, мне нужно было отыскать Маргариту. Я пошел к себе на квартиру переодеться. И так как стояла прекрасная погода, еще не было поздно, то я отправился в Елисейские поля. Через час я еще издалека увидел экипаж Маргариты. Она выкупила своих лошадей, и выезд был все тот же. Но самой ее в карете не было. Едва я только это заметил, как оглянулся кругом и увидел. Увидел Маргариту, шедшую пешком в сопровождении незнакомой мне женщины. Проходя мимо меня, она побледнела, и нервная улыбка исказила ее лицо. Если бы я нашел Маргариту несчастной, если бы из мести к ней я мог прийти к ней на помощь, я, наверное, простил бы ее и не подумал причинить ей какую-нибудь неприятность. Но я встретил ее счастливой, по крайней мере, по внешности. Другой вернул ей роскошь, которую я не мог ей дать. Наш разрыв, начатый ею, принимал характер самого низкого расчета. Я был унижен. Унижен в своем самолюбии, как и в своей любви. И она должна была поплатиться за мои страдания. Я не мог оставаться равнодушным к жизни этой женщины, но ее больше всего могло обидеть мое равнодушие. Итак, нужно было притвориться равнодушным не только в ее глазах, но и в глазах других. Я придал лицу веселое выражение и отправился к Прюданс. «Я вам помешал?» — спросил я Прюданс. «Ничуть. Маргарита была здесь. Но когда она узнала, что вы пришли, убежала». «Она меня боится теперь?» «Нет, но она боится, что вам неприятно ее видеть». «Почему?» — сказал я, стараясь скрыть свое волнение. «Бедняжка меня бросила, чтобы вернуть свой выезд, обстановку, бриллианты. Она хорошо поступила. Я ничего не имею против нее. Я встретил ее сегодня», — продолжал я небрежно. «Где?» — спросила Прюданс, которая смотрела на меня и, вероятно, спрашивала себя, «Неужели это тот самый человек, который был так влюблен?» «В Елисейских полях. Она была с другой женщиной, очень красивой. Кто это?» «Олимпия, действительно, она очень красива», — сказала Прюданс. «А где она живет?» «Улица Транше. Вы собираетесь за ней поухаживать?»
1: «Возможно».
0: «А Маргарита?»
1: «Ну, я солгу, если скажу, что не думаю о ней совсем. Но я принадлежу к тем людям, которые обращают большое внимание на то, как с ними порвали. Ну, а Маргарита так легкомысленно со мной рассталась, что я считаю себя большим дураком за то, что был так влюблен в нее».
0: «Она вас тоже любила и теперь еще любит. Вот вам доказательство. Встретив вас сегодня, она сейчас же пришла ко мне и рассказала об этом. Когда она пришла, она вся дрожала и была близка к обмороку.
1: Ну и что она вам сказала?
0: Она мне сказала, он, наверное, придет к вам, и просила меня молить вас о прощении для нее.
1: Я ей простил, вы ей можете это передать. Я ей даже благодарен за ее решение.
0: Она будет очень довольна, что вы признали неизбежность ее поступка. Ей пора было расстаться с вами, мой друг. Через несколько дней должен был быть аукцион.
1: А теперь все уплачено.
0: Почти.
1: Кем?
0: Графом Н. Итак, Маргарита была такая же продажная женщина, как и все другие. Итак, та глубокая любовь, которую она питала ко мне, не могла побороть желание вернуться к прежней жизни. Вот что я говорил себе в бессонные ночи. Но если бы я обдумал все хладнокровно, я разглядел бы за шумной жизнью Маргариты желание прогнать назойливые мысли, неотвязные воспоминания. К несчастью, дурные страсти брали верх, и я придумывал способы помучить бедняжку. Да, человек становится очень жалким и гадким, когда затронута какая-нибудь его страсть. Олимпия, с которой я встретил Маргариту, была ее близкой знакомой. Она очень часто посещала ее с тех пор, как вернулась в Париж. Олимпия собиралась дать бал, и так как я рассчитывал, что Маргарита будет там, то постарался получить на этот бал приглашение. Начиная с этого дня, начались муки Маргариты. Олимпия и она перестали видеться, само собой понятно почему. Я дал своей новой любовнице экипаж, драгоценности, я играл. Словом, проделывал все глупости, свойственные человеку, влюбленному в такую женщину, как Олимпия. Слух о моей новой страсти сейчас же распространился. Даже Прюданс поддалась на эту удочку и поверила, что я совершенно забыл Маргариту. Маргарита не то угадала причины, побуждавшие меня так поступать, не то поверила, как и остальные. Ну, во всяком случае, она с достоинством сносила обиды, которые я наносил ей каждый день. Однако она очень страдала. И с каждым днем становилось все бледнее и бледнее, все печальнее и печальнее. Моя любовь к ней, перешедшая уже как бы в ненависть, наслаждалась видом этой бесконечной печали. Часто, когда я доходил до постыдной жестокости, Маргарита смотрела на меня таким умоляющим взглядом, что я краснел за свое поведение и был готов просить у нее прощения. Однажды вечером Олимпия где-то была и встретилась с Маргаритой. Вернувшись, Олимпия сказала мне, что Маргарита, увидев ее одну, решила ей отомстить за то, что она моя любовница. Я должен был потребовать от Маргариты, чтобы она относилась с уважением, как в моем присутствии, так и в моем отсутствии, к женщине, которую я люблю. Конечно, я согласился на это. И все жестокое, все отвратительное и гадкое, что я мог придумать, я вложил в письмо и отправил его в тот же день. На этот раз удар оказался слишком сильный, и бедняжка не могла его снести безмолвно. Я не сомневался, что ответ будет, и решил весь день просидеть дома. Около 2 часов позвонили, и вошла Прюданс. Маргарита просила у меня пощады, не упрекая меня ни в чем, и признавалась, что у нее нет больше ни физических, ни моральных сил переносить мои оскорбления. И, протянув мне руку, Прюданс добавила: «Зайдите к ней, она будет рада». «У меня нет охоты встречаться с графом Н». «Граф Н никогда не бывает у нее. Она не выносит его». «Если Маргарита хочет меня видеть, она знает, где я живу. Пускай она придет. А я носу не покажу на улицу Дантен». «Я передам ей». Прюданс уехала. Я пошел обедать и сейчас же вернулся. Я велел затопить все печи и отослал Жозефа. Не могу вам передать, какие противоположные чувства во мне боролись во время ожидания. Но когда около 9 часов я услышал звонок, все эти чувства вылились в такое сильное волнение, что я должен был прислониться к стене, чтобы не упасть, прежде чем отворить дверь. Маргарита вошла. Она была вся в черном и под вуалью. Я едва угадывал ее черты под кружевом. Она прошла в гостиную и подняла вуаль. «Я пришла, Арман», — сказала она. «Вы хотели меня видеть, и я пришла». И, уронив голову на руки, она разразилась слезами.

День застал нас бодрствующими. У Маргариты было мертвенно-бледное лицо. Она ничего не говорила. Большие слезы время от времени катились у нее из глаз и останавливались, как блестящие бриллианты на щеках. Ее усталые руки иногда поднимались, чтобы обнять меня, и бессильно падали. Когда она уехала, я испугался одиночества, в котором остался. В 5 часов, сам не зная зачем, я отправился на улицу Дантен. Нанина открыла мне дверь. «Барыня не может вас принять», — сказала она смущенно. «Почему?» «Граф Н. у нее. Он приказал никого не впускать». «Верно, верно», — пробормотал я. «Я забыл». Я вернулся домой как пьяный. И знаете, что я сделал? В минутном припадке ревности, которого как раз хватило на постыдный поступок, знаете, что я сделал? Я решил, что эта женщина посмеялась надо мной. Представил ее себе в строго охраняемом уединении с графом Н. Взял бумажку в 500 франков и послал ей со следующей запиской. «Вы так поспешно уехали сегодня, что я забыл вам заплатить. Вот плата за вашу ночь». После, когда письмо было отправлено, я вышел из дому, чтобы не чувствовать раскаяния за свою грубость. Маргарита мне не ответила.

0: Утомленная этим долгим рассказом, часто прерываемым слезами, Арман сжал руками лоб и закрыл глаза, не то задумавшись, не то пытаясь заснуть. Мне он передал листочки, исписанные рукой Маргариты. Вот что я прочел и переписал без всякого изменения.
1: Сегодня 15 декабря. Я больна уже 3 или 4 дня. На дворе пасмурно, на душе печально. Около меня нет никого. И я думаю о вас, Арман. Я должна была вам дать объяснение своего поведения и написала письмо. Но письмо, написанное такой девушкой, как я, могло показаться ложью. Только смерть может осветить его своим авторитетом. Оно перестанет быть простым письмом и станет исповедью. Я больна и могу умереть от этой болезни. Но я не хочу умереть, прежде чем вы не узнаете, как вам относиться ко мне в том случае, если вы по возвращении будете еще интересоваться бедной девушкой, которую любили перед отъездом. Вы помните, Арман, как приезд вашего отца встревожил нас в Бужевале? Вы помните невольный ужас, который причинил мне этот приезд? Объяснение, которое произошло у вас с ним и о котором вы мне рассказывали вечером? На следующий день, когда вы были в Париже и ждали отца, ко мне пришел какой-то человек и передал письмо от господина Дюваля. В этом письме, которое я прилагаю здесь, заключалась серьезная просьба под каким-нибудь предлогом удалить вас на завтра из дому и принять вашего отца. Он должен был со мной поговорить и убедительно просил меня ничего вам не рассказывать о его письме. Вы помните, как настойчиво я вам советовала снова поехать в Париж на следующий день? Через час после вашего отъезда приехал ваш отец. Ваш отец приблизился ко мне, взял обе мои руки и сказал серьезным голосом: «Дитя мое, пожалуйста, не истолкуйте в дурную сторону то, что я вам скажу. Поймите только, что жизнь ставит иногда нашему сердцу суровые задачи, но их нужно выполнять. Вы добрые, и ваше сердце способно на великодушие, незнакомое другим женщинам, которые, может быть, и презирают вас, но недостойны сравняться с вами. Но подумайте только, кроме любви есть обязанность. Вы молоды, красивы, жизнь вас утешит, у вас благородное сердце, и воспоминания о хорошем поступке искупит для вас многое в прошлом. За те полгода, что Арман знаком с вами, он забыл меня. Я писал ему 4 раза, а он и не подумал мне ответить. Я мог умереть, и он не узнал бы этого. Подумайте обо всем этом, сударыня. Вы любите Армана. Докажите это ему единственным способом, который вам остается. Пожертвуйте его будущему вашей любовью. Никакого несчастья еще не произошло, но оно произойдет, и, может быть, даже еще большее, чем я предвижу. В конце концов, дитя мое, не скрою от вас последней причины моего приезда в Париж. У меня есть дочь, я вам уже говорил. Молодая, красивая, чистая, как ангел. Она любит, и ее любовь для нее тоже весь смысл жизни. Я писал все это Арману, но занятый вами он не ответил. Моя дочь собирается замуж. Она выходит за любимого человека, вступает в достойную семью, которая требует, чтобы все было так же достойно и в моей семье. Родные моего будущего зятя узнали о том, как Арман живет в Париже, и объявили мне, что возьмут свое слово обратно, если Арман будет продолжать эту жизнь. Будущее ребенка, который вам ничего не сделал, в ваших руках. Чувствуете ли вы право и силу сломать его? Умоляю вас, во имя вашей любви и вашего раскаяния, Маргарита, не нарушайте счастье моей дочери. Я молча плакала, мой друг, перед всеми этими доводами, которые я сама себе часто приводила и которые в устах вашего отца получили еще большую определенность. Я любила вас, Арман. Отеческая манера говорить со мной господина Дюваля, чистые чувства, которые он пробуждал во мне, уважение этого старика, которое я заслужила, ваше уважение, в котором я была уверена, все это вызывало в моем сердце благородные чувства. Они возвышали меня в моих собственных глазах и рождали незнакомые до тех пор святые стремления. Когда я думала, что этот старик, который вымаливал у меня будущее своего сына, велит когда-нибудь своей дочери упоминать мое имя в своих молитвах как имя неизвестного друга, я вся преображалась и гордилась сама собой. «Хорошо», — сказала я вашему отцу, вытирая слезы. «Вы верите, что я люблю вашего сына?» «Да», — сказал господин Дюваль. «Бескорыстной любовью?» «Да». «Верите вы, что в этой любви заключались для меня все надежды, мечты, оправдания моей жизни?» «Твердо верю». «Ну так поцелуйте меня, как вы поцеловали бы вашу дочь. И клянусь вам, что этот поцелуй, единственный чистый поцелуй за всю мою жизнь, даст мне силы бороться с моей любовью. И что раньше, чем через неделю, ваш сын вернется к вам. Он будет страдать некоторое время, но будет исцелен на всю жизнь. У вас благородное сердце», — сказал ваш отец, целуя меня в лоб. «Бог вас вознаградит за ваше намерение, но я боюсь, что вы не справитесь с моим сыном. О, будьте спокойны, он будет меня ненавидеть. Нужно было создать между нами какую-нибудь непреодолимую преграду. Я написала Прюданс, что принимаю предложение графа Н, и просила ему передать, что буду ужинать с ним и с ней. Я запечатала письмо и просила вашего отца, не говоря ему о его содержании, передать его по назначению по приезде в Париж. Он спросил меня о содержании. Речь идет о счастье вашего сына. ответила я. Хорошо ли я сделала? Вот какой вопрос я задаю себе теперь, когда лежу больная в постели, из которой не поднимусь до конца. Вы не поверите, может быть, Арман, но я просила у Бога сил. Он принял мою жертву и дал мне силы. Вот вам вся правда, мой друг. Судите и простите, как я вам простила все зло, которое вы мне причиняли с тех пор. То, что было после этой роковой ночи, вы знаете не хуже меня. Но вы не знаете, вы не можете знать, что я выстрадала за все время после нашей разлуки. Не удивляйтесь этому радостному мученичеству, Арман. Ваша любовь ко мне открыла мое сердце благородному восторгу. Что мне было делать, мой друг? Покончить с собой? Но это наложило бы бесполезное бремя на вашу жизнь, которая должна быть счастливой. К тому же, зачем кончать с собой, когда и без того смерть близка? Теперь я совершенно больна. Я написала герцогу и просила у него денег, потому что у меня ничего нет, а кредиторы вернулись и с ожесточением подают мне свои счета. Не знаю, ответит ли мне герцог. Почему вас нет в Париже, Арман? Вы бы приходили ко мне. И ваши посещения приносили бы мне утешение. Двадцатого декабря. Ужасная погода. Идет снег. Я одна дома. У меня была такая сильная лихорадка 3 дня, что я не могла вам написать ни слова. Ничего нового, мой друг. Каждый день я бессознательно жду письма от вас, но его нет и, наверное, не будет. Только мужчины имеют силу не прощать. Герцог мне не ответил. Прюданс снова начала ходить по ломбардам. 28 декабря. Доктор не позволяет мне писать каждый день. И действительно, воспоминания только усиливают у меня жар. Но вчера я получила письмо, которое мне было приятно не столько благодаря тем чувствам, которые в нем выражены, сколько благодаря той материальной помощи, которую оно мне принесло. Сударыня, я узнал только что о вашей болезни. Если бы я был в Париже, я сам бы зашел вас навестить. Если бы мой сын был здесь, я бы его послал к вам. Но я не могу уехать, а Арман в 600-700 милях отсюда. Позвольте же мне написать вам, как меня удручает ваша болезнь, и поверьте моим искренним молитвам о вашем скором выздоровлении. Один из моих ближайших друзей, господин Икс, зайдет к вам. Пожалуйста, примите его. Я дал ему поручение и горю нетерпением узнать результаты. Примите, сударыня, уверение в моих самых искренних чувствах. Вот какое письмо я получила. У вашего отца благородное сердце, мой друг. Любите его. Мало таких достойных людей на свете. Эта бумажка с его подписью принесла мне большее облегчение, чем все рецепты нашего великого доктора. 8 января. Вчера я выезжала в экипаже. Была чудесная погода. В Елисейских полях была масса народа. Можно было подумать, что это первая улыбка весны. Все было празднично вокруг меня. Я никогда не подозревала, что в одном солнечном луче можно найти столько радости, кротости, утешения. 12 января. Я все еще больна. Вчера граф Н. прислал мне денег. Я не приняла. Я ничего не хочу от этого человека. Он виноват в том, что вас нет около меня. Ах, счастливые дни нашей жизни в Бужевале. Где вы? Если я выйду живая из этой комнаты, я предприму паломничество в дом, где мы жили вместе, и уйду оттуда уже мертвая. Не знаю, сумею ли я вам завтра написать. 28 января. Сегодня утром я проснулась от большого шума. Жюли, спавшая у меня в комнате, бросилась в столовую. Я слышала мужские голоса. Жюли никак не могла их переспорить. Она вернулась в слезах. На все вещи были наложены печати. Я сказала ей, чтобы она не мешала им совершать правосудие. Пристав вошел в мою комнату в шляпе. Открыл все ящики, переписал все вещи и, казалось, не замечал, что умирающая лежит в постели, которую милосердный закон, к счастью, не вытаскивает из-под нее. Сегодня утром я получила ваше письмо. Мне оно было необходимо. Получите ли вы вовремя мой ответ? Увидимся ли мы? Сегодняшний счастливый день заставляет меня забыть последние 6 недель. Все-таки нельзя вечно быть несчастной. Только подумать, что я, может быть, не умру. Вы вернетесь, я снова увижу весну. Вы опять меня будете любить, и снова повторится наша прошлогодняя жизнь. Какая я глупая. Я с трудом могу держать перо, которым пишу этот безумный бред моего сердца. Что бы там ни случилось, я вас очень любила, Арман. И я давно бы уже умерла, если бы меня не поддержали воспоминания об этой любви и какая-то смутная надежда увидеть вас около меня. 5 февраля. Арман, где вы? Я страдаю ужасно. Я умираю. О, Боже. Я была так печальна вчера, что не хотела проводить дома вечер, который обещал быть таким же долгим, как все предыдущие. Утром приходил герцог. Несмотря на жар, сжигавший меня, я решила одеться и поехала в Водевиль. Жюли одела меня в красное платье, иначе я была бы похожа на труп. Я пошла в ту ложу, где назначила вам наше первое свидание. Все время я не сводила глаз с того места, которое вы занимали в тот вечер, и на котором вчера сидело какое-то чудовище, которое шумно смеялось на все глупые шутки актеров. Я вернулась домой полумертвая. Сегодня я уже не могу говорить и с трудом поднимаю руки. Боже, Боже, я умираю. Я ждала этого, но не думала, что можно страдать еще больше, чем я страдаю.

0: Дальше ничего нельзя было разобрать из того, что писала Маргарита, и продолжала уже Жюли Дюпре.
1: 19 февраля. Господин Армон, с того дня, как Маргарита пожелала пойти в театр, ей становилось все хуже и хуже. Она совершенно потеряла голос и возможность двигаться. Нельзя передать страдания, которые она претерпевает. Мне бы очень хотелось, чтобы вы были около нее. Она почти все время бредит, но и в бреду, и в сознании она все время произносит ваше имя. Каждый раз, как открывают двери, глаза ее проясняются, и она думает, что вы войдете. Потом, когда она видит, что это не вы, ее лицо принимает прежнее страдальческое выражение. 22 февраля. Сегодня были похороны. В церкви было много подруг Маргариты. Некоторые искренне плакали. Когда погребальная процессия шла по направлению к Монмартру, в ней было всего двое мужчин. Граф Н., который специально по этому случаю приехал из Лондона, и герцог, которого вели под руки два лакея. Я записываю все эти подробности у нее в квартире. Слезы застилают мне глаза. В моей памяти недолго удержатся эти печальные впечатления, потому что моя жизнь так же мало принадлежит мне, как жизнь Маргариты принадлежала ей. Поэтому-то я и описываю вам все подробно. Из опасения, что после долгого промежутка времени между этими событиями и вашим возвращением я не сумею быть вполне точной.

0: «Вы прочли?» — спросил Арман, когда я окончил чтение этой рукописи. «Теперь я понимаю ваши страдания, мой друг, если правда все то, что я прочел». «Отец подтвердил мне это в своем письме», — сказал Арман. Арману оставалось выполнить еще одну последнюю обязанность — отправиться к отцу. Он хотел, чтобы я поехал с ним. Господин Дюваль встретил Армана со слезами счастья и сердечно пожал мне руку. У его дочери Бланш был такой ясный взгляд, такие чистые очертания рта, что только святые мысли рождались у нее, и благочестивые слова произносились ее устами. Она улыбалась брату, не зная в своей невинности, что далеко отсюда какая-то куртизанка пожертвовала своим счастьем при одном упоминании ее имени. Я пробыл некоторое время в этой счастливой семье, всецело отдавшейся тому, кто принес сюда свое выздоравливающее сердце. Я вернулся в Париж и записал эту историю так, как она была мне рассказана. У нее есть только одно достоинство, которое тоже, может быть, будут оспаривать. Это правдивость. Я не делаю из этой истории вывода, что все девушки, как Маргарита, способны сделать то, что сделала она. Я далек от этого. Но я убедился, что одна из них испытала в своей жизни серьезную любовь. Она страдала от этой любви и умерла от нее. Я рассказал читателю то, что узнал. Это был мой долг.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Далее в нашем эфире спектакль Нижегородского академического театра драмы по пьесе Максима Горького «Мещане».

Максим Горький. Мещане. Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть первая.

0: взошла луна. Было странно видеть, как от нее такой маленькой и грустной на землю так много льется серебристо-голубого, ласкового света. Темно.
1: Зажечь лампу?
0: Не надо, я устал читать.
1: Ой, Тань, а хорошо это написано. Просто так, грустно, прям за душу берет. Ужасно хочется знать, какой конец, поженятся они или нет?
0: Не в этом дело, Поля, понимаешь?
1: А я бы такого не полюбила, нет?
0: Почему?
1: Да скучный он какой-то, все жалуется. Неуверенный, потому что. А мужчина должен знать, что ему нужно делать в жизни.
0: Нил знает?
1: Он знает.
0: Что же?
1: Ну, я вам не могу это сказать так вот просто, как это он говорит. Но только дурным людям, злым, жадным, плохо будет от него. Не любит он их.
0: Кто дурен и кто хорош?
1: Ой, он знает. Нет, ну, хорошо это написано. Она такая прямая, простая, душевная. Ой, как видишь, женщина-то в милом образе описанной, так сама себе лучше кажешься.
0: Какая наивная. Смешная ты, Поля. А меня раздражает вся эта история. Не было такой девушки. И усадьбы, и реки, да ничего такого не было. И всегда в романах описывается жизнь не такая, какая она на самом деле у нас. У тебя, например.
1: Да пишут-то про интересное. А в нашей жизни какой интерес?
0: Мне часто кажется, что книги пишут люди, которые не любят меня. И всегда спорят со мной. Как будто они мне говорят, это лучше, чем ты думаешь. А вот это хуже.
1: А мне кажется, что все писатели непременно добрые. Ой, я посмотрела на писателя.
0: Дурное и тяжелое они описывают не так, как я это вижу. А как-то особенно. Более крупно, в трагическом тоне. А хорошее они выдумывают. Да никто не объясняется в любви, так как об этом пишут. И жизнь, она совсем не трагична. Она течет тихая, однообразная,
1: нет,
0: как большая мутная река.
1: Я бы посмотрела
0: она течет
1: на писателя.
0: Река, глаза устают.
1: Вот вы читали, а я нет,
0: подумать,
1: нет, да и подумаю.
0: Зачем
1: как
0: эта река
1: течет? Молодой, старый, брюнет.
0: Или... Кто?
1: Ну вот этот вот писатель.
0: Он умер!
1: Ой, жалко-то как. Давно? Молодой?
0: Средних лет он пил водку.
1: Бедненький. И почему это умные люди всегда пьянствуют? Вот этот ваш нахлебник певчий, он умный, а пьет почему?
0: Жить скучно.

0: кто это?
1: Это я.
2: И Татьяна Васильевна.
0: Чего же свет не зажжете?
1: А мы сумерничаем.
3: Сумерничаем.
0: В мою комнату от стариков проходит запах деревянного масла. Оттого, видимо, видел сон, будто плыву по реке. А вода в ней густая, как деготь. Плыть тяжело, берега не видно. Куда плыть, не знаю. Попадаются какие-то обломки. Хватаюсь за них, а они трухлявые. Рассыпаются. Ерунда. Пора бы чай пить.
2: Пойду похлопочу, Петр Васильевич.
0: По вечерам у нас в доме как-то особенно тесно, угрюмо. Все эти допотопные вещи как будто бы вырастают, дышать мешают. Вот этот чулан.
2: Шкаф.
0: Таня, чулан. Василий.

0: до каникул еще далеко. Ноябрь, декабрь.
1: Что? Засвистали казаченьки? Прошайник-то опять поди Петька не написал.
2: Папаша, да написал.
1: Написал. На силу уж удосужился.
3: Это какое-то прошение?
4: О взыскании с купца Сизова 17 рублей 50 копеек за окраску крыши на сарае.
0: А на дворе-то опять дождик со снегом пошел.
3: Мамаша.
5: Холодно у нас чего-то. Старый дом-то продувает. Попели, а холодно. Отец-то ребятишки сегодня опять сердитый. Поясницу, говорит, ломит у него. Тоже старый. А все неудачи да недомолвки. Расходы большие.
3: Ты вчера у Лены сидел?
4: Да.
3: Весело было?
4: Как обычно. Пили.
2: Чай.
4: Пели, спорили.
3: Кто с кем?
4: Я с Невом и Шишкиным.
3: По обыкновению.
4: Да. Нил восторгался процессом жизни. Ужасно он раздражает меня. Смешно. Слушай его, начинаешь представлять себе этакую никому неизвестную жизнь чем-то вроде американской тетушки, которая вот-вот явится и осыплет тебя разными благами. А Шишкин проповедовал пользу молока и вред табака. Да уличал меня в буржуазном образе мыслей.
3: Все одно и то же.
4: Да, по обыкновению.
3: А тебе очень нравится Лена?
4: Ничего. Она славная, веселая.
5: Вертушка она. Зряшная ее жизнь. Каждый божий день гости у нее. Чаи да сахары. Пляс да песни. А умывальника купить себе не может. Из таза умывается, да на пол воду-то хлещет.
3: Ну и что?
5: Дом-то гноит.
3: Фу. А я вчера в клубе была.
5: На семейном вечере. Член городского управы Сомов, попечитель моей школы, едва кивнул мне головой, да? А когда в зал вошла содержанка судьи Романова, он бросился к ней, как к губернаторше, и поцеловал руку. Эх, и бесстыдник. Где бы взять честную девушку под руку? Да поводить ее по зале вальяжненько под руку.
3: Вот все? Не так? Да.
5: Нет, ты подумай, а. Мучительница в глазах этих людей заслуживает меньше внимания, чем раскрашенная, распутная женщина.
4: Надо ставить себя выше этих пошлостей. Да она хоть и распутная, вот, не красится.
5: А ты почем знаешь? Лизал ей щеки-то. Сестру обидели, а он за обидчицу заступает.
4: Мамаша, будет вам!
3: Нет, при матери совершенно нельзя говорить.
2: Ну,
5: отрысились. Колченок. Ты, Петр, чем шаги-то вышагивать, самовар тащил. А то Степаниды жалуются, тяжело, дескать.
6: Ну и как вам будет угодно, а только опять говорю... Сил моих больше нет, лешего этого таскать. Ноженьки подламываются.
5: А может быть, особого человека нанять тебе прикажешь, а?
6: Только ветер не традуй. Только ветер не традуй. Я что думаю, Варечка? Да как хотите. Перчи пусть носит. Петр Васильевич, поставь-ка самовар на стол. Я ей мочи нету.
4: Нет, давай.
6: Спасибо.
5: Забудьте, Петя. Скажи-ка ты Перчему, пусть бы он самовар подавал.
2: А не сказать ли ему, чтоб он полы мыл, трубы чистил, воду носил и, кстати, уж заодно бы белье стирал?
5: Что зря говоришь, все это своим порядком без него делается.
2: Эх, мамаша, каждый вечер вы поднимаете сей роковой вопрос, кому носить самовар. И поверьте мне, что он будет неразрешенным до той поры, пока вы не наймете двор.

0: дворника.
1: На кой шут он нужен, дворник-то? Отец сам двор убирает.
0: И это называется скряжничество. А скряжничать нехорошо, имея в банке.
2: Тихо, тихо. Отец услышит. А где задаст банку?
1: Ты в банку. Деньги-то вложил.
0: Да послушайте.
3: Петр, да оставь хоть ты, ну терпение не хватает.
0: Вот, незаметно для себя втягиваешься в эти споры.
1: Ну-ну, заскулили. Слово матери сказать-то нельзя.
4: Каждый день одно и то же, одно и то же. На душе от этих предней скапливается какая-то копоть, ржавчина.
5: Отец, иди чай пить.
0: Как только кончится срок моего отлучения от университета, уеду в Москву и буду приезжать, как прежде, на неделю, не больше. За 3 года университетской жизни я уже отвык от этой бесчастской суеты, от этого крохоборства.
3: А мне вот некуда ехать.
0: Да я тебе говорю, поезжай на курсы.
3: Да зачем мне курсы? Я жить хочу, пойми.
0: Жить надо, умеючи.
6: Нахлебников звали.
5: Петя, позови-ка.
6: Опять пеленого сахара купили, сколько раз я говорил.
3: Ну, все ли равно, папаша?
6: А я не тебе говорю, а матери. Тебе, я вообще вижу, все равно.
2: Всего фунт купила я, отец.
6: Да ладно, я не сержусь. Угу. Я говорю, пеленый сахар, он тяжелый, не сладок, стал быть, невыгоден.
5: Да.
6: Сахар надо покупать всегда головой, колоть самим. От этого хорошо. Будут крошки. Крошки, они вкуснее идут. И сахар, он самый хорошо. Легкий, сладкий.
2: Да.
6: А чего морщишься?
3: Ничего, ничего, так.
6: А коли так, тогда нечего и говорить. Клятцовы слова так тяжело слушать. Я не для себя ради, а для вас, молодых, говорим. Мы-то свое прожили, а вам жить. Как он поглядишь на вас, так не понимаешь, как вы, собственно, жить-то думаете? К чему у вас намерены? Порядок вам наш не нравится, это мы видим, чувствуем. Какой вы свой порядок завели, вот он вопрос-то.
3: Папаша, который раз вы мне...
6: И еще и без конца, и до гроба буду говорить. Ибо беспокоен я о своей жизни, вами я беспокоен. Вон Петра выгнали, а ты зря... В девках сидишь.
3: Я работаю.
6: Работает. Кому она польза, это твои работы.
5: Отец.
6: Эти твои 25 рублей, они никому не надобны, и тебе самой. Выходи замуж, живи законным порядком. Я тебе сам 50 в месяц платить буду.
5: Отец, пирожков не хочешь ли? От обеда остались, а?
6: Давай, тащи свои ватрушки. О, видишь? Мать-то, как утка птенцов своих, вас от меня защищает. Все она боится, как бы я вас не обидел.

0: хищник явился пропащий. Мир всему дому, хозяину. Оля, что там, я забыл.
1: Седому.
0: Хозяину седому. Хозяйки красотки.
1: Да.
0: Чадом их любезным во веки веков.
2: Петр Тихин, опять разрешение вина.
0: Васильич, зяблика сегодня продал. 3 года держал птичку. Тирольской трелью пела. Продал. Почувствовал себя за этот поступок низким человеком и растрогался. Жаль, птицу привык, любил.
2: Ну, зачем тогда продавал кольцо?
0: Васильич, так цену хорошую дали.
1: На что тебе деньги? Все равно зря промотаешь.
0: Верно, мать, верно. Деньги мне не к рукам, верно.
2: Ну, значит, опять не было резону продавать.
0: Васильич, был резон, был. Слепнуть стала птица, следовательно, скоро помрет.
2: Ты, Перчихин, не совсем дурак. Садись давай.
0: Спасибо. Так разве ж я это от ума поступил, Васильич? От низости натуры моей!
1: Петр, Нил где?
3: Ушел с Шишкиным на репетицию.
2: Где это они играть хотят?
3: В манеже спектакль для солдат.
0: Божьи дудки почтения! Синиц! Синиц, идем ловить, дядя.
2: Можно, когда?
0: А хоть завтра.
2: Не могу покойник есть.
0: Ой. А, ну да обедни.
2: Могу заходить. Акулина Ивановна, не осталось ли чего от обеда, вроде каши или в этом роде чего-нибудь?
1: Изволь, батюшка, есть? Есть. А, Оля, принеси-ка.
2: Ты много благодарен. Ибо, как вам известно, не обедал я сегодня по случаю похороны свадеб.
1: Знаю, знаю.
2: Хорошо ты, Терентий Хрисанфич, заработаешь в этом месяце.
1: Да.
2: Почти каждый день покойник.
4: Везет, везет, ничего.
2: И свадьбы часто.
4: И женятся усердно.
2: А ты вон давай накопи деньжат. Да сам он женись.
1: Папа, куда ставишь?
4: Не хочется, не хочется.
1: Ну зачем?
0: Не надо, Терентий, не женись. Нашему брату-чудаку женитьба ни к чему. Пошли лучше снегирей ловить.
4: Одобряю.
0: Расчудесное это занятие, снегирей ловить. Только что выпал снег, да? Земля словно в пасхальную ризу одета. Чистота, сияние, кроткая такая тишина вокруг. И если день солнечный, земля, какая земля, душа поет от радости. А чё ж ей не петь? На деревьях лист осенний еще золотом облетает. А веточки, веточки серебрецом снега пухлого присыпаны. И вот на эту умилительную красоту вдруг с небес чистых стайка красных птичек курлы, курлы, курлы, курлы, курлы, как опустится. И... словно маки расцветут. Толстенькие такие печушки. Степенные, но вроде генералов. Ходят все, ходят и ворчат, и скрипят. Сам бы в снегирька обратился, чтобы вместе с ними порыться в снегу.
2: Глупая птица снегирь.
0: Васильич, а я сам глупый.
4: Рассказано хорошо.
1: Владелец ты, Перчихин.
0: Акулина Ивановна, люблю птичек ловить. Что есть на свете лучшей певчей птицы?
2: Ловить эту птицу грех, знаешь?
0: Знаю, Васильич, но ежели люблю и ничего кроме делать не умею, я так полагаю, что всякое дело любовью освящается.
2: Всякое?
0: Всякое.
2: Ну, а ежели кто любит чужое добро прикарманивать?
0: Это уже не дело. Это воровство.
2: Ну, это однако ж так.
1: Тихо-хо. Скучно что-то. И как-то у нас вечерам скучно всегда. Хоть бы ты, Терентий Хрисанфович, гитару свою принес, вот, да поиграл бы.
2: При нами мною квартире, достопочтенная Акулина Ивановна, я не брал на себя обязанности увеселять вас.
1: Как ты сказал?
2: Громко и внятно.
5: Смотрю я на тебя, Терентий Хрисанфович, и дивуюсь. Человек ты, извини за выражение, и кудышный, никчемный, а гордость тебе чисто барская. Откуда бы это, а?
2: Врожденная.
5: И чем уж ты гордишься, скажи на милость?
1: Какая у него может быть гордость? Так-то чудачит все.
6: Мама, а?
1: Ты что? Аля опять что не так сказала? Ну, я буду молчать.
5: Да Бог уж, мать. Ты давай поосторожнее выражай свои мысли. А то мы живем среди лиц образованных. Они на все могут навести критику с точки зрения науки и высших свойств ума. А мы с тобой люди старые, мы глупые.
1: Ну, конечно. А я знаю.
7: Вот это ты правильно сказал, верно. Васильевич, хоть в шутку.
5: А я не в шутку.
7: А верно. Нет, ну, извини, но старики действительно глупый народ.
5: Особенно, как на тебя он посмотришь.
7: Васильевич, я не в счет. Но я так полагаю, дорогие мои, что не было бы стариков, не было бы и глупостей. Старый человек, Акулина Ивановна, думает, как сырое дерево горит. Больше чаду, чем огня.
5: Ну, давай, давай, давай, ври дальше.
7: Ну, Васильевич, вот смотри, этот самый старик. Старики, главное дело, упрямые. Он старик, хоть видит, что ошибся. Чувствует, что ничего не понимает. Осознаться не может. Гордость. Жил, дескать, жил. Одних он штанов, может, штук 40 износил. Понимать перестал. А он и долбит свое. Я прав, я стар. А куда уж? Ну, у него ум тяжелый. А у нас, у молодых, ум легкий.
5: Ты соврался, однако. Ты вот что мне скажи, а чего ж тогда это? Быстрые думы от нас, от стариков-то, отворачиваются. И нам оттуда рожи смешные показывают. Говорить они с нами не хотят. Ты вот об этом подумай. Я тоже пойду. Подумаю. Один. Я глуп для вашей компании. Образованные мои.
7: Ребятишки, ну зачем старика обижать, а? Ну, нехорошо, ей-богу.
6: Да это ты его обидел.
7: Я? Ни разу в жизни никого не обижал, Оля.
1: Братцы, нехорошо у нас. Зачем старика обидели? Все надутые, все недовольные. А он стар. Его уважать надо бы. Ведь отец. Пойду к нему. Пелагея. Ты помой посуду-то.
8: За что на нас рассердился отец?
1: А ты бегай больше от него. Умная.
9: Отец, милый мой.
7: Петя, о чем же ты думаешь, Петя?
10: Куда бы уйти?
7: Петя, слышь, скажи ты мне. Я хотел тебя спросить, Петя. Скажи ты мне, что такое канализация?
10: Вот это... Да зачем тебе? Петь, ну, объясняй, ну, чтоб ты ясно понял, долго и скучно.
7: Ну, сам даже все-таки знаешь,
10: Петя. Знаю,
7: Петька, знаешь.
6: Ну что? Что вы смотрите на меня? Так.
10: Так.
6: Как долго не идет Нил Васильевич?
2: Какие у вас... Хорошие глаза.
6: Вы это и вчера говорили.
2: Скажу и завтра.
6: Да? Это зачем?
2: А не знаю. А может быть, вы думаете, что я влюблен в вас?
6: Ой. Да ничего я не думаю.
2: Ничего. Жаль. А вот вы подумайте и скажите.
6: Да? Это о чем?
2: Ну, хотя бы о том, чего ради я пристаю к вам каждый день. Вот подумайте и скажите.
6: Какой вы чудак.
2: Знаю, знаю. Вы не раз говорили мне это. Вот так и я вам повторю. Уходите отсюда. Здесь бывать вам опасно. Прошу вас, уходите.
11: Вы что, объясняетесь в любви? Может быть, мне уйти?
2: Нет, нет, не беспокойтесь. Я не считаю вас предметом одушевленным.
6: Какой
12: вы? Остроум.
6: Задира. Не пришел? Нет.
7: Скучновато! Да, Петька! Ты считал, нет? Это гляди там, гляди. В Англии, Петя, значит, в Англии летающие корабли выстроены. Значит, Петя, гляди, значит, корабль будто как следует быть. Но, ежели, Петя, ты сел на него, надавил я такую кнопочку, надавил кнопочку, Петя, сейчас это, поднимается он птицей, Петя, под самые подоблаки и уносит человека неизвестно куда, Петя. Многие англичане уже без вести пропали, верно? Это
10: Петя, ерунда.
7: Верно? Ерунда, опечатают.
10: Да мало ли ерунды печатают.
7: Много раз.
10: Конечно, много.
7: А ты не сердись, Петя. Не сердись. Не надо. Что это в самом деле? Это что такое? Скажу, молодые на нас, поддержанных людей свысока глядите. Ни о чем говорить не желаете. Нехорошо. Нехорошо.
10: Дальше. Дальше. Дальше вижу я, надо мне уходить. Надо уходить, потому что надоел.
7: Надоел. Оля! Оля, ты когда домой пойдешь? Доча моя!
6: Сейчас приберусь и пойдем.
7: Дядя Терентий, пойдем пиво пить.
2: Не расположен.
7: Ну, я один. Ой, в кабачке весело, в кабачке просто. А у вас, Татьяна Васильевна, с тоски помрешь. Не в комплимент вам будет сказано. Ничего не делаете! Никаких склонностей не имеете! Нехорошо, ребятишки! Так, давайте хоть в карты играть! Давайте в карты! Как раз нас четверо в своей козыре! Значит, это Петя, это Боля, это Таня...

0: как долго не идет Нилка?
1: Никто не идет.
0: Ой, а ты ждешь Елену?
1: Да хоть кого-нибудь.
2: Никто к вам не придет.
0: Какой вы всегда мрачный.
2: Никто не придет к вам, ибо у вас нечего взять.
1: Так говорит Терентий Богословский.
2: Замечаете ли вы, что у пьяненького, потрепанного птичника, жив дух и жива душа его? Тогда как вы оба, стоя на пороге жизни, полумертвы.
3: А вы? Вы о себе какого мнения?
0: Господа, оставьте, все это было, было, вы уже спорили об этом.
3: А мне нравится ваш стиль, Терентий Хрисанфович. Mm. И нравится ваша роль, роль судьи всех нас. Но мне очень хотелось бы понять, почему именно эту роль вы играете. Вот вы все время говорите, так точно читаете нам акафист за упокой.
2: Таковых акафистов не бывает.
3: Ну да все равно. Я хочу сказать, вот вы нас не любите?
2: Очень.
3: Спасибо за откровенность.
2: Кушайте на здоровье.
4: А чем вы угощаете?
0: Оля, дерзостями.
2: Правда и правда.
4: А я хочу идти в театр. Пойдет кто со мной?
3: Я.
1: Что сегодня?
4: Вторая молодость. Идемте, Татьяна Васильевна.
0: Нет. Я едва ли в этот сезон буду ходить в театр. Надоело.
5: Меня взгляд раздражают эти драмы с воплями и страданиями. Жизнь ломает людей без шума, незаметно.
3: Разыгрывают драмы на тему о страданиях любви, и никто не видит тех драм, которые терзают душу человека, стоящего между хочу и должен.
4: А мне нравится в театре ужасно. Вот, например, испанский дворянин Дон Сезан де Базар.
0: Де Базан.
4: Удивительно хорошо. Настоящий герой.
2: Я похож на него?
4: Что вы, нисколько.
2: Нисколько. Жаль.
0: Когда артист со сцены объясняется в любви, я смотрю и злюсь, ведь этого не бывает. Не бывает.
4: Ну, я пошла. Идете, Терентий Хрисанфович?
2: Нет, я не пойду с вами, если вы не находите во мне ничего общего с испанским дворянином. Нет, не пойду.
4: Ой,

0: испанский дворянин.
1: Она видит в нем здорового человека.
2: Он красиво одет.
1: И весел. Веселый человек всегда славный человек. Подлецы редко бывают веселыми людьми.
0: Ну, с этой точки зрения вы должны быть величайшим злодеем на земле.
1: Я? Да я просто пьяница и только. Вы знаете, почему у нас в России так много пьяниц? Потому что пьяницей быть удобно. Пьяниц у нас любят. Здорового, веселого человека, новатора ненавидят, а пьяниц любят. Потому что всегда удобнее любить какую-нибудь мелочь, дрянь, чем что-нибудь крупное, хорошее.
0: У нас в России, у нас в России. Разве Россия моя? Ваша? Что такое мы? Кто мы?
2: Терентий Александрович, перестаньте, пожалуйста.

0: Дим, перестаньте, это расстраивает нервы.
1: Я аккомпанирую настроение.
2: А я вот что думаю. Вот когда француз или англичанин говорит «Англия», «Франция», он непременно под этим словом подразумевает нечто конкретное, понятное ему. А я вот говорю «Россия», и для меня что звук пустой? Я не способен вложить в это слово какой-то ясный смысл. Мы вообще очень часто произносим слова и не понимаем, что за ними стоит. Жизнь. Моя жизнь. Черт меня дернул принять участие в этих дурацких волнениях. Я пришел в университет учиться и учился. Никакого режима, мешавшего изучать мне римское право, я не чувствовал. Вот по совести не чувствовал. Перестаньте звонить, пожалуйста. А чувствовал только режим товарищества. И уступил ему. Вот 2 года моей жизни вычеркнуто это насилие. Надо мной насилие, не правда ли? Я думал, закончу учиться. Буду работать, читать, наблюдать. Жить буду!
1: Родителям на утешение, церкви, отечеству на пользу в роли покорного слуги общества, да?
2: Общество! Вот что я ненавижу прежде всего, общество. Человек должен быть гражданином прежде всего, кричало мне общество в лице моих товарищей. Я был гражданином. Я не хочу. Я не буду подчиняться требованиям общества. Я личность. Личность свободна.
0: Да перестаньте вы этот чертов звон.
1: Я аккомпанирую вам, мещанин, бывший гражданином, полчаса.
2: Вы не издевайтесь.

0: погребальный. Здравствуйте, страшный букан.
1: Здравствуйте, почти прокурор. Что вы тут делали?
2: А пустяки.
3: Это я вызванивал отходную, человеку без времени угасшему.
4: Слушай, Терентий, у меня к тебе просьба.
3: Поговорим, милый.
1: Ой, господа, как интересно было на репетиции. Так, парни, тихо. Ой, господа, как свирепо за мной ухаживал поручик Быков.
5: Теленок ваш Быков, Елена Николаевна.
0: Ха, Шишкин.
6: Почему вы полагаете, что мне интересно знать, кто и как за вами ухаживает?
0: Ой, вы не в духе.
1: Но Петр Васильевич всегда не в духе.
5: Вернее, это обычное состояние его духа.
1: Шишкин.
0: Танечка, и ты по обыкновению грустна, как ночь сентябрь.
7: Да, по обыкновению.
0: А мне ужасно весело. Господа, вот скажите, почему мне всегда весело?
4: Отказываюсь отвечать на вопрос. Мне самому тоже всегда весело.
1: И мне?
5: Мне не всегда, но...
0: Постоянно.
1: Танечка, ты остришь.
0: Вот хорошо.
4: Однако, я бы поел чего-нибудь. Мне скоро на дежурство идти.
1: Ну, сыночь, бедный Нил Васильевич, бедный.
4: На вот. Целые сутки. Бед. Пойду, однако, в кухню поклонюсь Степанине.
0: Я скажу ей.
5: Петр Васильевич.
8: Слушай, брат, такое дело, нет ли целкового дня на три, понимаешь, башмаки лопнули.
9: 7 за тобой.
8: Помню.
1: А почему вы не принимаете участие в наших спектаклях?
9: Так я же играть не умею.
8: А мы-то разве умеем?
1: Ну, ходили бы хоть на репетиции, знаете, солдатики ужасно интересные. Один Широков такой уморительный, наивный, славный, улыбается так ласково, конфузливо. И ничего не понимает.
6: Ну, я не понимаю, как это могут быть интересные люди, которые ничего не понимают.
8: Там не один Шертков. Допускаю, что их целая рота.
1: Я не понимаю, это что это у вас? Аристократизм, что ли?
6: Как вам известно, я мещанин.
5: Тем не менее, понятно твое отношение к простым людям.
6: А мне непонятно, чего ради вы играете в эти симпатии к простым людям.
1: Вы знаете, а мы не играем. Мы не играем, мы делимся с ними, чем можем.
8: И даже не это, просто нам приятно бывать в их среде. Среди них как-то дышишь чем-то здоровым, как в лесу. Нашему брату-буквоеду никогда не мешает освежаться.
6: Освежаться? Среди солдат. Это извините.
1: Вы что, вы разве не знаете, что мы играем в спектакли в депо?
6: Да все равно. Я говорю, что называю всю эту вашу беготню, суету живым делом. Вы заблуждаетесь. Вы думаете, что вы способствуете развитию личности? Это тоже самообман. Придет завтра офицер или мастер, даст личности в рожу и вышибет из ее головы все, что вы успели туда заложить. Если, конечно, успели.
1: Как досадно слушать такие речи.
8: Да.
5: Речи неладные. Не первый раз я слышу их, и все более они не нравятся мне. Когда-нибудь мы с тобой, Петр, разговоримся навсегда.
6: Страшусь, но жажду этой встречи.
1: Зачем вы напускаете на себя все это? Господа, вот зачем он хочет, чтобы его считали злым?
6: Ради оригинальности, я думаю.
1: Конечно. Интересничает. Все мужчины интересничают при женщинах. Один изображает из себя... пессимиста, другой Мефистофеля, а сами просто лентяй.
3: Кратко, ясно и здорово.
1: А что же, комплименты я ему буду говорить. Ждите, знаю я вас.
3: Ну, в этом вы знаете, конечно, больше, чем я, конечно. Не знаете ли вы, кстати, вот что? Стоит ли добром платить за зло или не стоит?
8: Так,
3: или, проще говоря, Шишкин, считаете ли вы добро и зло равноценными? Или же нет?
1: Поехали. Парадокс на немазных колесах.
8: Подождите, господа. Я, господа, признаться, люблю Тетерева слушать.
1: Да говорите же вы, мучитель, о добре и зле.
8: Ну-ка, заводи философскую волынку.
10: Достопочтенные двуногие, когда вы говорите, что зло следует оплачивать добром, вы ошибаетесь. Зло есть качество прирожденное вам, и потому малоценное. Добро, добро вы сами придумали, вы страшно дорого платили за него, и потому оно есть драгоценность, редкая вещь, прекрасней которой нет ничего на земле. Отсюда вывод. Уравнивать добро со злом невыгодно для вас и бесполезно. Я говорю вам, добром Платите только за добро и никогда не платите больше того, сколько получено вами, дабы не поощрять в человеке чувство ростовщика. Ибо человек жаден, получив однажды больше того, сколько ему следовало, в другой раз захочет получить еще больше, еще, еще, а также никогда не платите ему меньше того, чем должны, ибо человек злопамятен. Если вы его раз обсчитаете, он скажет про вас банкроты, перестанет уважать и в другой раз уже не добро вам сделает, а только подаст милостыню. Братья, будьте строго точны в уплате за добро, содеянное вами, ибо нет на земле ничего противнее и страшнее человека, подающего милостыню ближнему своему. Но за зло всегда платите сторицею зла. Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближнего за зло его вам. Если он, когда вы просили хлеба, дал камень вам, опрокиньте гору на голову его.
1: Браво. Вы, вероятно, много пострадали от людей.
3: Да. Но это дало мне веселую надежду, что и они когда-нибудь пострадают от меня, о, за меня, за.
4: Все это философия. Плохая у тебя, Таня, привычка делать философию из пустяков. Дождь идет, философия. Палец болит, другая философия. Угаром пахнет, третья. И когда я слышу такие философии из пустяков, так мне невольно думается, что не всякому человеку грамота полезна.
1: Какой ты грубый, Нил.
4: Чего там грубый? Скучно тебе дома, займись чем-нибудь. Кто работает, тот не скучает. Дома тяжело, поезжай в деревню, там живи и учи. А то в Москву сама поучись.
1: Да-да-да, так иди. Еще вот этого приберите, вон это он.
4: Тоже чедушка в Гераклиты метит.
3: Назови меня Свифтом, Нил, если тебе не трудно.
4: Много чести.
3: А мне было бы приятно.
4: Не погневайся. А что того... Поля была? То есть, куда она ушла?
2: В театр. А что?
4: Ничего, так. Вообще спрашиваю.
2: А тебе ее нужно?
4: Ну нет, не нужно. То есть, сейчас не нужно. А так вообще всегда нужно. Да, черт, запутался.
2: Зачем? Зачем она тебе? Ты лучше скажи, за что он тебя пробил.
1: Да, это интересно.
7: Да, мне тоже нравится, как Нил Васильевич нотации читает.
11: А мне нравится, как он ест.
4: А я все недурно делаю.
2: Ну за что, Тань?
12: Не хочется.
1: А ей никогда ничего не хочется.
2: Нет. А почему ты знаешь? А может быть, я очень хочу умереть? И...
1: Брррр, господа, я не люблю, когда говорят о смерти.
4: Да что можно сказать о смерти до поры, пока не умрешь?
3: Вот истинный философ.
1: Так что, господа, идем ко мне. Самовар, наверное, давно готов.
7: А хорошо бы теперь чайку хлебнуть, да и подзакусить бы. Можешь надеть, Елена Николаевна? А то я гляжу на него и завидую, грешный человек.
4: Не завидуй, я уже все съел. Я тоже пойду с вами, у меня еще более часа свободного времени.
2: Ты лучше отдохнул бы до дежурства.
4: Сойдет и так.
1: Петр Васильевич, вы идете?
11: Если позволите.
1: Благословно разрешаю. Так, господа, становитесь все в пары. Нил Васильевич, ко мне.
7: Значит, вы со мной.
3: Вот говорят, что женщин на земле больше, чем мужчин. Однако я живал во многих городах, но всегда и везде мне не хватало дамы.

Милый мой,

Счастье выпила до дна. А потом, когда судьи спросили, этот шнурок ему вы подарили?

0: Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть вторая.
1: Мои милые, видимо, у меня нет таких уже слов, чтобы они сердца вашего коснулись. Вон, один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору.
2: Я сяду.
3: Отец, ну ты скажи прямо, чего ты хочешь-то от нас?
1: Я хочу понять, Петька, чего ты за человек.
3: Подожди, я отвечу тебе. Если я тебе скажу, ты поймешь, да и только прежде кончу учиться.
1: Учиться. Так ты учись. Ты же не учишься, ты вон форды бачишь. Да, научился презрению ко всему живущему, а размеры в действиях ты не приобрел. Из университета тебя выгнали. Что? Что? Скажешь, не так, да? Ошибаешься. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни, а? Если всякий парень в 20 лет уставщиком порядков захочет быть, так никакое дело не может правильно пойти. И деловому человеку место на земле не будет. Ты научись, будь мастером в твоем деле, а потом уже рассуждай. А до той поры всякий может на твои рассуждения сказать
3: фон. Стой, отец!
1: Циц. Ты пойми, я тебе это все не со зла говорю, а от души, как ты есть мой сын. Кровь моя там все такое, вон Нилу я уже ничего не говорю. Хоть и много положил у него труда, хоть и приемыш он, но я все равно, он мне чужая кровь. И вижу я, чем дальше, тем больше он мне чужой. Вижу я, будет он артистом, или еще чем-нибудь в этом роде. Может, даже социалистом будет. Вот туда ему и дорога.
4: Отец, не пора ли...
1: Да пошла ты, старая! Не слушай, когда не надо. И далее? Мать, ни минуты покоя не знает. Все. Боится она, как бы я вас словом-то не обидел. А я не хочу никого обижать. Я сам вами горько обижен. В доме моем я хожу осторожно. Ровно полу везде бить стекло насыпано. Ко мне и приятели старые перестали ходить. У тебя, говорят, дети образованные. А мы народ простой. Еще надсмеются они над нами. А вы вот не единожды смеялись, а я со стыда горел. Все приятели бросили меня. Будь то образованные дети, это чума. А вы не... Никакого внимания на отца своего не обращаете. Никогда не поговорите с ним ласково. Никогда не скажете, какими вы думами-то заняты. Чего делать-то желаете? А я ж, Танька, вас люблю. Понимаете вы, чего такое любовь, да?
4: Да.
1: Да ничего вы не понимаете. О, Петра выгнали. А ты зря в девках сохнешь. Мне это обидно. Да, обидно. Обидно и даже больно. Ну-ка скажи, Петь, скажи, чем Татьяна хуже многих прочих, которые замуж выходят, и вот что ты... такое? Петь, я хочу тебя видеть человеком. Человеком, а не студентом. Он и Филиппа Назарова.
3: Ой.
1: Ну да, чего? Кончил учиться. Взял с приданным, 2000 в год получает. Члены управы пойдет.
3: Да подождите, я тоже женюсь.
1: А ты женишься, я знаю, только на ком? На беспутной бабенке, да еще и вдове. Чего?
3: Вы не имеете права так ее называть.
1: Так, а? Вдовой или беспутной?
3: Так.
2: Не молчи, молчи, папаша, пожалуйста. Когда вы говорите, я чувствую управу, папаша, право, но у нас уже своя правда, две правы.
1: Да врете вы! Одна правда! Моя правда! Где она, это ваша правда? Где?
3: Подожди, отец, не кричи, я скажу тебе. Да!
1: Ну.
3: Да, ты прав!
1: Ну.
3: Но твоя правда узка.
2: Да.
3: Мы выросли из нее, как вырастают из пластика.
2: Да.
3: То, чем ты жил, твой порядок жизни, он для нас не годится.
2: Да.
1: Образовались, да? Умные? А, я дурак.
2: Не то, папаша,
1: да,
2: не
1: то,
2: так.
1: То. вам постоянно ходят гости. Шум ночью спать нельзя. О, ты с постоялкой шаш не заводишь, а я... А мы с матерью, мы все время жмемся в углу, а? Всего? Ну?
4: Голубчики, родной ты мой, да разве я что говорю? Я и в углу, и в углу,
1: да ладно.
4: В хлеву. Да. Вы только не ругайте.
1: Да иди ты прочь, дорога, иди, не нужны мои. Они умные, да, а мы это все, мы старые, да.
3: Глупо. Ну пойми, ну ведь ну глупо, вдруг ни с того ни с сего, глупо.
1: Да не глупо, вдруг. Годами у меня надрывало сердце, годами.
4: Выступили с горем, Аня.
1: Звери вы.
4: Пожалейте отца.
1: Безжалостные. Чего? Чего радуетесь? Что? Стеснили нас, да? Чего добились, да? А мы жили. Мы дома строили для вас, между прочим. Много грешили, может, и много грешили. Так для вас же,
3: да
1: для вас.
3: Я тебя, чтоб ты это вдручил!
1: Бежите, да? Бежите, как черти от ладана. Зазрела совесть-то.
3: Дайте поскорее 2 гривен извозчику заплатить.
1: Ты куда пришел, а? Шапку! Шапку долой!
4: Что тут в самом деле? Грязный ездишь.
3: Да вы 2 гривен-то дайте.
5: Лезайте сюда скорее.
1: Ой, да, да? Вот. Все тоже, все с наскоку. Уважения нет ни к чему на свете.
4: Прямо сорванец какой. Таня, ну ты что? Иди на кухню, иди на кухню.
2: Сейчас.
4: Скажи Степаниде обедать.
1: Ну? А Петра куда ушлёшь, а?
4: Петя, иди.
1: Глупая ты, старуха.
4: Ой, да глупая.
1: Глупая.
4: Глупая.
1: Да ты пойми, я ж не со зла на них ору, а к боли душевной.
4: Глупая.
1: Чего ты от меня все время разгоняешь?
4: Я все знаю, родной ты мой. Мы с тобой старые, мы таковские. А они милые, им жить. Жалко их. Они горе от чужих людей-то много увидят. Петь, иди, иди.
6: Отец, ты права, напрасно. Волнуешься? Выдумал себе чего-то и...
1: Да боюсь я. Время такое. Сложное время.
4: Ой, да.
1: Все трещит. Все ломается, волнуется жизнь. За тебя я боюсь. Кто нам с матерью подмогу будет, а? Ведь ты опора нам, пойми это. Нил, видишь, какой? И этот птица еще тоже.
4: Тетерев.
1: Ты их сторонись, они нас не любят.
6: Да полно. Ничего со мной не случится. Я вот подожду еще немного и подам прошение.
4: Подай, Петя, поскорее. Успокой отца.
1: Вот. Люблю я, когда ты так говоришь, Петька. Рассудительно, спокойно. Верю, что ты жизнь проживешь не хуже меня. Вот иной раз бы, вот, ну...
6: Полно! Будет. Сам подумай, как часто у нас бывают такие сцены.
4: Голубчики мои, милые мои.
1: Татьяна еще, ну. Ну чего ей это учение, ну? Ну бросить надо, ну только утомление.
6: Да, ей надо отдохнуть.
4: Ох, надо.
3: Обедать скоро будем, а?
4: О, Господи.
1: Ты б, Нилка, сначала рожу умыл, а потом бы об еде спрашивал.
3: Ну, рожа у меня невелика, вымою живо. А вот и есть я хочу, как волк. Эх, дождь, ветер, холодище, паровозишка старый, скверный. Измаялся я в эту ночь, прямо сил нет. Заставить бы начальника тяги прокатиться в этакую ночку, да на эдаком паровозе.
1: Чё-то я гляжу, больно ты про начальников-то легко говорить стал. Смотри, как бы худ не было.
3: Начальником худо не будет.
4: Отец не про них говорит, а про тебя, Нил.
3: А,
5: про меня?
1: Да, про тебя.
5: Ага.
1: Ты не гакай, а слушай.
5: Я слушаю.
1: Зазнаваться ты стал?
5: Давно.
1: Ты давай со мной таким языком не смей разговаривать.
5: А у меня один язык.
7: А? Я со всеми им говорю.
2: Ах ты, ты изумник. Ну ты кому язык?
1: Погоди, мать. Постой. Ты умник. Я с тобою хочу говорить.
5: После обеда?
1: Сейчас.
5: Право, лучше бы после обеда. Я устал, голоден, продрог. Сделайте одолжение. Отложите разговор. Да и потом, что вы можете мне сказать? Ругаться ведь будете. А мне ругаться с вами неприятно. Лучше бы вы это. Сказали бы прямо, что терпеть меня не можете. И чтоб я того.
1: Черт с тобой.
5: Ну и прекрасно. Лучше черт, чем ты.

0: Опять лоялист?
1: Ты не можешь себе представить.
0: Почему? Превосходно представляю. Разыгрывали драматическую сцену из бесконечной комедии под названием «Ни туда, ни сюда». Да?
1: Тебе легко говорить. Ты умеешь стоять в стороне.
0: Я умею оттолкнуть от себя всю эту канитель. Скоро оттолкну решительно. Навсегда. Переведусь в депо. В монтеры. Надоело мне ездить по ночам с товарными поездами. Вот если б с пассажирскими, с курьерскими, например, режь воздух, мчись на всех парах. А тут ползешь с кочегаром. Тоска. А я люблю быть на людях.
1: От нас ты, однако, бегаешь.
0: Да. Прости за правду, убежишь ведь? Я жить люблю, Танюха. Люблю шум, работу, веселых простых людей. А вы разве живете? Так как-то слоняетесь около жизни, да по непонятной причине стонете, да жалуетесь. Кого, зачем, почему? Непонятно.
1: А ты не понимаешь.
0: Да то-то нет. Когда человеку на одном боку лежать неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие. Перевернись.
1: Ты знаешь, один философ сказал, что только глупым жизнь кажется простой.
0: Ну, философы в глупостях, должно быть, знают толк. Но я-то умником себя не считаю. Я просто нахожу, что с вами жить почему-то невыносимо скучно. Думаю, от того, что очень уж вы любите на все и вся жаловаться. Зачем жаловаться? Кто вам поможет? Никто не поможет, и некому, и не стоит.
1: Откуда в тебе это черство, Снил?
0: А это черствость?
1: Ну, жестокость. Я думаю, что ты заразился ею от Тетерева, который ненавидит за что-то всех людей.
0: Ну, не всех. Слушай, а тебе этот Тетерев не кажется похожим на топор?
1: Топор? Какой топор?
0: Обыкновенный железный топор на деревянном топорище.
1: Нет, не надо, не шути. Знаешь, с тобой приятно говорить, ты такой свежий, но только невнимателен ты.
0: К чему?
1: К людям. Ко мне, например.
0: А, к тебе. К тебе. Видишь ли, я к тебе. Ну, то есть я тебя очень люблю, уважаю. Только вот мне не нравится. Зачем ты учительница?
1: Что?
0: Ну, дело это тебе не по душе. Утомляет, раздражает тебя. А дело-то ведь огромное. Ну, ребятишки, ведь это люди в будущем. Их надо уметь ценить. Надо любить. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Знаешь, я ужасно люблю ковать. Перед тобой злая, жгучая красная масса, она плюет тебя огненными шипящими плевками, хочет выжечь тебе глаза, и вот ты...
1: Этого нужно быть сильным.
0: И ловким.
1: Слушай, Лев, тебе никогда не бывает жалко.
2: У вас обедали? Нет? Пойдемте ко мне, пожалуйста. Какой пирог я испекла? Прекрасный пирог.
3: А где прокурор?
0: О, Елена Николаевна, я иду. Я съем весь ваш прекрасный пирог. Меня нарочно здесь не кормят. На меня рассердились за что-то.
2: Да я за язык, наверное. Тань, идем!
1: Я только скажу маме!
0: Откуда вы знаете, что я показал отцу язык?
1: Что? Я ничего не знаю, что такое.
0: Ну и я не скажу. Лучше вы расскажите мне о прекрасном пироге.
1: Я узнаю.
2: А пироги? Вы знаете, пироги меня научил печь один арестант, осужденный за убийство. Муж ему позволял помогать на кухне. Он был такой жалкий, худенький.
0: Муж?
2: Милостивый государь. Мой муж был 12 вершков роста.
0: Он был так низок.
2: Молчать. Имел вот такие усы по 3 вершка.
0: Впервые слышу о человеке, достоинства которого измеряются вершками.
2: Увы, у него не было других достоинств, кроме усов.
0: Это грустно. Продолжайте о пироге.
2: А о пироге? Он, этот арестант, был повар и убил свою жену. но он мне ужасно нравился. Он ведь и убил ее как-то так...
0: Между прочим, понимаю.
4: Убирайтесь, я не хочу с вами разговаривать. Прокурор, ко мне.
0: А?
4: Есть пирог?
5: С удовольствием.
0: А его сегодня папенька пробрал за непочтение. И я удивляюсь, как он решается идти к вам без спроса.
5: Идти так идемте.
1: Вы идите, а я сейчас... Да-да-да.
6: Таня.
1: Что?
6: Подь-ка сюда. Подь-подь. Что, Петруша-то? Опять к той пошел?
1: Да, и я иду.
6: Ах ты, горе наше горькое. Завертит она и газа Петю. Завертит уж, я чувствую. Хоть бы ты поговорила ему. Поговорила бы, братец, сказала бы ты ему. Не пара она тебе, отступись. Да у нее день всего 3000, да муж не на пенсии, уж я знаю.
1: Но, Маша, Елена совсем не обращает внимания на Петра.
6: Нарочно она это. Нарочно. Она шельма разжигает его, показывает только видимость такую, что он где ей не интересен, а сама следит за ним, как кошка за
1: чем. Ну мне-то что? Ну говорите сами, поймите, я устала.
6: Да ты лишь сейчас поговори. Ты потеряла, подожди.
1: Да мне негде лечь, понимаете, негде. Я навсегда устала, я от вас.
0: Чего, чего? Опять схватка, что ли?
6: Нет, нет, ничего. Я ей говорю, Таня, обедать пора.
0: Забралась ты, мать.
6: Она говорит, не хочу, а я ей говорю...
0: Ну-ка...
6: Правое слово.
0: Давай, давай, погляди-ка мне в глаза-то, а? Не можешь? А ложкой по лбу не хочешь, а?
6: Ой, ну, больно ложкой-то.
0: Ну, ладно, ладно.
6: Ну, ложись давай. Сейчас я тебя разомну.
0: Нет, все-таки.
6: Давай, давай, давай. Вот так вот.
0: Да, зря. Зря все-таки мы разгородились от них образованием-то. Давай там осторожно по спине-то ходи.
6: Хорошо. Это водичка.
0: Сейчас.
6: Полно, полно, отец. Сейчас.
0: Никогда не надо.
6: Сейчас и простые-то люди не лучше.
0: Людям давать.
6: Ну, держи.
0: Больше того, чего сам имеешь.
6: Держись-ка. Опа!
0: Ой! Всего-то мне неприятнее то, что... Не вижу я в них ничего такого, да полегче ты! Такого эдакого-то! Ведь в каждом же человеке должно быть чего-нибудь свое, а не какие-то ровно без лиц. Он Илка, он разбойник. Но он человек с лицом.
6: Вот. Ой, господи.
0: Его можно понять. Ой. Слушай, я вот в детстве церковные пени любил. Грибы любил собирать. А чего Петька любит, а?
6: Ой, к постоялке пошел.
0: А вот да. Подожди,
6: подожди, подожди. Ой, ой, ой.

0: опять врешь.
1: Сейчас сила не нужна, нужна ловкость, хитрость, нужна змеиная гибкость. Вот смотри, если я сейчас этой штукой ударю, разобью вдребезги. С такими руками нечего делать в жизни. Я могу колоть дрова, могу. Но мне глупо и смешно писать, например. Держи копеечку, мещанин.
0: Мне трудно найти место в жизни. Я могу найти себе место в жизни только на ярмарке, в балагане.
1: Но я учился. И хорошо учился, за что и был изгнан из семинарии. Но я учился и не хочу жить на показ. Не хочу, чтобы ты, придя в балаган, любовался мною с приятным удовольствием. Нет, я хочу, чтобы все любовались на меня с неприятным неудовольствием.
2: Злой ты.
1: Ты не знаешь зоологии, мещанин. Скоты такой величины, как я, не бывают злыми. Природа хитра. Ибо если к силе моей прибавить злобу, куда сбежишь ты от меня?
2: А мне бежать некуда, я чай в своем доме.
1: Верно, ты в своем доме. Вся жизнь твой дом, твое строение. Оттого и мне негде жить, мещанин.
2: Живешь ты зря, вот ежели бы захотел, так...
1: А я не хочу захотеть, не хочу, ибо противно мне. Мне приятнее и благороднее пьянствовать и погибать, чем жить и работать на таких, как ты, подобных. Вот скажи мне, мещанин, можешь ли ты представить себе меня трезвым, прилично одетым и говорящим с тобой на рабьем языке слуги твоего? Нет, не можешь, не можешь. О, здравствуйте, здравствуйте, Полина, здравствуйте. Не бойтесь. Я больше ничего вам не скажу, ибо все знаю. Все.
3: Что? Ничего вы не можете знать.
4: Скажи Степаниде, чтобы щи несла.
2: Люблю я слушать, когда ты рассуждаешь. Особенно про себя самого у тебя хорошо выходит. Так вот вроде посмотришь на тебя, так страшный ты. А начнешь ты мысли свои высказывать, так я и вижу твою слабость. А,
1: и ты мне нравишься, мещанин, нравишься. Ибо ты образцовый мещанин. Ты законченно воплотил в себе пошлость. Ту силу, которая живет и торжествует. Живет и побеждает даже героев. Давай-ка выпьем перед щами, а? Почтенный крот.
2: Ну, принесут, выпьем. И все ж таки не надо людей-то обижать. Надо говорить кротко, скромно, чтобы слушать тебя было занятно. А если ты будешь людей словом задевать, так тебя никто и не услышит. А тот, кто услышит, тот дурак будет.
5: Боря пришла.
1: Пришла, пришла.
4: А тебе ее на что?
5: Что, Терентий, разрешил? Часто же начал ты.
1: Нил. Лучше пить водку, чем кровь людей. Тем паче, что кровь теперешних людей жидкая и безвкусная. Настоящей, свежей, вкусной крови осталось мало. Всю высосали.
5: Здравствуй, Полин. Готов ответ?
3: Не сейчас же. При всех.
5: Вот важность. Чего бояться-то?
2: Кому?
5: Мне и вот ей.
4: О чем это вы? А?
2: Ну чего, Полина, чего там, ну?
3: Да ничего.
5: Секрет? Тайна?
2: Ну, а коли тайна, так идите говорить где-нибудь в углу, а не при людях. Ты, я скажу, насмешка какая-то, а? Какие-то недомолвки, заговоры. И сиди тут дураком и слушай. Я тебя, Нил, спрашиваю, кто я тебе такой?
5: Вы мне приемный отец, но сердиться не следует. Ничего особенного не случилось.
3: Нил Васильевич... Он сделал мне... Сказал вчера...
2: Ну, чего спросил. Сказал, сделал, чего, ну?
5: Да вы не пугайте ее. Я спросил, не хочет ли она выйти за меня замуж. Она сказала, что ответит мне сегодня. Ну, вот и все.
2: И очень просто, и больше ничего.

0: удивительно просто и модно по-новому.
1: Ах ты, нехрист, нехрист, отчаянная ты голова, чей бы с нами сначала поговорить надо было.
0: Сиди, так, мать! Молчи, ешь, я тоже буду есть, молчать. А я буду говорить.
2: Впрочем, помолчу пока, помолчу.
0: Да уж, лучше всем помолчать. Однако, так ты не у меня благодаришь за мою хлеб-соль, да? Из-под тишка живешь.
3: За хлеб-соль вашу я всегда платил трудом и впредь платить буду. А воле вашей я подчиниться не могу. Вы вон хотели меня женить на этой дуре седовой, потому только что за ней 10 тысяч приданого. Ага. Но что мне ее нужно? А Полю я люблю, давно люблю, и ни от кого это не скрывал. Всегда я жил открыто, и всю жизнь буду так жить.
0: Ну, давайте, давайте, живите. Вот чай вам не помеха. Однако скажите, на какие капиталы жить-то собираетесь, а? Ну, так, и на секрет.
3: Работать будем. Я перевожусь в депо.
4: Она? У нее тоже дело будет.
3: Вы по-прежнему будете получать с меня 30 рублей в месяц.
0: Ну, поглядим, посылы-то легки.
3: А вы вексель возьмите с меня.
4: А ты возьми с него вексель, мещанин.
0: А вас в это дело не просит мешаться.
1: Тоже советчик какой.
4: Линка, дай-ка ему расписку. Обязуюсь, мол, ежемесячно. И так далее.
0: А я могу и вексель взять. Я так понимаю, что есть за что, да? С 10 лет ведь кормил, поел, обувал их. И до 27, да?
3: А не лучше ли нам после считаться? Не сейчас.
0: Ну что, можно и после. Только ты запомни, Нил, что отныне ты мне, я тебе враги, понял? Обиды тебе это я не прощу, так и знай, не прощу.
3: Да какая обида? В чем обида? Ну не ожидали же вы, что я на вас женю.
0: Ты запомни, ты издеваться над тем, кто тебя кормил, поил без спросу тайно, а ты ехидна нищая. А что, пришипилась? Да ты знаешь, что я могу.
3: Да тебя... ничего вы не можете! Будет шуметь! В этом доме я тоже хозяин! Тоже хозяин! Здесь, вот тут, вложено мною немало! Хозяин тот, кто трудится!
0: Что? Ты? Хозяин? Хозяин?
3: Хозяин тот, кто трудится! Запомните-ка это!
0: Хозяин, а? Да! Ну мы поглядим, кто хозяин!
1: Так что поглядим!
3: Кашу, черт меня дернул спросить ее. Обиделась точно.
4: Ничего, ничего. Сцена очень интересная. Вот я слушал и смотрел с большим любопытством. Не волнуйся, брат, у тебя есть способности. А? Ты можешь играть героические роли. В наше время герой нужен, поверь мне. В наше время все люди должны быть делимы на героев, то есть дураков, и на мерзавцев, то есть людей умных.
3: Чего? Чего ради заставил я Полю вытерпеть эту гадость?
4: Людей очень удобно делить на мерзавцев и дураков. Мерзавцев тьмы. Они живут, друг мой, умом звериным. Они верят только в правду силы, не этой силы, которая в груди моей, нет, а в силу хитрости. Хитрость – ум зверя. А вот дураков немного. Дураков немного, они украшают жизнь. Они все любят выдумывать проекты всеобщего счастья. Они все ищут чего-то, что не им нужно, но не только им одним. Вообще, друг мой, они делают глупости.
3: Глупости на это я мастер. Но теперь надо ускорить свадьбу.
4: Вот дурак может всю жизнь думать, отчего стекло прозрачно. А мерзавец? Мерзавец просто берет и делает из стекла бутылку.
0: Но ты все о бутылках.
4: Нет, я о дураках. Дурак думает.
5: думает, где огонь, пока он не зажжет. Куда девается, когда угаснет? А мерзавец, мерзавец сидит у огня, и ему тепло! Тепло. В сущности, они оба глупые, друг мой. Только один глуп геройский, красиво глуп, а другой глуп нищенский, тупо глуп. И оба они, друг мой, оба приходят в одно и то же место, хотя и разными дорогами. В могилу, друг мой, в могилу.
6: Ты чего?
5: Оставшиеся в живых дураки смотрят на умершего собрата и спрашивают себя, где он? А мерзавцы просто наследуют имущество покойного и продолжают жизнь теплую, сытую, уютную.
6: Однако ты здорово напился. Шел бы к себе, а?
5: Укажи, где это?
6: Ну не дури! Хочешь, отведу!
5: Оставь меня! Оставь меня, меня не отведешь, я брат сам по себе. Я вещественное доказательство преступления. Жизнь испорчена, друг мой, она скверно сшита. Не по росту порядочных людей скроена эта жизнь, говорю я. Мещане сузили, окоротили ее. И вот я есть вещественное доказательство того, что человеку негде, нечем, да и незачем жить.
6: Ну иди же, иди!
5: Оставь меня! Ты что, ты думаешь, я могу упасть? Я давно упал, чудак ты. Я, впрочем, я думал было подняться, но прошел мимо ты. И случайно, ненарочно толкнул меня вновь. Впрочем, я не жалуюсь. Ты ступай себе, уходи, уходи!
6: Что ты несешь? Интересно что-то, но непонятно.
5: Ты не понимаешь, не надо. Есть вещи, которые лучше не понимать, ибо понимать их бесполезно. Уходи, ступай!
6: Ну, хорошо. Я иду.
5: Желаю счастья, грабитель.
2: Татьяна, это вы? Я думал, мне показалось.
7: Нет, это я.
2: Скажите, зачем вы тут?
7: Потому что мне негде, нечем, да и мне зачем жить. Мне всего только 28 лет. Мне стыдно, уверяю вас. Мне очень стыдно чувствовать себя так. Такой жалкой, ничтожной. Как-то незаметно случилось это. Незаметно для меня в груди моей выросла пустота. Мне страшно. Это зачем я вам все это говорю?
5: Понимаю. Сильно пьян. Ничего не понимаю.

0: но...
1: Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть третья.

0: обратился?
1: До светала уж. Как дверь ты ему отперла?
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Кто вчера вечером у верхней постоялки в гостях-то был? Певчий наш был?
1: И Певчий, и Петр Васильевич. Песни орал Певчий-то. Часов до двух орал. Вроде как бык ревел.
0: Как бык. А Татьяна куда тебя утром посылала?
1: В аптеку за спиртом.
0: За спиртом, господи.
1: Ну, шатырный. Купи, говорит, мне на 20 копеек на шатырного спирту.
0: Видно, голова болит. То и дело хворает она у нас, господи.
1: Замуж бы выдали, оздоровел бы сразу, небось.
0: Не очень легко нынче замуж выдать девицу, а образованную еще труднее.
1: Приданное хорошо дадите, и образованную кто-нибудь возьмет.
0: Не увидят мои глазоньки этой радости. Не хочет Таня замуж, что вы хотите.
1: Да как же не хотеть? Как же не хотеть? Поет-то летачим.
2: Тема Степанина, возьми, скорее уходи.
1: Да. Я сама рада. Иди. Скорее тобой.
2: Рад так больше делай.
1: Ух, глазки мои. Горочка.
2: Дверь разговаривает.
1: Какой видите
2: меня? Мама. Я вас не однажды просил поменьше с ней разговаривать. Ведь поймите, вы нехорошо это. Нехорошо вступать в интимные беседы с кухаркой. Вы спрашиваете у нее разные разности. Нехорошо.
0: А с кем прикажешь мне разговаривать? Ты нас с отцом своей беседой не жалуешь? Так позволь хоть со слугою-то слово сказать.
2: Да поймите, да не пора она вам.
0: Давай, давай, встань.
2: Ведь кроме сплетни какой-нибудь вы от нее ничего не услышите.
0: А тебя что я слышала? Полгода ты живешь дома, а ни часу с матерью своей родной не посидел вместе, не рассказал ей, и что в Москве, и как.
2: Да послушайте.
0: А говорить начнешь от неогорчения от тебя. То тебе не так, это не эдак. Мать родной, как девчонку, учить начнешь. Помыкать, да насмехаться. Петь! Вот Петь, Петь, стой! Петя! Ишь, он сколько наговорил. Ой, Господи, так...

0: Петруха, что ли, обидел? Вильнул, как стриж. Даже здравствуй не сказал. Акулина Ивановна, Поля здесь?
1: В кухне капусту шинкует.
0: Капусту?
1: Ну, куда ты?
0: Вот у птиц порядок хорош. Ой, оперился птенец. Лети уже на все четыре стороны. Ой, никакой ему муштровки. А нас с матерью нету. Чайку мне тут не осталось, а?
1: Ты, видно, тоже птичьих порядков придерживаешься в своем-то быту.
0: В быту, вот именно в быту. Очень хорошо. Ничего у меня нету, никому я не мешаю. Вроде как Акулина Ивановна не на земле, а на воздухе живу.
1: И никакого уважения от людей не имею. На, пей. Только холодный чай-то.
0: Спасибо.
1: Да и жидковат немного.
0: Да не густо. Оп, ну, спасибо, хоть не пусто. В густом ты еще, пожалуй, вязнешь, а, Акулина Ивановна. А что касается, да, уважения, так сделайте милость, не уважайте. Я сам никого не уважаю, Акулина.
1: Это вон твое уважение, это нужно, а? Никому.
0: Отличное дело. Я так замечаю, Акулина Ивановна, что люди, которые на земле свой кусок хлеба берут, друг у друга изо рта его дерут. А я получаю пищу. Я получаю пищу из воздуха. Я от небесных птиц кормлюсь. Мое дело чистенькое, Акулина Ивановна.
1: Ну, а свадьба скоро?
0: Да, чья? Моя, что ли? Так еще та кукушка, которая за меня бы замуж пошла, в здешние леса не прилетала, шельм. Пожалуй, опоздает, помру, не дождавшись.
1: Не говори пустяков, а прямо говори. Когда венчаешь?
0: Да, кого?
1: Дочь. Кто-то не знает, ишь.
0: Дочь, когда захочет, обвенчаю. Хоть будет с кем венчать.
1: Давно это у них затеялось.
0: Да, что, у кого?
1: Да не ломай паяться-то. Ведь сказала же она тебе хоть.
0: Про что?
1: Про свадьбу.
0: Это про чью, Акулина Ивановна?
1: Фу тебе! Постыдился бы юродствовать!
0: Акулина Ивановна, в чем суть дела? Я ничего не понимаю.
1: Когда Пелагею с Нилом венчать будешь?
0: Что? С Нилом? С Нилом!
1: Неужто и тебе она ничего не говорила? Вот люди пошли. Отцу родному. Ну.
0: Ты не шутишь? Нил? Хрызду их горой. Не, правда, что ли? Это полька. Это уж целая кадриль, а не полька. Ну, ловко. А я так расположил в уме, что Нил на Татьяне должен жениться.
1: Да, кто бы еще за него выдал Татьяну-то? Очень нам нужно такого отбойного Нил.
0: Это как? Это Нила-то нужно? Да что ты, Данил? Да он один. Да будь у меня хоть 10 дочерей. Я всех ему, закрыв глаза, бы отдал. Ты что, Нил? Нил он один, 100 человек прокормит. Нил. Тесть?
1: Очень приятен.
0: Я тесть? Не захочет этот тесть никому на шею сесть. Эх, ма! Да я ж теперь совсем свободный мальчик. Я теперь совсем свободный мальчик. Теперь я так заживу. Никто меня не увидит. Прямо в лес. И пропал Перчихин. Ку-ку! Нету. Ну, Поля, ну, дочечка моя, а я бывало думал, дочь, как же она жить-то будет? А? Родить родил, было мне даже совестно перед ней. Родить родила, больше ничего и не могу. А теперь я куда хочу, уйду.
2: Акулина Ивановна, жар птицу ловить уйду за самые за 30 земель.
3: Как же уйдешь? От счастья-то не уходят.
2: Счастье? А мое счастье, чтобы уходить? Мое счастье в том, чтобы уходить. Вот Полька, она будет счастлива. Полька будет.

0: Ян Черчихин.
1: Василич, с радости, с радости.
0: С какой это?
1: Слыхал? Пелагея-то. Пелагея за Нила выходит, то есть Нил на Пелагее женится. Здорово, Василич.
0: Нас это не касается, мы свое получим.
1: Да, я так думал, что Нил-то на Татьяне намерен жениться, да.
0: Чего?
1: Ну, потому, видимо, было, что Татьяна-то не прочь, да. И глядела она на него, и так-то, ну, знаешь, ну, как следует. И вообще, и все такое, мол, уймитесь, мол, волнение страсти, и все.
0: Вот что я тебе скажу, милый.
1: А?
0: Ты хоть и дурак, должен понимать, что про девицу такие подлые слова говорить не позволено. Это раз.
1: Васильич.
0: Засим, на кого и как глядела твоя дочь... И кто как на нее глядел, и что она за девица, я не говорю. А скажу только одно. Раз она выходит замуж за Нила, стало быть, туда ей дорога. Им грош цена, я на них плюю. Это два.
1: Васильич.
0: А теперь вот что. Хаша, мы с тебя и дальние родственники. Ты погляди, ты кто такой, а? Ты золотородец. И скажи мне, кто это позволил тебе в таком драном виде являться ко мне в чистую горницу, а?
1: Василий, ну что ты, брат, разве я в первый раз я так-то?
0: А я не считал разов и считать не желаю. А говорю, раз ты так являешься, значит, уважения к хозяину дома у тебя нет никакого.
1: Василий.
0: И потом, кто ты, нищий, шантропа, рвань, коричневый, ну, в шоу!
1: Да что я такой, я ни в чем перед тобой! Я ни в чем перед тобой, Василий! Не надо! Что ты, брат? Эх, старик! Жалко мне тебя. Прощай, старик.
2: Когда ты болит, Господь,
0: ты чё там шипишь, колдуешь, что ли?
2: Я молитву. Молитва, отец. Ты жена.
0: Знаешь, не быть мне головой, я по всему вижу не быть.
2: Да ты что? Да подожди. Может быть еще.
0: Чего может быть? Федька Досекин, старшина слесарного цеха, в голову иметь. Мальчишка, щенок.
2: Может быть, еще не выберут.
0: Да чего?
2: Ты не кручинься, отец.
3: Да ему видно, что выберут.
0: Я захожу в управу, слышу, он поет, он разливается. Жизнь, говорит, тяжелая, надо, говорит, все сообща делать. Теперь, дескать, все артели ремесленникам в рост нельзя. Теперь, говорит, надо все сообща, нынче фабрики. А я говорю, жиды. Жиды всему причина. Жидов надо ограничивать. Надо, говорю, губернатору жалобу написать, чтоб выселил он жидов. А он, знаешь, так, знаешь, с усмешечкой говорит. А говорит, а куда, говорит, девать тех русских, которые хуже жидов? И начал всякими осторожными словами на меня намекать. Я ему говорю, ты, ах ты, Иуда, ты косоглазый, да ты знаешь, что я...
4: Здравствуйте, Василий Васильевич!
5: Здравствуйте, Акулина Ивановна.
0: А? Вы Елена Николаевна? Чего надо?
5: Вот деньги за квартиру принесла.
0: Ага. Тю. Ну, хоть одно слово надо. Так. Ну, чего там? Сколько у нас там будет, а? Четвертная. Представится мне еще за одно стекло в коридорном окне. Ну, хоть копеек 40. Так, и за петлю в дровяннике. Кухарка ваша, между прочим, сломала. Ну, хоть 25 копеек.
5: Какой вы аккуратный. Ну, извольте, только у меня нет мелких. Вот 3 рубля.
6: Угля мешок вы брали. Кухарка ваша.
0: Сколько за уголь?
6: За уголь 35.
0: Итого, значит... 95. 2 с пятачком сдачи, пожалуйте. А насчет аккуратности, милые барни, вы это справедливо заметили. Аккуратностью весь свет держится. Само солнце всходит и заходит аккуратно, как ему положено от века. Да вот вы сами видите, как срок пришел, так вы сразу и денежку несете.
5: А я не люблю быть в долгу.
0: Ну, зато вам всякий благодарен будет.
5: Ну, до свидания, мне надо идти.
0: Наше вам почтение.
2: Ну, до свидания, мне надо идти. А?
0: Хороша шельма. Ну ладно. Все-таки бы же я ее с удовольствием турнул с квартиры-то, а?
2: Хорошо бы это опять.
0: Ну, положим, пока она тут, мы можем следить, а? Съедет.
2: Ну, не только.
0: Да ладно, а съедет.
2: Ты какой?
0: Петрушка к ней шляться начнет.
2: Ну, целуй. Вот так.
0: Когда она за нашими глазами его побыстрее обойти может. Опять же, надо принять в расчет, что деньги она платит исправно. И за всякую порчу в квартире бессловесно возмещает. Да? Да. Петр, конечно, опасно, даже очень.
2: Может быть, он еще жениться-то и не думает на ней. А так только.
0: Только бы так, так и нечего тогда говорить. Бояться ним нечего.
2: А?
0: Чего это, мать?
2: Не знаю. Все неожиданно. Отец. А? Ну, иди сюда, что я хотела тебе сказать.
0: Ну, чего говори, ну?
2: Вот, может быть, ты напрасно с Перчихином так.
0: Ну, надо.
2: Он ведь безобидный.
0: Ну, безобидный, значит, не обидится. А обидится, более чей. Потеря невелика, знакомство чей с ним. Недорогая мать, чего это?
2: Не знаю.
4: Мама!
2: Пожалуйста,
4: смотри! Смотри! Смотри!

0: Елизавета говорит, в человеке должно быть прекрасно все. И лицо, и одежда, и душа, и мысль.
1: Эй, баба, кто такая?
2: Я же говорю, что вы еще там, мы потом вперед по жопчикам.
1: И что?
2: Ты же говоришь, что я от Семахина, что
1: вы командовали. Давай, давай,
2: давай, слышу, слышу, иду, слышу шум, там было пожар.
1: Пошла вон отсюда, слышишь, ты пошла.
2: Ой, горе, ой, горе, ты какой я?
3: Тихо! Отец, иди к маме. Иди, ну иди же, тебе говорят.
1: Что, Петр, Петр, что?
4: Ничего. Да где уж отца с матерью пускать не велят туда?
3: Ей лучше.
4: А кто знает, не стонет. Перестала. Глаза зеленые, недвижимо лежит.
2: Ну что, что она?
1: Не знаю, не знаю. Доктор сказал, что вроде не опасно.
5: Старики убиты, жалко их.
4: Ай, про кухню. Про кухню-то забыла.
2: И от чего? Что случилось?
6: Бедная Таня. Как должно быть больно ей.
2: Ведь это больно?
6: Очень.
1: Не знаю. Я никогда не пил нашатырного спирта.
6: Как вы можете шутить?
1: Я не шучу.
2: А Петя... Петр Васильевич еще там у нее?
1: Вероятно, ибо он оттуда не выходил.
2: Да, я представляю, как это на него повлияло. Когда мне случалось видеть что-нибудь подобное этому, я чувствую в себе ненависть к несчастью.
1: Это похвально.
2: Вы понимаете? А знаете что, я перед вами покаюсь. Я ведь очень черствая. Такая. Жесткая. Я ведь людей несчастных не люблю. Ну, вы знаете, бывают такие люди, которые всегда несчастны. Вы что хотите, делайте с ними. Вот кажется, надень такому человеку на голову вместо шляпы солнце. Что, кажется, может быть... великолепнее, и все равно он будет ныть, жаловаться.
6: Ах, я так несчастен, я так одинок. Никто не обращает на меня внимания.
2: Вот я когда вижу такого человека, я чувствую в себе злое желание сделать его еще более несчастным.
1: Милая барыня, я тоже покаюсь. Терпеть не могу, когда женщина философствует. Но вот когда вы рассуждаете, мне хочется целовать вам ручки.
6: Только? И только когда рассуждаю? Я смеюсь, дурачусь, когда там страдает человек.
1: И там страдает, и там. И везде, куда бы вы ни указали пальчиком, везде страдает человек. Такая уж у него привычка.
6: А все-таки ему больно.
1: Разумеется.
6: И надо его пожалеть.
1: Не всегда. Лучше помочь ему.
6: Может быть. Может быть, и так. Ну что там, уснула она?
2: Как это странно все. Вдруг крики, шум, суета, вдруг тишина, неподвижность.
1: Жизнь. Покричат люди, устанут, замолчат. Отдохнут, опять кричать начнут. Здесь же, в этом доме, все замирает удивительно быстро. И крик боли, и шум радости.
6: Когда я жила в тюрьме, там было интересно.
2: Муж у меня был картежник.
6: Много пил, часто ездил на охоту. А город уездный, люди в нем какие-то заштатные. А я была свободна.
2: Никуда не ездила, никого не принимала и жила с арестантами. Они меня любили, право. Они такие чудаки. Если на них посмотреть внимательно. Удивительно милые, простые люди, уверяю вас. Так вот, бывало, смотришь иногда и кажется совершенно невероятным, что вот этот убил, этот ограбил, этот еще что-то сделал. Спросишь иногда, ты убил?
6: Убил, матушка Елена Николаевна, убил, что поделаешь?
2: И мне кажется, что он вот этот убийца взял на себя чужую вину, да? Я накупила разных книжек, в каждую камеру давала карты, шашки, табак, вино давала, ну тут немножко. А на прогулках они играли в мяч, в городки, совсем как дети, честное слово. А иногда я сама им читала смешные книжки, и они слушали меня. Хохотали, как дети. Я накупила птичек клеток, в каждой камере была своя птичка, и они любили ее. Как меня. Еще, знаете, удивительно, они очень любили, когда я одевалась во что-нибудь яркое. Да? Красную кофточку, желтую. Да я вас уверяю, они очень любят веселые яркие цвета.
1: Да, да, да.
2: И я нарочно для них одевалась как можно пестрее. Славно было с ними. Здесь, в этом городе, мне живется хуже. А в этом доме вообще есть что-то нехорошее. И не люди нехорошие, нет, что-то другое. Ой, однако мне прям стало грустно. Как тяжело. Мы с вами тут сидим, говорим, а там, может быть, умирает человек.
1: И нам его не жалко.
2: Вам не жалко?
1: И вам.
2: Да, вы правы. Я понимаю, что это нехорошо. Но я не чувствую, что это нехорошо. Вы знаете, так бывает. Понимаешь, что дурно, но не чувствуешь этого. Мне вообще больше жалко его, Петра Васильевича, чем ее. Мне вообще его жалко. Здесь плохо, да?
1: Здесь плохо всем.
2: Здравствуйте.
7: Тише, тише, Поля.
2: Знаете, Таня отравилась.
7: Что?
2: Ну да, вон там у нее доктор и брат.
7: Умирает. Умрет?
2: Никто не знает.
7: Из-за чего сказала, нет?
2: Не знаю. Нет.
8: Елена Николаевна, на минутку.
7: Да?
2: Что? Что вы смотрите на меня? Так.
8: Сколько раз вы говорили мне это?
2: А если всегда одно и то же? Всегда какой-то особый взгляд? Зачем?
7: Вы что же это? Меня считаете виноватой вот в этом?
8: А вы разве что-нибудь чувствуете? Ну, вроде вины?
2: Я чувствую, что все больше не люблю вас. Вот.
7: Ладно. Скажите лучше, как все это было?
8: Ее вчера тихонько толкнули, и сегодня слабая она упала, вот и все.
7: Неправда.
8: Что неправда?
7: Я знаю, на что вы намекаете. Это неправда, Нил.
8: При чем тут Нил?
7: Да не он, не я, мы оба ни при чем. Я знаю, вы вините нас. Ну что же, я его люблю. И он меня, это давно началось.
8: Ни в чем я вас не виню. Ни в чем. Это вы сами себя в чем-то обвинили и теперь каетесь перед первым встречным. Зачем? К чему? Я вас очень уважаю. Не я ли говорил вам всегда, постоянно, упорно? Не ходите сюда. Здесь нездорово. Здесь вам испортят душу. Я это говорил.
7: Да, Да, господи, ну как же это она?
1: Не знаю.
7: Это опасно?
1: Не знаю, не знаю.
3: Боля, ну что, Петр, помогите Елене Николаевне. Пустяки, собственно говоря. Вот только субъект нервный. А то ничего бы. Выпила немного, обожгла пищевод. В желудок проникло спирту, очевидно, тоже мало. Да и тот выброшен обратно.
9: Доктор, вы устали? Присядьте, пожалуйста.
3: Благодарю. С неделю прохворает. Вот у меня на днях был интересный случай. Маляр в нетрезвом виде выпил вместо пива чайный стакан лаку.
10: Успокойтесь, отец, это не опасно.
3: Да-да, не пугайтесь, через 2-3 дня она встанет на ноги.
11: Да.
3: Уверяю вас.
11: Ну, спасибо. Коли не опасно, тогда ладно. Петька, иди сюда.
12: Ну и что же, маляр?
13: А вот, дай ему.
3: А?
12: Что же, маляр?
3: А, маляр ничего, выздоровел. Я, кажется, встречался с вами где-то.
12: Может быть.
3: Позвольте, а вы не лежали в тифозном бараке?
12: Было дело, было. Да.
3: Ага, тут-то я смотрю, знакомое лицо. Позвольте, это было весной, да? Кажется, я помню даже имя и фамилию вашу.
12: И я вас помню.
3: Правда?
12: Да, помню. Помню, когда я стал поправляться и попросил вас увеличить мне порцию. Вы состроили прескверную рожу и сказали мне: будь доволен тем, что дают. Вашего брата бродяг и пьяниц много.
3: Позвольте, это... Этого... Извините. Вы, ваше имя... Я врач Николай Троеруков, а...
12: А я потомственный алкоголик и кавалер зеленого змея Терентий Богословский.
1: Не бойся, не трону.
8: Доктор, доктор, спасибо.
3: Меня ждут. Если она будет жаловаться на боль, повторите, дайте ей еще капель. Сильной боли не должно быть. Скажите, тут был сейчас такой оригинальный господин. Он ваш родственник?
13: Нет, это нахлебник.
3: Очень приятно. Большой оригинал. До свидания. Благодарю вас.

0: Приходи туда.
1: Хорошо, хорошо.
0: Муж спит, она. Не разбудить бы. На, мать. Вот и дожили мы до праздника-то, да? Говорят, теперь сплетен-то будет по городу без конца.
2: Ты что, отец? То ли говоришь? Да пусть во все трубы трубят, во все колокола звонят, только ты жива
0: осталась. Не понимаешь ты, Танька. Дочка наша отравилась, понимаешь? Позор это нам с тобой,
2: я
0: позор.
2: Думала, какой позор, отец?
0: Чтобы знать только, чего мы, злодеи, что ли, для нее? Чем обидели-то мы ее? Чего сделали, а?
2: И мне обидно.
0: Да мне плевать, я ради детей все стерплю. Значит, дети.
3: Она засыпает. Вы потише.
2: Только пожалуйста, все.
0: Ну, что там? Как она, посмотреть-то можно?
4: Доктор не велел пускать никого.
0: А ты почем знаешь? Я сейчас при докторе не было.
4: Мне Елена Николаевна сказала.
0: Ишь ты. Он как. Чужим, значит, можно, а родным нельзя, да? Ишь ты. Что она должна, значит, как? Чужим можно, а родным нельзя, да? Вон оно как. Ишь ты.
4: Отец мой не был здесь сегодня.
0: Совсем ты, Полина, не про отца спрашиваешь. Тетя, отец. Знаю я, кого тебе надо. Отец твой был, да. Грязный, оборванный, все ж ты должна его уважать.
4: А я уважаю. Не понимаю, зачем вы мне это говорите?
0: Ты понимай. Твой отец нищий, бездомный, бродяга. Все-таки ты не должна выходить из его воли. Да. Чего вы знаете про отца-то? Все вы бесчувственные. О, ты замуж выходишь, да? А тут человек едва себя жизни не лишил.
4: Я не понимаю, что вы говорите.
0: А
4: зачем?
0: Ты понимай! Кто ты? А вон, выходишь замуж, да? А дочь моя? Ступай давай, иди. Делай что-нибудь на кухне, я сам покараулю. Иди давай. Погоди. Я тут давеча накричал на твоего отца. Ты скажи ему, мол, Перчихин.
4: За что?
0: Не твое дело. Иди давай, все. Вон это все как.
4: Не ходите, она спит. Не беспокойте ее.
0: Да. Нас, значит, можно беспокоить, а вас нельзя.
4: Да вы что, она ж больная.
0: Да знаю я. Я все знаю.

0: Εκτό.
1: Чему вы смеетесь, Елена Николаевна? Странно видеть улыбающееся лицо теперь, после этого.
0: Вы сердиты, устали. Как не жалко вас.
1: Мне самому себе жалко.
0: Вам надо уехать куда-нибудь.
1: Да? Надо. В сущности, зачем я здесь?
0: Вот скажите, как бы вы хотели жить? Я вас часто спрашивала об этом, но вы не отвечали никогда.
1: Трудно быть откровенным.
0: Со мной?
1: И с вами. Разве я знаю, как вы ко мне... Как вы отнесетесь к тому, что я мог бы вам сказать? Иногда мне кажется, что вы...
0: Что я? Ну?
1: Что вы хорошо...
0: Я отношусь к вам очень-очень хорошо. Лазерный мальчик.
1: Да я не мальчик. Я много думал. Скажите, а вам действительно нравится вся эта возня, которой занимается Нил Шишкин, Цветаева, все эти шумные люди? Скажите, вы действительно считаете, что совместное чтение умных книг, спектакли для рабочих — это вот то дело, ради которого следует жить? Вот скажите.
0: Голубчик, так ведь я ж не образованная. Я ж не серьезная. Они мне нравятся все. Нил Шишкин. Веселые, всегда что-то делают. Я сама такая веселая. Люблю веселых людей. А вы к чему это спросили?
1: Зачем они зовут меня? Трус. Эгоист.
0: А вот это мудреный вопрос для меня. Я сама живу, как умею, делаю, что хочу. Если меня будут уговаривать идти в монастырь, не пойду. Будут заставлять, убегу, утоплюсь.
1: Но вы больше бываете с ними, они вам больше нравятся, я это чувствую. Но я хочу сказать, я могу сказать, они ничто.
0: Ну, значит, и я тоже, и я ничто.
1: Нет, нет, нет, нет, вы нет, вы живая, вы как ручей, вы... Как говорит Шишкин, освежаете.
0: Ба, так я что, значит, по-вашему, холодная?
1: Не шутите, ну зачем вы смеетесь? Разве я смешон? Я просто хочу сказать. Я хочу сказать. Разве я что, делаю преступление? Я просто хочу жить, жить по своему разумению.
0: Живите, живите, кто мешает?
1: Кто? Что-то есть что-то. Когда я начинаю думать, что вот так нужно жить одному, независимому, мне все время кажется, что кто-то говорит нельзя.
0: Совесть.
1: Совесть? Да при чем тут совесть? Елена Николаевна, я хочу сказать.
0: Это совсем не так надо говорить. Это гораздо проще надо говорить. Я научу вас, бедненький мальчик.
1: Елена Николаевна, вы мучите меня шутками.
0: Опять не то.
1: Я хочу... Я должен уйти.
0: Говорите, повторяйте за мной. Я вас люблю.
1: Вы шутите?
0: Да нет же, нет. Я очень давно и совершенно серьезно решила выйти за вас замуж. Может, это, конечно, нехорошо, но мне очень хочется этого.
2: Петя! Петя! Петя, иди обедать.
1: Не хочу. Не пойду.
0: Он пойдет ко мне.
1: Как это нехорошо. Она там лежит, а мы...
0: Чего что-то нехорошего? Идите-ка сюда. Даже в театре после драмы дают что-нибудь веселое. А в жизни это еще более необходимо.

0: вы слушали спектакль Нижегородского академического театра драмы по пьесе Максима Горького «Мещане».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Велик был год, и страшен год по Рождестве Христовом 1918 от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды. Звезда пастушеская, вечерняя Венера, и красный дрожащий Марс. Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят, как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый мохнатый декабрь. Ой, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты? Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын Алексей Васильевич Турбин после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину, в город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе. Когда отпевали мать, был май. Вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр от печали и смущения спотыкающийся блестел и искрился у золотеньких огней. И дьякон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно ракотал слова церковного прощания маме, покидающий своих детей. Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшие в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик-бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение? Улетающий в черное потрескавшееся небо бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что не происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему. Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище –

и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым сговотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра. Умер отец, профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что если бы они пропали каким-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны. Бессмертен и саардамский плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительной и жаркой. Вот этот изразец и мебель старого красного бархата, и кровать с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу Шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажур, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, капитанской дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных. Все это мать в самое трудное время оставила детям, и уже задыхаясь и слабее, цепляясь за руку Елены, плачущей, молвила: «Дружно живите». Но как жить? Как же жить? Алексею Васильевичу Турбину, старшему, молодому врачу, 28 лет. Елене – 24. Мужу ее, капитану Тальбергу, 31. А Николке – 17,5. Жизнь-то им как раз перебила на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах. Но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. 18-й год летит к концу, и день ото дня глядит все грознее и щетинистей. Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а капитанскую дочку сожгут в печи. Мать сказала детям: «Живите», а им придется мучиться и умирать. И так был белый мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. В 18-м году скоро конец. Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как 30 лет назад. Тонг-танг. Старший

0: Турбин, бритый, светловолосый, постаревший, мрачный, с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих ритузах и мягких новых туфлях, в любимой позе, в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, столовой маленькая, ноги в сапогах с пряжками, Николкина подруга гитара нежно и глухо. Тринь! Неопределенно тринь, потому что пока что, видите ли, ничего еще толком неизвестно. Тревожно в городе, туманно, плохо. Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкой, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же в самом деле Тальберг? Волнуется сестра. «Погодите, слышите?» Все трое прислушались и убедились. Пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз. Бум! Николка положил гитару и быстро встал. За ним, кряхтя, поднялся Алексей. В гостиной-приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера. Ночь под Рождество. Снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. «Где?» Пожал унтер офицерскими плечами. Черт его знает, впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно, не может быть так близко. Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черные, испуганные. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хотя сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют 12 верст от города, не дальше. Что за штука? Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил. Хочется мне туда поехать, узнать, в чем дело. Ну да, тебя там не хватало, Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самые поздние, слышите ли? Самые поздние сегодня в 3 часа, а сейчас уже 10. В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе. Это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре теперь на столе в матовой колонной вазе голубые гортензии и 2 мрачных изноенных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к городу коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный прекрасный город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы. Приношение верного Елениного поклонника гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой маркизе, друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ницкая флора». Под тенью гортензии тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, в сухарнице белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если бы не все эти мрачные обстоятельства. Эх, эх. На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица и щеки Николкины в нем, как у Момуса. В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли. Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли чего доброго что-нибудь с ним. Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленой остывающая чашка и господин из Сан-Франциско. Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова «мрак», «океан», «вьюга». Не читает Елена. Николка, наконец, не выдерживает. «Желал бы я знать, почему так близко стреляют? Ведь не может же быть!» Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту, и тонг-тонг идет к четверти одиннадцатого. «Потому стреляет, что немцы мерзавцы!» — неожиданно бурчит старший. Елена поднимает голову на часы и спрашивает: «Неужели? Неужели они оставят нас на произвол судьбы?» Голос ее тосклив. Братья словно по команде поворачивают головы и начинают лгать. «Ничего не известно», — говорит Николка и обкусывает ломтик. «Это я так сказал? Предположительно, слухи». «Нет, не слухи», — упрямо отвечает Елена. «Это не слух, а верно. Сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка».
1: «Чепуха!
0: Подумай сама», — начинает старший. «Мыслимо или дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Ну, подумай, а! Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра, сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно». «Ах, что ты говоришь? Знаю я теперь немцев. Сама уже видел несколько с красными бантами. А унтер-офицер пьяный, с бабой какой-то. И баба пьяная. Ну, мало ли что. Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии. Так, по-вашему, Петлюра не войдет?» «По-моему, этого не может быть». Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять: «Господи, господи, если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру». Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили раз. И тотчас же часам ответил заливистый тонкий звон под потолком в передней. «Слава богу, вот и Сергей!» — радостно сказал старший. «Это Тальберг!» — подтвердил Николка и побежал отворять. Елена порозовела и встала. Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая и широкоплечья фигура в шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами, химическим карандашом. Башлык заиндевел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю.
2: «Здравствуйте!»
0: Пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык. «Витя!» Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красивой, странной и печальной, и привлекательной красотой давней настоящей породы и вырождения.
2: «Откуда ты?» «Осторожнее!» — слабо ответил Мышлаевский. «Не разбей там бутылку водки!»
0: Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:
2: «Из-под красного трактира. Позволь ли ночевать? Не дойду домой». «Ах, боже мой, конечно!»
0: Мышлаевский вдруг застонал, пытаясь подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшие инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку. «Ну, конечно, полно тишат». «Вот что!» Испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минутку. «Николка, там в кухне дрова, беги зажигай колонку». «Эх, горе-то, что Нюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо». В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю стоном, повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах.
2: «Легче! Ох, легче!»
0: Размотались мерзкие пятнистые портянки, под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду. «Пусть дохнут вши!» Мышлаевский в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкой и черной, больной и жалкой.
2: «Что за подлецы?» — закричал Турбин. «Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?» «Валенки!» — плача передразнил Мышлаевский. «Вален!» Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул: «Кабак!»
0: Сипя и корчес повалился и, тыча пальцами в носки, простонал:
2: «Снимите! Снимите! Снимите!»
0: Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора. От винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно, до мути в глазах.
2: «Неужели же отрезать придется? Господи!»
0: Он горько закачался в кресле.
2: «Ну что ты, погоди!»
0: «Ничего, так, приморозил большой, так, отойдет. И этот отойдет». Николка присел на корчики и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись в чистом белье, в халате смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевской. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, Мороз, Петлюру и немцев, и метель, и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами. Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: «Ну-ну,
2: «Гетман, ах, твою мать!» — рычал Мышлаевский. «Кавалергард во дворце, а? А нас погнали в чем были, а? Сутки на морозе в снегу. Господи, ведь думал, пропадем все к матери. На 100 саженей офицер от офицера. Это цепь называется? Как кур чуть не зарезали».
0: «Постой, ошалевая от брани, спрашивал Турбин, ты скажи, кто там под трактиром?»
2: Мышлаевский махнул рукой. «Ничего не поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под трактиром? 40 человек! Приезжает эта лохудра, полковник Щеткин, и говорит...»
0: Тут Мышлаевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом.
2: «Господа офицеры, вся надежда города на вас! Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских! В случае появления неприятеля переходите в наступление! С нами Бог! Через 6 часов дам смену, но патроны прошу беречь!»
0: Мышлаевский заговорил своим обыкновенным голосом.
2: «И смылся на машине со своим адъютантом!»
0: «Да кто ж там, господи! Ведь не может же Петлюра под трактиром быть!»
2: «А черт их знает! Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли! Стали это мы в полночь, ждем смены. Ни рук, ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем. Деревня в 2 верстах, трактир верста. Ночью чудится, поле шевелится. Кажется, ползут. Но думаю, что будем делать? Что? Вскинешь винтовку? Думаешь, стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь, в цепи где-то отзовется. Наконец, зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть. Заснешь, каюк, и под утро не вытерпел, чувствую, и начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете слышу, в верстах в 3. Поехала. И ведь представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю, поздравляю. Петлюра пожаловал. Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так, в случае чего собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на город. Перебьют, перебьют. Хоть вместе, по крайней мере. И вообрази, стихло. Но кто такие? Неужели же Петлюра не может этого быть? А черт их душу знает! Я думаю, что это местные мужички-богоносцы достоевские. Вашу мать!
0: Господи, боже мой!
2: Да-с! Хрипел Мышлаевский, насасывая папиросу. Сменились мы, слава тебе, Господи! Считаем?
0: 38 человек.
2: Поздравьте, 2 замерзли к свиньям, а 2 подобрали, ноги будут резать.
0: Как? Насмерть?
2: А что ж ты думал? 1 юнкер, да 1 офицер. А в Попелюхе, это под трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла. Ни одной души. Смотрим, наконец, ползет какой-то дед в тулупе с клюкой. Вообрази, глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал? Хлопчики, хлопчики! Говорю ему таким сдобным голоском.
1: Здорово, дед. Давай скорей сани.
2: А он отвечает. Нема. Офицерия уси угнала на пост.
0: Я тут мигнул Красину и спрашиваю.
2: Офицерия? Текс. А де ж все ваши хлопцы?
0: А где ты ляпни?
2: Уси побегли до Петлюры. А, Как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Но тут, понимаешь, я не вытерпел. Мороз. Остервенился. Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу: «Побеглый до петлюры! А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до петлюры бегает. Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва!» Ну, тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель. Мышлоевский словно обвал камней спустил страшное ругательство. Прозрел в два счета, конечно, в ноги и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, стрекаться, я с дуру сослепу, дам коней, зараз дам, только не вбивайте!» И лошади нашлись. И розвольни.
0: Мышлоевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу. «Вот так здорово!» — сказал растерянный Николка.
3: «Где Елена?» — озабоченно спросил старший. «Нужно будет ему простыню дать. Ты веди его мыться».
0: Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской в колонке у цинковой ванны металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали 11. И представился убитый Тальберг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. «Убит! Убит!» И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через комнату, через темную книжную, в столовую. Огни ярче, черные часы забили, затикали, пошли ходуном.
3: Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще. Чуть ли не с самого дня свадьбы Елены образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга Сергея Ивановича. Эх, эх, как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже ясная тревога. И привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд, оба значка академии и университета белыми головками сияют ровно, поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказывал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородянки в 40 верстах от города напали неизвестно кто. Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрикивали «ну и ну», А Мышлоевский мертво храпел, показывая 3 золотых коронки.
0: Кто ж такие? Петлюра?
3: Ну, если бы Петлюра, снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг, вряд ли я бы здесь беседовал с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались вагоны, винтовками взмахивают, кричат, чей конвой? Я ответил, сердюки. Они потоптались, потоптались, потом слышу команду, слазь, хлопцы, и все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров. Вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский. Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: «Елена, пойдем-ка на пару слов». Елена торопливо ушла вслед за ним наполовину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены, и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые 3 часа гавот. Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлоевского. Тот по дороге шатался, 2 раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал. Опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко. Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга, а он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо: «Елена, никак иначе поступить нельзя». Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так: «Что ж, я понимаю, ты, конечно, прав. Через дней 5-6, а? Может, положение еще изменится к лучшему?» Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке было совершенно решенное дума. «Елена, Елена, ах, неверная, зыбкая надежда, 5-6. И Тальберг сказал: «Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в 1:00». Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренней матросской крышкой его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг на коленях у нижнего ящика шкафа ковырял в нем ключом. А потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда, никогда не сдергивайте абажур с лампы. Абажур священен. Никогда не убегайте крысей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте, пусть воет вьюга, ждите, пока к вам придут. Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги у застегнутого тяжелого чемодана, в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой. «Пойми шепот,
0: Немцы оставляют гетмана на произвол судьбы. И очень может быть, что Петлюра войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса. А это знаешь ли?
3: О, Елена знала. Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый. Поймите, первый, кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг, как член революционного военного комитета, а никто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в городе произошло уже много чудесных и странных событий, и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в городе, ибо это их город, украинский город, а вовсе не русский. Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно. Пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав. Вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из лесов с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те в шароварах – авантюристы, а корни в Москве. Хотите корни и большевистские. Но однажды в марте пришли в город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам, как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка «Игнатий Перпилла. Украинская грамматика». В апреле 18-го на Пасхе в цирке весело гудели матовые электрические шары, и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой боевой колонной и вел счет рук. Шароваром крышка, будет Украина, но Украина гетманская. Выбирали гетьмана всея Украины. «Мы отгорожены от кровавой московской оперетки», — говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома на фоне милых старых обоев. Давились презрительно часы, тонг-танг, и вылилась вода из сосуда. Николке Алексею не о чем было говорить с Тальбергом, да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте?» У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой. Да, оперетка. Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не шароваром, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда, и недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга Сергея Ивановича была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии. Но события в это время в городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст 150, а может быть и 200 от города, на путях, освещенных белым светом, салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарем и адъютантом на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилла. Горе Тальбергу, если этот человек придет в город, а он может прийти. Горе. Номер газеты «Вести» всем известен. Имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежавшая перу Сергея Ивановича, а в статье слова: «Петлюра, авантюрист, грозящий своей опереткой гибелью краю». Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитание и неизвестность. Не правда ли? Ни звука не ответила Елена, потому что была горда. Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. Шепот. Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть, значит, погубить карьеру. Ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и 3 месяцев. Ну, самое позднее, в мае мы придем в город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут. Ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтоб тебя не дали в обиду. Елена очнулась. Постой, сказала она. Ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предают. Тальберг густо покраснел. Конечно, конечно, я обязательно. Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало. Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлениям было некогда. Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно – нежность. Елена не выдержала и всплакнула. Но тихо, тихо. Женщина она была сильная. Недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет. и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру Фауста. Там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем, и разноцветный рыжебородый Валентин поет: «Я за сестру тебя молю, сжалься, ужалься ты над ней, ты охрани ее». Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного Фауста. Эх, эх, не придется больше услышать Тальбергу каватины про Бога Всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент. Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет Крампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что Фауст, как саардамский плотник, совершенно бессмертен. Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший, потому что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул. «Вы же Елену берегите». Глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: «Пора». Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзынь, дзынь. В передний свет сверху, потом на лестнице громыхание чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка. Четыре огня в столовой люстре, знамена синего дыма, кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз, три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай. На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова: «Голым профилем на ежа не сядешь». Вот веселые сволочи! А пушки-то стихли. Остроумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ар-ра-та-там, гитара. Арбуз не стоит печь, намыли, американцы победили. Мышлоевский где-то за завесой дыма рассмеялся. Он пьян. Рожают овцы под брезентом, Родзянко будет президентом. Ну, талантливые мерзавцы, ничего не поделаешь. Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга, от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет. Елена на председательском месте, на узком конце стола в кресле, на противоположном Мышлаевской, мохнат, бел в халате и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах, стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей и Николка, а с другой Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии Уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова, а рядом с ним подпоручик Степанов Федор Николаевич, артиллерист, он же по Александровской гимназической кличке Карась. Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных минут через 20 после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток, 4 бутылки белого вина, у Карася 2 бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в 3 слоя бумаги. Само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же у подъезда сообщил новость. На погонах у него золотые пушки. Терпенья больше нет. Всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит. А если Петлюра приползет в город, тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир – полковник Малышев. Дивизион замечательный, так и называется – студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлаевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо, сгеройствовал, поспешил. И где он теперь? Черт его знает. Может быть, даже и убили под городом. Ан Мышлаевский оказался здесь, наверху. Золотая Елена в полумраке спальни перед овальной рамой в серебряных листьях наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы.
1: «Ура! Все здесь!»
3: Карасевы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими выутюженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга.
1: Маленький Улан сразу почувствовал, что он как никогда в голосе, и розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков. Пел Шервинский эпиталаму богу Гименею. И как пел! Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, это дурацкая война, большевики, Петлюра и долг. Но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи. Вы знаете, какие у него связи? О-хо-хо-хо-хо! И на сцену. Петь он будет в Ласкало и в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят на фонарях на театральной площади. В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова, потому что, когда он пел эпиталаму, то вместо фа взял ля и держал его 5 тактов.
3: Сказав 5, Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам.
1: Текс 5.
3: Ну ладно, идемте ужинать. И вот знамена, дым, Леночка, пей вино золотая,
1: пей. Все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Проберется на Дон и приедет сюда с Деникинской армией. Будут, звякнул Шервинский, будут. Позвольте сообщить важную новость. Сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров. И послезавтра, самые поздние, через 2 дня, в город придут 2 сербских полка. Слушай, это верно? Шервинский стал бурым. Даже странно. Разве я говорю, что сам видел? Вопрос этот кажется мне неуместным. 2 полка. Что 2 полка? Еще по глотку. Ваше здоровье, господа офицеры. Раз. И окончательный туман. Туман, господа.
3: Николка, выпивший 3 бокала, бегал к себе за платком, и в передней, когда никто не видит, можно быть самим собой, припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью подарил персидский принц клинок дамасский. И принц не дарил, и клинок не дамасский, но верно, красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасев Стейер, вороненное дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузер в нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там, за постом, на снежных полях. Ведь стыдно, неловко. Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга. Замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? Я б вашего гетмана, кричал старший Турбин, за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым. Хай живе вильна Украина, от Киева до Берлина. Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию? В 2 шагах враг, а они дружины, штабы. Смотрите, ой, смотрите. Панику сеешь, сказал хладнокровно Карась. Турбин обозлился. Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Вовсе не панику, а я хочу вылить все, что у меня накипело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра я уже решил, я иду в этот самый дивизион. И если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело. Не панику. Кусок огурца застрял у него в горле. Он бурно закашлялся и задохся. И Николка стал колотить его по спине. Правильно, скрипел Карась, стукнув по столу. К черту рядовым, устроим врачом. Завтра полезем все вместе, бормотал пьяный Мышлоевский. Все вместе. Вся Александровская императорская гимназия. Ура! Сволочь он! С ненавистью продолжал Турбин. Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке, а? Я позавчера спрашиваю этого каналью доктора Курицкого. Он, изволите ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий. Так вот спрашиваю, как по-украински кот? Он отвечает: кит. Спрашиваю, а как кит? А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется. Николка с треском захохотал и сказал: слово «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть. Мобилизация, ядовито продолжал Турбин. Жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках.
2: Все валютчики знали о мобилизации за 3 дня до приказа. Здорово! И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки, просто пропал, словно сквозь землю провалился.
0: Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией и ни один не идет, дело швах.
2: Ну, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяца, вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию,

0: изо рта с тонкими брызгами слюны, глаза горели. Тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны право, заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его. Алексей на митинге незаменимый человек, оратор, сказал Николка. Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой остряк, ответил ему Турбин. Пей-ка лучше вино. «Ты пойми, – заговорил Карась, – что немцы не позволили бы формировать армию. Они боятся ее». «Неправда! – тоненько воскликнул Турбин. Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы столковаться с гетманом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Кончено! Война нами проиграна. У нас теперь другое, более страшное». Чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам. Вам нужен сахар, хлеб. Берите, лопайте, кормите солдат. Подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это вам же лучше. Мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы, а Петлюру... Турбин яростно закашлялся. «Стой!» Шервинский встал. «Погоди! Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены. Но план у гетмана был правильный. О, он дипломат, край украинский. Здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей. Пусть!»
1: 5%, а 95% русских?
0: Верно. Но они сыграли бы роль вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь. Русская армия и никаких гвоздей. Не угодно ли, Шервинский торжественно указал куда-то рукой, на Владимирской улице уже развиваются трехцветные флаги.
1: Опоздали с флагами.
0: Ну, да, это верно. Несколько опоздали. Но князь уверен, что ошибка поправима.
1: Дай бог. Дай бог. Искренне желаю. И Турбин перекрестился на икону Божией Матери в углу.
0: План же был таков, звучно и торжественно выговорил Шервинский. Когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества, государя-императора Николая Александровича.
1: После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел. «Император убит!» – прошептал он. «Какого Николая Александровича?» – спросил ошеломленный Турбин. А Мышлоевский, качнувшись искоса, глянул в стакан к соседу. «Ясно. Крепился и вот напился, как зонтик». Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на Улана.
0: Но Шервинский не был особенно пьян. Он поднял руку и сказал мощно: «Не спешите, а слушайте. Но прошу, господ офицеров...»
1: Николка покраснел и побледнел.
0: «Молчать пока о том, что я сообщу. Ну-с. Вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?»
1: «Никакого понятия не имеем», — с интересом сообщил Карась.
0: «Ну, со мне известно».
1: «Тю, ему все известно», — удивился Мышлоевский. Ты же не...

0: Эй, господа, дайте же ему сказать.
1: После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: «Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить...» Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России, в Москву». И прослезился. Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился.
0: 10 глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной. «Слушай, это легенда», — болезненно сморщившись, сказал Турбин. «Я уже слышал эту историю».
2: «Убиты все», — сказал Мышлоевский. «И государь, и государыня, и наследник».
1: Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуху и молвил:
3: «Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества несколько преувеличено», — спьяно сострил Мышлоевский.
1: Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана:
0: «Витя, тебе стыдно? Ты офицер».
1: Мышлоевский нырнул в туман.
3: «Вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера, то есть, виноват, гувернера-наследника, мосье Жильяра, и нескольких офицеров, которые вывезли его в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма».
0: «Да ведь Вильгельма же тоже выкинули», — начал Карась.
3: «Они оба в гостях в Дании. С ними же августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если же вы мне не верите, то вот, сообщил мне это лично сам князь».
0: Николкина душа стонала, полная смятений. Ему хотелось верить.
3: «Если это так», — вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба, — «я предлагаю тост. Здоровье его императорского величества!»
0: Он блеснул стаканом, и золотые граненные стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлоевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках.
3: «Пусть! Пусть! Пусть даже убит!» — надломленно и хрипло крикнула она. «Все равно! Я пью! Я пью!»
0: Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции «Дно». Никогда. Но все равно мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! Турбин крикнул и поднял стакан.
3: Ура! Ура! Ура!
0: Трижды в грохоте пронеслось по столовой.
3: На Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная, — покачиваясь, кричал Мышлоевский.
0: «Верно! Я был на Павле Первом неделю тому назад», — заплетаясь, бормотал Мышлоевский.
3: «И когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: «Верно!» И что же вы думаете? Кругом зааплодировали, и только какая-то сволочь в ярусе крикнула: «Идиот! Жиды!
2: мрачно крикнул опьяневший карась. Туман! Туман! Туман! Тонг-танг! Тонг-танг! Уже водку пить немыслимо, уже вино пить немыслимо. Идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало. Турбин сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского. Тот, наконец, со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок.
3: «Николка!»
2: прозвучал в дыму и черных полосах чей-то голос. И только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос его собственный.
3: «Николка!»
2: — повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую.
3: «Боже! Боже! Как тошно и противно! Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином!» «Никол!» — хрипел Мышлаевский, оседая к полу.
2: Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон.
3: «Никол, помоги! Бери его! Бери так под руку!»
2: «Эх-эх!» — жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова.
3: Тонг-танг.
2: Часы ползли со стены и опять на нее садились. Букетиками плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью.
3: «Так, клади его!
2: Хоть халат-то запахни ему! Ведь неудобно, я тут! Проклятые черти! Пить не умеете! Витька! Витька, что с тобой, Вить?»
3: «Брось, не поможет! Николушка, слушай! В кабинете у меня на полке склянка. Написано «Лигуэр аммонил», а угол оборван к чертям, видишь ли. Нашатырным спиртом пахнет.
2: Сейчас, сейчас. Эх, эх. И ты, доктор, хорош.
3: Ну, ладно, ладно.
2: Что, пульса нет?
3: Да нет, вздор, отойдет.
2: Таз, таз.
3: Таз, извольте.
2: Эх, вы... Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Елена раскрывали рот Мышлаевскому. Николка поддерживал его. И два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду.
3: Снегу, снегу!
2: Господи, боже мой, ведь это нужно ж так! Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыни капли. Под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел:
3: «Ах, пусти! Текс. Ну, ладно, пусть здесь и спит».
2: Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготовляя постели. «Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки».
3: «Слушаюсь». Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор.
1: Белые руки Елены замелькали над подушками на диване.
3: «Не затрудняйтесь, я сам».
1: «Отойдите вы. Чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна.
3: Позвольте ручку поцеловать».
1: «По какому поводу?»
3: «В благодарность за хлопоты.
1: Обойдется пока. Николка, ты у себя на кровати».
3: «Ну как он?»
1: «Ничего, отошел. Проспится».
0: Белым застелили два ложа и в комнате предшествующей Николкиной, за двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора. Книжная. И погасли огни. Погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук и меха, и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено, и из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из «Пиковой дамы». Но капор обветшал быстро и странно в один последний год, и сборки осеклись, и потускнели, и потерлись ленты. Как Лиза «Пиковой дамы», рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты глухо сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный бодрый храп Шервинского. Из книжной — молчание мертвенного Мышлаевского и Карася. Елена была одна и поэтому не сдерживала себя и беседовала то в полголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом и с черными двумя пятнами окон.
1: Уехал. И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя, позвольте-ка, что же я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались. Но ведь в глубине души они его ненавидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, все ясно. Ненавидят. Николка тот еще добрее, а вот старший. Хотя нет, Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут? Он там останется, я здесь.
0: «Мой муж», — сказала она, вздохнувши, и начала расстегивать капотик. «Мой муж». Капор с интересом слушал, и щеки его осветили с жирным красным светом. Спрашивал: «А что за человек твой муж?»
3: «Мерзавец он, больше ничего», — сам себе сказал Турбин в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут.
1: «Мерзавец! А я действительно тряпка! Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти. Поезжай к чертям! Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту. Это, в конце концов, мелочь, вздор. А совсем по-другому. Но вот почему? Черт! Да понятен он мне совершенно! О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести! Все, что не говорит, говорит, как бесструнный балалайк. Это офицер русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России.
0: Только под утро Турбин разделся и уснул. И вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал:
4: «Голым профилем на ежа не сядешь. Святая Русь — страна деревянная, нищая и опасная. А русскому человеку честь — только лишнее бремя».
0: «Ах ты!» — вскричал во сне Турбин. «Гадина! Да я тебя!» Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг. Сонный достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним. И кошмар пропал. Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон. А когда уже начал светать, бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться город. Как многоярусные соты дымился и шумел, и жил город. Прекрасный в морозе и тумане на горах над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курили с дымкой, и скрипел обитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке. И был он виден далеко, и часто летом в черной мгле, в путанных заводях и изгибах старика реки, из Ивника лодки видели его и находили по его свету водяной путь на город к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над темными пологими далями московского берега, от которого были перекинуты два громадных моста. Один — цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в Слободку на том берегу, другой — высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень-очень далеко сидел, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва. И вот в зиму 1918 года город жил странную, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в 20-м столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои, давнишние, исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше волей-неволей, впуская новых пришельцев, устремлявшихся на город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки. Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские, петербургские, продажные, алчные, трусливые. кокотки, честные дамы из аристократических фамилий, их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами, бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты, бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, и жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на город. Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях, обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах, открылись бесчисленные съестные лавки паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц. Открылся знаменитый театр «Лиловый негр». Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны, и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток. Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. До самого рассвета шелестели и горные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские. Играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный, сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы бархатные, и пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими духами. Все лето 18-го года напирали и напирали новый. Появились хрящевато-белые, с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной Думы в пенсне, бильярдные игроки, водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом. Покупали девкам лак. Гнали письма в единственную отдушину через смутную Польшу. Ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая страна, Польша. В Германию, великую страну честных тевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже. Тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах. А вдруг лопнет этот железный кордон и хлынут серые. Ох, страшно! Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко-далеко слышались мягкие удары пушек. Под городом стреляли почему-то все лето блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах. Кто в кого стрелял, никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по Крещатику главной улицы или по Владимирской проходил полк германских гусар.
1: увидав их, радовались и успокаивались, и говорили далеким большевикам, злорадно скали зубы из-за колючей пограничной проволоки: «А ну, суньтесь!» Большевиков ненавидели, но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылке офицерам и банкирам, и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все: купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены Государственного совета, инженеры, врачи и писатели. Были офицеры, и они бежали из севера, из запада, бывшего фронта, и все направлялись в город. Их было очень много и становилось все больше, рискуя жизнью, потому что им, большей частью безденежным и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в городе с травленными взорами, вшивой и небритой, беспогонной, и начинали в нем приспосабливаться, чтобы есть и жить. Были среди них исконные, старые жители этого города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Турбин, отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь. И были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них выплывали легко в мутной пене потревоженного города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманским столом усаживалось до 200 масляных пробором людей, сверкавших гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные резного дуба квартиры в лучшей части города, Липках, рестораны и номера отелей. Другие, армейские, штабс-капитаны конченных и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Найтурс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов Карась, сбитых с винтов жизни войной и революцией. И поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлаевский. Они в серых потертых шинелях с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели. Вот эти последние ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку. Были юнкера. В городе к началу революции оставалось 4 юнкерских училища: инженерное, артиллерийское и 2 пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицу искалеченных, только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов, ни детей и ни взрослых, ни военных и ни штатских, а таких, как 17-летний Николка Турбин. Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует гетман. Но, ей-богу, я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель,
2: с наименованием, свойственным более веку 17-му, нежели 20-му.
0: Да кто он такой, Алексей Васильевич?
2: Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик, и зовут его Павлом Петровичем.
0: По какой-то странной насмешке судьбы и истории, избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке.
2: Будущим историкам это, вероятно, даст стабильный материал для юмора. Гражданам же, в особенности уже оседлым в городе и уже испытавшим первые взрывы междоусобной брани, был не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой, и, слава богу, гетман воцарился, и прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, и чтобы ради самого Господа не было большевиков, и чтобы простой народ не грабил.
0: Ну что ж, все это более или менее осуществилось при гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, не в самом делешным царством, гетмана славили искренне. И дай бог, чтобы это продолжалось вечно.
2: Но вот могло ли это продолжаться вечно? Никто бы не мог сказать. И даже сам гетман.
0: Да-с.
2: Дело в том, что город городом. В нем и полиция, варта, и министерство, и даже войско, и газеты различных наименований. А вот что делается кругом, в той настоящей Украине, в которой десятки миллионов людей, этого не знал никто. Не знали, ничего не знали не только о местах отдаленных, но даже, смешно сказать, о деревнях, расположенных в 50 верстах от самого города. Не знали, но ненавидели всею душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название «деревня», о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз под шелковыми абажурами в гостиных скалились поволчьи зубы, и слышно было бормотание: «Так им и надо, так и надо. Мало еще, я бы их еще не так. Вот будут они помнить революцию. Выучат их немцы. Своих не хотели, попробуют чужих». Ох, как неразумны ваши речи. Ох, как неразумны. Да что вы, Алексей Васильевич, ведь это такие мерзавцы. Это же совершенно дикие звери. Ладно, немцы им покажут. Ладно, тут немцы, а там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы.
0: Так вот, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске.
2: Пришло все это быстро, но не внезапно, и предшествовали тому, что пришло, некие знамения. Однажды в мае месяце, когда город проснулся сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, прокатился по городу страшный
1: и зловещий звук. Он был неслыханного тембра, и ни пушка, и ни гром, но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой, и все стекла дрогнули. Затем звук повторился, прошел вновь по всему верхнему городу, скатился волнами в город Нижний, Подол, и через голубой красивый Днепр ушел в московские дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение. Разрослось оно мгновенно, ибо побежали с верхнего города Печерска растерзанные, окровавленные люди с воем и визгом. А звук прошел и в третий раз, и так, что начали с громом обваливаться в печерских домах стекла, и почва шатнулась под ногами. Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. Вскоре узнали, откуда пришел звук. Он явился с Лысой горы за городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой горе произошел взрыв. 5 дней жил после того город в ужасе, ожидая, что потекут с Лысой горы ядовитые газы. Но удары прекратились. Газы не потекли, окровавленные исчезли, и город приобрел мирный вид во всех своих частях, за исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло несколько домов. Нечего и говорить, что германское командование нарядило строгое следствие, и нечего и говорить, что город ничего не узнал относительно причин взрыва. Говорили разные. Взрыв произвели французские шпионы. Нет, взрыв произвели большевистские шпионы. Кончилось все это тем, что о взрыве просто забыли. Второе знамение пришло летом, когда город был полон мощной пыльной зеленью, гремел и грохотал, и германские лейтенанты выпивали море содовой воды. Второе знамение было поистине чудовищно. Среди бела дня на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили никого иного, как главнокомандующего германской армии на Украине, фельдмаршала Эйгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своем могуществе, заместителя самого императора Вильгельма. Убил его, само собой, разумеется, рабочий и, само собой, разумеется, социалист. Немцы повесили через 24 часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала, но зато породило у умных людей замечательные мысли по поводу происходящего. Так-то вот подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь, и в сентябре произошло уже не знамение, а само событие. И было оно, на первый взгляд, совершенно незначительно. Именно. В городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, кое предписывалось выпустить из камеры номер 666, содержащегося в означенной камере, преступника. Вот и все. Вот и все. И из-за этой бумажки, несомненно, из-за нее произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас. Ай-яй-яй. Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование. Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918-го, февраля 1919-го годов называли на французской несколько манер Симон. Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер. Нет, счетовод. Нет, студент. Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами. Так вот, нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когана. Но тут же находились и такие, которые говорили: «Ничего подобного, он был уполномоченным Союза городов». «Не Союза городов, а Земского союза», — отвечали третьи. «Типичный земкусар». Четвертые, приезжие, закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали: «Позвольте, позвольте-ка». И рассказывали, что будто бы 10 лет назад, виноват, 11, они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленкор. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленкоре, что будто бы шел он на хорошую, интересную вечеринку с веселыми румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудесным грицем. Потом начинали путаться в описании их наружности, путать даты, указания места. «Вы говорите, бритый?» «Нет, кажется, позвольте, с бородкой». «Позвольте, разве он московский?» «Да нет, студентом он был». «Ничего подобного, Иван Иванович его знает. Он был в Тараще народным учителем». «Фу ты, черт! А может, и не шел по Бронной? Москва — город большой, на Бронной туманы, изморозь, тени, какая-то гитара, турок под солнцем, кальян». Гитара дзинь-трень. Неясно, туманно. Ах, как туманно и страшно кругом. Идут, идут мимо окровавленные тени. Бегут видения, растрепанные девичьи косы. Тюрьма, стрельба и мороз. И полночный крест Владимира. Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин бледный, с намокшей в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом, из книжной храп карася, из Николкиной свист Червинского. Муть. Ночь. Валяется на полу у постели Алексея недочитанной Достоевской, и глумятся бесы отчаянными словами. Тихо спит Елена.
5: Ну так вот, что я вам скажу. Не было. Не было. Не было этого Симона вовсе на свете. Ни турка, ни гитары под кованым фонарем на Бронной, ни Земского союза, ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года. И было другое. Лютая ненависть. Было 400 тысяч немцев, а вокруг них 440 раз 400 тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. Много, много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шампалами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии выдать русской свинье, закупленную у нее свинью, 25 марок. добродушный презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распиской в штаб германцев в город. И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, дрожь ненависти при слове «офицерня». Вот что было-с. Да еще слухи о земельной реформе, которую измеривался произвести пан гетман. Увы, увы, только в ноябре 18-го года, когда под городом загудели пушки, догадались умные люди, что ненавидели мужики этого самого пана гетмана как бешеную собаку. И мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая, мужицкая реформа. Вся земля мужикам, каждому по 100 десятин, чтоб никаких помещиков и духу не было, и чтобы на каждые эти 100 десятин верная гербовая бумага с печатью во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее. Чтоб никакая шпана из города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим. Что сами не съедим, закопаем в землю. Чтоб из города привозили керосин. Ну-с, такой реформы обожаемый гетман произвести не мог. Да и никакой черт ее не произведет. Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики. Но у большевиков своя напасть – жиды и комиссары. Вот головушка горькая у украинских мужиков. Ниоткуда нет спасения. Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять. Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях, в коморах и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шампалами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле, и трехдюймовые орудия в каждой пятой деревне, и пулеметы в каждой второй. Во всяком городишке склады снарядов, цейхгаузы с шинелями и попахами. И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями. Все говорят на украинском языке. Все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей. И тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции. Это в довесочек к десяткам тысяч мужичков? Ого-го! Вот это было! А узник, гитара, дзинь-трень, эх-эх, Николка! Турок, земгусар, Симон. Да не было его, не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутолившаяся ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяние тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины, ненавидящих Москву, какая бы она ни была, большевистская ли, царская или еще какая. Итак, кончились всякие знамения и наступили события. Второе было не пустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы. О нет, оно было так величественно, что о нем человечество, наверное, будет говорить еще 100 лет. Гальские петухи в красных штанах на далеком европейском западе заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Следующее событие было тесно связано с этим и вытекло из него как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как шестидюймовые гвозди, были известны всему миру, и который был-то уж наверняка сплошь металлической, без малейших признаков дерева, он был повержен. Повержен в прах. Он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в городе. Видели, сами видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их серо-небесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку. Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех, что с желтыми чемоданами и сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в город. Они поняли, что судьба их связала с побежденными, и сердца их исполнились ужасом. «Немцы побеждены», — сказали гады. «Мы побеждены», — сказали умные гады. То же самое поняли и горожане. Только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово. Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на рахитиков, демонов-ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими голосами в темноте. Словом, оно похоже на смерть. Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в городе. И, стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут. Кто же будет умирать?
1: Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но явственно видный предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду в дырявых лаптишках с сеном в непокрытой свалявшейся голове, и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки. Затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей. И в польской красивой столице Варшаве было видно видение. Генрик Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина. Вспучилась и запрыгала пузырями. Попы зазвонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек, а рядом в помещении школ с выбитыми ружейными пулями стеклами пели революционные песни. По дорогам пошло привидение. Некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее Декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шампалами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой заковыкой. Ежели красные банты, то ни в коем случае недопустимы шампала. А ежели шампала, то невозможны красные банты. Нет, задохнешься в такой стране и в такое время. Ну ее к дьяволу!

Казалось, что он не более не менее, как из австрийской армии. Да что вы, уверяю вас. Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами, своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале 18-го года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга ни медли ни секунды назвали изменником. И по делам, ну уж это я не знаю, а затем этот самый таинственный узник из городской тюрьмы. Еще в сентябре никто в городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте, как Белая Церковь. В ноябре месяце, увы, все уже знали довольно определенно. Слово «петлюра», «петлюра», «петлюра» запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему – «петура». Отдельные немецкие солдаты, приобревшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали, а днем выяснялось, что их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах. Они ходили, и фонарики сияли. Не безобразничать. Но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах. Вильгельм. Вильгельм. Вчера убили трех немцев. Боже, немцы уходят, вы знаете? Троцкого арестовали рабочие в Москве. Сукины сыны какие-то остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили. Петлюра послал посольство в Париж. Немцы уйдут, французы придут. Большевики придут, батенька. Типун вам на язык, батюшка. У немцев есть такой аппарат со стрелкой. Поставит его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто. Это штука. Петлюра послал посольство к большевикам. Это еще лучше штука. Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петлюра. Никто, ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Петлюра на Украине. Но решительно все уже знали, что он таинственный и безликий. Хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата, каждый раз разного, с подписью «Симон Петлюра желает ее Украину завоевать». А для того, чтобы ее завоевать, он идет брать город. Магазин «Парижский шик» мадам Анжу помещался в самом центре города, на театральной улице, проходящей позади оперного театра, в огромном многоэтажном доме именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери были два окна, завешенные тюлевыми пыльными занавесками. Никому не известно, куда делась сама мадам Анжу и почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых. На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа с золотыми словами «Шик Паризьян», а за стеклом правого окна большущий плакат желтого картона с нарисованными двумя скрещенными севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан».
под пушку.

0: Другими слова, запись добровольцев в мартирный дивизион принимается. У подъезда магазина стоял закопченный и развинченный мотоциклетка с лодочкой и дверь на пружине поминутно хлопала, и каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек. Брынь, брынь, напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу. Турбин, Мышлаевский, Карась встали почти одновременно после пьяной ночи и, к своему удивлению, с совершенно ясными головами, но довольно поздно, около полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет. Николка с позаранку свернул какой-то таинственный красный узелок, покряхтел «их, их!» и отправился к себе в дружину. А Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего. Мышлаевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды с воплем ужаса и восторга, вскрикивая: «Эх! Так его! А, здорово!» Залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину: «Алеша, будь другом, дай свои шпоры надеть. Домой же я не заеду, а не хочется являться без шпор. В кабинете возьми, в правом ящике стола». Мышлаевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочкой по креслам. Мышлаевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал: «Здравствуй, Анюточка». «Елене Васильевне скажу». Тотчас механически и без раздумий шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож. «Глупень!» Турбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым. «Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так, красивая. А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей в виду, в случае, если он будет говорить, что женится, так не верь, не женится. Ну что, ей-богу, поздороваться нельзя с человеком!» Мышлаевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В столовой он подошел к важной рыжеватой Елене, и при этом глаза его беспокойно бегали.
1: «Здравствуй, Лена Ясная! С добрым утром тебя!»
0: Из горла Мышлаевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон.
1: «Лена Ясная!» — воскликнул он прочувственно. «Не сердись. Люблю тебя, и ты меня люби. А что я нахамил вчера, не обращай внимания. Лен, неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй?»
0: С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал ее в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья корона. С Анютой всегда происходили странные вещи, лишь только поручик Мышлаевский появлялся в турбинской квартире. Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты. Каскадом падали ножи, если это было в кухне. Сыпались блюдца с буфетной стойки. Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой до тех пор, пока не чвакали короткие, спущенные до каблуков шпоры, и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного коварного ущелья. И сейчас в гостиной, уронив метелку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль через узорные занавески в серое облачное небо.
1: «Витька, Витька!» — говорила Елена, качая головой, похожей на вычищенную театральную корону. «Посмотреть на тебя, здоровый ты парень! С чего же ты так ослабел вчера? Садись, пей чаек, может, тебе полегчает?»
2: «А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня! И капот тебе идет, клянусь честью!» — заискивающе говорил Мышлаевский, бросая легкие быстрые взоры в зеркальные недра буфета. «Карась, глянь, какой капот! Совершенно зеленый! Нет, до чего хороша!»
1: «Очень красивая, Елена Васильевна!» — серьезно и искренне ответил Карась. «Это электрик», — пояснила Елена. «Да ты, Витенька, говори сразу, в чем дело?»
2: «Видишь ли, Лена Ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно».
1: «Ладно, в буфете».
2: «Вот-вот, одну рюмку, лучше всяких пермидонов».
1: Страдальчески сморщившись, Мышлаевский один за другим проглотил два стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом.
2: После этого он объявил, что будто бы только что родился, и заявил желание пить чай с лимоном.
1: «Ты, Леночка, — хрипловато говорил Турбин, — не волнуйся и поджидай меня. Я съезжу, запишусь и вернусь домой. Касательно военных действий не беспокойся. Будем мы сидеть в городе и отражать этого миленького украинского президента, сволочь такую. Не послали бы вас куда-нибудь?» Карась успокоительно махнул рукой. «Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше двух недель дивизион ни в коем случае готов не будет. Лошадей еще нет и снарядов. А когда и будет готов, то без всяких сомнений останемся мы в городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном города. Разве в дальнейшем, в случае похода на Москву? Ну, это когда еще там? Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше». «Да вы напрасно, господа, меня утешаете. Я ничего ровно не боюсь. Напротив, одобряю». Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая будничная забота. «Давлеет дневе злоба его».
2: «Анюта!» — кричала она. «Миленькая, там на веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай».
1: Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый карась. Уверенный карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился. В передней прощались. «Ну, да хранит вас Господь», — сказал Елена строго и перекрестила Турбина. Также перекрестила она Карася и Мышлаевского. Мышлаевский обнял ее, а Карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки.
2: «Господин полковник», — мягко щелкнув шпорами и приложив руку к козырьку, сказал Карась, — «разрешите доложить?» Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады в правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу, дамские шляпы» возвышались за его спиной, несколько темня свет из пыльного окна, завешенного узористым тюлем. Господин полковник держал в руке перо и был на самом деле не полковником, а подполковником в широких золотых погонах с двумя просветами и тремя звездами и со скрещенными золотыми пушечками. Господин полковник был немногим старше самого Турбина. Было ему лет 30, самое больше 32. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое, украшалось черными, подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые, смышленные глаза смотрели явно устало, но внимательно. Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух шагах от него в маленькой черной печке трещал огонь. На высоте над самой головой полковника трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка. И когда Турбин поднял голову, увидал, что пела она за перилами, висящими под самым потолком магазина. Вторая машинка стрекотала в левой части магазина в неизвестной яме, из которой виднелись яркие погоны вольно определяющегося и белая голова. Много лиц мелькало вокруг полковника. Мелькали золотые пушечные погоны. Громоздился желтый ящик с телефонными трубками и проволоками. А рядом с картонками грудами лежали похожие на банки с консервами ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная машина стояла под левым локтем господина полковника, а у правой ноги высовывал свое рыльце пулемет. «Я слушаю вас», — сказал полковник Карасю. «Разрешите представить вам, господин полковник, поручика Виктора Мышлоевского и доктора Турбина. Поручик Мышлоевский находится сейчас во второй пехотной дружине в качестве рядового и желал бы перевестись в уверенный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона». Проговорив все это, Карась отнял руку от козырька, а Мышлоевский козырнул. «Черт, надо будет форму скорее одеть», — досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Мышлоевского. «Так», — сказал он, — «это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?»
1: «В тяжелом дивизионе, господин полковник», — ответил Мышлоевский, указывая таким образом свое положение во время германской войны. «В тяжелом. Это совсем хорошо. Черт их знает, артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту. Путаница. Никак нет, господин полковник», — ответил Мышлоевский, прочищая легеньким кашлем непокорный голос. «Это я сам добровольно попросился ввиду того, что спешно требовалось выступить под пост Волынской. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере, в высшей степени одобряю». «Хорошо», — сказал полковник, — и действительно, в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлоевскому. «Рад познакомиться. Итак, ах да, доктор, и вы желаете к нам?»
2: Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать так точно в своем барашковом воротнике.
1: Полковник глянул в окно. «Знаете, эта мысль, конечно, хорошая, тем более, что на днях, возможно, так-с».
2: Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос. «Только как бы это выразиться? Тут, видите ли, доктор, один вопрос. Социальные теории и... вы социалист, не правда ли? Как все интеллигентные люди». Глазки полковника скользнули в сторону, а вся его фигура, губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным. «Дивизион у нас так и называется? Студенческий?» Полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз. «Конечно, несколько сентиментально, но я сам, знаете ли, университетский». Турбин крайне разочаровался и удивился. «Черт, как же Карась говорил!» Карася он почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча и, не глядя, понял, что тот напряженно желает что-то дать ему понять. Но что именно, узнать нельзя. «Я?» — вдруг бухнул Турбин, дернув щекой. «К сожалению, не социалист, а монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского». Какой-то звук вылетел изо рта у Карася сзади за правым плечом Турбина. «Обидно, конечно, расставаться с Карасем и Витей», — подумал Турбин. «Но черт его возьми, этот социальный дивизион.
0: Глазки полковника мгновенно вынурнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турбину, и заговорил.
1: «Это печально. Очень печально. Завоевание, революции и прочее. У меня приказ сверху избегать укомплектования монархическими элементами ввиду того, что население необходимо, видите ли, сдержанность. Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно, печально, печально».
0: Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но наоборот звучал очень радостно, и глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил.
1: «Ага», — многозначительно подумал Турбин, — «дурак я, а полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя по физиономии, но это ничего. Не знаю уж, как и быть». Ведь в настоящий момент, полковник жирно подчеркнул слово «настоящий», так в настоящий момент, я говорю, непосредственной нашей задачей является защита города и гетмана от банд Петлюры и, возможно, большевиков. А там, там видно будет. Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени?
0: В 1915 году по окончании университета экстерном в венерологической клинике. Затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного госпиталя. В настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой.
1: «Юнкер!» — воскликнул полковник. «Попросите ко мне старшего офицера!»
0: Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке с малиновым верхом, перекрещенным галуном, в серо-длинной а-ля мышлоевской шинели с туго перетянутым поясом, с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан.
1: «Капитан Студзинский!» — обратился к нему полковник. «Будьте добры отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне поручика
0: Мышлоевской», — сказал Козырнову Мышлоевский.
1: «Мышлоевского по специальности из второй дружины. И туда же отношение, что лекарь
0: Турбин.
1: Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении». «Слушаю, господин полковник».
0: С неправильными ударениями ответил офицер и козырнул. «Поляк», — подумал Турбин.
1: «Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину».
0: Это Мышлоевскому.
1: «Поручик примет четвертый взвод».
0: Офицеру.
1: «Слушаю, господин полковник».
3: «Слушаю, господин полковник».
1: «А вы, доктор, с этого момента на службе. Предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии».
3: «Слушаю, господин полковник».
1: «Доктору немедленно выдать обмундирование». «Свободные вести! Свободные вести! Ежедневная новая газета! Свободные вести!» —
0: кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком. Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе, помещавшимся в маленьком кабинете Турбина, примыкавшем к гостиной. Там белые занавеси на окне застекленной двери, выходящей на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками лекарств и приборами, кушетка, застланная чистой простыней. Бедно и тесновато, но уютно.
4: «Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю, и если кто-нибудь придет, скажи, приема нет. Постоянных больных нет. Поскорее, детка».
0: Елена, торопливо оттянув ворот гимнастерки, пришивала погоны. Вторую пару защитных зеленых с черным просветом она пришила на шинель. Через несколько минут Турбин выбежал через парадный ход, глянул на белую дощечку. «Доктор А.В. Турбин,
4: венерические болезни и сифилис. Прием с 4 до 6. Приклеил поправку с 5 до 7 и побежал вверх по Алексеевскому спуску. «Свободные вести!» Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу развернул газету. «Беспартийная демократическая газета. Выход ежедневно. 13 декабря 1918 года. Вопросы внешней торговли, и в частности торговли с Германией, заставляют нас... Позвольте, а где же руки зябнут? Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на посту Волынском, сообщили о все растущем разложении в рядах банд Петлюры. 3-го дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Балбатун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и 4 орудиями. Балбатун склоняется к гетманской ориентации. Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах. Предположим.
1: Эх, мороз проклятый. Извините. Батюшка, что же вы людей давите? Газетки дома надо читать.
4: Извините. Мы всегда утверждали, что авантюры Петлюры...
1: Вот мерзавец! Ах ты ж мерзавцы!
4: Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе?
1: Да жена напетлюрила, с самого утра сегодня балбатунит.
4: Турбин даже в лице изменился от этой остроты. Злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался. Бум! Бум! Пели пушки. Ух! Откуда-то из утробы земли звучало за городом. Что за черт? Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно. В районе Ирпеня столкновение наших разведчиков с отдельными группами бандитов Петлюры. На Серебрянском направлении спокойно, в Красном трактире без перемен. В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в 1500 человек. В плен взято 2 человека.
1: Гу-гу-гу, бу-бу-бу.
4: Ворчала серенькая зимняя даль где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинально запихнул газету в карман. От бульвара по Владимирской улице чернела и ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто. Замелькали бабы на тротуарах. Конный из державной варты ехал словно предводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком. Рожа у всадника была растерянная. Он изредка что-то выкрикивал, помахивая нагайкой для порядка. И выкриков его никто не слушал. В толпе, в передних рядах, мелькнули золотые ризы и бороды священников. Колыхнулась хоругвь. Мальчишки сбегали со всех сторон. «Вести!» — крикнул газетчик и устремился к толпе. Поварята в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из преисподней ресторана «Метрополь». Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге. Желтые длинные ящики полыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку. «Прапорщик Юцевич». На следующем «Прапорщик Иванов». На третьем «Прапорщик Орлов». В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, взбившаяся на затылке шляпе, спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезала с тротуара в толпу. «Что это такое? Ваня!» Залился ее голос. Кто-то бледнее побежал в сторону. Взвыла одна баба, за ней другая. «Господи, Иисусе Христе!» Забормотали сзади Турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею. «Господи! Последние времена! Что же это? Режут людей! Да что же это?»
1: «Лучше уж я не знаю, что, чем такое видеть.
4: Что? Что? Что? Что? Что такое случилось? Кого это хоронят? Ваня!» Завывало в толпе.
5: «Офицеров, что порезали в Попелюхе!» Торопливо, задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос. «Выступили в Попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Ну, начисто! Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали, форменно изуродовали».
4: «Вон оно что!»
1: «Прапорщик Коровин, прапорщик Герд!» Проплывали желтые гробы.
4: «Да чего дожили? Подумайте!»
1: «Междуусобные брани!»
4: «Да как же!»
1: «Заснули, говорят!»
5: «Так им и треба!»
4: Вдруг свистнул в толпе за спиной Турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело. В мгновение мелькнули лица, шапки. Словно клещами ухватил Турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса.
5: «Что вы сказали?»
4: Шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк. «Помилуйте, господин офицер!» Трясясь в ужасе, ответил голос. «Я ничего не говорю! Я молчу! Что вы с...» Голос прыгал. Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся. Схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительной благонамеренности физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки закатывались от страха. Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Левой рукой он готовился что-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку Браунинга.
1: Печальное пение священников проплывало мимо, и рядом, надрываясь, гласила баба в платке. Хватать было решительно некого. Голос словно сквозь землю провалился. Проплыл последний гроб. Прапорщик морской. Пролетели какие-то сани.
4: «Вести!» Вдруг под самым ухом Турбина резнул сиплый альт. Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишки в физиономии, приговаривая со скрипом зубовным: «Вот тебе вести! Вот тебе вести! Сволочь!»
1: На этом припадок его бешенства и прошел. Мальчишка разронял газеты, поскользнулся и сел в сугроб. Лицо его мгновенно перекосилось фальшивым плачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей ненавистью.
4: «Что это? Что вы? За что меня?» Загнусил он, стараясь зареветь и шаря по снегу.
1: Чье-то лицо в удивлении выпятилось на Турбина, но боялось что-нибудь сказать. Чувствуя стыд и нелепую чепуху, Турбин вобрал голову в плечи и, круто свернув мимо газового фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ям с занесенными пленкой снега и кирпичами, выбежал на знакомый громадный плац. Сад Александровской гимназии.
4: «Вести! Ежедневная демократическая газета!»
1: Донеслось с улицы.
6: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Михаил Кузьмин. Подземные ручьи.
1: В подготовке участвуют все инструктора.
2: Струков не успел дочитать объявление, как обнаружил, что одна его нога взлетела на воздух. За ней спешит другая. Слишком просторная калоша изображает неискусно цепелин по непрочной мартовской синеве. А туловище через старое пальто чувствует холодную лужу. Он даже не поспел с упреком взглянуть на обледенелый бугорок, с которого так неожиданно свергнулся, засмотревшись на объявление скейтинг-ринга. Недостаток прохожих не дал падению Струкова сделаться уличной сцены. Мальчишки с папиросами были далеко. Но компания деловых людей на время перестала произносить варварские названия различных учреждений и поспешила пройти. Да старуха с мешком сочувственно заругалась и запророчила вроде Мережковского близкий провал всего Петербурга. Павел Николаевич отряхивался, не отодвигаясь от беспрерывно капавшей на него воды, как услышал, очевидно, к нему относящиеся слова.
3: «На вас льет, и вы стоите в луже. Вот ваша калоша».
2: Молодая еще дама пробиралась к нему, осторожно держа грязную отлетевшую калошу. Струков растерянно шаркнул ногой по воде.
4: «Струков? Павел Николаевич, благодарю вас».
3: «Не стоит, это не важно. Не то не важно, что вы Струков, Павел Николаевич, а то, что вы свалились».
4: «Для вас, конечно, это не важно».
3: «Да и для вас не особенно. Неприятно, конечно, но важности особенной нет. И Петербург от этого не провалится. Только не чистите платье, пока оно не высохнет. До свидания».
4: «До свидания».
2: Струков почему-то очень хорошо разглядел и запомнил совсем обыкновенное лицо этой женщины и машинально удержал в памяти низкий и немного глухой звук ее голоса, отлично почувствовав при этом, что это несколько унизительная для него встреча, нисколько не начало какого бы то ни было романа, о котором, положим, он и не думал. Максим Иванович Крылечкин был старик огромного роста, несмотря на идиллическую свою фамилию, и от преклонного возраста походил на разбитый бурями фрегат. Особенно, когда он несся, ничего по близорукости не видя, шатаясь и останавливаясь на каждом шагу, в крылатке, с дождевым сломанным зонтиком и с распиханными по всем внутренним и внешним карманам книгами. Он истори был книжником, в свое время был закрыт, в свое время торговал у Владимирской церкви и теперь сидел в кооперативе, номинальными хозяевами которого являлись три молодых писателя, авторы небольших книжек стихов, понимающие в торговле столько же, сколько Максим Иванович в готской грамматике. От времени до времени, раза три в год, он заходил пить чай к Струкову, которого знал еще гимназистом и которому по стариковской вольности говорил «ты». На этот раз он пришел с подарком, принеся довольно редко встречающееся «Путешествие молодого Кастиса». Зная, что Павел Николаевич – большой охотник до мистических сочинений, издававшихся в конце 18 и начале 19 века новиковским кружком.
5: «Бери, бери, не бойся, не разоришь. В книжке 4 страниц не хватает, и 20 страниц переплечком перепутаны. Ну, любителю или коллекционеру не продашь, а нелюбителям такая книжка не нужна. Ну, а ты ведь книжки читаешь, не на показ держишь. Поймешь и без 4 листков. Мне она в придачу почти вышла. От одной барыни. Петрова фамилия. Мария Родионовна. Не слыхал?»
4: «Нет, не приходилось. А за книгу сердечно благодарю. Чайку? А?»
5: «Ну ладно, давай чайку».
2: И Струков стал поить Крылечкина американским чаем, который нужно варить, а не заваривать. Но книжник еще раз вспомнил про Марию Родионовну и даже рассказал некоторые известные ему части ее биографии.
5: Представь, у этой Петровой еще 4 года тому назад был расстрелян муж. По ошибке. Вместо сидевшего с ним же в тюрьме однофамильца налетчика Петрова. Ну, последний же вскоре был освобожден, так как дело мужа Марии Родионовны не было серьезным. Налетчик не постеснялся явиться на квартиру к вдове и попросил от него не отрекаться, так как все равно мужа на этим не воскресит, а его погубит. Ну и Петрова, неизвестно по каким причинам, согласилась исполнить его просьбу. Ну, вообще-то, что сделать было нетрудно, так как они были приезжие, и покойного мужа почти никто не знал. Но слух об этом поступке как-то просочился. Вот и я узнал о нем, хотя никогда близко Петровых не знал.
4: И что же? Она живет с этим налетчиком, как с мужем, в одной квартире?
5: Нет, что ты, он тотчас ушел, говорят, в ноги поклонился.
4: Вот как? И что, они с тех пор не видятся?
5: Не знаю, кажется, иногда заходит в гости. Да он и не налетчиком оказался на поверку.
4: Кто же такой?
5: Да кто его знает? Мало ли Петровых.
4: Все-таки странно.
5: Да, она чудная, Мария-то Родионовна. Всегда довольна. Это теперь-то. А уж всего, кажется, лишилась. И не думай, что она там какая-нибудь Петрова. Ну, конечно, фамилия простая. Да ведь барышня-то она какую фамилию носила? У-у-у! Опасно и произнести ты ее теперь. Так высока. И ничего, как ни в чем не бывало.
2: Крылечкин стал прощаться, отыскивая спинной мешок, который он на всякий случай таскал с собою. Струкова крайне заинтересовала эта история незнакомых ему людей, и он охотно принял предложение книжника зайти на следующее утро вместе к Петровой посмотреть оставшиеся книги.

0: вы к Петровой. Это по коридору направо. Туда вам.
1: Проходить нужно было через кухню. По старой привычке холодных зим и уплотненного житья она была наполнена людьми и остатками неподходящей мебели. В простенке стояли даже старинные английские часы, медленно и степенно звонившие 11, когда посетители вступили в парк и чат. Три женщины и подросток с мешком крашеных старых досок смотрели на свет бумажные деньги и, не обратив особого внимания на пришедших, послали их в комнаты. Но из узкого коридорчика почти в ту же минуту вышла молодая дама, которую Струков сейчас же узнал. Это она на днях уверяла его, что неважно провалиться в лужу.
2: Прошу вас, проходите.
3: Благодарю вас.
1: Она торопливо провела их в просторную, очевидно, нежилую, судя по отсутствию длинных труб через все пространство комнату, и указала на пыльные полки с книгами.
2: Будьте добры, Максим Иванович, посмотрите книги без меня. Что годится, отложите. О цене столкуемся. А я очень занята. Все минуты рассчитаны с этой службы да хозяйством. Не видишь, как время идет. Того и гляди, что в одно прекрасное утро проснешься старухой.
4: Ну-ну-ну-ну-ну. Вам еще о старости рано думать.
2: Да я и не думаю, и нисколько ее не боюсь.
4: Какая вы, однако, храбрая, Мария Родионовна.
2: Храбрая? Ну какая там храбрость? А что многих глупостей я теперь не боюсь, которые прежде представлялись непереносимыми, так это правда. Впрочем, моей заслуги в этом мало.
4: Да, жизнь всему научит.
2: И слава Богу, если научит.
3: А ведь мы с вами встречались. Я даже вам представлен. Струков Павел Николаевич.
2: Вероятно, давно, еще в провинции.
1: Петрова не смутилась, но неохотно взглянула пристальней на покупателя.
3: Верно боится, что я знал ее мужа. Нет-нет, значительно позднее. Дня 4 тому назад на бассейной.
2: На бассейной?
3: Да, я, простите, свалился и попал в лужу.
2: А, да-да, помню. У вас был довольно-таки жалкий вид. Значит, мы старинные друзья.
3: Именно.
1: И Петрова протянула Струкову руку, которую Павел Николаевич поцеловал, хотя у него мелькнула странная уверенность, что это не начало и не продолжение романа. В разрозненном томе Вольтера Струков нашел мелко исписанную тетрадку. Не подумав, он начал читать и опомнился только когда кончил. Тогда же он сообразил, что это не дневник позапрошлого столетия, а заметки последних лет и, всего вероятнее, самой Марии Родионовны. Тогда же он обратил внимание и на строчку вверху тетрадки.
3: «Читать после моей смерти». И кто же предполагался читателем? Кто? Уж во всяком случае не я, Павел Николаевич Струков, это ясно. Ах, как неловко получилось. Страшно неловко. Но дело уже не поправишь. И что теперь? Бежать сейчас к ней и признаться или все скрыть? Может быть, она хватится этой тетрадки и будет еще больше волноваться, не зная, в чьи руки она попала? Там ведь и куски дневника, и мысли, и выписки из книг. Чаще всего, кстати, из путешествия молодого Кастиса, которое, очевидно, за последние годы внимательно было прочитано. И почему после смерти? Значит, были мысли об уходе? У такой-то молодой женщины. Видимо, выход из непоправимого положения. Однако что-то удержало. Что?
1: Размышления Струкова набегали одно на другое, словно волны. Вопросов было много, но и ответы вдруг стали всплывать на основе прочитанного, то есть почти подсмотренного и подслушанного. Все написано в 1918-21 годах. Струкову запомнились отдельные отрывки из тетради. Запомнились не в том, может быть, порядке, как они следовали один за другим в рукописи, но так, как они в голове. голове у него соединились, объясняя автора. Может быть, более драматические сцены, более важные мысли им опущены, но то, что запомнилось, запомнилось не без причины же. Какой-то подземный ход души за этими разбросанными кусками был ему ясен.
2: Конечно, я нисколько не запомнила его лица и только на третий, на четвертый раз разглядела. Он простоват, но красивый и стройный. Полувоенная форма, как теперь говорится, комиссарская, очень идет к нему, как и ко всем молодым людям. Когда Яков Давыдович в 45 лет напялил френч, это, конечно, смешно. Но видеть его мне очень тяжело. Зовут безвкусно. Аркадий. Странное все-таки положение. Очень романтично. Хотя без всякого романа.
3: Хорошо, что я барышня была деревенская и не презирала никогда физических занятий. Какими глупостями у нас забиты были мозги.
2: Сначала мне все снились всякие любимые кушанья. Теперь перестала. Я ем все. Если случается, с удовольствием покушаю вкусные вещи, но от недостатка их не страдаю. Так и во всем. Это не аскетизм, а более точная оценка наших потребностей. Все становится на свое 10-е и даже 20-е место. Физически наши потребности могут быть сведены до минимума. Это большое освобождение. Жалко, что я приведена к этому необходимостью, но приобретение остается приобретением. Только не терять хорошего и бодрого расположения духа, и все выиграно. Да и кого я испугаю своей злобой или малодушием?
3: Название учреждения, где я служу, чудовищно, но слова в таком роде я уже читала в книге телеграфных сокращений. Это деловитость, конечно. Помнится, у Хлебникова была теория, что для житейского и делового обихода введутся цифры, предоставляя слова и их полнозвучное значение одной поэзии.
2: Письмо от Лидии. Она в Шанхае. Кто в Праге, то в Цюрихе, Лондоне, Токио. Мы рассеялись, как в Библии. И мир тесен, как в 18 веке. Всесветные граждане. Алексей Михайлович очень скучает в Берлине. Я думаю, такой русский человек. И опять предрассудок. Родина — это язык, некоторые обычаи, климат и пейзаж.
3: Выписка из путешествия молодого Костиса. Дух злобы продолжал. Я старался, во-первых, разделить человеков на столько разных народов, сколько возможно было. Повсюду возбуждал я национальную гордость, дабы одна нация ненавидела и гнала другую. Везде старался ввести иные нравы, иные мнения, иные обычаи, иные одежды. Когда я разделил таким образом все народы, которые вообще долженствовали составлять одно общество, то принялся потом делить каждый народ. Разделил их на классы и отравил гордостью каждое сердце, дабы одно состояние почитало себя лучше другого, и беспорядок умножился. Через разность мнений отвел я человеков от чистейшего разума и от пути к истине, через самолюбие от любви к целому, через корысть от пользы общественной, одинакие органы, одинакие чувства, одинакие нужды имеют все человеки вообще. И для того равное почитание, равная любовь и равные выгоды необходимо должны соединять их. Равное ко всем почитание должно руководствовать ум ваш как закон. Равная любовь должна руководствовать сердце ваше как средство. Равная польза должна руководствовать действия ваши как цель.
2: В детстве у нас была ящерица. В положенное время она меняла шкуру. Нужно было видеть, как она вертела и била хвостом, терлась о стенки. Старая кожа лопалась и сухими колечками разлеталась от ударов ее хвоста, покуда веселая, помолодевшая, она не делалась яркой, изумрудной, блестящей. Так с нас, иногда не без труда, один за другим, слетают всевозможные предрассудки и зависимости, нелепые и смешные.
3: Мне мило многое, и очутись сейчас с Лидией в Шанхае, я не без удовольствия посидела бы в ресторане, глядя на розовое море, в компании с международными моряками. Но мне очень скоро это надоело бы. И потом, я знаю теперь, что жизнь не в этом, что это не главное. Так же, как знаю, что не состоянием мостовых измеряется культура страны, и что от неба нельзя отгородить ни вершка в личное пользование. Да.
2: Не Аркадий ли дал толчок к моему перерождению? Может быть, и он, и смерть мужа, не говоря об общих причинах. Странно, только его, да не только его, а многих, жадность к жизни. Сама эта жадность понятна в 20 лет, но направлена она на такие пустяки, на сапоги, палки, фронтовство, театры. И это серьезно, именно на то, от чего я благополучно избавляюсь. А любовь к жизни так нужна, так нужна, но в какой-то другой форме, более одухотворенной, что ли. Может быть, это упоение вещественными благами, прежде для него недоступными, и пройдет? Подумать, к какому краху привела эта слепая вещественность Западную Европу?
3: И потом, я перестала считать свою почтенную личность пупом земли и от этого только выиграла, что называется, награжденная добродетель.
2: Земной рай — бессмысленное мечтание, но, кажется, неискоренимое в человечестве. —

0: Строков все-таки отнес тетрадку Марии Родионовне. Она поблагодарила и немного смутилась.
1: Вы не читали этого?
2: Признаться вам, читал.
1: Но что же делать? Вы не знали, что это секрет.
2: И я вам очень благодарен.
1: За доставленное удовольствие?
2: Без шуток. Вы достойны удивления.
0: Петрова приблизилась к нему и прищурила слегка серые свои глаза.
1: Не принимайте только, пожалуйста, всего этого за главу из романа. Тем более, что муж мой оказывается жив и скоро возвращается из лагеря.
2: А как же Аркадий?
1: При чем тут Аркадий? Это не роман, а самая настоящая жизнь. Мужа не расстреляли, а сослали на работы, положим, за вину однофамильца. А теперь и он свободен. Я верно его дождалась и даже стала лучше, приспособленнее.
2: Мария Родионовна, можно вам задать один вопрос?
1: Пожалуйста. Все равно ведь мы, вероятно, больше не встретимся с вами.
2: Почему ваши записки носят характер предсмертных? Там и надпись даже есть соответствующая.
1: Они и предполагались мною такими, а вышли записками перед жизнью. Я собираюсь жить, и даже очень. На прощание и я вам задам один вопрос, более простой. Вы бывали в Волонецкой губернии?
2: Нет, не случалось.
1: Это страна диковин и колдунов. Там есть реки, ручьи, исчезающие на время под почвой, потом за много верст снова выбивающиеся на незнакомом свежем лугу. Так и я. Теперь я подземно, слепо, может быть, прорываю свой путь и верю. Прохладно и душисто будет долина, куда пробьются верные мои волны.

0: слушали радиоспектакль «Подземные ручьи» по одноименному рассказу Михаила Кузьмина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
0: Валерий Брюсов. В подземной тюрьме.
2: Султан Магомед II Завоеватель, покоритель двух империй, 14 королевств и 200 городов, поклялся, что будет кормить своего коня овсом на алтаре святого Петра в Риме. Великий визирь султана Ахмед-паша, переплыв сильным войском через пролив, обложил город Отранта с суши и с моря и взял его приступом 26 июня 1480 года. Победители не знали удержу своим неистовством. Илой перепилили начальника войск, мессера Франческо Ларко. Множество жителей перебили, а благородных дам и девушек лишали насилием чести. Дочь Франческо Ларко, красавицу Джулию, пожелал взять в свой гарем сам великий визирь. Но не согласилась гордая неаполитанка стать наложницей нехристя. Она встретила турка при первом его посещении такими оскорблениями, что он распалился против нее страшным гневом и приказал бросить ее в городскую подземную тюрьму. По узкой и грязной лестнице ее стащили

0: цепями и железными поясами. Эти пояса надевались на узников и запирались наглухо замком. В тюрьме было 6 заключенных. Джулию приковали между старухой Ваноцией, осужденной за колдовство и сношение с дьяволом, и бледным юношей Марко, брошенным сюда уже во время осады за участие в заговоре против правителя города.
1: Красивая девка, жаль, я далеко.
2: Ой.
1: Не плашай, Марко!
2: Эта знатная птица не нам читать. А какое на ней платье-то? По-золотому отдашь за локоть такой материи.
3: Голову бы я ей размозжил. Будь поближе. Она из тех, кто одевается в шелк, когда мы голодаем.
4: Трудно придется ей с пуховых подушек, да на голую землю, от княжеских явств, да на хлеб, на воду.
5: Приблизилось время. Все предан мир неверным, да попрут веселившихся и гордых, чтобы после возвеселились малые и убогие. Радуйтесь!
0: Только один Марко молчал. Впрочем, как заключенного недавно, узники еще не считали его вполне своим. Понемногу Джулия пришла в себя, но она не открывала глаз и не двигалась. Она слушала речи о себе и едва понимала слова. Утром рано в тюрьму спустились новые тюремщики. То были 2 турок, главный постарше и помощник его помоложе. Они принялись, как то делали прежде их предшественники, убирать тюрьму. Помощник лопатой сгребал нечистоты, скопившиеся за день, а главный раскладывал перед узниками куски заплесневелого хлеба и наливал воды в глиняные кружки.
2: Эй, ну что там на воле-то?
1: Эй, когда нас выпустят?
3: Власть-то сменилась!
4: Невиновны, мы невиновны.
3: Невиновны мы.
2: Конечно, невиновны.
0: Но турки не понимали по-итальянски. Подойдя к Джулии, главный тюремщик соблазнился ее красотой и молодостью. Отложив в сторону мешок с хлебом, он стал что-то говорить ей приветливо и хотел обнять ее. Но Джулия, забыв о своем положении, не вынесла такого оскорбления и ударила его по лицу. Тогда турок пришел в ярость, схватил бывший с ним бич и стал жестоко хлестать ее. Потом тут же, под хохот и веселые вскрики всей тюрьмы, изнасиловал ее. Так девственность красавицы Джулии Ларго, отказавшей в своей благосклонности великому визирю султана, досталось простому турку, который никогда и в глаза не мог увидеть женщин из гарема паши. Потекли дни тюремной жизни. Джулия мало-помалу привыкла к страшной обстановке, к смрадному воздуху, к твердому хлебу, к ржавой воде. Привыкла переносить такое, о чем раньше не могла бы помыслить без крайнего стыда. Она безмолвно принимала ежедневные ласки тюремщика, а порой и его побои. Она решалась, как все другие узники, совершать на виду всех, что между людьми принято скрывать. Узники были прикованы на таком расстоянии, что лишь с трудом могли дотянуться друг до друга. Длина цепи позволяла им сидеть, но встать на ноги они не могли. Несмотря на то, узники придумали себе целый ряд развлечений.
1: Эй, Кузима, твоя очередь бросать кости.
2: Давай,
1: сейчас.
2: Давай.
1: Так. Вот это удача!
2: Лоренцо, похоже, ты...

0: остался на сегодня без своей пайки.
1: Сейчас отыграюсь, моя очередь бросать давай. Кости, подождите.
0: Давай.
2: Так, давай там, что там у тебя осталось?
1: А? Черт, опять не повезло. Да ты мухлюешь, Козимо!
0: Ой, точно, точно, так оно и есть.
3: Джулия оставалась одинокой среди заключенных. Она никому не говорила, кто она, и это оставалось тайной для всех обитателей тюрьмы. Она проводила дни в молчаливых раздумьях, не плача, не жалуясь. Только со своей соседкой, старухой Ваноцей, обменивалась она порой несколькими словами.
4: Ой, Джулия, бедняжка моя, ты время от времени-то садись на корточки, чтобы ноги не затекали. И вот так подкладывай свое платье и поправляй железный пояс, чтобы не слишком тер тело.
5: Спасибо, добрый Ваноца.
4: Ай, а еще, голубушка, не забывай выплескивать под утро из кружки остатки воды, чтобы она не загнивала.
5: Ты так добра ко мне, Ваноца.
3: Однажды Джулия нечаянно толкнула свою кружку и пролила всю воду. Джулия томилась от жажды, но не показывала виду. Марко, прикованный рядом, подвинул ей свою кружку.
6: Ты хочешь пить? Прошу тебя, возьми мою воду.
5: Благодарю тебя.
3: Ржавая вода была в тот день очень вкусной. С этого дня Джулия стала разговаривать с Марко. Сначала их разговор был отрывочным. Понемногу они стали говорить все больше и больше, а еще после стали проводить в беседах целые дни.
5: Послушай, Марко, какая веселая жизнь была во дворце. Торжественные обеды, балы с танцами, маскарад в садах уезжных форм.
3: Джулия рассказывала о произведениях искусства, о работах лучших ювелиров, о дивных картинах великих новых художников, изображающих и события священной истории, и сцены из римских басен о богах. Марко в ответ говорил о гонках лодок, о лазурных гротах, о страшных бурях на море, о жизни на солнце и на звездах, о говорящих цветах и о девушках с крыльями, как у бабочек. Лишь об одном никогда не говорили Джулия и Марко: о своем настоящем и о своем будущем, о том, как шли дни в их тюрьме и что их ожидало. Однажды утром тюремщик еще раз обратил внимание на Джулию. Хотя истощенная голодом, отсутствием воздуха и болезнью, она уже вовсе не могла считаться особенно красивой. Турок сел около нее и, смеясь, хотел опять обнять ее, как делал это в первые дни ее заключения.
7: «Не тронь ее!»
3: Оба турка повалили Марко и стали его хлестать нещадно бичом. Они били его поочередно, пока окончательно не опустились у них руки от усталости. Наконец, произнося угрозы и ругательства, они удалились, оставив Марко в луже крови. Вся тюрьма безмолвствовала. Никто не знал, какие слова можно произнести. Джулия, сколько позволяла ей цепь, приблизилась к Марко, омыла ему раны и намочила водой голову.
6: Я в раю.
5: Я люблю тебя, Марко. Ты светлый.
3: Марко прохворал несколько недель, и Джулия ухаживала за ним, как могла. А когда Марко оправился, захворала Джулия. Раз вечером она начала громко стонать, потому что не могла преодолеть боли. У утру у Джулии родился мертвый ребенок.
4: Бедняжка, бедняжка, ты моя, да я тебе помогу. Давай, выпей воды. Давай, давай, давай. Выпей, давай.
1: Жаль, что мертвый. Хороший. Славный был бы головорез. Редко кому выпадает такая удача в тюрьме родиться.
4: Давай, давай, милая.
2: Ваноса, зачем ты помогаешь Джулии?
7: Ну, пусть она женщина.
3: Утром пришли тюремщики-турки, сгребли маленький некрещенный трупик вместе с нечистотами и унесли куда-то. Несколько дней спустя Джулия сказала Марко ночью, когда все спали:
5: «Марко, ты должен презирать меня. Я погибшая. Ты первый, кого полюбил я. Я не могу отдать тебе чистоты своего тела. Меня против моей воли загрязнили. Я недостойна тебя, хотя и не согрешила пред тобой. Ах, если бы я встретила тебя в былые дни, и ты бы первый увидел мою грудь, на которую не смотрел ни один мужчина, тогда не было бы ласк, которые я не нашла бы в своем существе, и которых не расточала бы тебе со всей щедростью любви и страсти. Но теперь оставь меня, Марко, и не позволяй себе думать обо мне как о женщине. Если мне невозможно принести тебе как приданое ту единственную истинную драгоценность, какой может владеть девушка, честное имя, я не хочу, чтобы ты стыдился своего выбора. Я буду любить тебя вечно, но ты не должен любить меня. Пока праведный гнев Господень держит нас в этом аду, позволь мне иногда смотреть тебе в лицо, чтобы я могла преодолевать искушение смертного греха, самоубийства. Когда же заступничество Пречистой Девы Марии возвратит нам свободу, вспоминай хоть изредка о той душе, для которой ты навсегда останешься сиянием. А я в келье монастырской не устану высылать молитвы из-за тебя.
8: Джулия, ты светлый ангел надо мною. Я никогда не видел ни наяву, ни в грезах ничего прекраснее, чем твой образ. Ты заставила меня вновь поверить в милосердного Бога и его благоуханный рай. Если там, среди высоких лилий, такие, как ты, стоит терпеть мучения на этой земле. Мысль о тебе ослепляет меня синим огнем, как молния. Когда руки твои касаются меня, я дрожу. Это уголь, горящий, но сладостный. Твой голос, как свирель на росистом лугу, или как роптание чуть пенистой волны около каменистого побережья. Целовать то место на земле, которого ты касалась, высший из моих помыслов. Ты непорочна, ты безгрешна по существу. Грех ниже тебя, и ты всегда над ним, как хрустальное небо всегда над облаками. Госпожа моя, не лишай меня радуги взоров твоих.
5: Марко, возлюбленный мой, возьмешь ли ты меня как свою жену?
8: Джулия, пред лицом Господа Бога Всевидящего, беру тебя как свою жену, обручаюсь с тобой и сочетаюсь с союзом, который человек нарушить не властен.
3: Так сочетались они браком, ночью, когда все спали, стоя на коленях друг перед другом. Христианские государи не могли, конечно, терпеть спокойно, что неверные утверждаются в стране, где постоянно пребывает наместник Христа. Альфонс, герцог Калабрийский, сын тогдашнего короля Неаполитанского, собрал сильное войско, чтобы изгнать турок из Италии. Мужество и доблесть христиан сломили упорство неверных. Мусульмане бежали из Италии, и неаполитанцы заняли вновь достославный город Отранто. Среди военачальников христианского войска находился брат несчастного Фернандо Ларго, Пьетро, и он поспешил разыскать свою племянницу. Джулию вывели из подземной тюрьмы. Она не могла стоять на ослабших ногах, и свет солнца слепил ее невыносимо. Джулия была как безумная и едва могла отвечать на вопросы. На другой день после освобождения с ней сделался приступ болезни, и она несколько недель была близка к смерти. Когда понемногу, благодаря искусству врачей и заботам родственников, она стала поправляться, все прошлое, весь страшный год, проведенный в подземной тюрьме, стал ей казаться одним из видений ее горячечного бреда. При ней никто не решался говорить о месяцах ее плена, и она сама старалась не возвращаться к ним даже в мыслях. Выздоровев совершенно, Джулия переехала в Неаполь и поселилась у одного из своих дядей. Ей перешли в полное обладание замки и земли ее отца. Красота Джулии расцвела с такой пышностью, как никогда прежде. Все дивились ей на придворных празднествах, а так как она была невестой богатой, то и не было недостатка в искателях ее руки из числа молодых людей, наиболее достойных и благородных. Однажды Джулия со служанками проходила по набережной. Внезапно среди небольшой кучки рыбаков, стоявших у лодки, она признала Марка. Джулии вдруг стало печально и томительно, словно злой волшебник пригрозил ей своим магическим жезлом. Она хотела сделать вид, что не заметила Марка, но было ясно, что он ее видел и узнал. Тогда Джулия послала к Марко одну из служанок, чтобы приказать ему прийти к ней сегодня вечером. Видно было, как Марко усмехнулся и кивнул головой в знак согласия. Весь тот день Джулия не знала покоя. Вечером пришел Марко, молодой, свежий, окрепший, смелый. Джулия приняла его в своей комнате. С ней была ее подруга, Монна Лукреция, и две близких служанки. Марко поклонился почтительно, как подобало простому рыбаку перед знатной сеньорой. Некоторое время Джулия не знала, как говорить с ним. Потом спросила:
5: «Скажи мне, друг мой, чем ты занимаешься?»
9: «Я, сеньора, рыбак. Промышляю рыбой».
5: «И ты доволен своим положением?»
9: «Мне большего не надо, чтобы жить и любоваться золотым солнцем и голубыми волнами».
5: «Я прикажу дать тебе за мой счет новую барку, чтобы ты мог начать собственную торговлю».
9: «Благодарю вас, сеньора. Я не хочу вас обидеть отказом. Позвольте только мне в память о вас назвать эту барку вашим именем».
3: После этих слов Марко опять вежливо поклонился и попросил позволения удалиться. Когда же он вышел, Джулия сказала Монне Лукреции:
5: «Я знаю, что этот человек участвовал в заговоре против моего отца. Но так как он, подобно мне, пережил взятие нашего города, то я не могу быть к нему строгой. Я действительно прикажу снарядить для него барку, но попрошу, чтобы ему запретили появляться в Неаполе. Пусть ведет свои дела».

0: подземной тюрьме по одноименному рассказу Валерия Брюсова. Роли исполняли от автора Рафаэль Клейнер, Джулия Татьяна Веселкина, Марка Сергей Смирнов. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты Галина Исхакова, Дарья Семенова, Дмитрий Писаренко, Вячеслав Шолохов и Константин Днепровский.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Часть первая. Театральное вступление. Поэт, комический актер и директор театра.
3: Вы оба, средь несчастья всех, меня дарившие удачей, здесь, с труппою моей бродячей, какой мне прочите успех? Мой зритель в большинстве не именитый, а нам опора в жизни большинство. Столбы помоста врыты, доски сбиты, и каждый ждет от нас не весть чего. Чтоб сразу показать лицом товар, новинку надо ввесть в репертуар. Волшебник и виновник их наплыва, поэт, сверши сегодня это диво.
4: Не говори мне о толпе, повинной в том, что пред ней нас отрыб берет. Она засасывает, как трясина, закручивает, как водоворот. Наружный блеск рассчитан на мгновение, а правда переходит в поколение.
5: Довольно про потомство мне долбили. Когда в потомство я дарил усилия, кто потешал бы нашу молодежь? В согласии с веком быть не так уж мелко. В восторге поколения не безделка. На улице их не найдешь. Тот, кто к капризам публики не глух, относится к ней без предубеждения. Тем шире наших слушателей круг, тем заразительнее впечатление. С талантом человеку не пропасть. Соедините только в каждой роли воображение, чувство, ум и страсть и юмора достаточную долю.
3: А главное, гоните действий ход, живей, за эпизодом эпизод. Подробностей побольше в их развитии, чтоб завладеть вниманием зевак. И вы их победили. Вы царите, вы самый нужный человек, вы маг. Чтобы хороший сбор доставить пьесе, ей требуется сборный и состав. И всякий, выбрав что-нибудь из смеси, уйдет домой, спасибо вам сказав. Смотрите, на немецкой сцене резвятся кто во что гораст. Скажите, бутафор вам даст все нужные приспособления. Потребуется верхний свет, вы жгите сколько вам угодно. В стихии огненной и водной и прочих недостатка нет. В дощатом этом балагане вы можете, как в мироздании, пройдя все ярусы подряд, сойти с небес сквозь землю в ад.

0: Потолок на небе. Господь, небесное воинство, архангелы. Появляется Мефистофель.
1: К тебе попал я, Боже, на прием, чтобы доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит тут в услужении. Но если бы я произносил тирады, как ангелов высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык. Я о планетах говорить стесняюсь. Я расскажу, как люди бьются, маясь. Божок вселенной, человек, таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озари его ты, Божьей искрой изнутри. Он эту искру разумом зовет. И с этой искрой скот скотом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым. Полулетя, полускача, он свиристит, как саранча. О, если бы он сидел в траве покоса и во все дрязги не совал бы носа.
2: И это все? Опять ты за свое. Лишь жалобы да вечное нытье. Так на земле все для тебя не так.
1: Да, Господи, там беспросветный мрак. И человеку бедному так худо, что даже я щажу его покуда.
2: Ты знаешь Фауста?
1: Он доктор.
2: Он мой раб. Он служит мне, и это налицо. И выбьется из мрака мне в угоду. Когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу.
1: Поспоримте, увидите воочию. У вас я сумасброда отобью, немножко взявши в выучку свою. Но дайте мне на это полномочия.
2: Они тебе даны. Ты можешь гнать, пока он жив, его по всем уступам. Кто ищет, вынужден блуждать.
1: Пристрастие не питая к трупам, спасибо, должен вам сказать. Мне ближе жизненные соки, румянец, розовые щеки. Котам нужна живая мышь. Их мертвую не соблазнишь.
2: Он отдан под твою опеку. И если можешь, низведи в такую бездну человека, чтоб он тащился позади. Ты проиграл наверняка. Чутьем по собственной охоте он вырвется из тупика.
1: Поспорим? Вот моя рука. И скоро будем мы в расчете. Вы торжество мое поймете, когда он, ползая в помете, жрать будет прах от башмака, как присмыкается века змея, моя родная тетя.
2: Тогда ко мне являйся без стеснения. Таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость, плут и весельчак. Из лени человек впадает в спячку. Ступай, расшевели его застой. Вертись пред ним, томи и беспокой, и раздражай его своей горячкой.
0: Небо закрывается, архангелы расступаются. Мефистофель один.
1: Как речь его спокойна и мягка. Мы ладим, отношения с ним не портя. Прекрасная черта у старика. Так человечно думать и о черте.

0: Тесная готическая комната со сводчатым потолком. Фауст без сна сидит в кресле за книгою на откидной подставке.
1: Я богословием овладел. Над философией корпел. Юриспруденцию долбил. И медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, в докторах хожу и за нос 10 лет вожу учеников, как буквоед, толкуя так и сяк предмет, но знания это дать не может. И этот вывод сердце гложет.

О, месяц, ты меня привык встречать среди бумаг и книг, в ночных моих трудах без сна, в углу у этого окна. О, если б тут твой бледный лик в последний раз меня застиг. Но как? Назло своей хандре еще я в этой конуре, где доступ свету загражден цветною росписью окон, где запыленные тома навалены до потолка, где даже утром полутьма от черной гари ночника, где собран в кучу скарб отцов. Таков твой мир, твой отчий кров. И для тебя еще вопрос: откуда в сердце этот страх? Как ты все это перенес и в заточенье не зачах, когда насильственно взамен живых и Богом данных сил себя среди этих мертвых стен скелетами ты окружил? Не в прахере проходит жизнь моя среди этих книжных полок, как в неволе. Не прах ли эти сундуки старья и эта рвань, изъеденная молью? Итак, я здесь все нужное найду. Здесь, в сотне книг, прочту я утверждение, что человек терпел всегда нужду, и счастье составляло исключение. Ты, голый череп посреди жилья, на что ты намекаешь, зубы скаля? Что твой владелец, некогда как я, искавший радости, блуждал в печали. Но отчего мой взор к себе так властно та склянка привлекает, как магнит? В моей душе становится так ясно, как будто лунный свет в лесу разлит, бутыль с заветной жидкостью густою, тянусь с благоговением за тобою. В тебе я чту венец исканий наш, из сонных трав настоянная гуща, смертельной силою тебе присущей, сегодня своего Творца уважь. На деле докажи, что пред богами решимость человека устоит, что он не дрогнет даже у преддверия глухой пещеры, у того жерла, где мнительная сила суеверия костры всей преисподней разожгла. Распорядись с собой, прими решение, хотя бы и ценой уничтожения. Сейчас сказать я речи не успею, напиток этот действует скорее, и медленней струя его течет. Он дело рук моих, моя затея, и вот я пью его душою всею во славу дня за солнечный восход. Река гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой. Наверное, уже колокола
Христову Пасху возвестили святую.

0: у ворот. Толпы гуляющих направляются за город. Фауст и Вагнер прогуливаются.
1: Взгляни отсюда, вниз с утеса, на городишко у откоса. Смотри, как валит вдаль народ из старых городских ворот. Всем хочется вздохнуть свободней. Все рвутся вон из толкотни. В день воскресения Господня воскресли также и они. Они восстали из-под гнета конур, подвалов, верстаков, ремесленных оков без счета, нависших крыш и чердаков, и высыпали на прогулку из хмурящейся тьмы церквей, из узенького закоулка, и растеклись ручьев живей.
2: Неважные места.
3: А ты куда?
4: Туда, куда и люди.
5: Таких, как возле замка в Слободе, ни девушек, ни пива нет нигде. И первый сорт задиры и скандалы.
3: Так у тебя опять у хвостуна по их побоям чешется спина. Я этим сып надолго, до отвала.
6: Беда нам с новым бургомистром. Он все решает с видом быстрым, а пользы нашей пренебрег. Дела все хуже раз от разу, и настоятельные приказы, и непосильный налог.
7: По праздникам нет лучше развлечения, чем толки за стаканчиком вина, как в Турции далекой, где война. Сражаются друг с другом ополчения. Подходишь у трактирщика к окну и смотришь. По реке идут баркасы, и после дома, отходя ко сну, благословляешь миролюбие час.
6: Я тоже так смотрю, сосед. Пусть у других неразбериха, передерись хотя весь свет, да только б дома было тихо.
0: По горке ходят горожане, они одеты щегольски. А в отдалении на поляне в деревне пляшут мужики. Как человек я с ними весь. Я вправе быть им только здесь.
6: Мне доктор поручил народ вам благодарность принести. Вы оказали нам почет, не погнушавшись к нам прийти. Отрадно вспомнить в светлый день, как жертвовали вы собой для населения деревень в дни черной язвы моровой. Иного только потому ужасно именовал конец, что нам тогда избыть чуму помог покойный ваш отец. Вас не пугал ее очаг. И юноши еще тогда входили вы к больным в барак и выходили без вреда. За близость с братьей низшей хранила вас десница свыше.
8: Храни вас, Господи, и впредь, чтоб не давали нам болеть.
0: Вам следует благодарить того, кто всех учил любить. Фауст с Вагнером проходят дальше.
9: Вы можете всем этим быть горды. Как вы любимы деревенским людям. Большое счастье пожинать плоды способностей не сгинувших под спудом. Вы появились, шапки вверх летят. Никто не пляшет, пораженный чудом, вас пропускают, выстроившись в ряд. Еще немного позовут ребят и станут перед вами на колени, как пред святыней чтимую вселенье.
0: Давай дойдем до этой крутизны и там присядем.

0: Часто я, бывало, на той скале сидел средь тишины, весь от поста худой отощалый. Ломая руки, я мольбой горел, чтоб Бог скорее избавил нас от мора и положил по ветрию предел. Так уповал и верил я в ту пору. И для меня насмешкою звучит тех тружеников искреннее слово. От их речей охватывает стыд и за себя, и за дела отцовы. Отец мой, нелюдим оригинал, всю жизнь провел в раздумьях о природе. Он честно голову над ней ломал, хотя и по своей чудной методе. Алхимии тех дней забытый столб, он запирался с верными в чулане и с ними там перегонял из колб соединения всевозможной дряни. Людей лечили этой амальгамой, не проверяя, вылечился ли тот, кто обращался к нашему бальзаму. Едва ли кто при этом выживал. Так мой отец своим мудреным зельем со мной среди этих гор и по ущельям самой чумы похлеще бушевал. И каково мне слушать их хваленья, когда и я виной их умерщвления и сам отраву тысячам давал.
1: Корить себя решительно вам нечем. Скорей была заслуга ваша в том, что вы воспользовались целиком умением к вам от старших перешедших.

0: Прогулка с вами на свободе приносит честь и пользу мне. Но от забав простонародья держусь я, доктор, в стороне. К чему б крестьяне не прибегли, и тотчас драка, шум и гам, и скрипки, и чахарда, и кегли, и крик невыносимы нам. Моя отрада — мысленный полет по книгам со страницы на страницу. Зимой за чтением быстро ночь пройдет, тепло по телу весело струится, а если попадется редкий том, от радости я на небе седьмом. Пойдемте, впрочем. На землю легла ночная сырость, нависает мгла, хорош по вечерам уют домашний. На что, однако, вы вперили взор и смотрите, как вкопанный в упор?
1: Заметил, черный пес бежит по пашне.
0: Давно заметил. Что же из того?
1: Кто он? Ты в нем не видишь ничего?
0: Обыкновенный пудель. Пес лохматый. Своих хозяев ищет по следам.
1: Кругами сокращает их охваты. Все ближе подбирается он к нам. И если я не ошибаюсь, пламя за ним змеится по земле полян.
0: Не вижу. Просто пудель перед нами. А этот след — оптический обман.
1: Как он плетет вокруг нас свои извивы. Магический их смысл не так-то прост.
0: Не замечаю. Просто пес трусливый, чужих завидев, поджимает хвост.
1: Все меньше круг. Он подбегает.
0: Стой! Вы видите? Не призрак, пес простой. Ворчит, хвостом виляет, лег на брюхо. Все как у псов и не похож на духа.
1: Не бойся, смирно, пес.
0: За мной.
1: Не тронь.
0: Забавный пудель. И при том огонь. Живой такой, понятливый, бойкий. Поноску знает. Может делать стойку. А броните вы что-нибудь, найдет. Заброшенной палкой в пруд нырнет.
1: Да, он не оборотень. Дело ясно. К тому же, видно, вышкален прекрасно.
0: Серьезному ученому забавно иметь собаку с выучкой исправной. Пес этот, судя по его игре, наверное, у студентов был в муштре.
2: Входят в городские ворота. Рабочая комната Фауста. Входит Фауст с пуделем.
3: Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной. Открылось внутреннему взору то лучшее, что движет мной. В душе, смирившей вожделения, совершается переворот. Она любовью к провидению, любовью к ближнему живет.
1: Пудель, уймись, и по комнате тесной не бегай. Полно ворчат и обнюхивают двери порог. Ну-ка за печку и располагайся к ночлегу. Право, приятель, на эту подушку бы лег. Очень любезно нас было прыжками забавить. В поле, на воле, уместна твоя беготня. Здесь тебя просят излишнюю резвость оставить. Угомонись и пойми, ты в гостях у меня. Но что я вижу? Вот так гиль. Что это, сказка или быль? Мой пудель напыжился, как пузырь, и все разбухает ввысь и ширь. Он может до потолка достать. Нет, это не собачья стать. Я
4: под свод. Раскрыла пасть, как бегемот. Огнем глазищи налиты. Тварь из бесовской мелкоты. Совет, как пакость обуздать, ключ Соломона может дать.
5: Гляди-ка, от ужаса шерсть он щетинит. Глазами своими бесстыжими враг. Прочтешь ли ты имя, осилишь ли знак несотворенного, неизреченного, с неба сошедшего в лето Пилатова, нашего ради спасения распятого?
4: За печку оттеснен, он вверх растет, как слон, готовый словно дым по потолку расплыться.
5: Ложись! К ногам моим, на эту половицу. Я сделать все могу, еще с тобой несчастный. Я троица и сожгу тебя трипостасной. На это сила есть, поверь, у чародея.
2: Когда дым рассеивается, из-за печи появляется Мефистофель в одежде странствующего студента.
6: Что вам угодно? Честь представиться имею.
4: Вот значит, чем был пудель начинен. Скрывала шкалера в себе собака.
6: Отвешу вам почтительный поклон, но вы меня запарили, однако.
4: Как ты зовешься?
6: Мелочный вопрос в устах того, кто безразличен к слову. Но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень, в суть вещей, в основу.
4: Однако специальный атрибут у вас обычно явствует из кличек. Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик, смотря как каждого из вас зовут. Ты кто?
6: Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла.
4: Нельзя ли это проще передать?
6: Я дух, всегда привыкший отрицать, и с основанием. Ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало. Моя среда.
4: Ты говоришь, ты часть. А сам ты весь стоишь передо мною здесь.
6: Я верен скромной правде. Только спесь людская ваша с самомнением смелым себя считает вместо части целым. Я часть и часть,
5: которая была когда-то всем. И свет произвела. Свет этот порождение тьмы ночной и отнял место у нее самой. Но с ней не сладит, как бы ни хотел. Его удел — поверхность твердых тел. Он к ним прикован, связан с их судьбой. Лишь с помощью их может быть собой. И есть надежда, что когда тела разрушатся, сгорит и он дотла.
4: Так вот он в чем твой труд почтенный. Не сладив в целом со вселенной, ты ей вредишь по мелочам.
6: И безуспешно, как я не упрям. Мир бытия досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводнением. И хоть бы что, я цели не достиг. И море в целости, и материк, а люди, звери и порода птичья, мори их не мори, им трынь трава. Плодятся вечно эти существа, и жизнь всегда имеется в наличии.
4: Итак, живительным задатком, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком. Что ж ты поинтересней дела себе, сын ночи, не припас?
6: Об этом надо будет зрело подумать в следующий раз. Теперь позвольте удалиться.
4: Прощай. располагай собой. Знакомый с тем, что ты за птица, прошу покорно в час любой. Ступай! В твоем распоряжении окно и двери, дымоход.
6: Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура под дверною рамой.
4: Ты испугался пентаграммы? Каким же образом тогда вошел ты через порог сюда? Как оплошал такой пройдоха?
6: Смотритесь, этот знак начертан плохо. Наружный угол вытянут в длину и оставляет ход, загнувшись с края.
4: Скажи-ка ты, нечаянность какая! Так стало быть, ты у меня в плену. Не мог предугадать такой удачи.
6: Мог обознаться пудель на бегу, но с чертом дело обстоит иначе. Я вижу знак и выйти не могу.
4: Но почему не лезешь ты в окно?
6: Чертям и призракам запрещено наружу выходить иной дорогой, чем внутрь вошли. Законно это строгой.
4: Ах, так законы есть у вас в аду. Вот надо будет что иметь в виду на случай договора с вашей братьей.
6: Любого обязательства принятия для нас закон со всеми наряду. Мы не меняем данных обещаний. Договорим при будущем свидании. На этот раз спешу я и уйду.
4: Еще лишь миг, и я потом отстану. Два слова только о моей судьбе.
6: Я как-нибудь опять к тебе нагряну. Тогда и предадимся ворожбе. Теперь пусти меня.
4: Но это странно. Ведь я не расставлял тебе сетей. Ты сам попался. И опять злодей. Не дашься мне, ушедший из капкана.
6: Согласен, хорошо. Я остаюсь. И в подтверждении дружеского чувства тем временем развлечь тебя берусь и покажу тебе свое искусство.
4: Показывай, что хочешь. Но гляди, лишь скуки на меня не наводи.
6: Ты больше извлечешь сейчас красот за час короткий, чем за долгий год. Незримых духов тонкое умение захватит полностью все ощущения, твой слух и нюх, а также вкус и зрение, и осязание, все наперечет. Готовиться не надо, духи тут, и тотчас исполнение начнут.

спит. Благодарю вас несказанно, его усыпили мальчуганы, а ваш концерт — вершина мастерства. Нет, не тебе ловить чертей в тенёта, чтоб глубже погрузить его в дремоту, дружней водите, дети, хоровод.

А этот знак для грызуна работа. Его мне крыса сбоку надгрызет. Ждать избавительницы не придется. Уж слышу я, как под полом скребется. Царь крыс, лягушек и мышей, клопов и мух, и жаб, и вшей, тебе велить сюда явиться и выгрызть место в половице, куда я сверху масло капну. Уж крыса тут как тут, внезапно. Ну, живо этот вот рубец. Еще немного. И конец. Готово. Покидаю кровь.

0: Снова рабочая комната Фауста.
1: И вновь безволие и упадок, и вялость в мыслях, и разброд. Как часто этот беспорядок за просветлением настает. Паденья эти и подъемы, как в совершенстве мне знакомы. От них есть средства искони, лекарства от душевной лени, божественное откровение, всесильное и в наши дни. Всего сильнее им согреты страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все Писание хочу, не пожалев старания, уединившись в заперти, как следует перевести. Вначале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтоб думать, что оно всему основа. Вначале мысль была. Вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть? Была в начале сила. Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был, опять как вижу, с толку сбит. Вначале было дело, стих гласит. Опять стучится кто-то. Вот досада.
2: Войдите. Кто там?
3: Это я.
2: Войдишь.
3: Заклятие повтори. Три раза надо.
2: Войди. Войди! Войди!
4: Вот ты меня лицезришь! Я убежден, поладить мы сумеем. И сообща твою тоску рассеем. Смотри, как расфронтился я пестро. Из кармазина с золотой ниткой камзол в обтяжку, на плечах накидка, на шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом. И хочешь знать, вот мнение мое, сам облекись в такое же шитье, чтобы в одежде, свойственной повесом, изведать после долгого поста, что означает жизни полнота.
1: В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать. Я слишком стар, чтоб знать одни забавы, и слишком юн, чтоб вовсе не желать. Что даст мне свет, чего я сам не знаю? Смиряй себя! Вот мудрость прописная, извечный нескончаемый припев, которым с детства прожужжали уши, нравоучительную этой сушью нам всем до тошноты осточертев. Я утром просыпаюсь с содроганием,
2: И чуть не плачу, зная наперед, что день пройдет, глухой к моим желаниям, и в исполнение их не приведет. Намек на чувство, если он заметен, недопустим и дерзок.

0: чересчур. Злословие все покроет грязью сплетен и тысячью своих карикатур. И ночь меня в покое не оставит. Едва я на постели растянусь, меня кошмар ночным удушьем сдавит, и я в поту от ужаса проснусь. Бог, обитающий в груди моей, влияет только на мое сознание, на внешний мир, на общий ход вещей не простирается его влияние. Мне тяжко от неполноты такой. Я жизнь отверг и смерти жду с тоской.
1: Смерть. Посетитель не ахти какой.
0: Блажен, кому она в пылу сражения, увенчанная лаврами придет, кого сразит среди вихря развлечений или в объятиях девушки найдет. При виде духа кончить жизнью счеты я был вчера на радостях не прочь.
1: Но если я не ошибаюсь, кто-то не выпил яда именно в ту ночь.
0: В придачу ко всему ты и шпион.
1: Я не всеведущ, я лишь искушен.
0: О, если мне в тот миг разлада был дорог благовестогул, из детства памятной отрадой мою решимость пошатнул. Я проклинаю ложь без меры, изворотливость без дна, с какою в тело, как в пещеру у нас душа заключена. Я проклинаю самомнение, которым ум наш обуян, и проклинаю мир явлений, обманчивых, как слой румян, и обольщение семьянина, детей, хозяйства и жену, и наши сны наполовину неисполнимые кляну, кляну маммона, власть наживы, растливший в мире все кругом, кляну святой любви порывы и опьянение вином. Я шлю проклятие надежде, переполняющей сердца. Но более всего и прежде кляну терпение глупца. Ему дан нрав отчаянный и страстный. Во всем он любит бешенство, размах. Радости земли он ежечасно срывается куда-то в попыхах. Я жизнь изведать дам ему избытки и в грязь втопчу, и тиме оплету. Он у меня пройдет всю жуть, все пытки, всю грязь ничтожества, всю пустоту. Он будет пить и вдоволь не напьется. Он будет есть, и он не станет сыт. И если бы он не был черту сбыт, он все равно пропал и не спасется.
1: Оставь заигрывать с тоской своей, точащую тебя, как коршун злобный. Как неплоха среда, но все подобны, и человек немыслим без людей. Я не зову тебя простолюдином. Мы повидней компанию найдем, хоть среди чертей я сам не вышел чином. Найдешь ты пользу в обществе моем. Давай столкуемся друг с другом, чтоб вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути.
2: А что ты требуешь в уплату?
1: Сочтемся после. Время ждет.
2: Черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом.
1: Тебе со мной будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. за это в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь.
2: Что ж, я к загробной жизни равнодушен. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства. Я сын земли, отрады и кручины испытываю я на ней единой. В тот горький час, как я ее покину, мне все равно, хоть не расти трава. И до иного света мне нет дела. Как тамошние чувства не звались, нелюбопытно, где его пределы и есть ли там в том царстве верх и низ.
1: Тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет. Я дам тебе, чего не видел свет.
2: Что можешь ты пообещать, бедняга? Вам, близоруким, непонятна суть стремлений к ускользающему благу. Ты пищу дашь ни сытную, ни чуть, дашь золото, которое, как ртуть, меж пальцев растекается, за знобу, которая, упав к тебе на грудь, уж норовит к другому ушмыгнуть, дашь талию карт, с которой, как ни пробуй, игра в ничью, и выигрыш не в счет. Дашь упоенье славой, дашь почет, успех, недолговечней метеора, и дерево такой породы спорой, что круглый год день вянет, день цветет.
1: Меня в тупик не ставит поручение, все это есть в моем распоряжении, но мы добудем, дай мне только срок, вернее, и полакомей кусок.
2: Пусть мига больше я не протяну. В тот самый час, когда в успокоении прислушаюсь я к лести восхвалений, или предамся лени или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет.
1: Запомним
2: по рукам. Едва я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение по времени, все кончено, и я твоя добыча, и мне спасения нет из-за подни. Тогда вступает в силу наша сделка, тогда ты волен, я закабален, тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон.
1: Имей в виду, я это все запомню. Я нынче ж на ученом кутеже твое доверие службой завоюю. Ты ж мне черкни расписку долговую, чтобы мне не сомневаться в платеже.
2: Тебе, педанту, значит, нужен чек, и веры не внушает человек. Но если клятвы для тебя не важны, как можешь думать ты, что клок бумажный пустого обязательства клочок удержит жизни бешеный поток? Что ж ты в итоге хочешь? Рассуди пером, резцом или грифелем, какими чертами? Где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди?
1: Зачем ты горячишься? Не дури. Листка довольно. Вот он, наготове. Изволь тут расписаться. Капли крови.
2: Вот вздор. Но будь по-твоему. Бери. Какие-то ходульные условия.
1: Кровь, надо знать, совсем особый сок.
2: Увы, тебя я не надую. Я твой, тебе принадлежу.
0: Раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которой я не дорожу, чем только я кичиться мог, великий дух миропорядка пришел и мною пренебрег. Природа для меня загадка. Я на познание ставлю крест. Чуть вспомню книги, злоба ест. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихрь огорчений и забав. Пусть чередуются весь век счастливый рок и рок несчастный, в неутомимости всечасной себя находит человек.
1: Я расстелю пошире пелерину и предоставлю моему плащу по воздуху несть нас на чужбину. С большим злом тебя я не пущу. Я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку. Поздравить жизнью тебя могу, которая тебе еще.

0: Погребок в Лейпциге. Компания веселящихся гуляк.
1: Мы входим, видишь, первым делом в кабак гулякам, очумелым. Не унывать важнее всего, а тут что день, то торжество. Немного надо для веселья, давали б в долг. Из кабака доставалось бы легка на утро голова с похмельем.
2: Новоприезжие! Смотрите, и час не больше по прибытии. Их удивление выдает.
3: Да, из какой-нибудь трущобы. А Лейпциг, маленький Париж, на здешних всех налет особый. Из тысячи нас отличишь.
4: А эти из каких же мест?
3: Я поднесу им по стакану и только угощать их стану. Узнаю все про их приезд. Мне думается, из господ. Ведь несговорчивый и чваный.
2: Заведомые шарлатаны.
3: Ну да. Внимание, видит Бог. Я подниму их на зубок. Не вы ли в риппах, въехав на ночлег, с Иванушкою дурачком видались?
1: Мы с ним сегодня утром повстречались. И чуть я не забыл его приказ. Отвесь поклон родне. Просил он нас.
4: Что, съел? В рот пальцы не клади, откусит.
3: Ну, погоди. Так напущусь, что струсит.
1: Мы слышали, спускаясь в погребок, как пели вы до нашего прихода. Для пения здесь прекрасный потолок, разносят звуки гулка эти своды.
3: Скажите, часом вы не виртуоз?
1: Любитель, но почти что без голов.
4: Так спойте что-нибудь.
1: Я не в ударе, но я готов.
3: Из песен поновей.
1: Мы прямо из испанских Пиреней, страны хороших вин и нежных арий. Жил-был король державный с любимицей блохой.
3: С блохой? Вот это так, хвалю, хвалю. Блоха прямая пара королю.

0: песня. Браво! Горе блохам! У нас им верховодить не дано.
1: Нацелился, поймал, и смерть пройдохам. Да здравствует свобода!
2: И вино.
3: Я за свободу выпил бы, не споря. Да ваши вина, смех один и горе.
0: Не сметь так выражаться, клевета.
3: Боюсь обидеть этим принципала. А то б я дал отведать вам сорта из собственного моего подвала.
4: Мефистофель буравит дыру в столе.
3: Ну, пробки вон и пейте на здоровье.
5: Чудный ключ ручей,
6: текущий из щелей.
3: Ни капли не пролейте, вот условие.
7: Раздолье и блаженство нам, как лучше свиньям быть и ста. Раздолье и блаженство нам, как лучше свиньям быть и ста.
8: Смотри, как разошелся этот сброд.
9: Уйдем. Мне надоело в этом месте.
3: Нет-нет, понаблюдаем этих бестий, пока мест распояшится народ.
4: По нечаянности Зибель плещет вино на землю. Оно загорается.
3: Пламя.
0: Ай-ай! Горю! Горю! Постой, лукавый! Ах, вот ты, значит, кто! Бей, колдуна! Бей! Голова его оценена!
3: От дурмана с беленой, под туманной пеленой, здесь вы...

0: сне, где я? Чудесный край, душистый виноград, лицо приблизьте,
1: и хоть охапками его хватай,
2: как гроздья.

0: Сейки чары столбняка. Я в памяти у вас останусь.
1: Что это?
2: А? Твоя щека?
0: А мы друг друга держим за нос.
3: Подай мне стул. Мне тяжело. Я падаю, всего свело!
2: Я все-таки бы знать хотел, что тут все это означало.
4: Где негодяй? Найду нахала. Уж больше не уйдет он цел.
3: Я видел, как он в дверь подвала верхом на бочке улетел. А я без ног, и сердце бьется. А что вино? Из дырок льется?
4: Нет, надувательство одно.
0: Окажется, что пил вино.
2: Ну вот, а виноград откуда?
3: Да, как теперь не верить в чудо?
5: Кухня ведьмы. На огне низкого очага стоит большой котел. У котла мартышка-самка снимает пену и смотрит, чтоб котел не перекипел. Мартышка-самец сидит рядом и греется. Потом они, играя, выкатывают на середину комнаты большой шар, напоминающий глобус.
6: Вот шар земной, как заводной, кубарь негромкий. Внутри дупло, он как стекло, пустой и ломкий. Вот здесь пятно освещено, а здесь потемки. Мой сын, постой, своей судьбой и жизнью шутишь. Раскатишь зря, нет кубаря, и не закрутишь.
0: Взгляни на маленьких зверей. Вот горничная, вот лакей. Хозяйки, видно, нет в квартире.
7: Она на пире. Хвать вьюшку за скобу и хич в трубу.
0: Все шляется по ассамблеям.
8: Пока мы лапы греем.
0: Как ты зверенышей нашел?
2: Сама нелепость и безвкусие.
0: Напрасно. С ними я провел часы приятнейших дискуссий. Что, малыши, у вас кипит? Какой попахивает пищей?
6: Похлебкой для братьев нищий.
0: О, так у вас широкий сбыт.
5: Котел перекипает. В кухню с диким воем спускается ведьма.
9: Зеваешь, негодяйка? Получишь нагоняй. Ошпарила хозяйку. Вода из шарики уходит через край.
10: А это кто? Копыл вам в бок? Кто вас позвал к нам на порог? Я вам скандал чинить не дам. За шум и гам огнем обдам.
0: И мы садом произведем и по делам. Имею в виду, все в прах, все вдрызг. У, Василиск, подымешь весь. Я не твою посуду бью, я под свою плешу дуду. Не узнаешь? А я могу стереть, как твой прямой владыка, с лица земли тебя коргу с твоей обезьяней кликой. Забыла? Красный мой камзол! Стоишь с небрежным равнодушием перед моим пером петрушьим. Не видишь, кто к тебе пришел?
9: Слепа? Простите за прием. Но что ж не вижу я копыта, где вороны из вашей свиты?
0: Прощаю. В промахе твоем виновна долгая разлука. О том не пророню ни звука. Все в мире изменил прогресс. Как быть, меняется и бес. Арктический фантом не в моде, как тесте не найдешь в заводе. Рога исчезли, хвост исчез, с копытом вышел мой скандал, когда по форме современной я от подъема до колена себе гамаш не заказал.
7: Я просто обворожена. Вас видя, душка сатана.
0: Ты можешь звать меня бароном. Я, как всякий князь и граф, на то имею больше прав. Горжусь своим гербом исконным.
7: Года идут, а вы все тот же шалопут.
4: Все эти ведьмы льнут ко мне. Учись, как с ними обходиться.
7: Чем я могу вам пригодиться?
0: Нужда у нас в твоем вине. Но не в таком, что в обращении, а старого изготовления. Такое действует вдвойне. Ему не повредит и штоф. Не только то, что тут в стакане. Черти свой круг. Тверди чуранье и чашу полни до краев.

0: детской чушью от грустных дум меня отвлечь. Не старой бабе и кликуши мне три десятка сбросить с плеч.
1: Ты снова рассуждаешь здраво. Есть средство посильнее питья, но то особая статья. Едва ли оно тебе по нраву.
2: Что это?
1: Способ без затрат, без ведь и бабок. Долго выжить. Возделай поле или сад. Возьмись копать или мотыжить. Замкни работы в тесный круг. Найди в них удовлетворение. Всю жизнь кормись плодами рук. Скотине следуя в смирении. Вставай с коровами чуть свет. Потей и не стыдись навоза. Тебя на 80 лет омолодит метаморфоза.
2: Жить без размаху никогда не пристрастился б я к лопате, к покою, к узости понятий.
1: Вот значит, ведьме и нужда.
3: Наук зерно погребено под слоем пыли. Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий.
2: Я, кажется, с ума сойду от этих диких оборотов, как будто сотня идиотов горланит хором ерунду.
3: Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий.
1: Довольно мудрая сила. Налей-ка другу пополней. Гляди, он не младенец силы. Он и по этой части сила. Магистр всех пьяных степеней.
4: Ведьма с видом священнодействия наливает питье в чашку. Когда Фауст подносит его к губам, оно загорается.
1: Пей, пей от сердца полноты, покуда чувства оживятся. Ты с дьяволом самим на ты. Тебе ли пламени бояться?
4: Фауст подходит к зеркалу.
2: Кто этот облик неземной волшебным зеркалом наводит? Любовь, слетай туда со мной, откуда этот блеск исходит? Кто эта женщина вдали? И неужели не обман? И что-то вправду есть на свете, как бесподобный этот стан, и голова, и руки эти.
1: Еще Бог трудя 6 дней, и на 7-й, воскликнув «Браво!», мог что-нибудь создать на славу. В дорогу двигайся, не стой.
5: Помочь душою рада всем.
1: В вальпургивую ночь с тобой добром сквитаться я сумею. Пойдем нельзя без мациона. Ты должен весь пропреть насквозь. Вся суть наливки патагонной, чтоб тело жару набралось.
2: Не торопи меня, указчик. От зеркала мне не уйти.
1: Оставь. Ты женщин всех образчик, увидишь скоро воплоти. Глотнув настойки, он Елену во всех усмотрит непременно.
4: Улица. Проходит Маргарита.

0: Рад, милой барышне, служить. Нельзя ли мне вас проводить?
1: Я и не барышня, и не мила. Дойду без спутников домой, как шла.

0: я в жизни не видал подобной. Как не испорченно чиста и как насмешливо беззлобно.
1: Сведи меня с той девушкой.
2: С которой?
1: Которую я на углу настиг.
2: Она сейчас лишь вышла из собора, где отпустил грехи ей духовник. Я исповедь подслушал, в ту же пору за нею тайно прошмыгнувший вслед. Ей исповедоваться нет причины. Она, как дети малые, невинна, и у меня над нею власти нет.
1: Ей более 14 лет.
2: Ты судишь, как какой-то селадон. Увидят эти люди цвет, бутон, и тотчас же сорвать его готовы. Все в мире создано для их персон. Для них нет в жизни ничего святого. Нельзя так, милый, больно ты востер.
1: Напрасный труд, мой милый гувернер. Я обойдусь без этих наставлений. Но вот что заруби-ка на носу. Я эту ненаглядную красу в своих объятиях нынче унесу. Или расторгну наше соглашение.
2: Ты говоришь, как сластолюб француз. Прошу меня не торопить, однако. Не понимаю, право, что за вкус в глотании наспех лакомства без смаку? Приятно то, что отдаляет цель. Улыбки, вздохи, встреча у фонтана, печаль томления, словом, канитель, которую всегда полны романы.
1: Мой аппетит и без того хорош.
2: Нет, не шутя, горячку надо сбавить. Дитя ты это силой не возьмешь. Тут надо изловчиться и лукавить.
1: Дай что-нибудь мне от нее. Хоть брошь с ее груди, подвязку с ног, наколку. Сведи меня тайком в ее светелку. Скорее! Не вводи меня в беду.
2: Ну, если это правда страсть такая, что умолять приходится в бреду. Сегодня же, мгновение не теряя, я в комнату ее тебя сведу.
1: С ней свидеться? Обнять ее?
2: О, нет. Она пойдет наведаться к соседке, а ты упиться сможешь на разведке мечтой о месте будущих побед.
1: Сейчас же и пойдем?
2: Нет, слишком рано.
1: Подарок для нее достать успей.
2: Подарок обязательно достану. Он понимает, как подъехать к ней. Здесь много старых кладов близ церквей. Взгляну я, все ли они еще сохранны.
3: Вечер. Маленькая опрятная комната Маргариты.
4: Я б дорого дала, открой мне кто-нибудь, кто тот чужой. У незнакомца важный вид, он, надо думать, родовит. А то б так смело и беспечно не говорил он с первой встречной.
3: Выходит в другую комнату. Появляются Фауст и Мефистофель.

0: любимой девушке покой. Святилище души моей, на мирный лад меня настрой, своею тишиной обвей. Девушка, как близок мне твой склад, ни пятнышка кругом, как аккуратно разложен по столу узорный плат, и как песком посыпан пол опрятно. Ты превратила скромный уголок рукою чудотворную в чертог.
1: Живее вон, она войдет сейчас.
0: Бежим. Дай кину взгляд в последний раз.
1: Смотри, как тяжела шкатулка эта. Мы девушке ее поставим в шкаф. В ней драгоценности и самоцветы. Она с ума сойдет, их увидав. Тут безделушки для твоей вострушки. А дети, ой, как падки на игрушки.
0: А честно ли это?
1: Вот ты к оборот. Ты, может быть, присвоить хочешь ящик? Сказал бы это наперед, чтобы меня избавить от хлопот, когда ты добродетели образчик.
2: Они исчезают. Появляется Маргарита с лампой.
3: Как в спальне тяжело дышать. А на дворе не жарко, тихо. Скорей бы воротилась мать. Мне кажется, что неспроста такая в доме духота. Какая я еще трусиха. Откуда этот милый сундучок? Как он здесь очутился? Просто чудо. Я шкаф замкнула, помню, на замок. Наверное, мать взяла его в залог, кому-нибудь давая денег в суду. О, Господи! Смотри-ка ты, смотри! Я отроду не видела такого. Убор знатнейшей барыни под стать, из золота, из серебра изделия. Кому бы они могли принадлежать? Только бы примерить ожерелье.
2: На улице.
1: Постылые! Исчадье преисподней! Мне жаль, что нет ругательств попригодней.
4: Да что с тобой? Что у тебя за вид? Тебя какая муха укусила?
1: Я б чертыхался, на чем свет стоит, когда бы не был сам. Нечистой силы.
4: Вот сумасшедший. Что за кипяток? Не горячись. Здоровье б поберег.
1: Подумай, у папа шкатулка наша. Все это Маргаритина мамаша смекнула, поглядев на изобилие, что невидали этой, не светили. И говорит: дитя, не тронь серег, ни право имущество не впрок, пожертвуем-ка эти украшения заступнице небесной в приношение. И вот минуты непромешков, премногоумиленный поп браслеты, цепи, кольца сгреб, как горсть каких-нибудь орешков.
4: А Гретхен?
1: С места не встает. Покоя ларчик не дает. И неизвестность беспокоит, кто тот даритель-доброход. Весь день сидит, догадки строит.
4: Ну вот мой план. Веди подкоп, обходный под ее соседку. А Гретхен снова в гардероб. Цепочку сунь или браслетку.
1: Да, милостивый государь. Влюбленных мания подарки. Хоть небо все ему обшарь на звезды для его сударки.

0: Дом соседки Марты.
1: Прости, Господь, мой муженек женою бедной пренебрег, соломенной вдовою вяну, а сам уплыл за океаны. А видит Бог, я ль не жена, любила и была верна. Небось уж помер на чужбине. Иметь бы справку о кончине.
2: Ах, Марта!
1: Гретхен, что с тобой?
2: От ужаса дрожат поджилки. На полке ящик костяной, и в нем сокровищ, как в копилке. Вещей в шкатулке без числа, полней, чем первая была.
1: Ты матери не говори, а то раздаст в монастыри.
2: Кто мог бы ларчики принести? Неладное тут что-то есть. Не матушка ли моя за мной?
1: Какой-то господин чужой. Пожалуйте.
3: Простите, дамы, что к вам я валиваюсь прямо. Я к Марте Швертлейн.
1: С кем имею честь? Я Марта Швертлейн.
3: Рад знакомству с весть. Но я не вовремя, понятно, застал вас с барышней знатной. Беседе не хочу мешать, я к вам зайду потом опять.
1: С чем вы пришли?
3: Простите за суровость, мне горько выступать посланцем бед. От мужа к вам нерадостная новость. Он, умирая, вам послал привет.
1: Он умер! Жизнь моя, мое спасение! Я упаду! Какое потрясение!
2: Не надо, дорогая, унывать.
3: Позвольте вам о муже рассказать. Его хранит Антоний Падуанский в своей часовне, тихой, святой, в земле церковной. Он по-христиански похоронен под каменной плитой.
1: Вещей он не давал для передачи.
3: Лишь просьбу долго жить. А наипаче поможет справить 300 панихид. Вот все, что передать вам надлежит.
1: Как? Ни колечко мне, ни медальона, который любой мастеровой в котомке бережет для нареченной и не доест, а принесет домой? Как муж скончался?
3: Посередь двора, в навозе лежа, на гнилой соломе. Я находился у его одра. Он каялся и вспоминал о доме. Наверное, бреги от упадка сил напраслину на вас он возводил. Да, не был я бездельником, зевакой. Минуты с ней покоя я не знал. Плодил детей, хлеб ей добывал. Да все не мог ей угодить. Однако и корку черствую свою жевал, оглядываясь на нее с опаской.
1: А про мою любовь к нему и ласку, про все мои тревоги он забыл?
3: Нет, он их помнил и благодарил. На вашем месте траурное платье я с год бы проносил и с этих пор подумал бы о новом кандидате.
1: Не подвернется вновь такой бобер. Он был добряк и дурачок влюбленный. Сама сердечность, искренность сама. Когда бы ни шатанья, ни притоны, ни девки, ни игорные дома.
3: Ну, это недостаток мелкий. Наверное, и он спускал вам ваши женские проделки. На равенстве таких начал я в руки у вас искал.
1: Как вам не стыдно, шутнику?
3: Хоть я и черт, а утеку, пока на слове не поймали. Так надо быть с ней начеку. Так в сердце нет еще печали.
2: Как вас понять?
3: Дитя, дитя. Прощайте.
2: С Богом.
1: Не шутя! А мужа бы достать бумагу. Где по погребен, когда, бедняга? И эти сведения в печать для верности потом отдать.
3: Признание очевидцев двух достаточно для справки устной. Хотите, явится мой друг и подтвердит рассказ мой грустный?
1: Прошу.
3: А барышня придет? Приятель мой отличный малый, объездил свет, весьма бывалый, для дома честь его приход.
2: При нем я постыжусь являться.
3: Будь он и принц, не вам стесняться.
1: Итак, сегодня вечерком мы вас в саду обоих ждем.
0: И снова улица.
4: Ну, как дела? Идут на лад?
3: Ты пламенем объятый в горе. Она твоей будет вскоре. Пойдем к соседке Марте в сад. Кума заведомая сегодня. И Гретхен будет там сегодня.
4: Ну что ж, прекрасно. Очень рад.
3: Но и от нас услуг хотят.
4: Так что ж, услуга за услугу.
3: Заверим ей своей рукой, что в Падуе в земле святой почиет прах ее супруга.
4: Ты, как всегда, софист и лжец.
3: Зато ты честь и образец, и завтра это обнаружишь, когда головку Гретхен скружишь и дашь ей верности обет.
0: Сад Марты. Марта под руку с Мефистофелем и Маргарита с Фаустом прогуливаются по саду.
2: Ах, это только ваша доброта, что вы так снисходительны, не строги, меняя в путешествии места, любезны вы со встречными в дороге. Моя незанимательная речь не может вас ни капельки увлечь.
5: Один лишь взгляд, один лишь голос твой дороже мне всей мудрости земной.
2: Да что вы, право, руки целовать, ведь кожа у меня так огрубела. Тружусь, минуты не сижу без дела, и требует порядка в доме мать. Так вы в разъездах, стало быть, всегда.
3: Проклятое занятие такое. Стрелой умчишься через города, и ни в одном нельзя пожить в покое.
1: По молодости все нам нипочем, свищи в кулак, да по дорогам рыской. Когда ж к концу подступит дело близко, не сладко доживать холостяком.
3: Представишь это, сердце жить не радо.
1: Об этом подумать надо.
4: И ты все дома?
2: Больше все одна. Хотя у нас хозяйство небольшое, сноровка в доме все равно нужна. Мы без служанки. Я стираю, мою, готовлю, подметаю, шью. Все я. Возни и спешки, только б с ног не сбиться. И матушка строга. Насчет шитья она сама большая мастерица. Не то, чтоб находились мы в нужде. Скорее, мы с достатком горожане. Отец семьи оставил состояние. И сад, и домик малый в слободе. Теперь я не тружусь, чуть свет с просонку, как год назад. В солдатах брат. И умерла сестренка. А то я отдавала все ребенку. Но рада б муки все вернуть назад за милый детский взгляд.
5: Взгляд, вероятно, херувим, единственно с твоим сравним.

0: пустяки. Как обратить вас в истинную веру?
1: В такой учительнице для примера охотно б я пошел в ученики.
0: Тогда нельзя ли вам в душу заглянуть? У вас есть на примете кто-нибудь?
1: Своя жена да угол, говорят, дороже царств и каменных палат.
0: Я говорю о склонности взаимной.
1: Все встречные в пути гостеприимны.
0: Нет, вы не поняли. Я знать хочу серьезных чувств. Вы в прошлом не таите?
1: Я в жизни с женщинами не шучу.
0: Ах, нет, меня понять вы не хотите.
1: Я, конечно, глуп. Однако в меру сил любвеобильность вашу оценил.
2: О, радость ты моя! Так ты сейчас меня узнала с первого же взгляда.
3: Конечно, и потупилась, смутясь.
2: Прости же, что тебя я подстерег в то утро за церковной оградой. Не ставь мне этой вольности в упрек. О, милая!
3: А ну?
2: Ты что, букет или венок плетешь?
3: Нет, так, пустое.
2: Нет, что же ты?
3: Не смейтесь надо мной.
2: Что шепчешь ты?
3: Не любит, любит, нет.
2: О, прелесть ты моя.
3: Не любит, любит, любит. Любит.
2: Любит, да, мой свет. Гадание этот узел пусть разрубит. Он любит, любит. Вот цветка ответ.

0: нам пора домой.
1: Я вас не отпустила бы так скоро со своего двора. Но городок наш страшная дыра. Начнутся разговоры. Здесь у людей другого дела нет, как наблюдать через заборы, куда и с кем пошел сосед. А наша пара?
2: Он юркнул в тьму, за ней вслед.
1: Он благосклонен к ней.
2: Она к нему. Так создан свет.
3: Беседка в саду. Маргарита вбегает в беседку.

0: Кто там?
1: Свин.
0: Свинья.
1: Пора расстаться.
2: Да, правда, сударь, поздно. Час ночной.
0: Нельзя ли проводить мне вас домой?
3: О, нет. Что скажет мать?
0: Так мне убраться. Счастливо оставаться.
2: В добрый час.
3: До скорого свидания. Просто диво. Куда он устремляет мысль свою? А я пред ним в смущении стою, всему поддакивая торопливо. И все же в толк никак я не возьму, чем я могла понравиться.

0: Лесная пещера. Фауст 1.
1: Я вижу месяц, листья в каплях, сырость на камне скал и на коре дерев, и тени движущихся туч, похожие на чудищ первобытной старины. Как ясно мне тогда, что совершенство мне не дано. В придачу к тяге ввысь, которая роднит меня с богами, дан низкий спутник мне. Я без него не обойдусь. Наперекор бесстыдству, с которым обращает он в ничто мой жребий и твое благословение, он показал мне чудо красоты, зажег во мне и раздувает пламя. И я то жажду встречи, то томлюсь тоскою по пропавшему желанию.
2: Скажи, какой анахорет спасается в лесу под елью? Или спасение от безделья повеселее, что ли, нет?
3: А у тебя других нет дел, как докучать мне неотлучно.
2: Шучу. Я спорить не хотел. Все время припираться скучно. Ты, брат, ворчун и нелюдим. Хоть разорвись ему в угоду, одно лишь наказание с ним. Нет от него жития прохода.
3: Еще спасибо говорить, что ты пристал ко мне как муха.
2: О, сын земли! Хочу спросить, что б делал ты без злого духа? Не спас ли я тебя вполне от философского угара? И не благодаря ли мне ты не сошел с земного шара? Так что ж ты разгонять тоску засел совой под тенью граба и варишься в своем соку, питаясь воздухом, как жаба? О, как в тебе еще заметно сидит ученый кабинетный.
3: Когда б ты ведал, сколько сил я черпаю в глуши лесистой, из зависти одной, нечистой, ты б эту радость отравил.
2: Вот неземное наслаждение. Ночь промечтать среди гор, в траве, как божество, шесть дней творения, обняв в конечном торжестве, постигнуть все под небосводом, совсем сродниться и потом с высот свалиться кувырком. Куда? Сказал бы мимоходом, но этого простейший стыд мне выговорить не велит.
3: Какая грязь!
2: Какая грязь! Вся кровь от ярости зажглась. Как твой стыдливый слух тревожит, едва я прямо назову то, без чего по существу твоя стыдливость жить не может. Ну что же, лги и лицемерь, насколько совести хватает. Однако вот о чем теперь. В своей конурке Гретхен тает. Она в тоске, она одна.

0: чает, тобой жива, тобой полна. Ее любовь, как ширь, разлив, без удержу, без берегов. А сам ты присмирел трусливо и руки умывать готов.
1: Сгинь, искуситель окаянный, о ней ни слова, негодяй, и чувственного урагана, уснувшего, не пробуждай.
0: Я вспомнил пастбище среди роз. И ланей, символы желания.
2: Прочь, сводник!
0: Ты меня до слез смешишь потоком этой брани. Создав мальчишек и девчонок, сам Бог раскрыл глаза с пеленок на этот роковой вопрос. Что ж растерялся ты? Вперед! Тебя свидание с милой ждет, а не палач, не эшафот.
1: Скиталец, выродок унылый, я сею горе и разлад, как с разрушительной силой летящий в пропасть водопад. И видишь, мне злодею мало, что скалы с места я сдвигал, и камни тяжестью обвала в песок и щебень превращал. Еще мне надобно, подонку, тебе в угоду, палачу, расстроить светлый мир ребенка.
0: Опять кипит, опять в обиде. Ступай, утешь ее, глупец. В смятении выхода не видит, думаешь, всему конец. Ты был всегда храбрец, мужчина. Так что ж ты пятишься назад? Что оробел ты, дурачина, когда тебе сам черт не брат?

Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Часть третья. Итог.

0: это Гретхен. Гретхен одна за прялкой.
1: Что сталось?

0: стоит с твоею верой в Бога.
1: Оставь, дитя. У всякого свой толк. Ты дорога мне. А за тех, кто дорог, я жизнь отдам, не изощряясь в спорах.
0: Нет, верить по Писанию твой долг.
1: Мой долг?
0: Ах, уступи хоть на крупицу. Святых даров ты, стало быть, не чтишь?
1: Я чту их.
0: Но одним рассудком лишь. И тайн святых не жаждешь приобщиться. Ты в церковь не ходил который год? Ты в Бога веришь ли?
1: О, милая, не трогай таких вопросов. Кто из нас дерзнет ответить, не смутясь, я верю в Бога? А проповедь схоласты и попа на этот счет так искренне глупа, что кажется насмешкой убогой.
0: Так ты не веришь, значит?
1: Не коверкай речей моих, о свет моих очей. Кто на поверку, а разум чей, сказать осмелится, я верю. Чье существо высокомерно скажет, я не верю в него, создателя всего, опоры всего, меня, тебя, простора и самого себя.
0: Ты прав, как будто поначалу, а присмотреться, свет Христов тебя затронул очень мало.
1: Дитя мое.
0: Не разберу, чем друг твой мне не по нутру.
1: Как так?
0: В чем ваше кумовство? Как можешь ты терпеть его? Никто еще во мне так живо не возбуждал вражды брезгливой, как твой ужасный компаньон.
1: Любимая, не страшен он.
0: Ну, мне пора домой.
1: Постой. Хоть раз нельзя ли без боязни побыть часочек мне с тобой, грудь с грудью и душа с душой?
0: Ах, если б я спала одна, сегодня ночью, веришь слову, я б не задвинула засова. Но рядом дремлет мать в полсна. Когда бы нас она застала, я б тут же замертво упала.
1: О, вздор! Вот с каплями флакон. Немного их накапай в воду. Дай выпить ей, до восхода ее охватит крепкий сон.
0: Ты у меня не знал отказа. А эти капли без вреда?
1: Я б не отдал их тебе тогда.
0: Чуть я тебя увижу, сразу все рада сделать для тебя. Тебе я, кажется, любя, так много отдала в прошедшем, что жертвовать уж больше нечем.

0: Ну что, ушла твоя овца?
1: Подслушивал.
0: Узнал немало. Тебя, как старого глупца, девица Вере обучала.
1: Проклятый изверг, не греши. Тебе ли понять, как в детской Вере ей страшно будущей потери моей загубленной души?
0: Все это, братец, только так. А ты поверил и размяк?
1: Помесь грязи огня.
0: Она, заметь, физиономистка. И раскумекала меня, по-видимому, очень близко. Так ночью? А?

0: Ночь. Улица перед домом Гретхен. Валентин. Солдат, брат Гретхен, выходя из винного погребка.
1: Зайду, бывало, пить в подвал. И слышу, как иной бахвал расписывает наобум свою властительницу дум. И девушки на свете нет красивее, чем его предмет. Я тихо сяду, как вошел, локти положу на стол и бороды курчавлю край, пока болтает краснобай. Потом стакан свой подыму и говорю в ответ ему, кому какая понутру, я выпью за свою сестру. Какую девушку в стране поставишь с Гретхен наравне? И прекращается вранье. Все чокаются за нее, смолкают разом хвостуны и видят, что посрамлены. Теперь все по-другому здесь. Хоть на стену от злобы лезь. Терпеть, чтоб каждое дренцо могло бросать тебе в лицо намеки, колкости, кивки, двусмысленности и смешки. А чем мерзавцев этих мне на месте припереть к стене, когда их сплетни не навет, и в их словах обмана нет? Что за каналье там вдвоем подкрадываются тайком? Поди, любезник сестрин тут, они живыми не уйдут.
2: Мозги б ты лучше поднатужил и раздобыл жемчужин нить, чтоб милый Гретхен подарить.
3: Сейчас я Гретхен песнь спою под кром этой ночи звездной, чтоб девушка попалась в сеть, о нравственности буду петь.

0: манишь, Красолов? Сейчас расправлюсь я с тобой, нечистый. Сперва гитару на 20 кусков, а после сокрушу и гитариста!
1: Сломал гитару в дребезги мою.
0: Я вам обоим череп раскрою.
2: Смелее, доктор, шпагу вон вперед. Тесни его, прижмись ко мне вплотную. Коли смелее, он целым не уйдет. Не отступай, я хорошо фехтую.
0: Так, отражай.
2: Ну что ж, и отразим.
0: А если так ударю?
2: Эка штука.
0: Я бьюсь, как будто съел.

0: Теперь, пока не поздно, надо скрыться. Сейчас людей на помощь позовут. С полицией нетрудно сговориться. Другое дело — уголовный суд.
1: Наружу все!
2: Огня! Огня!
1: Эй, караул! Разбой! Листья!
3: Вот, друг, загляни сюда!
1: Лови убийц! Держи и бей!
2: Кто здесь?
1: Вы матери твоей!
2: О, Боже! Вот беда!
4: Я умираю. Сказ простой. Я не увижу дня. Милуйте, бабы надо мной. Послушайте меня. Еще ты, Гретхен, молода. И где тебе понять, куда ведет твой глупый нрав? Но шлюхой, ставший невзначай, по правилам теперь гуляй, на все есть свой устав.
2: Брат, Господи, не убивай!
4: К Богу в суе не взывай. Что свершено, то свершено, что будет, будет, все равно. Теперь ты начала с одним, а после перейдешь к другим. Когда ж до дюжины дойдет, толпится город у ворот. Я твердо знаю, дни придут, когда тебя весь честный люд и старый мал из чади тьмы чураться будут, как чумы. Ты будешь направлять стопы в обход, подальше от толпы. Тебе не даст проступок твой блистать в цепочке золотой и в кружевном воротнике, отплясывать на пикнике. Ты будешь находить ночлег среди барванцев и коллег. Если милостивый Бог простит по смерти твой порок, то смыть не сможешь на земле клейма проклятия на челе.
5: Вам кается теперь подстать, а не проклятие изрыгать.
4: Ах, сегодня жалко, мочи нет, сломал бы я тебе хребет, да все грехи бы искупил.
2: О, брат мой, вынести нет сил.
4: Сказал я, брось ту жить, минувшего не воротить. Ты мне сама из-за угла удар бесчестьем нанесла. Я честь солдатскую свою и душу

0: собор. Идет церковная служба. Гретхен в толпе. Позади нее злой дух.
1: Спаси меня от мук позора, лицо ко мне склоня, единая моя опора. Услышь, услышь меня.
2: Гретхен, где ты витаешь? Что тебя мучит? Молишь у Богу покаяние матери по твоей вине уснувшей навеки без покаяния? Чья кровь у тебя на породе? Что бьется под сердцем, наполняя тебя содроганием?
1: Опять они, все те же думы. Никак от них, никак не отвяжусь.
2: Настиг тебя гнев Господень, трубный глаз раздается, разверзаются гробы, и из пепла туда.

0: Фауст у собора. Затем Мефистофель.
1: Дрожа от веяния прохлады, и озаряя сумрак плит, неугасимая лампада в соборной ризнице горит. Такой же мрак во мне точь в точь, как эта полутьма и ночь.
2: А у меня позыв другой. Какой-то зуд страстей угарных, как по ночам весенним вой котов на лестницах пожарных. Ведь я бродяга и шатун, и славу о себе упрочу опять Вальпургиевой ночью. Ты бы не прельстился добрым метловищем, а я бы прокатился на козле. Нам далеко, и мы еще порыщем. Лежит по плоскогорью, нас встречает неизвестность. Это край фантасмагорий, очарованная местность. Глубже в горы, глубже в горы.
3: Чудеса, деревья бора скачут в чехарде средь луга. Через головы друг друга горы нагибают спины, чтоб перемахнуть вершины.

мой камзол. Видишь, в недрах гор взошел царь Мамон на свой престол. Световой эффект усилен, заревом его плавили.

0: Мамон за летний поскупился иллюминацией чертог. Я рад, что ты сюда явился. Уж начался гостей приток. И все ближе, ближе вой улюлюканье пение страшного столпотворения, мчащегося в отдалении на свой шабаш годовой.
1: По воздуху летит отряд, козлы и всадницы смердят.
0: Старуха Байбо мчит к верхушке верхом на супоросой хрюшке.
2: Что хоть лопни!
3: Не тыкай вилами в живот! Задушите в утробе плод!
4: Сядь на козла, садись на шест! На вилах соверши свой въезд! Но знай, ты попадешь туда сегодня!
5: Или никогда!

0: срамниц, страшились всяких рож, а крик какой, какой галдеж, поистине живой пример мегер и фурий без манер. Мне руку в свалке протяни, нас разлучат средь толкотни. Где ты?
1: Я здесь.
0: Нашел едва. Вступлю в хозяйские права. Эй, рвань! Здоровье сврати! И дайте дьяволу пройти! Давай-ка, доктор, вон из давки и этой дикой тесноты переберемся под кусты и мирно посидим на травке.
1: Нет, у тебя все парадоксы. На Брокен совершить подъем, куда висят на шабаш стекся, чтоб тут сидеть особняком.
0: Я враг таких больших компаний, и мне милее у костра ночные толки на поляне. Давай побудем в тишине. Лишь в маленьком кружке, интимном, есть место тонкостям взаимным.
2: Мефистофель и Фауст подходят к группе старичков, сидящих вокруг полупотухшего костра. Это генерал, министр, разбогатевший делец и писатель.
3: Что вы засели здесь в тени ракит? Поближе к поколению молодого. Там в середине спор вовсю кипит. Отмалчиваться можно ведь. И дома
4: стоишь за честь и гордость наций, как вдруг на них находит стих. Народы вероломней граций и любят только молодых.
5: Все изолгались. Вот в чем горе. Былой уклад невозвратим. Покаместь были мы в фаворе, век был взаправду золотым.
6: И мы ловить умели случай, и мы хватали через край. Вдруг все закрылось черной тучей, и славные деньки прощай.
7: К чему писать большие книги, когда их некому читать? Теперешние прощелыги умеют только отрицать.
2: Мефистофель вдруг на вид страшно состарившись.
8: Сюда, как погляжу на этих я канали, вся бочка вытекла, на дне бурда. Невольно мысль приходит о финале.
0: Ведьмах домино. Молоденькие же раздеты. Будь с ними ради этикета любезен, так заведено.
9: Ты выступишь как сатана или в обличье колдуна?
0: Я предпочел инкогнито огласки, но принято встречаться на перу при орденах в открытую, без маски. У нас не носят ордена подвязки. Мое копыто больше ко двору. Мой знак отличия оползла улитка. Ей и тебя пронюхать удалось. Таится здесь бесплодная попытка. Здесь сразу видит каждого насквозь. Пройдемся вдоль костров по этим скатам. Ты будешь женихом. Я буду сватом.
9: Кто там?
0: Лилит.
9: На мой вопрос, пожалуйста, ответь мне прямо, кто?
0: Первая жена Адама. Весь туалет ее искос. Остерегись ее волос. Она ни одного подростка сгубила этой прической. Вон две сидят. Ты к молодой, а я пойду к другой. Седой.
9: Представимся сейчас же им и танцевать их пригласим.

0: видел яблоню во сне. На ветке полюбились мне два спелых яблока в соку. Я влез за ними по суку.
1: Вам Ева мать внушила страсть рвать яблоки в садах и красть. По эту сторону плетня есть яблоки и у меня.

0: упустил ты в заключении? И почему упорно так молчишь?
1: Ах, изо рта в ней во время пения вдруг выпрыгнула розовая мышь.
0: Ну что ж, не каждый ведь лыко в строку. Благодари, что мышка не сера. И не горю об этом так глубоко.
1: Затем...
0: Ну, что ж?
1: Взгляни. Взгляни на край бугра. Мефисто, видишь, там у края тень одинокая такая. Она по воздуху скользит, земли ногой не задевая. У девушки несчастный вид, и как у Гретхен облик кроткий, а на ногах ее колодки.
0: Зачем смотреть на тот курган? Ведь это призрак, истукан из тех видений и иллюзий, вблизи которых стынет кровь. Пожалуйста, не прикословь. Небось, ты слышал о медузе?
1: Покойница, которой глаз рука родная не закрыла. Да, это тело Гретхен, милой, которое мне отдалась.
0: Тут колдовской обычный трюк. Все видят в ней своих подруг.
1: Как ты бела, как ты бледна, моя краса, моя вина. И красная черта на шейке, как будто бы по полотну отбили ниткой по линейке кайму в секиры ширину.
0: Ей голову срубил Персей. Она снимается, как крышка. Для обезглавленной ловчей брать иногда ее подмышку.

0: Пасмурный день, поле, Фауст и Мефистофель.
1: Одна в несчастье, в отчаянии. Долго нищенствовала. И теперь в тюрьме, под замком, как преступница, осужденная на муки. Вот до чего дошло. И ты допустил. Ты скрыл это от меня, ничтожество, предатель. Можешь торжествовать теперь. Стой и мозоль мне глаза своим постылым присутствием. Под стражей, в непоправимом горе, отдана на расправу бездушию человеческого правосудия. А ты тем временем увеселял меня своими сальностями и скрывал ужас ее положения, чтобы она погибла без помощи.
2: Она не первая.
1: Стыдись, чудовище. Вездесущий дух, услышь меня. Верни это страшилище в его прежнюю собачью оболочку, в которой он бегал, бывало, передо мною ночами, сбивая с ног встречных и кладя им лапы на плечи. Возврати ему его излюбленный вид, чтобы он ползал передо мною на брюхе, и я топтал его презренного ногами. Не первая? Слышишь ли ты, что говоришь? Человек не мог бы произнести ничего подобного. Точно мне легче от того, что она не первая, что смертных мук прежних страдалец было недостаточно, чтобы искупить грехи всех будущих. Меня убивают страдания этой единственной, а его успокаивает, что это участь тысяч.
2: Вот опять мы полезли на стену. Ну вот мы снова у точки, где кончается человеческое разумение. Зачем водиться с нами, если мы так плохи? Хочет носиться по воздуху и боится головокружения. Кто кому привязался? Мы к тебе или ты к нам?
1: Не скалься так плотоядно. Мне тошно. Неизъяснимый великий дух, ты знаешь сердце мое и душу. Зачем приковал ты меня к этому бесстыднику, который радуется злу и любуется чужой гибелью?
2: Ты кончил.
1: Спаси ее или берегись.
2: Спаси ее? А кто погубил ее? Я или ты? Ты тянешься за молниями, громовержец. Счастье, что они не даны тебе, смертному. Уничтожить несогласного. Какой простой выход из затруднения?
1: Доставь меня к ней. Она должна выйти на волю.
2: А опасность, которую ты себя подвергаешь? От чего мы бежали? В городе свежа еще память о пролитой тобою крови.
1: Ну, что ты еще мне скажешь? Пусть обрушится на тебя вселенное чудовище. Перенеси меня к ней, сказано тебе, и освободи ее.
2: Ну, вот что. Я доставлю тебя туда. Но ведь не все на земле и небе в моих силах. Вот что я смогу сделать. Я усыплю смотрителя, завладей ключами и выведу из темницы своими силами. Я буду стеречь снаружи. Черные кони будут со мною. Я умчу вас подальше. Это в моей власти.
1: В путь. Немедля.
0: Мефистофель проносится на вороных конях.
1: Зачем они к лобному месту летят?
2: Не знаю, что с ними со всеми.
1: И мечутся стаей вперед и назад.
2: Такое уж ведьмино племя.
1: Кадят перед плахой, кропят эшафот.
2: Вперед, без оглядки, вперед!

0: Тюрьма. Фауст со связкой ключей перед железной дверью. Он медлит войти. Из-за двери доносится голос Гретхен.
1: Чтоб вольнее гулять, извела меня мать. И отец-людоед обглодал мой скелет. И меня у бугра закопала сестра. Головою ключу я вспорхнула весной, серой птичкой лесной, и лечу.
2: Сжимается от боли сердце, грудь скорбью мира стеснена. За этой железной дверцей ни в чем не винная она. Ты медлишь, ты войти не смеешь, с ней встретиться лицом к лицу. Живей, пока ты цепенеешь, ты близишь жизнь ее к концу.
3: Идут за мною, скоро под топор.
2: Молчи, молчи, мы увезем тебя и спрячем.
3: Будь милостив, смягчи свой приговор.
2: Ты спящих сторожей разбудишь плачем.
3: Кто дал тебе, мучитель мой, власть надо мною бесталанной? Дай до утра дожить. Постой, казнь завтра ведь. Что ж ты так рано за мной врываешься сюда? Не жми меня с такой силой, а лучше б от могилы спас. Я зла тебе не причинила, тебя я вижу в первый раз.
2: Как эту боль мне превозмочь?
3: Сейчас пойду, лишь миг отсрочь. Я б грудью покормила дочь, мне дали ночь поплакать с нею, а утром отняли злодеи и говорят мои дела. Сама де в лес ее снесла. Как в сказке есть одной жестокой, я вся дрожу от их намека и от того не весела.
2: Твой милый рядом и мгновенно освободит тебя из плена.
3: Ты тут? О, повтори! Он тут, он все исправит. Где ужас завтрашней зари? Где смерть? Меня не обезглавит. Я спасена. Я в мыслях у того угла, где встретила тебя впервые. Вот сад и деревца кривые, где с Мартой я тебя ждала. Разлуки срок был невелик, а ты от ласк совсем отвык и холоден к моим объятиям. Что мне с тобой такая жуть? Ты разучился целоваться. Бывало, станем обниматься, и страшно разорвется грудь. И вдруг какой-то холод, муть. Целуй меня. Ах, ты так вял. Тебя сама я поцелую. Какой ты равнодушный стал. Где растерял ты страсть былую? Ты мой был. Кто тебя украл?
2: Мой друг, теперь одно в дорогу. Во имя наших жарких нег, решись скорее на побег. Скорей со мною из острога.
3: Но это правда ты? Ей-богу?
2: Да, да.
3: И ты взломал засов и подошел к моей постели. Тебе не страшно в подземелье с такой, как я? И неужели ты выпустить меня готов?
2: Спеши, уж начало светать.

0: дать, отдал нам на беду.
1: Что было, поросло быльем. Спеши, мы пропадем.
0: Останься в живых, желанный. Из всех нас только ты. И соблюдай сохранно могильные цветы. Ты выкопай лопатой три ямы на склоне дня для матери, для брата, а третью для меня. Мою копай сторонкой, невдалеке клади и приложи ребенка тесней к моей груди.
1: Идем, доверься, не тяни.
0: На волю!
1: Вон из западни. Раз не добром, тебя, мой ангел милый, придется унести отсюда силой.
0: Нет! Принуждение я не потерплю. Не стискивай меня, ты так ужасно. Я чересчур была всегда безгласна.
1: Уж брежет день, любимая, молю.
0: Да, это день. День смерти наступил. Я думала, что будет он днем свадьбы. О, если бы все это раньше знать бы. На улице толпа и гомон.

0: носят руки на спине и тащат силою на плаху. Все содрогаются от страха и ждут со мною наравне мне предназначенного взмаха в последней смертной тишине.
1: Зачем я дожил до такой печали?
2: Бегите, или вы пропали! Все эти пререкания не впопад. Уж светится полоска небосклона, и кони вороны, и подпопоны озябли, застоялись и дрожат.
0: Кто это вырос там из-под земли? Он за моей душой пришел, презренный. Но стены Божьего суда священны. Скорее прочь, уйти ему вели.
1: Ты будешь жить, живи, ты жить должна.
0: Я покоряюсь Божьему суду.
2: Что ж, оставайся с ней, а я уйду. Мое ведь дело, знаешь, сторона.
0: Спаси меня, отец мой в вышине. Вы, ангелы, вокруг меня забытый, святой стеной мне станьте на защиту. Ты, Генрих, страх внушаешь мне.
2: Она осуждена на муки.
3: Спасена.

0: Эпилог. Я через мир промчался быстро, несдержимо, все наслаждения на лету ловя. Чем недоволен был, пускал я мимо, что ускользало, то я не держал. Я лишь желал, желание совершал и вновь желал. И так я пробежал всю жизнь. Сперва неукротимо, шумно, теперь живу обдуманно, разумно. Достаточно познал я этот свет, а в мир другой для нас дороги нет. Слепец, кто гордо носится с мечтами, кто ищет равных нам за облаками. Стань твердо здесь и вкруг следи за всем. Для мудрого и этот мир не нем. Что пользы вечность воспарять мечтою? Что знаем мы, то можно взять рукою. Злосчастные видения для людей изобрели вы тысячи терзаний, и даже ряд простых, обычных дней вы превратили в лабиринт страданий. Но грозно низкая забота твоего могущество я не признаю вечно.
1: Так испытай его теперь, в тот миг, когда тебя с проклятием я покину. Всю жизнь вы, люди, слепы. Ну, старик, и ты слепым встречай свою кончину.
0: Фауст ослепленный.
2: Вокруг меня весь мир покрылся тьмою, но там внутри тем ярче свет горит. Спешу совершить задуманное мною. Одно, владыке, слово все творит. Вставайте, слуги! Все трудолюбиво мой смелый план исполнить пусть спешат. Орудий больше, заступов, лопат. Что я наметил, пусть совершится живо.

0: Большой двор перед дворцом. Мефистофель в качестве смотрителя впереди.
1: Сюда, сюда, смелей, дружней, дрожащие лемуры и жилы связок и костей сплетенные фигуры.
2: С собой мы колья принесли и цепь для меры с нами.
3: Что делать нам, зачем мы шли, о том забыли сами.
1: Не сложен будет труд на этот раз. Себя самих за меру. Вы примите, пусть ляжет тот, кто всех длиннее из вас. Остальные дерн вокруг снимите, и как отцам все делают своим, в земле квадратик выройте под ним. В дом тесный из дворца, такою всегда окончают люди чепухою.
3: Я юный был, казалось, дым был, дым столбом ходил, куда меня манило.
4: Но старость злобная меня клюкой своей хватила. И вдруг, как гром, споткнулся я, откуда ты, могила?
0: Фауст, выходя из дворца, ощупью.
5: Как звон лопат ласкает ухо мне. Здесь вся толпа мой замысл исполняет. Она кладет предел морской волне, с самой собою землю примиряет, грань строгую для моря создает.
1: Лишь нам на пользу все пойдет. Напрасны здесь и мол, и дюна. Ты сам готовишь для Нептуна морского черта славный пир. Как ни трудись, плоды плохи, ведь с нами заодно стихи. Уничтожение ждет весь мир.
5: Смотритель, здесь громаду за громадой рабочих здесь нагромождай. Приманкой действуй, платой и наградой, и поощряй, и принуждай. И каждый день являйся с донесением, насколько ров подвинут исполнением.
6: А мне доносят, что не ров, а гроб скорей тебе готов.
5: До гор болото. Воздух заражая, стоит весь труд испортить угрожая. Прочь отвести гнилой воды застой, вот высший и последний подвиг мой. Я предан этой мысли, жизни годы прошли недаром. Ясен предо мной конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной, дитя и муж, и старец пусть ведет, чтоб я увидел в блеске силы дивной свободный край, свободный мой народ. Тогда сказал бы я, мгновение.

мое воображение. Последнее он удержать хотел, бедняк, пустое, жалкое мгновенье. Но время, царь, пришел последний миг, боровшийся так долго, пал старик. Часы стоят, стоят, остановились, упала стрелка их, как мрак ночной они молчат.

0: все кончено. Свершилось.
1: Дух благородный зла избег, сподобился спасения. Кто жил трудясь, стремясь весь век, достоин искупления. Обвеян с горних он высот любовью предвечной. О, пусть весь сон блаженных шлет привет ему сердечный.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: как строит. Это через сто.
1: А все равно красивый. Ноги прям сами начинают танцевать. Слушай, Джим. Джим, а может быть, Страшила тоже под него танцует,
0: да? Он же не слышит музыки. Даже форточки у него все закрыты.
1: А может быть, с той стороны открыто? Джим, ну пойдем посмотрим.
0: Да, мне не хочется.
1: Ты скажи лучше, боишься.
0: Ничего не боюсь. Ну, пошли.
1: Пошли. Ой. Ой, смотри, в капусте кто-то шевелится.
2: Это, наверное, щенок.
0: У мисс Моди в экстерьер должен очиниться.
1: Нет, нет, это не щенок. Смотри, это какой-то коротенький.
3: Привет.
4: Сам привет.
3: А я Чарльз Беккер Харрис. Я умею читать.
1: Мы что?
3: Я думал, может, вам интересно, что я умею читать. Может, а надо что прочитать? Так я могу.
4: Тебе сколько? 4,5?
3: Скоро 7.
4: А где ж ты хвастаешь-то? Вон глазастик, сроду напрямую.

0: Читать умеет, она даже еще в школу не ходит. А ты что-то больно маленький для семи.
1: Я маленький, но я уже взрослый.
2: И мы тебя должны называть Чарльз Бейкер Харрис? Мистер Харрис? Мистер Харрис?
1: Зачем?
2: Мистер Харрис?
1: Нет, меня все зовут просто Дил.
3: Ну, откуда ты взялся?
1: Я из Меридиана, штат Миссисипи. Я приехал к моей тете, мисс Рэйчел. И теперь всегда буду летом жить у вас в Мейкомбе. Моя мама работает в Меридиане фотографии. Она послала мою карточку на конкурс самого красивого ребенка. И получила самую первую премию.
3: Ой, врешь!
1: Целых $5. И все деньги отдала мне. И я 20 раз ходил в кино.
3: Ну, а у тебя где отец?
1: А у меня отца нет.
3: Что, он умер, да?
1: Нет.
3: А как так? Раз не умер, значит, должен быть. Че ты покраснел-то?
0: Не приставай, глазастик. Не приставай. А у нас есть свой дом на дереве. Хочешь, покажем, а?
1: Хочу. А что вы так смотрели на этот дом?
3: Ой, там живет Страшила Редли.
0: За мной.
3: Пошли.

Подожди немножко, Джин Луиза. Подожди, глазастик. Ты сейчас все расскажешь делу про страшилу Редли. Дай только я немножко расскажу людям про тебя, которой была когда-то я сама. Я все помню. Помню нас троих. Вижу нашу улицу.

Тюлицы раскисали, и под ногами хлюпала рыжая глина. Почему-то в те времена было жарче, чем теперь. Крахмальные воротнички мужчин размокали уже к 9 утра. Дамы принимали ванну около полудня, затем после дневного сна в 3 часа, и все равно к вечеру походили на сладкие булочки, покрытые глазурью с пудрой и пот.

Те годы двигались медленно. Разгуливали по площади, обходили одну лавку за другой, все делали не торопясь, расстановкой. В сутках были те же 24 часа. Оказалось, что больше.

0: Нас было четверо. Атикус, Джим, я и наша кухарка Кельпурния. Мама умерла, когда мне было 2 года, так что я не чувствовала утраты, я по ней не скучала. Но Джим, наверное, скучал. Он хорошо помнил маму. И иногда посреди игры вдруг длинно вздыхал, уходил за гараж и играл там один. Когда он бывал такой, я уж знала, лучше к нему не приставать. В то лето, когда приехал Дил, Джиму было около 11, а мне около 7. Дил был какой-то чудной. Голубые полотняные штаны, пуговицами пристегнутые к рубашке, волосы совсем белые и гладкие, как пух на утенке. А Кельпурния была вся из углов и костей, близорукая и косила. И рука у нее была широкая, как лопата, и очень тяжелая. Мы с ней все время сражались, но она всегда побеждала. Тем более, что Атикус каждый раз принимал ее сторону. Но мы с Джимом считали, что отец у нас неплохой. А Страшила Регли жил в соседнем доме.
1: Эй, Дил, видишь вон то дерево? Смотри, никогда не ешь с него орехов. Они ядовитые.
2: А ты их пробовал?
1: Ох, их никто не пробовал, потому что все знают, что они ядовитые. Сами Редли их не едят. О, Редли скупают хлопок, и у них куча денег. Правда. Только живут они, как в тюрьме. Видишь, как закрылись? Никто к ним не ходит.
2: И они никому не ходят.
1: А Страшилу нашего зовут Артур. Когда он был мальчишкой, знаешь, чего делал?
2: Ой.
1: Он с компанией ходил на танцульки в игорный притон, даже виски пробовал пить. Один раз прикатил на развалюхе фордики на площадь, стал колесить на ней задом наперед.
2: И песни орали, да, всякие.
1: Ой. Наш церковный староста хотел их задержать. Они взяли и заперли его во дворе суда. А потом их судить стали за хулиганство. Но судья не послал их в тюрьму, а послал в ремесленное училище. А старый мистер Редли попросил отдать Артура ему под залог. Да, все мальчишки вернулись, про них говорят, что они самые лучшие механики в штате. А Артура 15 лет никто не видел, потому что мистер Редли его не выпускал.
2: Во. Ага, а когда мистер Редли умер, то Кельпурния, наша кухарка, говорит, что вот хоронит самого подлого человека на свете и даже плюнула. Она ни про кого так не говорила, особенно про белых. Но только Страшилу так все равно никто не увидел, потому что приехал старший брат Страшилы и не дал ему выйти.
1: Понял?
3: Интересно, что он там делает? Вот возьмет сейчас и высунется из-за двери.
1: Да он по ночам выходит, когда темно. Ты знаешь, я сам утром сколько раз видал на задворках у нас его следы. А раз ночью, слышим, он скребется в окно.
2: А, у заднего крыльца.
1: А наш папа, Атикус, вышел, а его уже нет.
2: Нет.
3: Вот бы поглядеть, какой он, а?
1: Наверное, ростом 1.2 метра. А руки у него всегда в крови.
2: Это потому, что он ест сырых белок и кошек, все, что ему попадется. А кто ест животных сырыми, тому век не отмыть руки.
1: У него длинный кривой шрам через все лицо. Зубы желтые, гнилые. Он пучеглазый.
2: Слюнявый.
3: А как же удалось мистеру Редли запугать Страшилу, что он не показывается на людей?
1: Так Страшила почти все время сидит на цепи, прикованной к кровати.
2: Нет, Атикус сказал, не в этом дело. Можно другими способами превратить человека в привидение.
3: Давайте выманим его из дома, а? Я хочу на него поглядеть.
1: Ну, если тебе жить надоело, поди постучи к ним в парадную дверь, только и всего.
2: Да.
3: А ты сам никогда не стучал?
1: А зачем это мне?
3: Ты, по-моему, трусишь. Спорю на самую интересную книжку на свете «Серые привидения», что ты не посмеешь сунуться в ворота Редли.
1: Просто такие вещи нельзя делать, не подумавши, понятно? Это все равно, что, ну, как заставить черепаху высунуть голову.
3: А как ты ее заставишь?
1: Ну, надо зажечь у нее под пузом спичку.
3: Ну, валяй. А мы с глазастиком тут.
2: Давай, Джим, а?
3: Давай, а?
1: Подождите.
2: Ну, давай, мы тебя ждем.
1: Ну, сейчас не торопите меня.
2: Ты что, боишься?

0: Видели, как
1: я? Я шевельнула шторм.
0: Видели, как я?
1: Я это видел.
0: Я тоже.
1: Ой, это же был Страшила Редли.
2: А через неделю я пошла в школу. С каким нетерпением я ждала этот день. А мисс Кэролайн, моя первая учительница, она была молодая, 21, не больше. Волосы темно-рыжие, щеки розовые и темно-красный лак на ногтях. Она была очень похожа на мятную конфетку и пахла от нее конфеткой.
3: Дети, меня зовут мисс Кэролайн Фишер. Сейчас я познакомлюсь со всеми вами. Знает ли кто-нибудь, что это такое? Откуда ты знаешь, мальчик?
4: А я остался на второй год.
3: А ты, мальчик?
5: А я тоже второгодник. У нас почти что все второгодники.
3: Это ужасно. Но ты, девочка, ты, наверное, не знаешь алфавит? Как тебя зовут?
6: Джин Луиза Финч, мисс. Но я знаю буквы.
3: Тогда назови их.
6: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, Л, М, Н.
3: Ладно, не надо так быстро. Ты, может быть, и читать умеешь?
6: Да, мисс. Мэри ела кашу. Каша была вкусная. Мэри дала кашу кошке. Кошка серая. Она любит молоко и мышей. Мыши боятся кошки.
3: Достаточно. Твой отец адвокат Атикус Финч?
6: Да, мисс Кэролайн.
3: Скажи своему отцу, чтобы он тебя больше не учил. Иначе это повредит твоим школьным занятиям.
6: Но он меня ничему не учил, мисс Кэролайн. Атикусу некогда меня учить. Знаете, он вечером всегда такой усталый. Он только и делает, что сидит в гостиной и читает.
3: Если не он, так кто-то же тебя учил? Ну, кто-то ведь учил? Не с пеленок же ты читаешь газеты.
6: А Джим говорит, с пеленок. Вы знаете, он читал одну книжку, и я там была не Финч, а Пинч. И Джим говорит, что по-настоящему меня зовут Джин Луиза Пинч. Но когда я родилась, то меня подменили. И по-настоящему я называю...
3: Не будем давать волю фантазии, деточка. Итак, передай отцу, чтобы он тебя больше не учил. Учиться читать лучше по всем правилам. Скажи своему отцу, что я теперь сама за тебя возьмусь и постараюсь исправить это зло.
6: Как вы сказали, мэм?
3: А теперь садись.
6: Прошу прощения, мэм.
3: Дети, все, кто ходит завтракать домой, поднимите руки. Теперь достаньте завтрак те, у кого он с собой. А где твой завтрак, мальчик? Как тебя зовут?
7: Уолтер.
3: Ты сегодня забыл взять завтрак с собой? Вот тебе 25 центов, поди и купи себе поесть. Деньги отдашь мне завтра.
7: Нет, мэм, спасибо.
3: Пойди сюда, Уолтер, и возьми деньги.
6: Мисс Кэролайн!
3: Что тебе, Джин Луиза?
6: Мисс Кэролайн, он Каннингем.
3: Что такое, Джин Луиза?
6: Мисс Кэролайн, ведь Уолтер из Каннингемов.
3: Не понимаю, Джин Луиза, о чем это ты говоришь?
6: Это ничего, мэм, вы скоро всех в округе узнаете. Каннингемы никогда ничего не берут бесплатно. Ни у школы, ни у муниципалитета. Они фермеры. Они ни у кого ничего не берут и обходятся тем, что есть. У них мало что есть, но они обходятся. И вы только зря срамите Уолтера. Вы знаете, у него дома нет и четвертака, чтобы вам вернуть. Он мог бы, конечно, вам принести его с хвороста, но ведь хворост-то вам ни к чему. Вот знаете, когда отец Уолтера приходил к моему отцу Атикусу за советом, они говорили про ущемление прав, то отец Уолтер очень печалился, что ему нечем расплатиться, что у него нет денег. И вы знаете, что нам приносил? Хворост. Он приносил нам хворост, потому что у него не было денег. Атикус сказал, что отец Уолтер из породы непреклонных, и что ущемление прав – это не единственная его беда. Но, правда, когда я спросила Джима, что такое ущемление, он сказал, что... Когда тебе прищемит хвост. А вы как думаете, мисс Кэролайн?
3: Ты мне надоела. Ты во всех отношениях плохо начинаешь. Протяни руку. Сейчас я накажу тебя линейкой. Раз, два, три. А вам всем достанется. Вот почему ты громче всех смеешься? Как тебя зовут?
0: Кого, меня? Борис Юэл.
3: Боже мой, почему ты такой грязный? Подойди сюда, покажи уши. Ой, живая! Нет. Живая!
4: Куда она побежала, мисс Кэролайн? Говори скорее! Закрой дверь, сейчас мы ее поймаем! Скорее, мэм, скажите, куда она побежала?
3: Откуда? У него волоса! По волосам прямо ползет!
4: Так это же Вошка! Ничего страшного, мэм! Эка невидаль! Вошка!
3: Ой, пожалуйста, прежде чем прийти завтра в школу, прими ванну.
8: Думаете, вы меня прогнали? Это я сам ушел. На нынешний год я уже отучился.
3: Что ты хочешь сказать?
4: Он из Юэлов, мэм. У нас полная школа Юэлов. Они каждый год приходят в первый день, а потом бросают.
3: Иди домой, Юэл.
8: Ишь ты! Нашлась училка сопливая. Видали мы таких. Думает, она меня выгнала. Да я сам ушел, так и запомнил.
7: Грубиян.
3: Да он подлый, подлый этот Юэл.
9: Это нечестно, нечестно.
4: Таких учить-то нечего. Да вы не горюйте, мэм.
9: Ну, почитайте нам лучше что-нибудь, мим. Вот про кошек было очень интересно.
3: Да, спасибо, дети. Спасибо. Я вам расскажу про жабу, которая жила в доме.
2: Устала. Соскучилась я. Дом так стало пусто. Пришлось часа в два включить радио.
6: А почему? Мы с Джимом все равно дома не сидим, если только дождь.
2: Не сидим, если крикнуть. Кто-нибудь да прибежит.
10: Глазастик, принеси мне газеты.
6: Вот, пожалуйста.
10: Ну, давай почитаем. Не хочешь? Что случилось, Глазастик?
6: Мне не здоровится. Если ты не против, я в школу больше не пойду.
10: Так. Так, ну давай обсудим это.
6: Ты же не учился в школе. Не учился, и ничего, и я не буду. Ты меня сам учи. Как вас дедушка учил с дядей Джеком.
10: Не могу. Мне надо зарабатывать на хлеб. И потом, если ты не станешь ходить в школу, меня посадят в тюрьму. Так что прими сейчас лекарство, а завтра пойдешь учиться.
6: Я здорова, просто я не хочу идти в школу. Мисс Кэролайн отругала меня за то, что я умею читать. А потом поругала тебя за то, что ты меня неправильно учишь. Слушай, Атикус, мне совсем не обязательно ходить в школу. Ведь вот у нас Борис Юэл, он даже не второгодник, он пятый год сидит в классе. И ничего, по закону все в порядке.
10: Это не годится, Глазастик. Иногда в особых случаях закон можно обойти. Но в твоем случае он неумолим. Так что придется ходить в школу.
6: Ну почему же Юэлу можно, а мне нельзя?
10: Юэлы всегда были позором для нашего города. Уже целых три поколения. Сколько я помню, ни один Юэл дня не жил честным трудом. Боб Юэл получает пособие на детей и тут же пропивает. Вот его ребятишки и шныряют где могут, чтобы хоть как-то прокормиться.
6: Ну, Атикус, ведь если я буду ходить в школу, мы никогда не будем вместе читать.
10: Это тебя сильно огорчает?
6: Да, сэр.
10: Ну, ладно. Ты знаешь, что такое компромисс?
6: Это когда обходит закон?
10: Нет, когда уступают друг другу и таким образом приходят к соглашению. Например, если ты согласишься учиться в школе, мы с тобой будем каждый вечер читать, как прежде. Договорились?
6: Да, сэр.
10: Но знаешь, Глазастик, в школе ты лучше не упоминай о нашем с тобой уговоре.
6: А почему?
10: Боюсь, что наша деятельность не встретит одобрения высших авторитетов.

0: че жуешь?
1: Вот что, резинку.
0: Где столько взяла?
1: В дупле дуба, около дома страшилы Редли.
0: Вы прям сейчас...
1: Я полдня ее жую, еще не умерла, мне даже не тошнит.
0: Ты что, не знаешь, что деревья Редли трогать нельзя? Помрешь!
1: Ты ведь трогал тогда стену?
0: Это другое дело. Иди, иди сейчас же прополощи горло.
1: Не хочу, ну тогда весь вкус во рту пропадет.
0: Не станешь полоскать, скажу Килпурни.
1: Да ладно уж! Ябеда.
0: Ну вообще, ты знаешь, займись-ка чем-нибудь дома по хозяйству, что ли.
1: Ах так! Ах, у вас с Дилом свои дела! Ну и пожалуйста, у меня тоже есть свой друг! Мисс Моди! Дил еще вспомнит меня. Еще в начале лета сказала, выходи за меня замуж. И так скоро про это забыл. Как будто участок застолбил, я его собственность. Сказал, всю жизнь будет любить только меня одну, а теперь внимания не обращает.
2: Мисс Моди, мисс Моди. Только теперь я, пожалуй, смогу понять, кто такая была мисс Моди. Она была вдова и при этом женщина-хамелеон. Когда она копалась в саду, надевала старую соломенную шляпу и мужской комбинезон. А в 5 часов вечера, после ванны, усаживалась на веранде, точно королева нашей улицы, нарядная, красивая и величественная. Она любила все, что растет на земле, даже сорную траву. А какие пироги пекла мисс Моди. Когда Дил подружился с Джимом, а я почувствовала необходимость тоже найти себе друга, и я выбрала мисс Моди.
1: Мисс Моди! Мисс Моди, как вы думаете, страшила Редли еще жив?
3: Его зовут Артур, и он жив. Чувствуешь, как сегодня пахнет моя мимоза, прямо как в раю.
1: Угу. А вы откуда знаете?
3: Какой мрачный вопрос. Я знаю, что он жив, потому что я пока еще не видела, чтобы его выносили из его дома.
1: А может быть, он умер, и его запихнули в каменную трубу?
3: Как еще ты взяла?
1: А, Джим сказал.
3: Артур Редли просто сидит у себя дома только и всего. Если бы тебе не хотелось выходить на улицу, ты тоже сидела бы дома, верно?
1: Ну, а почему ему не хочется?
3: Ты всю эту историю знаешь не хуже меня.
1: Я не знаю, мисс Моди, почему так? Мне никто не говорил. По-вашему, это все правда, что говорят про страшные?
3: Нет, девочка. Это дом печали. Артура Редли, я помню мальчиком. Что бы про него ни говорили, а со мной он всегда был вежливым.
4: Я пекла торт. Хочешь взять кусок с собой?

0: Мисс Моди. Слышите? Поет пересмешник. Атикус говорит, что убить пересмешника – большой грех.
1: Твой отец прав. Пересмешник – самая безобидная птица. Она только поет нам на радость. Пересмешники не клюют ягод в саду, не гнездятся в овинах. Они только и делают, что поют нам свои песни. Поэтому убить пересмешника – большой грех.
2: Зачем ты ее позвал?
3: Мы же не можем подвергать ее опасности.
0: Вы знаете, что мне рассказала мисс Моди?
2: Да тихо ты.
4: Мы хотим взглянуть на страшилу в окошко.
0: Мисс Моди сказала, что это дом печали.
2: Девчонка всегда девчонка.
0: Ну ладно, ладно, я с вами.
2: За мной.
0: Давай. А мы что, под проволокой полезем?
2: Так, давай я подержу ее.
0: Давай, Тир, давай пролезай.
2: Ползком. Не наткнитесь на капусту, а то будет такой треск. Мертвецы проснутся.
4: Вот калитка. Ой, надо поплевать на петли.
2: Плюй на петли, глазастик. Довольно. Ну, теперь лучше. Пошли через веранду. Окошку. Эх, не достаю. Давай, Дил, давай мы тебя подсадим.
0: Давай, Дил, слезай,
2: глазастик,
0: давай.
2: Подсаживай его. Смотри, а то мы тебя не удержим. Скорей. Ну чего, видел?
4: Ничего. Шторы. Ну, где-то там светится огонек.
2: Кончай смотреть. Тяжело. Пошли отсюда.
4: Давай с той стороны попробуем.
0: Не надо.

0: своей шляпе. Поднимает руки, сейчас схватит Джима. Нет, скрылась за домом.
1: Бежим!
0: Ой, кто-то выстрелил.
1: За мной, ребята!
2: Скорее, скорее, глазастик. Лезьте под проволоку.
0: Давай, Дим, залезай же быстрее. Скорее, вот
2: теперь я.
0: Ой, что?
2: Застрял.
0: Джим.
2: Тяните. Тяните меня.
0: Ты их же не отцепить.
2: Ой.
0: Вылезай из штанов.
2: Вот теперь другое дело.
0: Все.
2: Ну давай. Давай теперь пошли домой. С другой стороны.
0: Пошли. Смотрите. Смотрите, брат Страшила Редли вышел на улицу. У него ружье. И Калпурния, и Атикус. Мистер Редли ушел. Давайте подойдем.
3: Если про это узнает моя тетя, то меня отправят домой.
4: Добрый вечер!
5: А вы все где были? Разве вы ничего не слыхали?
6: А что случилось?
0: Что?
5: В огород к мистеру Редли забрался негр.
0: Да?
5: И мистер Редли в него стрелял.
6: Попал?
5: Нет. Нет, он стрелял в воздух. Но напугал негра так, что он весь побелел. Говорит, если кто увидит белого негра, так это тот самый и есть. Говорит, что у него второй ствол заряжен. И если в огороде еще что-нибудь шелохнется, так он будет бить прямо в цель. Будь то собака, негр или... Или Джим Финч.
6: Чего?
7: Кэл? А где твои штаны, Джим?
6: А штаны, сэр?
7: Да, штаны, сэр.
0: Мистер Финч!
7: Ты хочешь что-то сказать, Дил?
0: Я их у него выиграл.
7: Как так выиграл?
6: А так.
0: А мы у пруда играли в раздевальный покер. Играли.
5: Господи! Играть в азартные игры!
7: Вы что же играли в карты?
6: Нет, сэр, мы просто в спички.
7: Ага. Ну, Джим и Глазастик, чтобы я больше не слышал ни о каком покере. Джим, пойди с Дилом и возьми свои штаны обратно. Разберитесь между собой сами.
6: Хорошо, сэр.
3: Завтра меня наверняка отправят домой к матери. Тетя всегда все узнает.
0: Не бойся, Дил. Атикус что-нибудь придумает.
3: Неужели я завтра уеду?
0: Я буду очень скучать по тебе.
3: Слушай, Джим, мне надо сказать два слова Глазастику. Глазастик, я хочу сказать, чтобы ты выходила за меня замуж. Ладно?
0: Угу.
3: Я всю жизнь буду любить только тебя одну. Ладно?
8: Эй! Чего вы там шепчетесь?
0: Это тебя совсем не касается, Джим. Дил, может быть, все будет в порядке.
3: Угу. Ну, я пошел.
0: Да!
3: Ой, ведь мы с тобой помолвлены. Я должен тебя поцеловать.

0: Глазастик. Глазастик, ты спишь? Я пойду.
1: Куда?
0: Пойду за штанами.
1: Не смей, не смей, не пущу.
0: Надо, Глазастик.
1: Только попробуй, я разбужу Атикуса.
0: Только попробуй, смотри, я тебя вообще убью.
1: Но брат Страшила утром их найдет. Он знает, что это ты потерял. Конечно, будет плохо, когда он принесет их Атикусу. Но ничего, ничего тут не сделаешь. Джим, ложись.
0: Я все это сам знаю, поэтому и иду.
1: Не надо, Джим, не ходи. Ну, выдерет тебя Атикус. Это больно, но пройдет. А так тебя застрелят, Джим. Не надо, не надо, ну, пожалуйста.
0: Господи, понимаешь ты, Глазастик, сколько я себя помню. Атикус меня ни разу не ударил. Понимаешь ты, ни разу. И мне неохота пробовать.
1: Тогда я пойду с тобой.
0: Никуда ты не пойдешь. Ты только наделаешь шума. Сиди тут, Глазастик.
1: Я буду ждать его тут. Может быть, мистер Редли промахнется и только ранит Джима. Я тогда его спасу. Но почему он так долго? А, наверное, пошел в обход. Джим, Джим, скорее возвращайся. Только бы не надо выстрела. Только бы не надо выстрела. Только бы мистер Редли промахнулся. Джим! Джим, что ты молчишь? Что ты весь трясешься?
0: Спи. Слышишь?
1: Тебе плохо, Джим. Где штаны?
0: Да вот они. Вот. Под подушкой. Спи, спи, Глазастик.

0: Глазастик, Глазастик, проснись. Глазастик, я хочу тебе все рассказать. Ты знаешь, ничего не понимаю. Я же вылез из штанов, потому что они совсем запутались в проволоке, ты помнишь?
1: Да.
0: Их нельзя было отцепить. А когда я ночью сегодня туда пришел, штаны висели на изгороди, сложенные прямо, как будто ждали меня. И смотри, смотри, глазастик, штаны зашиты.
1: Ага. В кривь и в кость, как обычно ты зашиваешь, а не Калпурни. Джим, значит, кто-то знал, что ты за ними придешь.
0: Да, как будто кто-то прочитал мои мысли и знал, что я буду делать. Но ведь никто же не может заранее сказать, что я буду делать. Для этого надо знать меня самого, правда, глазастик?
1: Конечно, никто заранее не может знать, только свои домашние. Даже я иногда не знаю, чего ты будешь делать.
0: А потом, когда я возвращался со штанами, я заглянул в наше дупло. Смотри, чего я там нашел.
1: Ой, Джим, смотри, как куколки. Мальчик и девочка из мыла вырезаны.
0: Это же мы с тобой. Смотри, челка у девочки прямо твоя.
1: А мальчик-то, мальчик, вылитый ты.
0: И посмотри, что еще здесь есть. Смотри. Карманные часы на цепочке с алюминиевым ножиком.
1: Жевательная резинка, медаль.
0: Кто, по-твоему, это сделал?
1: Не знаю. Что это с тобой? Че ты на меня так уставился?
0: Ничего, ничего, ничего, глазастик. Знаешь что? Давай мы напишем письмо тому, кто все это нам оставляет.
1: Правильно. Напишем и скажем ему спасибо.
0: Вот сейчас же возьмем и напишем.
1: Так тихо, тихо, тихо.
0: А то Атикус проснется. Дорогой сэр, мы вам очень признательны за куколки.
1: Нет.
0: Лучше так. За все, что вы нам положили в дупло. А также за мои штаны. Искренне преданный вам Джим Финч. Теперь ты подпиши.
1: Джин Луиза Финч. Глазастик.
0: Пойду сейчас и положу письмо в дуб.

0: Иди сюда, посмотри вон на то дерево.
1: Которое?
0: Ну, сейчас скорее, вон то, которое ближе к школе. Оно умирает?
1: Да нет, ну почему же? А в чем дело?
0: А мистер Редли сказал, что оно умирает. Он сказал, что запломбировал дырку в этом дереве. Когда деревья болеют, их лечат цементом.
1: Ну, может быть. Ну, идемте, дети, домой, а то становится прохладно.

0: Я очень хорошо помню, как Джим стоял на веранде, пока совсем не стемнело, и я его ждала. А когда мы вошли в дом, я увидела, он плакал. На лице, где положено, были грязные разводы. Но почему-то я все это время ничего не слыхала. Это было очень-очень давно.
1: Глазастик, проснись. Проснись, детка.
2: А разве уже утро?
1: Вставай, малышка. Быстрее, дружок. Вот твои чулки, башмаки. Джим, помоги ей.
2: Уже утро?
1: Нет, еще второй час. Ну, побыстрее, милый.
2: А что еще случилось?
3: Пожар! Пожар!
1: У мисс Моди, дружок.
3: Все сгорит!
1: Наверное. Теперь вот что. Пойдите оба к дому Редли и стойте там, и не вертитесь под ногами. Стойте у дома Редли!
3: От нашего дома повалил дым.
2: Ой, книжка!
3: Какая книжка?
2: Книжка про Тома Свифта. Это же не моя дело.
3: Брось ты волноваться, глазастик.
2: Какой холод. Я прям совсем закоченела.
3: Попляши. Тогда согреешься.
1: Дети, пошли домой. Я, кажется, велел вам с Джимом стоять на месте и никуда не соваться.
2: Но мы не совались, мы стояли.
3: Мы стояли.
1: Тогда откуда же это одеяло?
2: Одеяло?
1: Да, мэм, одеяло, это не наше.
2: Атикус, я ничего не знаю, я и Джим...
3: А кто его знает, что это за одеяло? Мы стояли у дома Редли.
1: Редли. Видно, так ли, этак ли, а весь Мэйком... Вышел сегодня на улицу.
3: Значит, одеяло. Атикус, Атикус, слушай, может, он сумасшедший, только честное слово, он нам ничего плохого не сделал. Он ведь тогда ночью мог отрезать мне голову вообще. Он наоборот, он сидел и чинил штаны мои. Атикус, он ничего нам плохого не сделал.
1: Ты прав, Джим, прав. Оставим мы это одеяло при себе. Может быть, когда-нибудь глазастик сможет сказать ему спасибо за то, что он не дал ей замерзнуть.
2: Кому? Кому спасибо?
3: Кому, кому? Страшили Редли.
2: Редли?
3: Ты так усердно смотрел на пожар, что не заметил, как он закутал тебя своим одеялом. Он ведь потихоньку вышел из дыма. Из-за угла подошел вот так вот и тихо-тихо махал.
1: Подожди, не увлекайся представлением, Джереми.
3: Да ничего не увлекайся. Просто подумай, если бы ты оглянулась, ты бы могла увидеть его.
2: Его?

0: мисс Моди, мы принесли ваши вещи. Нам так жалко.
1: Я всегда хотела, чтобы дом у меня был поменьше, Джим Финч. Зато сад будет больше. Подумай, теперь у меня будет больше места для азалий.
2: Вы разве не огорчены?
1: Огорчена? Есть на свете вещи, которых ты еще не понимаешь. Вот теперь я построю себе маленький домик, пущу парочку постояльцев, и, богу, у меня будет лучший сад во всем штате. А к тебе ночью приходил нежданный гость, мисс Луиза?
2: Откуда вы знаете?
1: Аттикус сказал мне сегодня, когда шел на работу. По правде говоря, мне жаль, что я не стояла там с вами. У меня бы уж хватило ума оглянуться. И как только отмою руки, я испеку для вас свой лучший пирог.
2: Мисс Моди, что у вас с руками?
1: Я тут стою с 6 утра. Наверное, отморозила.
2: Ой, они же все в трещинах. Мисс Моди, вы загубили руки. Почему вы не позвали нас с Джимом? Мы бы вам помогли.
1: Благодарю вас, мэм.

Не поймешь ее. Что с ней? Чудачка. Пойдем. Пусть она останется одна.

Нет Дзила. Тетя не перенесла выстрел и отправила его домой. Правда, он прислал мне письмо и карточку. У него новый папа. На карточке отец Дзила очень славный. Хорошо, что Дил такого заполучил. А то я была бы в отчаянии. Под конец Дил пишет, что будет любить меня вечно. Конечно, я все равно невеста. Но от этого мало радости, если Дила тут нет. С Дилом жизнь была проста и понятна. Без него жизнь стала невыносимой.

0: защищаешь черномазых?
1: Да, конечно. Но только никогда не говори черномазый, глазастик. Это грубо.
0: Атикус, а адвокаты все защищают негров?
1: Конечно, глазастик.
0: А почему же мне сегодня в школе кричали, что ты защищаешь черномазых? Так кричали, будто ты воруешь. Чернолюб, черный шут, с черными связался, в акцию нализался.
1: Просто я защищаю негра. Его зовут Том Робинсон. Он живет в маленьком поселке за свалкой. Келпурни хорошо знает и его, и всю его семью. Кел говорит, что они все очень порядочные люди. Ты еще недостаточно взрослый, глазастик, и не все понимаешь. Но в городе многие кричат, что не следует мне стараться ради этого человека. Это совсем особенное дело.
0: Но если не следует его защищать, зачем же ты защищаешь?
1: По многим причинам. Главное, если я не стану его защищать, я не смогу смотреть людям в глаза. Даже не смогу сказать вам с Джимом, делайте так, а не иначе. Это дело Тома Робинсона взывает к нашей совести. Чтобы я мог жить в мире с людьми, я прежде всего должен жить в мире с самим собой. Ну, такая наша работа. У каждого адвоката хоть раз в жизни бывает дело, которое задевает его самого. Вот это видно, такое дело для меня. Возможно, из-за этого тебе придется выслушать в школе много неприятного. Но я тебя прошу об одном. Держи голову выше, а в драку не лезь. Кто бы что бы ни сказал, не давай себя разозлить. Старайся для разнообразия воевать не кулаками, а головой. Она у тебя неплохая.
0: Атикус, а мы выиграем дело?
1: Нет, глазастик.
0: Тогда зачем же?
1: А затем, что если нас и побили еще 100 лет назад, все равно сейчас надо снова воевать.
2: Василь.
1: Кэл.
2: Да, и вы, мистер Финч, извините меня.
1: Ну, что тебе, Келпурни?
2: Там пришел мусорщик Зибо. Он говорит, что Тома должны перевести в окружную тюрьму. Но некоторые люди хотят что-то с ним сделать. Ну, вы, конечно, понимаете, как, мистер Финч. Это же нехорошие люди.
1: Посидите здесь, а я сейчас позвоню шерифу.
2: Спасибо. Спасибо, мистер Финч.
0: Кэл! Кэл, а что он такое сделал?
2: Ох, этот старый мистер Боб Юэлл заявил, что Том снасильничал над его дочкой. Вот Тома арестовали и засадили в тюрьму.
0: Я знаю этого Юэла, его сына. Он не очень противный. И Атикус говорит, что они просто настоящие подонки. Атикус ни про кого так не говорит.
2: Вот это они самые есть.
0: Кэл, Кэл, а что такое насильничать?
2: А ну это ты спроси у мистера Финча. Он тебе лучше объяснит.
1: Кэл, я так и не могу нигде разыскать шерифа. Но ничего, ничего. Пусть Зиба и его друзья не беспокоятся. Все будет в порядке. Я им обещаю.
2: Спасибо. Спасибо, мистер Финч. Спасибо вам.
0: Атикус, а что такое насильничать?
1: Насилие есть плотское познание женщины силой и без ее согласия.
0: Только и всего?
1: Спокойной ночи, глазастик.
0: Джим! Джим, иди скорее ко мне.
3: Что случилось?
0: Какие змеи на ощупь?
3: Ну, не знаю, жесткие, холодные, пыльные. А что?
0: У меня под кроватью, по-моему, змея.
3: Ты что, шутишь?
0: Нет, правда, я чуть на нее не наступил. Может, ты посмотришь,
3: ну,
0: Джим?
3: Если ты думаешь, что я сунусь носом в змея, ты ошибаешься.
0: Ну, Джим!
3: Я сейчас швабру.
0: Слушай, разве змеи рычат?
4: Я его сейчас.
0: Ты что, Джим?
4: Оно вылезай оттуда.
0: Дил! Ой, Дил!
5: Ну?
6: Привет!
5: Откуда ты появился?
6: Ой, сейчас помру, поесть что-нибудь найдется.
0: Конечно, Дил!
6: Понимаете, новый отец не взлюбил меня. Посадил в подвал и обрек на голодную смерть.
5: Так?
6: Но меня тайно спас фермер, который проходил мимо и услыхал, как я кричу. Он мне через вентилятор высыпал по одному стручку целый мешок гороха. И я им питался. Ага, потом понемногу вытащил цепи из стены и выбрался на свободу.
0: В цепях?
6: Да, в наручниках.
5: Так.
6: Ну, я выбрался из города и встретил маленький бродячий зверинец. Меня сразу наняли мыть верблюда.
5: Так, ври дальше, ну.
6: Чего? Потом мы со зверинцем путешествовали вдоль Миссисипи, добрались до Мейкомба. Я переплыл реку.
5: Ну, кончай. Ты как сюда попал?
6: Я взял у матери из кошелька $13, сел в поезд и приехал к вам. Ну, сошел раньше, чтобы не схватила полиция, и пробирался 10 миль кустами. А потом прокрался к вам и пролежал 2 часа.
5: Значит, родные твои ничего не знают?
6: Они, наверное, до сих пор меня ищут в Меридиане по всем киношкам.
5: Так надо им сообщить.
4: Атикус!
0: Джим, не надо!
5: Ну, нельзя же удрать из дому за 300 миль, чтобы мать ничего не знала.
0: Дил, а почему ты все-таки убежал? Он правда такой злой?
7: Нет.
0: А помнишь, ты писал, будете мастерить лодку? Не смастерили?
7: Ничего мы не смастерили. Он просто обещал.
0: Ну, из-за этого еще не стоило удирать. Большие много чего обещают, а не делают.
7: Да нет. Я не потому. Просто он... Просто им не до меня.
0: Как так?
7: Ну, просто я им очень не нужен. Они не злые. Но они все время меня куда-то отсылают. Все время хотят отделаться от меня. И покупают мне все, что я хочу. Мне уже полна комната всего. Только и слышно. Вот тебе книжка. Иди читай. Нет, они не злые. Они меня и целуют, и обнимают. И говорят спокойной ночи, доброе утро. Что они меня любят. Но просто я им очень не нужен.

0: Дим, ну что ты, Дим?
1: Знаешь, глазастик, пускай у нас будет ребенок.
0: Хорошо, Дим, но а где его взять?
1: А есть один человек, и у него лодка. Он уходит на веслах к какому-то острову, где всегда туман. И там сколько угодно маленьких детей. И можно заказать ему привезти ребеночка. У него на острове их сколько хочешь. Только надо их разбудить. Он как дунет, и они все оживают.

0: Ребята, Аттикус куда-то уходит. Я боюсь, Глазастик.
1: Чего ты боишься?
0: Боюсь за Аттикуса. Тут что-то не так. Вдруг что-нибудь с ним случится. Я побегу за ним.
1: Тогда и я с тобой. Если ты скажешь не ходить, я все равно пойду.
0: Тихо. Смотрите. Смотрите, вон Аттикус подходит к тюрьме, где сидит Том.
1: Зачем же он взял с собой стул?
0: Садится у входа. Газету достал. Читает. Ничего не понимаю.
1: Бежим к нему, спросим.
0: Не смей, он рассердится. Тут что-то не так. Чш. Машины идут.
1: Раз, два, три, четыре. Влезают какие-то люди. Ой, по-моему, они пьяные. Идут к тюрьме. Это какая-то банда. Один он в сторону куда-то прячется.
2: Так это же мистер Натан Редли. Он с ними заодно.
0: Они подошли к воротам.
3: Отойдите-ка от двери. Вы знаете, зачем мы пришли?
4: Поезжайте домой, Уолтер. Шериф где-то поблизости.
5: Черт из два. Он со своими подручными рыщет по лесу. До утра оттуда не вылезет.
4: Вот так? С чего об этом?
6: Ищет ветра в поле. Вы про это не думали, мистер Финч?
4: Думал, но не верил. Ну что ж, это меняет дело, не так ли?
3: Ну, ясно. И лучше не мешать нам.
5: Да.
4: Ну, вы хоть... серьезно так думаете?
1: Да, серьезно. Ребята, сейчас что-то будет, ребята.
7: Сюда попало. Джим, и ты тут? И Дил тоже. Иди домой, Джим. Отведи сестру и Дил домой.
0: Я не пойду.
7: Иди, я сказал.
0: Я не пойду.
7: Сын, я сказал, иди домой.
0: Я не пойду.
8: Я его отправлю домой.
1: Не трогай его, вот тебе.
7: Хватит, Глазастик, не легайся, не брыкайся.
1: Пускай они не трогают Джима.
6: Ладно, мистер Финч, заберите их отсюда.
5: Да.
6: Даем вам на это дело 15 секунд.
8: Сам убирайтесь с ними. Мистер Защитник Черномазов.
7: Я тебя прошу, Джим.
1: Кто-нибудь помогу.
7: Я не пойду. Я не пойду.
1: Знакомый, а, вон, привет, мистер Каннингем. Привет, мистер Каннингем. Как у вас с ущемлением прав? Мистер Каннингем, вы не узнаете меня? Я Джим Луиза Финч. Я учусь вместе с вашим сыном, Уолтером. Ведь это ваш сын, правда, сэр?
5: Да.
1: Вы знаете, мы вместе с Уолтером в одном классе. Он очень хорошо учится. Он очень славный. Один раз он приходил к нам домой обедать. Может, он вам про меня рассказывал. Я один раз его наколотил. Но это ничего. Он очень хороший. Вы передайте ему от меня привет. Ладно, сэр? Вы знаете, Уолтер мне говорил, что у вас ущемляют права. Ущемление прав – это очень неприятная штука. Знаешь, Аттикус, я вот говорю мистеру Каннингему, что ущемление прав – это очень плохо, это все равно как в трясину попадешь. Но иногда ведь это долго тянется, здесь не надо волноваться. И потом Аттикус говорит, что вы общими силами как-нибудь из этого выпутаетесь. А что случилось?
5: Вот что, ребята, пошли отсюда. А я передам привет от тебя, маленькая леди. Поехали, ребята. Или я встану рядом с Финчем, и мы поссоримся с вами, а мне совсем не хочется этого. Тем более, что в башке у меня что-то начинает проясняться. Иди домой спокойно, Джин Луиза.
9: Можно я понесу ваш стул, мистер Финч?
4: Спасибо, дружок. Спасибо, ребят. Пошли, Глазастик.

0: Ты хоть понимаешь, что ты сделала сейчас? Что могло бы произойти, если бы ты не высказала того, что думала? И что могло бы произойти, если бы Аттикус не пошел помочь Тому? Если бы мы не помогали друг другу.
1: Да, сегодня наступил трудный день. День суда над Томом Робинсоном. Мимо нашего дома неторопливым, но беспрерывным потоком двигались люди. Жители округа все шли и шли мимо нас.
2: Мисс Боди! Мисс Боди, а вы пойдете в суд?
3: Нет, в суде мне нынче делать нечего.
4: А поглядеть не хотите?
3: Нет, жестоко это. Смотреть, как беднягу того и гляди засудит насмерть. А народ съезжается, как на праздник.
2: Но мы все-таки хотим туда пойти, мисс Моди. Летят и кустам.
3: Не знаю, не знаю. А может быть, вам как раз это полезно увидеть.
2: Вот, опоздали. Мест нет, все занято.
4: Может быть, поднимемся на нашу галерею?
5: Джиму галерею для цветных?
2: Вы что? Конечно, пойдем.
6: Это дети мистера Финча. Уступите им место.
7: Роберт Льюэлл.
8: Здесь я, господин судья.
7: Поклянитесь на Библии, что будете говорить только правду.
9: Клянусь говорить правду и только правду, и да поможет мне Бог.
7: Прокурор, задавайте вопрос.
10: Вы мистер Роберт Юэлл.
8: Будто сами не знаете.
10: Вы отец Мэйла Юэлл?
8: Может и нет. Только теперь уж этого не узнать. Мать-то померла.
7: Вы отец Мэйла Юэлл?
8: Да, сэр.
7: Давайте условимся. Пока я тут судьей, в этом зале никто не произнесет ни одного непристойного слова. Ни по какому поводу. Понятно? Продолжайте, мистер Джилмер.
10: Благодарю вас, сэр. Мистер Йол, не будете ли вы так добры рассказать нам своими словами, что произошло тогда вечером?
8: Стало быть, иду я вечером из лесу с охапкой хвороста, дошел до забора и слышу, Мэйл визжит в доме, как свинья недорезанная.
7: Какое это время было, мистер Юэлл?
8: Да перед закатом. Так вот, стало быть, слышу, Мэйл визжит так, что чертям тошно.
10: Да, и так она громко кричала.
8: Ну, услыхал я, как она орет, бросил хворост, побежал со всех ног, да наскочил на забор, на силу выпутался из проволоки, подбежал к окошку и вижу, этот черномазый брюхатит мою Мэйлу.
2: Иди домой, глазастик. Дил, отведи ее.
4: Ты мне только заставь, попробуй.
2: Тебя Аттикус увидит.
4: Он слишком далеко не увидит.
7: Мистер Юэлл, соблаговолите по возможности давать показания, не выходя из рамок благопристойности. Продолжайте, мистер Джилмер.
10: Мистер Юэлл, и как вы тогда поступили?
8: Я вовсю прыть за шерифом Тейтом. Черномазого я признал, он мимо нас всякий день ходит. Вот что я вам скажу, судья, я уж 15 лет требую с наших окружных властей. Выкурите, мол, оттуда черномазых! С ними по соседству и жить-то опасно, да ему имение один вред.
7: Мистер Юл, в тот вечер вы много бегали. Помнится, вы сказали, что бежали к дому, подбежали к окну, вбежали в дом, подбежали к Мэйли, побежали за мистером Тейтом. А за доктором вы заодно не сбегали?
8: А на что он мне сдался? Я и сам видел, что к чему. Я сам видел, кто тут виноват. У нее под этим, под правым глазом был фонарь, и сама вся избитая.
7: Не будете ли вы любезны выполнить одну мою просьбу? Покажите, как вы расписываетесь.
10: Я протестую. Вопрос несущественный и к делу не относится.
11: Странно. Зачем это вам, адвокат?
7: Я прошу.
11: Ну, ладно. Протест отклоняется. Распишитесь, Юэл.
7: Пожалуйста, вот здесь. И станьте так, чтобы вас видели присяжные.
8: Пожалуйста.
9: А ну,
8: чего? Чего вы не видели?
11: Да вы, оказывается, левша, мистер Юэл.
8: Да при чем тут левша? И нечего Аттикусу Финчу надо мной измываться!
10: Кстати, насчет того, что вы подписываетесь левой рукой. Может быть, вы одинаково пользуетесь обеими руками, мистер Йол?
8: Ясно, нет. Я и одной, и левой управляюсь не хуже другого.
11: Садитесь, мистер Юэл.
2: Вот теперь мы его приперли к стенке. Атику старается доказать, что мистер Юэл мог и сам поколотить Мейл.
5: Ничего не приперли еще. А если Том Робинсон тоже левша? Может, он держал ее правой, а колотил левой?
2: Да молчи ты.
7: Мейл Юэл!
11: Прошу вас, расскажите, как было дело. Ну-ну-ну, хватит, хватит. Только говори правду, и никого не надо бояться. Чего ты испугала? Что такое?
3: Вон его.
11: Адвоката? Мистера Финча?
3: Не хочу я. Он меня допечет, вон как папашу допек. Левша да левша.
5: Она дочка.
2: Кто ее знает? Разжалобить судью у него ума хватило. Может, она просто... Да не знаю я.
3: Значит, сэр, была я на крыльце, и он шел мимо. А у нас во дворе стоял старый гардероб. Папаша купил его на растопку. Папаша велел мне его расколоть, а сам пошел в лес. А мне чего-то не моглось, и тут он идет.
11: Ну, кто он?
3: Вот он, Робинсон. Я ему говорю: «Пойди сюда, черномазый, раскали гардероб, а я тебе дам пятачок. Ему это расплюнуть». Он вошел во двор, а я пошла в дом за деньгами. Обратился, а он на меня и набросился.
11: Повторите еще раз.
3: Он за мной шел по пятам. Вон что. И как схватил меня за горло, и давай ругаться и говорить гадости. Я давай отбиваться и кричать, а он меня душит. И давай меня бить. Ну, он повалил меня и придушил, и одолел.
10: А вы кричали и отбивались?
3: Еще как. Я орала во все горло и брыкалась. Я орала во всю мочь.
11: А дальше что было?
3: Дальше я не больно помню. А потом смотрю, папаш стоит надо мной и кричит: «Это кто тебя? Это кто тебя?» А потом я вроде обмерла и больше ничего не помню.
10: Значит, вы сопротивлялись как могли.
3: Ясное дело.
10: Но он вас все-таки одолел.
3: Он чего хотел, то и сделал.
7: Я вовсе не собираюсь вас пугать. Давайте лучше познакомимся. У такой молодой девушки, как вы, наверное, есть друзья и подруги. С кем вы дружите?
3: Дружу?
7: Ну да. Есть у вас самые обыкновенные друзья.
3: Чего вы надо мной насмехаетесь?
7: Вы любите своего отца, мисс Мэйла.
3: То есть, как это? Люблю.
7: Он добрый. Вам легко с ним ладить.
3: Да. Он ничего, покладистый. Вот только когда...
12: Когда что?
3: Когда ничего. Я же говорю, он покладистый.
7: Так вы утверждаете, что Том снасильничал?
3: Я же говорю, все получилось больно быстро.
7: Вы девушка крепкая. Что же вы делали все это время? Стояли смирно.
3: Я же вам говорила. Я орала во всю мочь и брыкалась, и отбивалась.
7: Хорошо. Почему же вы не убежали?
3: Я старалась, но...
7: Старалась. А что же вам помешало?
3: Я... Он сбил меня с ног. Вот как было. Он меня сбил с ног и навалился на меня.
7: И вы все время кричали?
3: Ясно кричала.
7: Ну а как же вас не услышали братья и сестры? Где они были? Где они были? Почему они не сбежались на ваши крики? Ведь от вашего дома до свалки не так далеко, как до леса. Может быть, вы закричали только тогда, когда увидели в окне своего отца, а до той минуты вы и не думали кричать. Так? Может быть, вы начали кричать не из-за Тома Робинсона, а из-за своего отца. Так было дело? Кто вас избил? Том Робинсон или ваш отец? Вы уверены, что указали настоящего виновника? Не опознаете ли вы перед нами человека, который совершил над вами насилие?
3: А, конечно. Вот он самый и есть.
7: Встаньте, Том. Пусть мисс Мейла хорошенько на вас посмотрит. Это и есть тот самый человек, мисс Мейла.
13: Смотри, глазастик, смотри, он же калека. У него левая рука совсем высохла, он ей ничего сделать не может.
7: Это и есть тот самый человек, который совершил над вами насилие, мисс Мейла.
3: Ясно, он самый. А что он меня обзывает, мисс Д... Мэйла? Я не нанималась на смешки терпеть. Больно надо!
11: Как вы сказали, мэм? У мистера Финча просто привычка такая. Он со всеми всегда разговаривает вежливо.
5: Интересно, называл ее кто-нибудь когда-нибудь мисс или мэм Мэйла? Наверное, нет, раз она обижается на самое обыкновенное и вежливое обращение. Что же это у нее за жизнь?
3: Мне... надо кое-что сказать.
7: Вы хотите рассказать нам, как все было на самом деле?
3: Я хочу сказать одно. Этот черномазый меня одолел, и все. И больше я ни словечка не скажу.
11: Достаточно. Том Робинсон.
7: Том. Вы знакомы с Мейлой Юэлл?
9: Да, сэр. Мне мимо них всякий день приходится ходить на плантацию мистера Линка Диза и обратно.
7: Мисс Юэлл когда-нибудь заговаривала с вами, Том?
9: Да как же, сэр. Я как раз иду мимо, всегда кланяюсь. А один раз она велела мне войти во двор и порубить гардероб.
7: Когда она велела вам порубить этот гардероб?
9: Прошлый год, мистер Финч. По весне. Я почему помню? Была самая пора окапывать хлопок, и у меня была при себе мотыга. Я говорю, у меня инструмента-то нет, одна мотыга. А она говорит, дам тебе топор. Я и порубил гардероб. Она тогда говорит... Что ж, придется дать тебе пятак, а? А я говорю, нет, мэм, ничего мне не надо. И пошел домой.
7: А еще когда-нибудь вы туда заходили?
9: Да, сэр.
7: Когда?
9: Да сколько раз.
11: Почему вы много раз заходили к ним во двор?
9: Она меня звала, сэр. Я мимо иду. А у нее всегда какая-нибудь работа для меня. То дров наколоть, то нащипать лучины, то он воды натаскать.
7: А заходили ли вы хоть раз без приглашения?
9: Нет, сэр. Никогда, мистер Финч. Как можно, сэр?
5: Джим! Джим, это Мейла все равно, что одна на свете. Страшила Редли, и то не такой одинокий, хоть он сидит 25 лет заперти. Один Том, наверное, с ней обходился по-человечески.
12: А говорил он, ее одолел. А когда показания давала, смотрел на него, как на самую грязную грязь.
7: Что произошло с вами, Том, в тот вечер?
9: Иду я в тот вечер домой, мистер Финч, а мисс Мейла стоит на крыльце, она вам так и сказала. У них было больно тихо, а почему, я не знал. Я иду и удивляюсь, отчего это тихо. А она меня кликнула, велела зайти и помочь. Я и вошел во двор, поглядел кругом, думал, надо дров нарубить, а их не видать. А она говорит, нет, говорит, у меня для тебя в доме дело есть. Дверь, мол, соскочила с петель. Вошел я, поглядел дверь и говорю, мисс Мейла, а дверь-то вроде в порядке. Отворил дверь, затворил, и петли в порядке. А она взяла, да и захлопнула дверь. Я все думал, мистер Финч, почему это так тихо? А тут понял, детишек-то ведь ни одного нет. И спрашиваю, мисс Мейла, а куда же все детишки подевались?
7: Ну и что она вам ответила?
9: А она говорит, в город пошли. Мороженое есть. Я им денег дала, накопила и дала. Ну, я сказал, я пойду, раз у вас для меня работы нет. А она говорит, есть. Я спросил, какая? А она говорит, есть. И велела... Влезь вон на стул и сними тот ящик со шкафа. Я снял ящик, стал слезать, а она вдруг взяла и да и обхватила меня, мистер Финч. Я до того напугался, спрыгнул, стул и опрокинулся. Только этот один стул и опрокинулся, а другие все по местам стояли, когда я уходил, мистер Финч. Бог свидетель.
7: А после того, как вы опрокинули стул, что было? Том, вы поклялись говорить всю правду. Мы ждем. Что же было дальше?
11: Отвечай на вопрос.
9: Я спрыгнул со стула, мистер Финч. Повернулся, а она как накинется на меня.
7: Накинулась на вас с кулаками?
9: Нет, сэр, нет, она меня обняла. Обеими руками обхватила.
7: А потом что она сделала?
9: Она встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. И говорит, отродясь, ни с кем не целовалась, хоть черномазого поцелую. А что отец с ней делает, так это, мол, не в счет. Поцелуй ты меня, черномазый, говорит. Я говорю, отпустите меня, мисс Мейла. И хотел бежать, а она загородила дверь. Ну, не толкать же мне ее. Не хотел я ее толкать, мистер Финч. И говорю, пропустите меня. А тут как раз мистер Юэлл заглянул в окно и давай кричать.
7: Что он кричал?
9: Не могу я это сказать, не могу. Тут же народ, дети.
7: А потом что было?
9: Я сразу убежал, мистер Финч. Не знаю я, что потом было.
7: Том, вы изнасиловали Мэлую?
9: Нет, сэр.
7: Почему вы убежали?
9: Напугался, сэр.
7: Почему вы испугались?
9: Были бы вы черный, мистер Финч, вы бы тоже напугались.
14: Он хороший парень, я его знаю.
11: Замолчите, а то вам придется покинуть зал, сэр. Прокурор, можете задавать вопрос.
10: Робинсон, ты давно на нее заглядывался?
9: Нет, сэр, никогда я на нее не глядел.
10: Так ты что же, из одной любезности ей и дрова колол, и вещи перетаскивал, а, парень?
9: Я ей старался помочь.
10: Смотри, какой добрый. Сколько работал, и все даром.
9: Да, сэр, я ее жалел, она вроде одна из них за всех старалась.
10: Ах, вот она что, жалел. Это ты-то ее жалел. А скажи, почему ты все-таки удрал? Что, совесть была нечиста?
9: Нет, сэр. Я боялся попасть под суд, а все равно попал.
10: Боялся, что тебя арестуют. Боялся, что придется отвечать за то, что натворил.
9: Нет, сэр. Боялся, придется отвечать за то, чего не делал.
10: Ты что же, ты, парень? Дерзишь мне?
9: Нет, сэр, что вы?
12: Ты что, Дин? Ну, перестань плакать. Глазастик, выведи ему.
5: Ну, Дин, ты что, заболел? Ну, наверное, это ты.
15: Нет, просто я не мог его слушать.
5: Кого? Дома?
15: Да нет же, этого противного прокурора. Как он его мучает.
5: Этого нет ничего на свете. Ну ладно, перестань, пойдем, а то мы пропустим главное.
7: Обвиняемый невиновен, но в этом зале присутствует тот, кто действительно виновен. Не могу оправдать свидетельницу, хотя она и жертва нужды и невежества. Когда она старается переложить свою вину на другого, зная, что это будет стоить ему жизни. Что же она совершила? Она хотела соблазнить негра. Она, белая, хотела соблазнить негра. Ей необходимо было избавиться от того, кто обо всем этом знал. Она должна была уничтожить улику. Что же это за улика? Том Робинсон. Живой человек. И последнее. Суд разумен лишь постольку, поскольку разумные присяжные. А присяжные в целом разумны лишь постольку, поскольку разумен каждый из них. Бога ради, исполните свой долг.
5: Что он сказал?
12: По-моему, он сказал: Бога ради, поверьте ему.

0: Как они могли, Атикус? Это же несправедливо!
1: Да, сэр, несправедливо.
0: Нет, я решил. Я тоже буду юристом, буду защитником.
2: А я, когда вырасту, стану клоуном. Я пойду в цирк и буду смеяться над людьми, над такими вот, как прокуроры присяжные и поп Юэл.
1: Ты все перепутал, Дил. Сами клоуны грустные, а вот над ними все смеются.
2: Ну и пусть, а я буду другой клоун. Буду стоять посреди арены и смеяться в лицо. Разве эти присяжные прокуроры люди, им только напоминали летать?
3: Молчи, Дил!
0: Кажется, я начинаю понимать кое-что. Кажется, я начинаю понимать, почему страшила Редли весь век сидит взаперти. Просто ему не хочется на людей.

0: Добрый день, Джим. Добрый день, Луиза.
1: Добрый день, мисс Моди.
0: Не горюй, Джим. В жизни все не так плохо, как кажется. Мы платим вашему отцу самую высокую дань, какой только можно удостоить человека. Мы доверяем ему отстаивать справедливость. Как не могут понять люди, что счет все растет и растет. Рано или поздно, но расплаты не миновать. Вас слушают. Негодяй! Кто-то прокаркал. Один готов, остались еще двое. Мне кажется, это был голос Боба Юэл. Джим, прошу тебя, не отпускай глазастика от себя ни на шаг. И вообще, сидите-ка лучше дома.
1: Успокойтесь, мисс Моди, успокойтесь.
2: Я никого не боюсь.
0: И все-таки держись ближе к дому и не отходи от Джима.
3: Опять начались занятия, а с ними наши ежедневные походы мимо дома Рэтли. Сколько всего случилось с тех пор. И оказывается, страшила Рэтли не самое страшное. Но от того, что случилось летом, мы не могли вздохнуть свободно. Будто в комнате, где душно и накурено.
2: Дил, поди сюда. Отвернись, не смотри. Я буду в школе представлять окорок. У меня уже готов костюм. Джим, помоги мне. Ну, смотри. Видишь, он из проволоки, поэтому так и держится.
1: Ну, ты знаешь, ты настоящий окорок. С ногами, только без фасоли.
2: Слушай, очень... Тесно, прям нос нельзя почесать.
4: А смотреть можешь? Ну?
2: Угу, пожалуйста.
5: Потрясающий. Ну, снимай.
2: Джим, помоги мне. А то у меня и правда нос зачесался.
4: А может, ты так пойдешь, а?
5: Иди так, глазастик. А я сейчас побуду немножко дома для конспирации. А потом тоже приду в школу посмотреть.
2: Джим, учти, если я опоздаю, мне попадет в школе.
1: Ну, давай подождем отца. Он ведь просил нас вечером не ходить одних.
2: А не хочу, чтобы мне доставался от мисс Кэролайн.
1: Но ведь отец просил нас.
2: Ты, наверное, стал бояться, Джим.
1: Да ничего я не стал бояться.
2: Ой.
1: Ну, ладно. Идем.
2: Идем.
1: Темень какая. Луны нет. Слышь, пересмешник запел. Это к дождю. Так Келпурник говорит, к дождю. Может, ты снимешь эту штуку?
2: Не хочу, я так пойду.
1: Ну тогда давай, я тебя буду держать за ножку окорока. А то как будто не потерял равновесие.
2: А мне все видно.
1: Почему ты замолчал?
2: А?
1: Глазастик.
2: Что?
1: Нет, ничего.
2: Джим, ну чего ты?
1: Помолчи минуту, глазастик.
2: Ну, минута уже прошла. Про что ты все время думаешь?
1: Мне что-то послышалось. Постой.
2: Слушай, ты что, хочешь меня напугать, да? Я уже не маленький.
1: Это слышно, когда мы идем, а когда остановимся, то не слышно.
2: Ой, это же мой костюм шуршит. Хотя нет. Я знаю, это Дил. Он хочет нас разыграть. Давай пойдем потише. Пусть думает, что мы трусим. Дима! боишься?
4: Нет, я не боюсь. Мы сейчас, наверное, уже около дуба. А там уже школа рядом.
2: Давай запоем, Джим, а?
4: Не надо, тише, глазастик, тише. Беги! Глазастик, беги!
2: Джим, помоги!
4: Пустите! Пустите ее!
6: Джим, стой, что с тобой? Что с тобой? Несите его в дом, сэр. А где Луиза? Луиза, где ты?
2: Па, я тут.
6: Ты цела, глазастик?
2: Я цела, Атикус. Джим умер.
6: Нет, глазастик, он ранен. Келпурния, позвоните шерифу и вызовите срочно доктора.
7: Боже милостив, глазастик, ну ты-то, по крайней мере, на ногах. Посмотрим Джима.
2: Джим умер.
7: Ничего подобного, у него сломана рука.
6: Ах, шериф! Пожалуйста.
8: Боже милостивый, ты цела? А Джим как?
2: Я цела, а Джиму сломали руку.
8: Здравствуйте, мистер Финч. Я осмотрел место преступления. Ну, в общем, там на школьном дворе под дубом лежит Боб Юэлл. И между ребер у него торчит кухонный нож. Он мертв, мистер Финч.
6: Вы уверены?
8: Больше он вашим детишкам ничего плохого не сделает. Ну, дай-ка я смотрю твой костюм. Да, похоже, эта штука спасла тебе жизнь, глазастик. Есть такая порода людей, мистер Финч. Их надо приканчивать без разговоров, да и то обидно пулю тратить. Юэл как раз такой. Ну-ка, глазастик, расскажи, как он напал на вас?
2: Мистер Юэл, наверное, хотел задавить меня до смерти. Но кто-то его дернул и повалил. Кто-то там ходил и спотыкался, и все пыхтел, и кашлял. Так кашлял, будто разрывался.
8: Да кто же это был?
2: Да, по-моему, вот он, мистер Тейт. Пускай он вам сам скажет, как его зовут.

Лицо тоже совсем белое, как руки. Щеки ввалились, рот большой, а глаза светлые-светлые. Мне даже показалось, он слепой. Он тихонько мне улыбнулся, и тогда у меня на глазах почему-то выступили слезы, и лицо его...

0: сын Луизы, это мистер Артур Редли. Думаю, что ты ему уже знаком.
1: Надо же, чтобы Джим увидел тоже.
0: Не трогай его и думай, что делаешь. А теперь мне хотелось бы поговорить с вами, шериф. Джиму еще нет 13 или уже исполнилось. Никак не могу собраться с мыслями. Но как бы то ни было, этим займется суд.
2: Чем займется, мистер Финч? Мистер Финч, вы что? По-вашему, Боба Юэл убил Джим? Так что ли?
0: Ну вы же слышали, что говорит моя дочь. Тут нет никаких сомнений. Джим, вероятно, как-то перехватил у Юэла нож.
2: Стоп, мистер Финч. Джим вовсе не ударил Боба Юэла.
0: Это очень великодушно с вашей стороны, шериф. Но не вздумайте ничего такого затевать. Я не допущу, чтобы эту историю замяли. Замять это дело, это значит просто-напросто закрыть для Джима дорогу, к которой я старался его подготовить. Я не хочу терять его и глазастика, ведь кроме них у меня ничего нет.
2: Вот что, мистер Финч. Боб Юэл напоролся на собственный нож. Он сам себя заколол. Вот так вот, споткнулся и упал. Я могу это доказать.
0: Я на это не пойду.
2: Да черт побери, не о Джиме я забочусь. Так вот, мальчишка, да еще со сломанной рукой, не мог сладить со взрослым мужчиной и убить его. И не вам тут решать, а мне. Боб Юэл сам напоролся на нож. Я так понимаю, мистер Финч, человек сослужил и вам, и другим великую службу. И взять его вот такого скромного и пугливого и вытащить всем на показ, по-моему, это просто грех. А с этим человеком так нельзя, мистер Финч. Боб Юэл напоролся на собственный нож. Не такой уж я хороший человек, сэр, но я шериф округа. У нас тут умер черный, погиб ни за что, ни про что. И тот, кто за это в ответе, тоже умер. И пускай на этот раз мертвые хоронят своих мертвецов, мистер Финч. Пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Спокойной ночи.
0: Глазастик. Мистер Юэл упал на свой нож. Ты это понимаешь?
1: Ну, конечно, понимаю. Мистер Тейт все правильно говорил.
0: Что ты хочешь сказать?
1: Ну, это было бы все равно, как убить пересмешника. Ведь правда?
0: Спасибо вам за моих детей, Артур.
3: Я пойду. Отведешь меня домой?
1: Пойдемте, сэр. Только согните-ка руку. Вот так. Я возьму вас под руку. Вот. Хорошо, сэр.
0: До свидания, Артур.
3: До свидания.

0: Больше я его никогда не видела. Если у вас кто-нибудь умер, соседи приносят цветы. Если кто-нибудь болен, приносят поесть. И так просто иной раз что-нибудь подарит. Страшила был наш сосед. Он подарил нам две куколки из мыла, сломанные часы с цепочкой, два пении на счастье. И еще он нам подарил жизнь. Но соседям даришь подарки в ответ. А мы только брали из дупла и ни разу ничего туда не положили. Мы ничего не подарили ему. И это очень грустно.
1: Глазастик, ты где?
2: Я тут, Атикус. У Джима был врач.
1: Да. Он спит крепким сном.
2: Ты будешь сидеть возле него?
0: Он погасил свет и пошел к Джиму.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Уильям Шекспір. Ромео і Джульєта. Радіоспектакль. Часть 1.

Изменники. Убийцы тишины. Кому я говорю, под страхом пыток бросайте шпаги из бесславных рук и выслушайте княжескую волю. Три раза под влиянием вздорных слов вы оба, Капулетти и Монтеки, резнёй смущали уличный покой. Сняв мантии, советники Вероны сжимали трижды в старческих руках от ветхости тупые алебарды, решая тяжбу дряхлой старины. Если вы хоть раз столкнетесь снова, вы жизнью мне заплатите за все. На этот раз пусть люди разойдутся. Вы, Капулетти, следуйте за мной. А вас я жду Монтеки в Виллафранке. По делу этому в течение дня.

0: vacant dignity in fair Verona, where we lay our scene. From ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of these
1: две равно уважаемых семьи Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Их жизнь, любовь и смерть, и сверх того мир их родителей на их могиле на 2 часа составит существо, разыгрываемой перед вами.

0: Ромео! С добрым утром!
1: Разве утро?
0: 10:00.
1: Как долог час тоски.
0: Ты по любви тоскуешь?
1: Нет.
0: Ты любишь?
1: Да. И томлюсь тоскою по любви.
0: О, эта кроткая на вид любовь, как на поверку зла, неумолима.
1: Я потерял себя, и я не тут. Ромео нет, Ромео не найдут.
0: Нет, не шути, а скажи, кого ты любишь?
1: А разве шутки были до сих пор?
0: Конечно, нет. Но кто она без шуток?
1: Скажи больному у его одра, что не на шутку умирать пора.
2: А что, она дала обет безбрачия?
1: Увы, дала, и справится с задачей. Ей в праведности жить, а мне конец. Я не жилец на свете, я мертвец.
0: Ромео, брось ты помыслы о ней.
1: Так посоветуй, как мне бросить думать.
0: Схватить старайся новую заразу, и прежняя не вспомнится ни разу.
1: Хорош при этом также подорожник.
2: При чем, дружок?
1: При переломе ног.
0: Да ты не спятил?
1: Нет, совсем не спятил, но на цепи, как спятивший с ума, замучен и в смирительной рубашке.
3: Простите, вы не мастер ли читать?
1: Ну да, свой жребий по складам несчастья.
3: А мне надо который подписывать.
1: Куда же ты? Я пошутил. Дай я прочту.
3: Обойди по списку, обойди по списку. А кто поймет этот список? Для этого есть которые умеющие. Вот.
1: Позвать сеньора Мартина с супругой и дочерьми, графа Ансельма с его прекрасными сестрами,
3: да,
1: вдовствующую госпожу Витрувию, сеньора Плаченца и его милых племянниц, Меркуцио с его братом Валентином, дядя Капулетти с женой и дочерьми,
3: Капулетти,
1: прелестную племянницу Розалину, Ливию, сеньора Валенцо с его братом Тибальтом. А куда их ждут?
3: А вот, в тот конец.
1: А куда?
3: К нам в дом на ужин.
1: В чей дом?
3: Мой хозяин богач Капулетти.
4: У Капулетти, кроме Розалины твоей зазнобы, будут на балу виднейшие красавицы Вероны.
3: Так вот, если вы не родня Монтеки, пожалуйте к нам на бал.
4: Пойдем туда. Когда ты их сравнишь с твоей павой непредубежденно, она тебе покажется вороной.
1: Неужто зрением Бог меня обидел, чтоб я на небе солнце не увидел?
4: Но ты ведь солнце этого красы еще не клал ни разу на весы.
1: Пойдем на бал, но не на смотр собрания, а ради той, кто выше описаний.
5: Кормилица, скорее!
6: Резное кресло, вот, горки с посудой!
7: Стимли!
5: Где Джульетта?
8: Клянусь былой невинностью, звала. Джульетта, где ты? Что за непоседа? Куда девалась, Ярочка моя?
5: Ну что еще?
8: Тебя зовет мамаша.
5: Я здесь. Что, матушка, угодно вам? Сейчас. Кормилица, выйди на минуту, мы поговорим. Впрочем, тебе лучше послушать. Моя дочь порядком подросла.
8: Помилуйте, я ее лета сочту до часочка.
5: Ей нет 14 лет.
8: 14 ей минит? На Петров день, это вы не сомневаетесь, я хорошо помню. Этому трясению земли вы теперь сосчитаете полных 11 годов. А в самое трясение-то, как сейчас помню, я ее отлучила. На черные я себе соски полынью села у голубятни на солнечный припек. Вы с их милостью были в Мантуе? А? Скажите, какая память? А, хватило! Она, родимая соска полыни, и закатилась, не приведи бог. В это самое время голубятня-то передо мной кувырк, и я, само собой, оттуда давай бог ноги. И этому делу теперь полных 11 годов. Она уже тогда на ножки становилась. Да что я на ножки? бегала, ходила, ей-богу, правда, и свет.
5: Кормилица.
8: И вот, расшибла на себе в то время лобик, и вот мой муж, царство ему небесное, ужасный был шутник, взял он ребенка на руки и говорит, лицом, говорит, жуленька, падать не годится. Вырастешь, говорит, будешь норовить упасть на спину. Будешь, говорит. И что вы думаете? Утерла моя крошка слезы и отвечает ему, да. Вы подумайте, да что за смехота-то? Я 1000 лет проживу, я никогда не забуду.
5: Довольно болтать. Замолчи, пожалуйста.
7: Угомонись.
8: Слушай, сударыня. Больше не буду. Из моих питомец ты была самая хорошенькая. Дожить бы мне до твоей свадьбы, то ты была бы радость.
5: До свадьбы? А о свадьбе-то и речь. Затем пришла.

0: исчезший.
1: Цветок. Каких Верона не видала.
2: Цветок? Нет слова. Слова нет. Цветок.
1: Что скажешь? По сердцу ли он тебе? Сегодня на балу его изучишь.
2: Не человек, а картинка.
1: Ну, как? Займешься ли ты его особой?
3: Еще не знаю. Надо сделать пробу. Но это лишь единственно для вас. Я только исполняю ваш приказ.
4: Сеньора! Сеньора, гости пришли. Сделайте милость, пожалуйте, безотлагательно.
1: Идем. Скорее, Джульетта, граф уж там.
5: Где Антонио? Почему не помогает убирать?
4: Антонио?
6: А он так и липнет к объедкам.
7: Плохо дело, когда вся работа на одном или двух. И у тех руки не мыты.
5: Присматривай за серебром. И если любишь меня, припрячь кусок марципану. Антонио!
8: Здесь я. В чем крик?
5: Предупреди внизу у входа, что пропустили Марию. Я в кладовую.
9: Прочесть ли нам приветствие в стихах или войти без лишних предисловий?
10: Нет, в наше время это не в ходу. Мы сможем обойтись без Купидона. Под дудку их не будем наплясать, а спляшем под свою и удалимся.
9: Тогда дай факел мне. Я огорченный и не плясу. Я факельщиком буду.
11: Равауне, от танцев не уйдешь.
9: Уволь меня. Вы в легких бальных туфлях, а я придавлен тяжестью к земле.
11: Ведь ты влюблен. Ты крыльями Амура решительно взмахни и оторвись.
9: Он пригвоздил меня стрелой на вылет.
11: Однако время маску надевать. Ну вот и все. И на лице личина. Теперь пусть мне что знают, говорят. Я ряженый, пусть маской краснеет.
2: Стучитесь в дверь, и только мы войдем, все в пляс и пошевелим.
9: Дай факел мне.
12: Спляшут, дураки. Половики не для меня стелили. Я ж со свечой, как деды говорили, и группа наблюдая из-за плеч. Хоть кажется, она... не стоит свет.
2: Ох, факельщик, своей любовью пылкой ты надоел, как чадная коптилка.
9: Таскаться в гости — добрая затея, но не к добру.
2: А чем, спросить посмею?
9: Я видел сон.
2: Представь себе, я.
9: Что видел ты?
2: Что сны галиматья.
9: А я не ошибался в них ни разу.
2: Все, королева Мап, ее проказы. Она родоприемница у фей, а по размерам с камушек агата в кольце у мэра. По ночам она на шестерне пылинок цугом ездит вдоль по носам у нас, пока мы спим. Ее вазок пустой лесной орешек. Ей смастерили этот экипаж каретники волшебный, жук и белка. Она пересекает по ночам мозг любящих, которым снится нежность. Горбы вельмож, которым снится двор. Усы судей, которым снятся взятки. И губы дев, которым снится страсть. Подкатит к переносице сутяги, и он почует тяжбый аромат. Щетинку под ноздрёй пощекочет у пастора, и тут увидит сон о прибыльности нового прихода. Все это плутни королевы Мап. Она в конюшне гривы заплетает и волосы сбивает колтуном, который расплетать небезопасно. Под нею стонут девушки во сне, заранее готовясь к материнству. Это Мап.
9: Меркуцио, молчи, ты пустомеля.
11: Речь о сновидениях, они плоды безделицы, мечты и спящего досужего сознания.
2: Их вещество как воздух, а скачки как взрывы ветра, рыщущего слепо. То к северу, то с севера на юг, в приливе ласки и порыве гнева.
13: Не застудил бы этот ветер твой нам ужина, пока мы с дуру медлим.
9: Не с дуру медлим, а не в срок спешим. Добра не жду. Неведомое что-то, что спрятано пока еще во тьме, но зародиться с нынешнего бала безвременно укоротит мне жизнь виной каких-то страшных обстоятельств. Но тот, кто направляет мой корабль, уж поднял парус. Господа, войдемте!
14: Бей в барабан!

привет, сеньоры! Камон без мозолей у нас работы хватит до утра. О, привет, друзья! Играйте, музыканты!

0: Я ваших рук рукой коснулся грубой. Чтоб смыть кощунство, я даю обет. К угоднице споломничают губы и зацелует святотатство след.
1: Послушайте, пожатие рук законно, пожатие рук и естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны, прикладываться надобности нет.
0: Однако губы нам даны на что-то.
1: Скорее всего, молитвы высылать.
0: А так вот молитва. Дайте им работу. Склоните слух ко мне, святая мать.
1: Я слух склоню, но двигаться не стану.
0: Не надо наклоняться. Сам достану. Вот с губ моих весь грех теперь и снят.
1: Зато мои впервые им покрылись.
0: Тогда отдайте мне его назад.
1: Мой друг. Где целоваться вы учились?
2: Тебя зовет мамаша на два слова.
3: А кто?
2: Да вы-то сами где? Она глава семьи, хозяйка дома. Я в мамках тут и выходила дочь. Вы с ней сейчас стояли. Помяните, кто женится на ней, тот заберет хороший куш.
4: Мне показалось голосом Мантеки. Мальчишка, шпагу! Этот негодяй осмелился пробраться к нам под маской в насмешку над семейным торжеством.
5: Ромео?
4: Адреном Ромео.
5: Что ты к нему пристал? Он держится как должный в Вероне, единогласно признан, говорят, примером истинного благородства. За все богатства мира я не дам кому-нибудь у нас его обидеть. Оставь его. Вот мой тебе приказ. Если для тебя я что-то значу, развеселись и больше лба не хмурь. В гостях надутость — это неуместно.
4: Нет к месту, если лишние в гостях. Я не снесу.
5: Снесешь, когда прикажут. Вы слышите, какого он не снесет? Он не снесет. Не я, а он хозяин. Он не снесет. Он мне того гляди в моей гостиной общество взбунтует. Он главный тут, он все, он коновод.
4: Ну, дядя, это срам.
5: Без разговора. Угомонись. Ты неуч и буян. Учись манерам.
6: Свету! Больше свету!
5: Добром не хочешь?
4: Смей на ушел.
6: Что за разброд? Ружье, дорогие!
4: Смирение, победившее злость. Что ж, я уйду. Но ваш незваный гость, которого нельзя побеспокоить, еще вам будет много крови стоить.

0: Ромео. Как мне жаль, что ты Ромео. Отринь отца, да имя измени. А если нет, меня женою сделай, чтоб Капулете больше мне не быть. Значит, имя. Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Ромео. Под любым названием был бы тем верхом совершенств, какой он есть. Зовись иначе как-нибудь. Ромео. Тогда бери взамен.
1: А рука! Теперь я твой избранник.
0: Кто это проникает в темноте моей мечты заветной?
1: Не смею назвать себя по имени. Оно благодаря тебе мне ненавистно.
0: Десятка слов не сказано у нас. А как уже знаком мне этот голос. Ты... Не Ромео, не Монтекки ты.
1: Не тот, не этот. Имена запретны.
0: Как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высока и неприступна. Тебе здесь неминуемая смерть, когда бы тебя нашли мои родные.
1: Меня перенесла сюда любовь. Ее не останавливают стены. В нужде она решается на все, и потому что мне твои родные?
0: Они тебя увидят и убьют.
1: Твой взгляд опасней 20 кинжалов.
0: Ой, мое лицо спасает темнота. А то б я, знаешь, со стыда сгорела, что ты узнал так много обо мне. Хотела бы я восстановить приличие. Да поздно. Притворяться ни к чему. Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, что скажешь «да». Но ты не торопись. Ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер пренебрегает клятвами любви. Не лги, Ромео. Это ведь не шутка. Я легковерной, может быть, кажусь. Ну ладно, я исправлю впечатление и откажу тебе в своей руке, чего не сделала бы добровольно. Конечно, я так сильно влюблена, что глупая должна тебе казаться. Но я честнее многих недотрог, которые разыгрывают скромниц. Не следовало бы сдержаннее быть. Но я не знала, что меня услышат. Прости за пылкость. И не принимай прямых речей за легкость и доступность.
1: Мой друг, клянусь сияющей луной, посеребрившей кончики деревьев.
0: О, не клянись луной в месяц раз меняющийся. Это путь к изменам.
1: Чем же клясться?
0: Не клянись ничем. Или клянись собой. Высшим благом, которого достаточно для клятв.
1: Клянусь, мой друг, когда бы это сердце...
0: Не надо. Верю. Как ты мне не мил, мне страшно. Как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях и сгоряча. Как блеск зарниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зарниц. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир.
1: Добавить
0: к нашему. слышим разговор.
1: Я гляну, да. Теперь клянись и ты.
2: Now moves I doth in his deadbed lie, and young affection gapes to his hair. That fair for which love groaned for and would die, with tender Juliet marched, is not fair.
3: Былая страсть лежит на смертном ложе, и новая на смену ей пришла. И бывшая Ромео всех дороже, перед Джульеттой больше не мила. Хотя любовь их все непобедимей, они пока еще разделены. Исконная вражда семей меж ними разрыла пропасть страшной глубины. В ее семье Монтекки ненавидят, в глазах родни Ромео не жених. Когда и где она его увидит? И как спасет от ненависти их?
0: Мне страшно, как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях и сгоряча, как блеск зарниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зарниц. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир, которым я полна.
1: Но как оставить мне тебя так скоро?
0: А что прибавить к нашему сговору?
1: Я клятву дал. Теперь клянись и ты.
0: Я первая клялась. И сожалею, что дело в прошлом, а не впереди.
1: Ты бы эту клятву взять назад хотел?
0: Да, для того, чтобы дать ее опять. Мне не подвластно то, чем я владею. Моя любовь без дна. А доброта как ширь морская. Чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней.
4: Голубушка!
0: И богаче. Меня зовут...
4: Джульетта!
0: Я ухожу. Прощай. Иду, иду. Прости, не забывай. Я, может быть, вернусь еще. Постой-ка.

святая ночь. А вдруг все это сон? Так непомерно счастье. Так сказочно и чудно это все.

0: еще два слова. Если ты, Ромео, решил на мне жениться, не шутя, дай завтра знать, когда и где венчание. С утра к тебе придет мой человек узнать на этот счет твое решение. Я все добро сложу к твоим ногам и за тобой последую повсюду.
1: Голубушка!
2: Иду! Сию минуту!
0: Но если у тебя в уме обман, тогда...
1: Голубушка!
0: Тогда... Немедля оставь меня и больше не ходи! Я завтра справлюсь.
3: Я клянусь спасением!
0: 100 000 раз! Прощай!
3: 100 000 раз! Вздохну с тоской вдали от милых глаз. К подругам мы как школьники домой, от подруг как сумка в класс зимой.
0: Ромео!
3: Милая!
0: В каком часу послать мне завтра за ответом?
3: В 9.
0: Ой, до этого ведь целых 20 лет. Мучений ждать. Что я сказать хотела?
3: Припомни. Я покамест постою.
0: Постой. Покамест я опять забуду, чтоб только удержать тебя опять.
3: Припоминай и забывай. Покуда себя не помню, буду я стоять.

0: уходи скорей. А как, скажи, расстаться мне с тобой? Ты как ручная птичка щеголихи, привязанная ниткой к руке. Ей то дают взлететь на весь подвесок, то тащит вниз на шелковом шнурке. Вот так и мы с тобой.
1: Мне бы так хотелось той птицей быть.
0: Ой, этого и я хотела бы.

0: Ах, это ты. Вполне ли ты здоров, что пробудился раньше петухов? Ты должен был по нездоровью встать, а то и вовсе не ложился спать.
1: Ты прав, об этом не было помину.
0: Прости, Господь. Ты был у Розалины.
1: Нет, с Розалиной у меня конец. Я имя позабыл ее, отец.
0: Я одобряю. Что ж ты так сияешь?
1: Сейчас, отец, ты главное узнай. Вчера я ранен был, придя на бал. И на удар ударом отвечал. Перевяжи нас поскорей обоих. Вот я зачем в твоих святых покоях. Как заповедь твоя мне дорога, я зла не помню и простил врага.
2: Попроще, сын. Что отвечать я стану, когда так исповедь твоя туманна?
1: Дочь Капулетти, знай, я полюбил и ей такую же любовь внушил.
0: Святой Франциск, какой переворот! О Розалине уж и речь не идет. Привязанности нашей молодежи не в душах, а в концах ресниц, похоже. Скажи, по ком недавно, вертопрах, я видел слезы на твоих глазах? Давно ли замер твой последний вздох? Давно ли безутешный стон заглох? И побледнели слез следы и пятна? Чьи это были чувства? Непонятно. Я, может, ошибаюсь, и похвал в честь Розалины ты не расточал? Но если так, мужское слово шатко, какого ждать от женщины порядка?
1: Не за нее ли бывал мне нагоняй?
0: Не за нее. За резвость через край.
1: Вот я и охладил к ней тем скорее.
0: Чтоб новую увлечься вслед за нею.
1: Но это предыдущей не чета. Та злобилась, а это доброта.
0: И хорошо, что злилась. За любовью она угадывала пустословие. Но я с тобою, юный Ветрогон. Я к вам обоим вот чем привлечен. Мне видится в твоей второй зазнобе развязка вашего междуусобия.
1: Прошу, скорей.
0: Прошу не торопить. Тот падает, кто мчится во всю прыть.
3: Сегодня ночью дома?
4: Нет, я там справлялся.
3: Это Розалина своей пустой бессовестной игрой беднягу доведет до полоумия.
4: Слыхал? Тибальт, племянник Капулетти, прислал ему письмо.
3: Вызов, вот увидите.
4: Ромео ответит.
3: Ничего удивительного, ответить на письмо не хитрость.
4: Нет, он ответит принятием вызова.
3: Бедный Ромео, он и так уже мертв от черного глаза белой лиходейки. Уж у него прострелены серенадами сердце любовной стрелою. И такому-то тягаться с Тибальтом?
4: А что такое Тибальт?
3: Нечто посущественнее кота Тибальда из сказки. Можешь мне поверить. В делах чести настоящий дьявол. Фехтует как по нотам раз-два. А три уже сидит по рукоятку у тебя в брюхе. Такой дуэлист-то мое почтение. А его бессмертные посады? Его понто-реверса, его ха!
4: Его что?
3: А это язык дурацкой тарабарщины, черт бы их побрал. Только и слышишь, готов обожиться вот это клинок, бьюсь об заклад вот это мужчина, провалится вот эта девка. И откуда их столько берется, этих мух заморских с их модными пардоны муа или бом-бом? Мои широченные штаны, от которых не стало места...
4: Гляди-ка, не как Ромео.
5: Ой, моща-мощой, как высохшая селедка. О, бедная плоть человеческая, да чего ж ты уподобилась рыбе?
3: Вот кому теперь растекаться стихами вроде Петрарки. Благо перед его милой Лаура не больше, чем кухонная заморашка.
5: Бонжур,
6: сеньор Ромео.
5: Французский поклон вашим французским штанам. Здорово, вы нас вчера надули.
1: Здравствуйте оба. Надул? Каким образом?
3: А как же, уговор был идти вместе, а вы улизнули.
1: Прости, милый Меркуций, я теперь так занят. В делах, как мои, недоусловности.
3: Ну, еще бы. В делах, как твои, приходится ползать на коленях.
1: Весьма вежливые соображения.
3: Еще бы. Я цвет вежливости.
1: Ты воображаешь, что от натянутости тебя спасает твоя распущенность?
3: Это не лучше твоих охов и ахов. Твоя любовь, как слюнявая юродивая, которая ходит из угла в угол, укачивая деревянную чурку и кутая ее в тряпки.
4: Довольно, довольно.
3: А ты боишься, что это будет против шерстки?
4: Я боюсь, что этому не будет конца.
3: Ошибаешься. Я добрался до сущности и кончаю.
1: Обратите внимание. Вот так зрелище.
3: О, на горизонте парус.
4: Считайте целых два.
7: С добрым утром, добрый государь.
3: Добрый вечер.
7: Разве уж вечер?
3: В вашей жизни бесспорно.
7: А ну, у вас право. Что вы за человек?
1: Природою, сударыня, он создан себе на посмеяние.
7: Любопытно. Но дело не в этом. Кто мне скажет, где найти молодого Ромео?
1: Извольте. Из людей с этим именем я за неимением худшего.
7: Если вы Ромео, мне надо вам сказать что-то доверительное.
3: Ай да сегодня.
4: Увидишь, она зазовет его куда-нибудь на ужин.
3: Ромео, собираешься ли ты домой? Мы идем к вашим обедать.
1: Сейчас подоспею.
3: Прощайте. Сеньора, я говорю, прощайте.
7: Прощайте, прощайте. Скатертью дорога. Объясните мне, сударь, кто этот нахал? Бог знает, что я себя возомнивший.
1: Это молодой человек, который любит послушать себя и в частно говорит столько, что будет жалеть об
7: Если
1: этом целый
7: это он
1: месяц.
7: На мой счет... Ему не поздоровится. Я покажу ему, как смеяться надо мной. Найдутся, которые покажут. Подлый хвостон! Ты это со своими сударками так разговаривали, с кем-то из твоих подлых забулдык. Боже мой, я до сих пор не могу прийти в себя. Меня все так и трясет. Подлый хвостон! Ну ладно, я пришла совсем по другому делу. Моя барышня, как говорится, просила меня узнать, что она просила. Это, конечно, моя тайна. Но если вы, сударь, собираетесь ее одурачить, это уж я просто слов не найду, как нехорошо. Потому что моя барышня совсем еще молоденькая. Если вы ее обманете, хорошие люди так не поступают. И вам так не годится. Ей-богу, не годится.
1: Да погоди, погоди, нянюшка. Во-первых, передай от меня барышне поклон. Уверяю тебя.
7: Я передам ей это. Добрая в душа. Тут она обрадуется.
1: Что передать ты хочешь? Я и рта-то не успел еще открыть.
7: Передам, что вы уверяете. Это, как я полагаю, изъявление немаловажное.
1: Скажи, что под любым предлогом надо к полудню ей на исповедь прийти. Нас с ней обвенчает брат Лоренцо. Не спутаешь. А это за труды.
7: Да полноте. Не надо, не получше.
1: Ну, вот еще. Дают, так надо брать.
7: Устрою, да. Приведу к полудню.
1: Ты постоишь у монастырских врат? Теперь прощай. Поклон твоей хозяйке.
7: Спаси вас, Бог.

0: Брак надо достодолжно осветить, чтобы о том впоследствии не плакать.
1: Аминь. Чтоб не грозило впереди, все беды перевешивает счастье свидания с Джульеттой хоть на миг. С молитвою соедини нам руки, а там хоть смерть. Я буду ликовать, что хоть минуту звал ее своею.
0: У бурных чувств неистовый конец. Не будь ни расточителем, ни скрягой, лишь в чувстве меры истинное благо.
1: Вот и она!
0: Столь легкая нога еще по этим плитам не ступала. Влюбленный дух, наверное, невесом, как нити паутины бабьим летом.
2: Привет тебе, духовный мой отец.
0: Благодари Ромео за обоих.
3: Скажи, Джульетта, так же ли у тебя от счастья бьется сердце? Если так же, пропой хоть звук из хора голосов, который бушует в нашей встрече.
2: Богатство чувств чуждается прекрас. Лишь внутренняя бедность многословна. Любовь моя так страшно разрослась, что мне не охватить и половины.
0: Пойдем и поскорее все обредим. Не повенчав, с такой речью страстной вас оставлять одних небезопасно.

0: me not to the marriage of true minds, admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds.
1: Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь — не кукла, жалкая в руках у времени, стирающего розы на пламенных устах и на щеках, и не страшны ей времени угрозы. А если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви, и нет стихов моих.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Ромео и Джульетта». Действующие лица и исполнители: Эскал, князь Веронский, Алексей Баталов, Капулетти, Армен Джигарханян, Лиди Капулетти, Нина Дробышева, Джульетта, дочь Капулетти, Анна Каменкова, кормилица Джульетты, Наталья Тинякова, Тибальт, племянник леди Капулетти, Николай Караченцев, Ромео, сын Монтекки, Евгений Герасимов, Меркуцио, родственник князя, друг Ромео, Игорь Костолевский, Бенволио, племянник Монтекки, друг Ромео, Алексей Борзунов, брат Лоренцо, францисканский монах, Сергей Юрский, слуги Капулетти: Степан Бубнов, Андрей Бубашкин, Дмитрий Иосифов, Роман Кветнер. От автора: Геннадий Никифоров и Рогволд Суховерка. Стража, ряженые, мужская и женская родня обоих домов, горожане Вероны, артисты московских театров.

0: Wed me not to the marriage of true minds. Admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds.
1: Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь — не кукла жалкая в руках у времени, стирающего розы на пламенных устах и на щеках, и не страшны ей времени угрозы. А если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви, и нет стихов моих.
2: Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Радиоспектакль, часть вторая.

0: Прошу тебя, Меркуцио, уйдем. Сегодня жарко. Всюду Капулетти. Нам неприятности не избежать. И в жилах закипает кровь от зноя.
1: Ты похож на тех, кто, входя в трактир, кладут шпагу на стол со словами «Пронеси, Господи». И хватаются за нее при второй чарке без надобности.
0: Разве я таков?
2: Милый мой, ты горяч, как все в Италии.
0: Неужто?
1: А то нет. Он еще сомневается. Ведь ты готов лезть кулаками на всякого, у кого на один волос больше или меньше в бороде, чем у тебя. Голова у тебя набита кулачными соображениями, как яйцо. И совершенно как яйцо сбито с мятку вечными потасовками. Раз ты не набросился на портного, осмелившегося надеть новую пару до Пасхи? Ну и такой-то хочет научить меня миролюбию?
0: Если бы я любил ссоры, как ты, я дал бы застраховать себя с гарантией на час с четверть.
1: Застраховать себя? Эх ты, гарантия.
0: Ручаюсь головой. Вот Капулетти.
1: Ручаюсь пяткой, мне и дела нет.
3: За мной, друзья! Я потолкую с ними. Словечко два, не больше, господа.
4: Словечко два? Скажите, какая важность? Я думал, удар другой.
3: Я всегда готов к вашим услугам. Дайте мне только пол.
4: Его еще надо давать?
3: Меркуцио, ты в компании с Ромео?
5: В компании?
1: Это еще что за выражение? Что, мы в артели бродячих музыкантов? Если так, то не прогневайтесь. Вот мой смычок, которым я вас заставлю попрыгать. Это мне нравится в компании.
0: Напрасно мы шумим среди толпы. Одно из двух. Уединимся, либо обсудим спор с холодной душой и разойдемся. Отовсюду смотрим.
5: И на здоровье для того глаза. Пускай их смотрят. Я не сдвинусь с места.
1: Отстаньте. Вот мне нужный человек.
3: Ваш человек, к чему же он пристал?
6: Ромео! Сущность чувств моих к тебе вся выразима просто. Ты мерзавец!
7: Тибальт, природа чувств моих к тебе велит простить твою слепую злобу. Я вовсе не мерзавец. Будь здоров. Я вижу, ты меня совсем не знаешь.
8: Словами раздражение не унять, которое всегда ты возбуждаешь.
7: Неправда, я тебя не обижал. А скоро до тебя дойдет известие, которое нас близко породнит. Расстанемся друзьями, Капулетти. Едва ли знаешь ты, как дорог мне.
9: Трусливая, презренная покорность. Я кровью должен смыть ее позор.
5: Как? Крысолов, Тибальт!
3: Что, собственно, ты хочешь от меня?
5: Одну из твоих девяти жизней, кошачий царь!
9: Тащи за уши свою шпагу, пока я не схватил тебя за твои собственные скотовности!
5: Меркуцио, оставь! Ну, сударь мой, а где же? Посада ваша!
9: Вы меч бенвою! Выбивай из рук у них оружие! Господа, стыдитесь! Типа, Меркуцио! Князь ведь запретил побоище!

0: ума возьми, семейство. Ваши оба. А сам ушел.
1: И цел.
2: Большой укол.
1: Царапина. Ну и такой довольно.
2: Где Паш мой? Сбегай, мальчик, за врачом.
3: Мужайся. Рана ведь не из глубоких.
1: Ну, конечно. Колодцы глубже церковной двери. Шире, но довольно. И этой. Кликни меня. Завтра я тебе скажу, что я отбегался. Для этого, Света, я перепорчен. Дело ясное. Чума возьми, семейство ваше оба. Ах, собака и крыса и кошка. Зацарапать человека до смерти, подлец бессовестный. Выучился драться по книжке. Какого черта вы затесались между нами? Меня ранило из-под вашей руки.
3: Я вас хотел разнять.
0: Иди, Бенволю, куда-нибудь. Я чувствую, сейчас решусь. Чума возьми. Семейство вашего. И сам.

0: Ромео, живо! Горожане в движении, ты Тибальта заколол. Тебя осудят насмерть за убийство. Что ты стоишь? Немедленно беги! Усмешнется судьба. Зачем ты медлишь?
1: Я-то дура, кто ж мог ожидать?
2: Зачем ты мучаешь меня, чертовка? От этой пытки взвыли бы в аду, и так Ромео сам собой покончил. Да или нет? Меня такое, да, убьет, вернее, взгляды усилит.
1: Сама видала рану, вот такая. Здесь на груди, не приведи Господь. А крови сколько, крови, лужа крови. Сам белый-белый, точно полотно, я прямо обмерла, как увидала. Тибальт, Тибальт, сердечный друг Тибальт. Какая речь, какое обхождение. Зачем тебя должна я пережить?
2: Как этот вихрь меняет направление? Ой. Убит Ромео и Тибальт убит? Ой. Лишилась мужа я? Лишилась брата? Что ж не трубит архангела труба? Кто жив еще, когда таких не стало?
1: Убит один Тибальт! Ромео жив! Он заколол Тибальта и в изгнании!
2: Ромео пролил кровь Тибальта?
1: Да! Хоть верь, хоть и не верь! А пролил, пролил!
2: О, куст цветов, стоящийся змеей, дракон в обворожительном обличье, ища диада с ангельским лицом, поддельный голубь, волк в овечьей шкуре, ничтожный.
1: В мужчинах нет ни в ком, ни совести, ни честь. Все притворство, пустое обольщение и обман. Готов наливки. Ой, эти огорчения. Меня, старуху, скоро сгонят в гроб. Позор Ромео твоему.
2: Опомнись. Ромео для позора не рожден. Позор стыдится лба его коснуться. Фу. На этом незапятнанном лице могла бы честь короноваться. Фу. Низость, что я осмелилась его бронить.
1: А что тебе, хвалить убийцу брата?
2: Супруга ли осуждать мне? Бедный муж, где доброе тебе услышать слово, когда его не скажет ты жена? Тибальт убит, а твой Ромео изгнан. Вот это слово! Изгнан! Этот звук страшнее смерти тысячи Тибальтов! Ромео изгнан! Это глубина отчаяния без края и без дна. Где мой отец? И мать, скажи мне, няня.
1: Рыдают над Тибальтом без кончания. Не хочешь ли ты к ним? Я отведу.
2: Не надо, няня. Пусть поплачут сами. Ой. Ромео, я не ворочу слезами.
1: Ну, так и быть. Я знаю, где Ромео. Утешься, детка. Я его найду. И к вечеру доставлю непременно. Сейчас отправлюсь. Он в монастыре.
2: Надень ему кольцо на безымянный. И пусть придет проститься на заре.

0: Ромео, выходи, несчастный.
1: Отец.
2: Что приговор гласит? Какое зло еще желало бы со мной знакомство?
3: Ты прав. С тобою в дружбе беды все. Я весть принес о княжеском решении.
4: Он дело переносит в страшный суд?
3: О нет, зачем? Его решение мягче. Ты к ссылке, а не к смерти присужден.
4: Лучше сжалься и скажи, что к смерти. Мне близость ссылки тяжелее, чем смерть.
3: Неблагодарный? Ты ведь по закону достоин смерти, а остался жить. Так что ж ты слеп, что милости не видишь?
4: Какая-то милость. Это месть. Небесный свод есть только над Джульеттой. Собака, мышь, любая мелюзга живут под ним и вправе с ней видаться, но не Ромео. Этому нельзя!
3: Влюбленный дури! Дай сказать мне слово!
4: Ты об изгнании вновь заговоришь! Твоя премудрость не создаст Джульетта.
3: Ну, значит, у безумцев нет ушей.
4: Безумцы глухи, а провидцы слепы.
3: Дай о твоих делах поговорим.
4: Молчи о том, чего не понимаешь. Когда б ты так же молод был, как я, любил Джульетту, час как обвенчался, убил Тибальта, так же тосковал...
5: Стучат? Вставай! Скорей, Ромео, прячься.
3: Ты слышишь, как стучаться? Уходи.
6: Кто там? Сейчас.
3: Вставай. Тебя задержат, ступай в читальню. Ох, как ты упрям.
6: Сейчас, сейчас. Какое нетерпение.
5: Кто там? Кого вам надо? От кого?
7: Откройте дверь, тогда отвечу. Это кормилица Джульетты.
3: В добрый час.
7: Фу. Святой отец, скажите, где Ромео? Муж госпожи моей.
3: Он на полу и пьян от слез.
7: Какое совпадение, точь в точь она.
3: Сочувствие сердец, сродство души.
7: Вот так лежит и плачет?
3: Лежит и все.
7: А вам нельзя, нельзя. Вы встаньте, сударь, встаньте. Вы мужчина, вам не к лицу.
4: Ах, няня.
7: Вот и ах. Мы все умрем и смерти не минуем.
4: Ты о Джульетте говоришь? Ну как?
7: То на постель повалится, то вскочит, то закричит Ромео, то Тибальт. И снова навзничь падает.
4: Ромео! Ах, это имя гибель для нее, как было смертью для ее родного. Скажи, где в нас гнездятся имена? Я уничтожу это помещение.
3: Сдержи, безумец, руку. Отвечай, мужчина ли ты? Слезливостью ты баба, а слепотой поступков дикий зверь. Женоподобие в образе мужчины. Звереныш! С человеческим лицом. Ты удивил меня. Священным саном клянусь, я думал лучше о тебе. Убил ли ты Тибальта? Что же, надо убить себя и заодно убить свою жену, живущую тобой? Чем плох твой род и небо, и земля, которые ты предаешь хулением? Они соединились все в тебе, не для распада. Этим ты позоришь свою природу и любовь, и ум. Жива твоя Джульетта. Это счастье. Как не желал тебя убить Тибальт, ты сам убил Тибальта. Снова счастье. Подумай, сколько сыплется удач, а ты сердит на собственную участь. Смотри, смотри, таким плохой конец.

0: Идете, доложу.
1: И что, готовлюсь выговор услышать?
0: Она послала, сударь, вам кольцо. Смотрите, как-нибудь не опоздайте.
1: Как ожил я от этого всего.
2: Будь в Мантуе. Я буду посылать твоим слугой по временам известия, как подвигаются твои дела. Пора. Дай руку. До счастливой встречи.

0: ходишь ты? Еще не рассвело. Нас оглушил не жаворонка голос, а пение соловья. Он по ночам поет вон там, на дереве граната. Поверь, Ромео, это соловей.
1: Нет, это были жаворонки-клики. Мне надо удалиться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью.
0: Та полоса совсем не свет зари, а зарево какого-то светила, взошедшего, чтобы осветить твой путь до Мантуи огнем факелоносца. Побудь еще. Куда тебе спешить?
1: Пусть схватят и казнят, раз ты согласна. Я и подавно остаюсь с тобой. Что ж, смерть так смерть. Так хочется Джульетте. Поговорим. Еще не рассвело.
0: Нельзя, нельзя. Скорей беги. Светает, светает. Жаворонок горлодер своей нескладицей нам режет уши. Он пением нам напомнил, что светло и что расстаться время нам пришло. Теперь беги. Блеск утра все румяней.
1: Румяный день, все чернее прощание.
2: Джульетта!
0: Няня?
2: Матушка идет. Светает, осторожнее немножко.
0: В окошко день. Радости за кошка.
1: Обнимемся. Прощай. Я спрыгну в сад.
0: Ты так уйдешь? Мой друг. Мой муж. Мой клад. Раз все это время знать о себе. В минуте столько дней, что верно, я на сотни лет состарюсь, пока с моим Ромео свяжусь вновь.
1: Я буду посылать с чужбины весть со всяким, кто ее возьмется свесть.
0: Увидимся ли когда-нибудь мы снова?
1: Наверное. А муки эти все послужат нам потом воспоминанием.
2: Прощай.
0: Судьба. Тебя считают изменчивым. Если так судьба, то в самом деле будь непостоянный и вдалеке не век его держи.
3: Ты встала, дочь?
0: Кто говорит со мной? Вы, матушка? Еще вы не легли? Или поднялись? Что надо вам так рано?

0: Ну как, Джульетта?
1: Мне не по себе.
0: Ну, все, плачешь об убитом. Но слезами его не выполощешь из земли. А вымоешь, не оживишь.
1: Довольно.
0: Поплакать в меру — знак большой любви. А плач без меры — признак тупоумья.
1: А если так утрата велика?
0: Ведь слез твоих утраченный не видит.
1: Да я же их по своей охоте лью.
0: Ты плачешь не о том, что нет Тибальта, а что подлец, его убивший, жив.
1: Какой подлец?
0: Ромео.
1: Он и подлость никак не совместимы. Видит Бог, еще никто так не терзал мне сердце.
0: Все потому, что он еще живет.
1: Живет и для меня недосягаем. Я за Тибальта отомщу сама.
0: Отмстим и мы. Ты можешь быть покойна. Я в Мантую пошлю, где, говорят, скрывается преступник. Там сумеют отраву подмешать ему в еду. Он в гости поторопится к Тибальту. И это восстановит твой покой.
1: Я правда никогда не успокоюсь, пока Ромео не в моих руках. Найдите человека для посылки, а я от Ромео я сама сыщу. Я так составлю для него отраву, что с миром он, поверьте мне, уснет.
0: Составь мне смесь, а я гонца достану. Теперь тебе я радость сообщу.
1: В такое время радость очень кстати. Итак, в чем радость эта состоит?
0: Отец твой полон о тебе заботы. Чтобы тебя развлечь, он выбрал день для праздника. Нам и во сне не снилось нежданное такое торжество.
1: Что ж, в добрый час. Когда назначен праздник?
0: В четверг, моя хорошая. В четверг. Прекрасный граф Парис, твой нареченный, с утра нас приглашает в храм Петра, чтобы с тобою сочетаться браком.
1: Клянусь Петровым храмом и Петром, ничем с Парисом я не сочетаюсь. Какая спешка! Гонят под венец, когда жених и глаз еще не кажет. Благодарю! Уведомьте отца, что замуж рано мне. А если надо, скорее за Ромео я пойду, чем выйду за Париса. Вот так радость.
0: Вот он идет. Скажи ему сама. Посмотрим, как он примет эти речи.
2: Ну, как дела? Уже ты сообщила ей наше повеление, жена?
0: Сказала, но она не хочет слушать, отказывается, благодарит.
2: Что, что? Не слышу, повтори. Не хочет, благодарит? Она не поняла всей этой чести? Ей не очевидно, во сколько раз жених знатнее нас, она находкой нашей не гордится?
1: Должна благодарить, но не горжусь. Какая гордость в том, что ненавистна? Но и напрасный труд ваш дорог мне.
2: Вот логика. Прости, не понимаю, где связь? То благодарна и горда, то не горда вдруг и неблагодарна. Брось эти штуки, маменькина дочь. Что гордость мне твоя и благодарность. А вот в четверг, пожалуйста, изволь, пойди венчаться в храм с Парисом. Или тебя я на веревке притащу.
1: Нет.
2: В чем держится душа? Холера, патарь! Развальничалась?
0: Вы с ума сошли.
1: Отец, прошу вас, слезно на коленях. Позвольте только слово мне сказать.
2: Ни звука. Все заранее известно. В четверг будь в церкви, или на глаза мне больше никогда.
1: Отец!
2: Молчать! Молчать! Роптали, дураки, что дочь у вас одна. На поверку и этой много. Так нас допекла. Ну, подлая!
3: Господи Боже, сударь, я дочке отзываться так нельзя.
2: А почему наставница с указками? К соседкам шла бы языком трепать.
3: Я зря не вру.
2: Наваливайте к Богу.
3: Нельзя и рта вкрыть.
2: А вам говорят, соседкам за кружку и судачки. Тут не кабак.
0: Вы слишком горячи.
2: Меня с ума все это сводит. Боже! Где б ни был я и что б ни затевал, в гостях ли дома, вечно, днем и ночью, моею мыслью было подыскать ей жениха. И, наконец, он найден. Богач, красавец, знатный человек. Воспитан, воплощение всех достоинств, мечта и сон. А
4: пищит. Я не хочу, я не могу, мне рано. Простите, ты не можешь? Хорошо, прощаю.
2: Но изволь вперед кормиться, где хочешь. Только больше не со мной, имей в виду. Я даром слов не трачу. На размышление у тебя 2 дня. Если ты мне дочь, то выйдешь замуж. А если нет, скитайся, голодай и можешь удавиться.
4: Вот свидетель тебе, тогда я больше не отец.
1: Уже не сострадание в небесах. И видно ведь насквозь мое несчастье. Матушка, не выгоняйте вон. Отсрочьте брак на месяц, на неделю. Или Степальтом положите в склеп.
5: Все обсудили. Поступай, как знаешь.
1: Матушка!
5: Молчи!
6: Я слова больше не скажу.
3: О, Господи! Нянюшка, что делать? Обед мой в небе. У меня есть муж. Как клятву мне вернуть с небес на землю, пока мой муж не улетел с земли? Ну, что ты скажешь, няня? Неужели нет утешения?
7: Утешение есть. Ромео в ссылке. Он остережется соваться к нам и требовать тебя.
3: Поэтому я вышла за графа.
7: Он милочка. Ромео мелюзга в сравнении с ним. Такой грозы во взоре не сыщешь у орлов. Твой новый брак затмит своими выгодами первый. А нынешний твой муж в такой дали, что это как покойник, та же польза.
1: Ты говоришь от сердца?
7: От души.
1: Аминь.
7: Что?
1: Ты меня переродила. Спустись-ка вниз и матушке скажи, я принесу Лоренце покаяние в грехе непослушания отцу.
7: Пойду, скажу. Вот это шаг похвальный.

0: Мне твоя печаль известна. Как быть, тебе ума не приложу. В четверг слыхал твое венчание с графом, и будто отложить его нельзя.
1: Не говори, раз выхода не видишь. Если ты не можешь мне помочь, то оправдай меня, по крайней мере. Я отдана Ромео. Прежде чем я руку сердцем передам другому, я сердце, жизнь рукою пресеку. Итак, перебери свой долгий опыт и вспомни, нет ли случая, как мой. А то кинжал защитником не будет, и с честью отстоит мой правый иск. Будь короток, не говори пространно. Дай умереть или залечи мне рану.
0: Стой, дочка. Я обдумываю шаг, такой же, впрочем, страшный, как опасность, которую хотим мы отвратить. Ты говоришь, что вместо свадьбы с графом в себе нашла бы силу умереть? Что ж, если так, есть средства вроде смерти от этого позора и беды. Я дам его, но тут нужна решимость.
1: Чтоб замуж за Париса не идти, я вместо свадьбы лучше соглашусь заночевать в мертвецкой или лягу в разрытую могилу. Все, о чем я прежде слышать не могла без дрожи, теперь я не колеблясь совершу, чтоб не нарушить верности Ромео.
0: Тогда ступай уверенно домой. Будь весела и дай отцу согласие на свадьбу с графом. Завтра ведь среда. Ляг завтра спать одна. Устрой, чтоб няня не оставалась на ночь наверху. Ляг и пред сном откупорь эту склянку. Когда ты выпьешь весь раствор до дна, тебя скует внезапный холод. В жилах должна остановиться будет кровь. Ты обомрешь. В тебе не выдаст жизни ничто, ни слабый вздох, ни след тепла. В таком на смерть похожем состоянии останешься ты 42 часа. И после них очнешься освеженной. Когда тебя придет будить Парис, ты будешь мертвой. Как у нас обычай, тебя в гробу без крышки отнесут в фамильную гробницу Капулетти. Я вызову Ромео. До того, как ты проснешься, мы с ним будем в склепе. Вы сможете уехать в ту же ночь. Вот выход. Если ты не оробеешь или не спутаешь чего-нибудь.
1: Дай склянку мне. Не говори о страхе.
0: Возьми ее. Я напишу письмо и в Мантую отправлю с ним монаха. Мужайся и решимость прояви.
1: Решимость эту я найду в любви. Прощай, отец.
0: Прощай.

0: обрадовалась, Стила.
1: Я горько каюсь, что была упряма. Простите все. И если вы не прочь, пожалуйста, меня одну оставьте. А няня вам поможет в беготне. У вас хлопот немало нынче ночью.
2: Спокойной ночи. Ляг и отдохни. Тебе необходимо.

Бог весть, когда мы встретимся опять. Меня пронизывает легкий холод и ужас останавливает кровь. Где склянка? Что если это яд? Ведь для монаха грозит разоблачением этот брак. А если я умру, то не узнают, что он со мной Ромео обвенчал. Да, это так. Нет, это невозможно. Он праведником слыл до этих пор. Что если я очнусь до появления Ромео? Вот что может напугать. Не задохнусь ли я тогда в гробнице без воздуха? Задолго до того, как он придет ко мне на избавление. А если останусь я жива, смогу ли я целым сохранить рассудок среди царства смерти и полночной тьмы в соединении с ужасами места под сводами, где долгие века покоятся останки наших предков и труп Тибальта начинает гнить. Выходят мертвецы в ночную пору. Увы, увы, кто поручится мне, что, ежели я встану слишком рано, то трупный смрад и резкость голосов, чудовищных, как стоны мандрагоры, немедленно сведут меня с ума, как сводит всех, кто слышал эти крики. Как поручусь, что рук не запущу в сыпучий прах, и саваны с Тибальта не стану рвать. Иди, иди. Мне кажется, я вижу двоюродного брата. Он бежит на поиски Ромео. Он кричит, как смел тот насадить его на шпагу. Остановись!

0: Балтазар с вестями из Вероны. От моего монаха писем нет? Ну, как жена?
1: Что дома? Как Джульетта? Скажи скорее!
2: Дело только в ней.
3: Я видел погребение Джульетты. И выехал вас тотчас известить. Помилуйте меня за эту новость. Я утаить ее от вас не смел.
2: Что ты сказал?
4: Я шлю вам вызов, звезды!
1: Беги в мой дом. Бумаги и чернил. Достанем лошадей и выезжаем.
3: Не надо падать духом, господин. У вас горят глаза, и ваша бледность добра не предвещает.
1: Пустяки, оставь меня и делай, что велели. Мне, значит, от монаха писем нет.
3: Нет, сударь.
1: Но все равно. Так отправляйся за лошадьми. Я скоро сам приду.

0: заперта.
1: Аптекарь! Эй, аптекарь! Что вам угодно? Пойди сюда!
2: Я вижу, ты бедняк. Вот 50 дукатов. Дай мне яду. Мне надо бы на такое вещество, чтоб через миг давало полный отдых от жизни и с такой же быстротой освободило тело от дыхания, с какой из орудийного жерла молниеносно вылетают ядра.
3: Составы есть, но в Мантуе казнят торгующих такими веществами.
1: Ты так убог и жизнью дорожишь. Провалы щек твоих, живая повесть о голоде, горящие глаза об унижениях. Нищета согнула тебя в дугу. Свет не в ладах с тобой. Его закон не твой. Его обычай не даст тебе богатства. Ну так что ж, рассорься с миром, сделай беззаконие, спрячь эти деньги и разбогатей.
3: Не я. Моя нужда дает согласие.
1: И я плачу нужде, а не тебе.
3: Вот порошок. В любую жидкость всыпьте, и будь у вас силы за 20-рых. Один глоток уложит вас мгновенно.

0: Дай мне кирку и лом. Возьми письмо. Оно к отцу. Ты должен завтра утром снести его. Теперь дай факел мне. Итак, ступай отсюда и не вздумай ходить назад подсматривать за мной. А то я разорву тебя на клочья и разбросаю по всему двору.
1: Немедленно уйду, чтобы не мешать.
0: И будешь другом. Вот тебе награда. Прощай. Ты славный малый. Будь здоров.

0: Иван, ты иди, стой!
1: Не подходи к святыне! Неужто и умершим можно мстить? Сбежавший осужденный, подчиняйся! Идем! Ты арестован и умрешь!
2: Да я к Тугуру за этим и явился! Ты ж, милый юноша, ступай добром! Не искушай безумного! Подумай об этих двух, они тебе пример! Не делай сызнова меня убийцей! Беги, мой друг! Беги, покуда цел! Тебя больной в горячке пожалел!
1: Твои слова встречаю я презрением! И по закону задержу тебя!
2: Ты так настойчив! Но так защищай!

0: Я... умираю. Если ты не камень, прошу, неси меня к Джульетте в склеп. Несу. Кто это?
1: Надо бы тут глядеться.
0: Родня Меркуцио. Бедный граф Парис!
1: Причем, когда мы ехали верхами, дорогой говорил мой человек. Не о предполагаемом ли браке Джульетты и Париса? Или нет? Быть может, это мне во сне приснилось. Быть может, это я с тоски прочел в его предсмертной просьбе.
0: И ты тут, в красном саване. Какую радость я тебе доставлю. Смотри, сразившую тебя рукой. Сейчас сражу я твоего убийцу. Прости меня.

все лето. Для чего ты так прекрасна? Я могу подумать, что ангел смерти взял тебя живьем и взаперти любовницу и держит. Здесь от окна навек. Здесь сброшу с плеч томительная иго звезд зловещих. Любуйтесь ею. Сюда, угрюмый перевозчик! Пора разбить потрепанный корабль с разбега береговые скалы! Пью за тебя! Любовь! Ты не солгал, аптекарь! Умирай.

0: О, Господи! Чьей это крови след?
1: Как? Граф Борис? И весь в крови?
2: Он монах. Где мой супруг? Я осознаю отлично, где быть должна. Я там и нахожусь. Где ж мой Ромео?
1: Слышишь, кто-то ходит. Уйдем скорее из этого гнезда заразы смерти и оцепенения. Другая сила больше, чем моя, предупредила нас. Идем отсюда. У ног твоих лежит твой мертвый муж, и с ним Борис. Поторопись! Ты вступишь, монахиней, в обитель. Поспеши.
2: Ступай один, отец. Я не пойду.
1: Подходит стража. Джульетта, торопись!

0: он в руке сжимает? Это склянка. Он, значит, отравился? Злодей. Все выпил сам, а мне и не оставил. Наверное, яд есть на его губах. Тогда его я в губы поцелую. И в этом подкреплении смерть найду. Какие теплые.
1: Воткнут факел.
0: Чьи-то глаза? Пора кончать. Ну вот кинжал, по счастью.

0: тут случилось?
1: Там лежит Ромео. Убит Парис.
0: И вот светлейший князь, скончавшийся перед тем Джульетта, опять тепла. Она убита вновь. Ищите, кто виновник изуверства.
1: Вот тут слуга Ромео и монах.
2: При них орудие взлома.
1: Ими вскрыта могила эта.
0: Где эти подозрительные лица?
3: Хоть без вины, как будто главный я. Так говорят на первый взгляд улики. И так я тут стою в двойном лице, как обвиняемый и обвинитель, что посудить себя и оправдать.
0: Рассказывай, что ты об этом знаешь.

Простертый на земле Ромео – муж Джульетты. А она – жена Ромео. Я тайно их венчал. И в этот день убит Тибальд. И смерть его причина – изгнание новобрачного. О нем, а не о брате, плакала Джульетта. Тогда для прекращения этих слез вы ей велели выйти за Париса. Она пришла ко мне, чтоб я помог избавиться ей от второго брака, а то б она покончила с собой. Я, пользуясь познаниями своими, дал ей снотворное. Как я и ждал, она уснула сном, подобным смерти. А я, Ромео, написал письмо. Когда она должна была очнуться, пошел я сам и думал приютить ее до вызова Ромео в келье. Однако же, когда я к ней вошел, за несколько минут до пробуждения, я тут уж натолкнулся на тела погибшего Париса и Ромео. Она не пожелала уходить и, видимо, покончила с собой.

0: свете возмести мне вдовью долю Джульетты.
1: За нее я больше дам. Я памятник ей в золоте воздвигнул.
2: Сближение ваше сумраком объято. Сквозь толщу туч не кажет солнца глаз. Пойдем. Обсудим сообща утраты и обвиним или оправдаем вас. Но повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете.

0: marble nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme. But you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmeared with sluttish time.
1: Замшелый мрамор царственных могил исчезнет раньше этих веских слов, в которых я твой образ сохранил. К ним не пристанет пыль и грязь веков. Пусть опрокинет статуи война, мятеж развеет каменщиков труд, но врезанные в память письмена, бегущие столетия не сотрут. Ни смерть не увлечет тебя на дно, ни темного забвения вражда. Тебе с потомством дальним суждено, мир износив, увидеть день суда. Итак, до пробуждения живи, в стихах, в сердцах исполненных.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, сегодня мы начинаем литературное чтение по повести Василя Быкова «В тумане». Слушайте первую передачу. Читает народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
2: Холодным слякотным днем поздней осени на втором году войны партизанский разведчик Буров ехал на станцию Мостище, чтобы застрелить предателя, здешнего деревенского мужика по фамилии Сущеня. Этот Сущеня еще с довоенного времени работал на железной дороге и считался неплохим человеком. Но месяц назад, арестованный полицией за диверсию возле Воспянского моста, купил себе жизнь тем, что выдал соучастников, своих же путейцев, вместе с которыми развинчивал рельсы. Путейцев повесили в местечке, а Сущеню выпустили. И он вторую неделю отсиживался под боком у гарнизона, в своей хате, на окраине станции, в тепле и сытости, полагая, наверное, что партизаны до него не доберутся. Простят его. Но такое не прощается. За такое следовало наказать. Командиры в отряде, посовещавшись, приняли решение и прошлой ночью послали Бурова сделать то, чего невозможно было не сделать. В помощь ему дали партизана Войтика, и они вдвоем, верхом на лошадях, отмахав километров 30 лесного пути, в тот же день к вечеру выбрались из леса на опушку в километре от Мостища. «Видал? Вон. Приехали?» — кивнул Буров в сторону станции. Войтик знобко повел мокрым плечом, над которым косо торчал ствол его длинной драгунки. На его худом, неведомо когда бритом лице, под длинным козырьком черной кепки, не отразилось ничего, кроме усталости и явного желания отдохнуть. Но до отдыха, наверное, было еще далеко. «Вижу. Повременим немного. Стемнеет. Поедем. А река там?» — двинул острым подбородком Войтик. «Болото? Да уж переберемся как-нибудь». «Хорошо, как-нибудь». Притуманенная даль за полем и станцией медленно исчезла в ненастных сумерках, но вблизи было еще светло, и их могли увидеть со станции. «Думаешь, он нас ждет?» — сказал, помолчав Войтик, имея в виду то главное, что теперь беспокоило обоих. «Может, и не ждет. Давно смылся куда? В полицию, может?» «Приедем, посмотрим. А то сядем в засаду», — ощущая невольное раздражение от несогласия напарника, сказал Буров. Войтик настороженно повернулся в одну сторону, в другую, и хотя смолчал, Буров понял, что садиться в засаду ему не очень хотелось. Вообще все это не нравилось Бурову. Да и Войтику он видел тоже. Уж лучше же сходить куда-либо на связь, в деревню или на дальний хутор, даже посидеть возле шоссе в засаде, чем отправляться на такое задание. Но вот пришлось, хотел или нет, начальство о том не спрашивало. Приказало, и все. Беги, исполняй. Впрочем, тут было понятно. Этого Сущеню в отряде, кроме Бурова, знал в лицо еще Ковзан, отиравшийся с лета при кухне. Но Ковзана разве пошлешь на ответственное задание? Этот деревенский дядька за свою жизнь ни одного раза не выстрелил из винтовки. Ему ли справиться с сильным, здоровым Сущеней? Хата и надворные постройки Сущеневской усадьбы темнели в вечерней мгле. «Лишь бы не встретить кого в огороде, на стежке», — подумал Буров. Стараясь ступать потише, он прошел по грязному двору к дверям в сени, осторожно приоткрыл их за клямку и прислушался. Из хаты вроде никого не было слышно, только где-то из-за перегородки подала голос свинья. Он переступил порог и начал тихонько притворять за собой дверь. Но тотчас же распахнулась дверь из хаты. Рослый мужчина в черном ватнике с хмурым, свежевыбритым лицом, без шапки, пугливо уставился в полумрак. Это был, конечно, Сущеня. Буров узнал его и сдержанно сказал из сеней: «Можно к вам?» Хмурое лицо Сущеня, похоже, нахмурилось еще больше. Чуть помедлив, он растворил дверь шире. С понятной опаской в душе Буров переступил другой порог и поздоровался. Однако ему не ответили. Кажется, в хате никого больше не было. На уголке стола смрадно чадила коптилка. За прикрытыми дверцами грубки разгорались дрова. В их мигающем свете на полу откуда-то появился мальчишка лет 4. Удивленным, почти восхищенным взглядом широко раскрытых глазенок уставился на Бурова. В руках он держал грубо вырезанную из куска доски игрушку, которую тут же с готовностью протянул гостю. «Во, лошадка, мне папка сделал». В искреннем ребячьем жесте было столько ласки и доверия, что Буров не удержался. Взяв игрушку, рассеянно повертел ее в руках, похвалил: «Хороша лошадка». «А мне папка и собачку сделает с хвостиком».
3: «С хвостиком, это хорошо. Как тебя звать?»
4: «Меня звать Глыса, а папку Суценя».
3: «Значит, будешь Григорий Сущеня», — сказал Буров. Он уже пожалел, что начал этот ненужный разговор с ребенком, и обернулся к хозяину, молча стоявшему возле порога. «Ну, как живется?» «Садись». «Чего уж», — выдавил из себя хозяин. «Не узнал сперва. Изменился». «Так, наверное, и ты изменился», — сказал Буров, и, ощутив минутное, вовсе не свойственное ему замешательство, присел на скамью в простенке. Тут же к нему паутиному, переваливаясь на выгнутых ножках, приковылял Гриша, доверчиво прислонился к колену.
4: «А у Леника патлон есть», — ласково заглядывая Бурову в лицо, сообщил он, — «что стреляет. Пух!»
3: «Вот как? Патроны теперь не для ребят», — строго заметил Буров. «Да не патрон, Гриша», — поправил отец. «Гильза у него».
4: «Ага, гильза».
3: Гриша тем временем оставил игрушку и, засунув в рот коротенький пальчик, принялся рассматривать гостя. «Я к тебе, Сущеня», — с дурацким напряжением в голосе сказал Буров, осторожно отстраняя от себя малыша. Тот, однако, продолжал льнуть к гостю.
4: «И пуля у него есть, у Леника».
3: «Ладно, Гришутка, иди в кроватку, там поиграешь», — сказал Сущеня и подхватил сына на руки. Гришутка протестующе захныкал, засучил ножками, но отец спокойно отнес его на кровать и расслабленно вернулся к грубке. «А жена где же?» — спросил Буров. «Корову доит. Сегодня вот баню протопил. Мыться собрались». Хозяин опустился возле грубки на низенькую скамеечку, нервно сцепил между колен большие крепкие руки. «Мыться — это хорошо», — сказал Буров, думая уже о другом. Он думал, что стрелять здесь Сущеню, наверное, было нельзя. Этот малыш портил ему все дело. Отца следовало куда-нибудь вывести, во двор или, может, к бане. К бане было бы лучше. Правда, выстрел могли услышать на станции. А им еще надо было перевязать через речку. Лучше бы, конечно, за речкой. Оттуда через поле и в лес. Только как его доведешь туда? Вдруг догадается.
2: Я знал, что придете, сказал Сущеня с явным надломом в голосе, и в душе Бурова что-то недобро шевельнулось. Но Буров ничем не выдал того и почти добро заметил.
3: Знал? Ну и хорошо. Значит, вину свою понимаешь?
2: Чего ж тут понимать, развел руками Сущеня. Никакой же вины нет на мне. Вот в чем загвоздка.
3: Нет? Нет. А ребята, вырвалось у Бурова, что повесили?
2: Ребят повесили, согласился Сущеня и сокрушенно поник на скамейке. Похоже, он даже готов был заплакать, коснулся пальцами глаз, но тут же, наверное, совладал с собой и выпрямился, в душе ругая себя за промедление и нерешительность. Буров почувствовал, как судороги сводят его озябшие ноги. Портянка на левой к тому же сбилась и натирала стопу. Наверное, надо было кончать этот разговор и приниматься за дело. Однако не Влад со своим намерением, он тянул время, будто не решаясь переломить себя, настроить на главное. Из-за печи снова выбежал Гриша и деликатно приблизился к Бурову.
5: «Дядя, а у тебя наган есть?»
3: «Нет, какой наган?» — сказал Буров, слегка удивившись этому недетскому вопросу.
5: «А это что?» — малыш показал на кобуру.
3: «Это так, сумочка».
5: «А зачем сумочка?» — добивался Гриша, засунув в рот крошечный пальчик.
2: Как-то расслабленно он обнял колени Бурова и ласково, словно котенок стал тереться о них. Сущеня тем временем сидел напротив и не прогонял сына. Похоже, он погрузился в свои, вряд ли веселые теперь мысли. Но в сенях стукнула дверь, и в хату не сразу, медленно переступив порог, вошла женщина с ведром в теплом шерстяном платке на голове. Увидев чужого в простенке, опасливо насторожилась, но тут ее внимание привлек малыш, который уже пытался вскарабкаться к Бурову на колени.
5: «Гриша, а у дяди наган есть в сумочке?» – живо сообщил мальчишка.
3: На лице у хозяйки что-то дрогнуло, как, впрочем, дрогнуло и внутри у Бурова, который сразу признал в женщине Анелию Курковскую, бывшую ученицу станционной школы, где когда-то учился и Буров. Видно, она тоже узнала его.
2: «Здравствуйте».
3: «Здравствуйте, Анеля!» — с притворным оживлением ответил Буров, уже догадавшись, что его бывшая одноклассница стала женой Сущени. Разговор у них, однако, не пошел. Обоим мешало что-то. Буров, конечно, понимал, что, но, по-видимому, догадывалась и Анеля.
2: «Это надо же покормить вас, голодные же, наверное», — после недолгого молчания нашлась хозяйка.
3: «Некогда, Анеля», — сказал Буров, тут же рассердившись на себя. «Есть, конечно, хотелось зверски, так же, как посидеть, погреться в домашнем тепле, поговорить с молодой приятной лицом женщиной, которую он даже симпатизировал когда-то. Очень хотелось Бурову отогреть озябшее за дорогу тело или, может, подальше отодвинуть то, ради чего он приехал сюда и чему невольно противилось его существо. Но как было расслабиться, забыть о том хоть на минуту? Он и так сидел, будто на углях. Где-то на задворках его дожидался Войтик, и, может, по улице уже шли сюда полицаи.
2: «Завесь окно», — тихо сказала Анеля мужу, а сама бросилась к посудному шкафчику в углу, затем к печи, зазвякала заслонкой. Сущеня послушно занавесил окно полосатой дерюшкой, висевшей на гвозде рядом, а Буров, подумав, решительно стащил с ноги мокрый сапог.
3: «У вас портянки какой не найдется?» переобуться. «Портянки? Сейчас». Анеля скрылась в запечье, слыхать было, что-то разорвала там, и вынесла ему две мягкие теплые тряпицы. Дрова в грубке весело разгорелись, по полу, по стенам мелькали багровые отблески, освещая красным и без того покрасневшую от стужи стопу Бурова. «А как же мама твоя? Жива еще?» — спросила Анеля.
2: «Мамы уже нет. 3 года как.
3: А сестра Нюра?
2: И сестры нету. Убили весной в Лисичанской пуще».
3: С горестным вздохом хозяйка поставила на стол миску тушеной картошки, источавший такой вкусный запах, что Буров поморщился и сглотнул слюну. Он не спеша переобувался, стараясь придать себе вид человека сытого, недавно вылезшего из-за стола. Сущение тем временем шагнул за занавеску у печи и поставил возле миски початую бутылку, в которой знакомо блеснуло с пол-литра мутноватой жидкости.
2: «Так, может, присядем?» — вопросительно взглянул он на Бурова. Тот решительно покачал головой. «Нет, я не буду». «Что ж, жаль. Тогда я. Можно?»
3: «Ладно», — согласился Буров, — «только недолго». Сущенин налил полный стакан и выпил разом, с какой-то недоброй решимостью, словно навсегда и без оглядки бросаясь в омут, пожевав корку хлеба, и замер возле коптилки. Анеля ставила перед ним тарелки с салом, колбасой, огурцами, украдкой поглядывая то на мужа, то на Бурова, переобувавшегося в простенки.
2: «Эх, как не по-людски все!» — скрипнул зубами Сущеня, и Анеля метнулась к Бурову.
3: «Это ж правда! Разве мы надеялись на что или ждали? Как его взяли, у меня сердце зашлось, неделю спать не могла, все глаза выплакала. Ну, выпустили, что ж теперь делать? Разве ж по его воле?»
2: То и дело, сглатывая слюну и не переставая следить за всем, что происходило в хате, Буров одновременно вслушивался, стараясь не пропустить какой-либо звук со двора. Но на дворе и на улице вроде все было тихо, в незавешенном возле порога окна.

и поднялся со скамьи. Надо было кончать этот разговор. Пошли. Он вышел на середину хаты, подтянул на шинели ремень. Будто окаменев, Сущеня продолжал сидеть за столом, навалясь грудью на край столешницы. Казалось, он не слышал, что сказал Буров. Вдруг задвигался, поспешно налил себе из бутылки и снова одним глотком опорожнил стакан. «А, черт с ним! Пошли!» «Куда?» — взвелась Анеля. «Куда ты его? Куда?» Она зарыдала негромко, но страдальчески и безутешно. За ней заплакал малой. А Буров испугался, что они своим плачем взбудоражат полстанции. Правда, Анеля вскоре зажала рот руками, начала плакать тише, потом подхватила на руки малого. Сущеня тем временем набросил на плечи ватник. «Пошли!» Это, будто вспомнив о чем-то, обернулся, торопливо поцеловал жену и решительно шагнул к двери. Его дрожащие руки бегали по груди в поисках пуговиц, чтобы застегнуть ватник. «Куда вы?» — снова закричала Анель и зарыдала так, что Буров сжался от страха. «Не надо», — сказал Сущеня жене, — «ненадолго, ты не плачь, успокойся». Он говорил тихо, с сочувственной добротой в голосе, и, наверное, это подействовало. Анеля скоро умолкла. Правда, ее губы еще безмолвно подергивались, а глаза недоверчиво впились в лицо мужа. Она будто пыталась разувериться в том, о чем уже догадалась. «Тут на одно дело надо», — соврал Буров, у которого от этого прощания нехорошо защемило сердце. «Скоро вернется». Прижимая к себе малого, она все еще бросала тревожные взгляды то на мужа, то на Бурова, которому очень не терпелось скорее кончить все это и уйти за речку. «Приду, ага», — спокойнее подтвердил Сущеня. «Так это же... Как же ты? Ничего с собой не взял?» — встрепенулась Анеля. «Хоть сало возьми». Наверное, она все-таки поверила. Выпустила из рук мальчишку, кинулась к столу, суетливо засобирала на дорогу. Сало, хлеб, дрожащими руками заворачивала все в какую-то бумажку. «Вот, перекусить, а то как же без еды? И это, луковицу дам». «Не надо», — безразлично сказал Сущеня, заталкивая сверток в тесный карман. И Анеля опять насторожилась. «Ты же любишь, чтоб с луком?» — напряглась она, снова заподозрив что-то и готовая вот-вот заплакать. «Если любишь, так возьми», — поспешно сказал Буров и повернулся к Анеле. «Ага, давай лучку, с лучком оно вкуснее, сало особенно». Где-то под припечком Анеля нашла пару луковиц, одну сунула в руки мужа, другую протянула Бурову. Тот взял, похвалил лук. «Пригодится на закусон». Анеля вроде стала спокойнее, похоже, поверила обману, хотя все еще выглядела напряженной, то и дело вытирала глаза, но уже не плакала. «Если задержусь, мойтесь без меня», — сказал Сущеня. Они вышли из хаты. Сущеня впереди, Буров за ним. На дворе уже стемнело, дул холодный ветер, но дождя не было. Сущеня стал какой-то нерасчетливо резкий в движениях, широко шагнул с крыльца и остановился на грязном дворе. «Куда?» — не поворачиваясь, спросил он. «Туда, туда», — указал Буров в сторону дровокольни. Хозяин сделал несколько шагов и снова остановился. «Лопату взять?» «Возьми, что ж», — подумав, согласился Буров и проследил за тем, как Сущеня, перебрав в подстрешье какие-то палки, вытащил из-под них лопату. «Что ж, сам понимаешь», — тихо, будто извиняясь даже, сказал Буров. «Если выдал...» Сущеня так резко обернулся к нему, что Буров от неожиданности отпрянул, и хозяин выдавил с приглушенной яростью: «Я не выдавал!» «А кто же выдал?» — удивился Буров. «Не знаю, не знаю. Но ведь тебя выпустили?»